0: перспективы Евангелия, то Евангелие принимали и очень богатые люди, да, вот даже во времена Христа, и очень бедные люди. И Павел говорит, в каком вот статусе ты принял Евангелие, да, в том оставайся. Потому что если ты богатый человек и используешь, так скажем, определенную атрибутику, которая для бедного будет недосягаемой, и он будет ее оценивать как роскошь, но вот среди своего круга ты будешь светом, ты будешь тем, кто будет проповедовать этим людям. А если ты придешь к ним в другой атрибутике, да, они тебя не поймут, это ты просто не сможешь туда прийти. Ну и, конечно, если, ну, то есть в каждом, ну, я сказал, ну, в каждом социальном кругу присуща своя атрибутика. И если человек только ради атрибутики, то все равно он это может себе позволить. Он может себе позволить. Для него это не роскошь, для него это не проблема, для него это не самореализация, для него это просто вот форма одежды. Это
1: получается
0: одежды.
1: Целью всего этого, целью жизни христианина. Мы в любом случае ставим служение.
0: Конечно.
1: И если целью христианина является служение, и для того, чтобы послужить или как-то засвидетельствовать о своей вере, о Боге, о определенном обществе, он вынужден приобретать себе дорогие вещи статусные, и он это делает, осознавая, что он это делает не для
2: самого
1: вот,
2: себя. Я хотел сказать, это все равно вопрос мотива получается.
1: Да, мотив.
2: То есть я это делаю не для того, чтобы мне покрасоваться, я себя от этого лучше буду делать, а я это делаю для того, чтобы им было комфортно со мной общаться, и для того, чтобы мы все чувствовали себя в своей тарелке. То есть не для того, чтобы мне казаться лучше, выше, больше и сильнее, а для того, чтобы какую-то благую цель делать.
1: Но тогда придется терять в чем-то другом. Ведь не бывает никогда того, что ты вот везде успеешь, да, всегда, если ты успеваешь в чем-то одном, ты теряешь в другом. Хорошо, ты успеваешь здесь, у тебя есть определенный статус, у тебя есть определенные знакомые, которых нет у человека бедного, да, вот, и ты можешь им свидетельствовать. Но на тебя смотрят люди, которые в разы беднее тебя, и они смотрят на тебя, что они о тебе думают?
3: Завидуют, сидят.
1: Ну вот кто что. Кто-то завидует, кто-то, может, и проклинает, кто-то не понимает, кто-то считает, что ты роскошествуешь и деньги на ветер пускаешь.
2: Ну это тема уже осуждения. Но один вопрос, как на такого посмотреть, но мы в начале программы определились, что стоит все-таки акцент делать на том, как я на себя смотрю. То есть что такое для меня роскошь, а что такое не роскошь. Мне кажется, в каждом отдельном случае надо считать. Если у тебя есть такая возможность, если ты можешь это купить, лучше купить. А потом некоторые вещи, ну, вот как, например, обувь. Я сейчас нахожусь в обуви одной марки довольно известной. Я ее купил на распродаже, но я в ней хожу, наверное, лет 7 уже. У меня есть много знакомых, которые привыкли, ну, покупать очень недорогую обувь. И я знаю, что они могут за сезон вплоть там, до 2 комплектов купить. И если сложить стоимость вот этих вот всех комплектов, которые они купили за 7 лет, и сравнить ее с той стоимостью, которую я отдал за мои ботинки на распродаже, получится 2 совершенно несоизмеримые стоимости. Я сэкономил, получилось. Я говорит, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Но в то же самое время в имиджевых ботинках, да?
2: Поэтому везде есть свои, ну вот, нюансы. И когда ты покупаешь себе вещь для того, чтобы крутым быть, вот это ненормальный нюанс. А если ты покупаешь вещь, потому что это может быть дешевле, может быть, это, ну, какой-то цели служит благой, мне кажется, вот здесь уже...
1: Можно я скажу с перспективы бедного человека? Не то чтобы я считаю себя бедным, вот, но и богатым я себя тоже считать не могу. А если тот самый бедный человек понимает, что для него выложить круглую сумму за дорогую обувь, которая может и послужит ему 10 лет, и может быть сэкономит ему половину этой суммы, на, если он будет покупать там дешевые, условно скажем, лапти на рынке, да, то а у него просто нет этой суммы сейчас выложить. Ему надо будет 5 лет ходить босиком, чтобы сэкономить на ту обувь, которую, может быть, ты купил, как бы особо не запариваясь, достал из кармана и заплатил. И он бы, может быть, и рад поступить так же и сэкономить, но он не может.
2: Ну, это вопрос финансовой грамотности. Я не думаю, что именно прямо 5 лет ему придется ходить.
1: Но да,
2: ему
1: я утрирую в чем-то,
2: Чуть-чуть придется попряжаться, ничего страшного. Там то же самое тема и с кредитами, и тут целый комплекс.
1: А вот и представляете, ага, в этом надо попряжаться, чтобы купить удобную обувь.
0: В том надо попряжаться,
1: чтобы себе хорошо дом обустроить, грубо говоря, утеплить дом, чтобы ты не платил много за отопление, и тоже сделать выгоду. В этом надо... И можно много таких вещей сказать, в которых человек может, вложившись, потом сэкономить.
0: Но а вот он это, не может, это и ниоткуда.
3: Принципы правильного распоряжения тем, что у тебя есть. И достаточно много людей, на мой взгляд, вот в нашей культуре, в нашей стране, которые просто даже не думают. Они живут, и все идет, как идет. Это какая-то полоса, они в каких-то обстоятельствах, и они становятся рабами вот этих обстоятельств. Угу. Они не контролируют то, что происходит в их жизни. Живут, как живут. Но я думаю, что для таких людей вообще говорить о роскоши нет смысла. Они не могут себе приобрести что-то подобное. Ну, есть исключения. Вот к туфлям вернемся. Хорошие туфли, комфортные, не дешевые. Но я думаю, что если эти туфли будут уже с какой-нибудь там отделкой, из какой-нибудь крокодилей кожи или еще из чего-то, то это уже роскошь.
2: И она не нужна, да, получается?
3: Я считаю, что
2: пока без отделки еще ничего страшного.
1: Да.
2: Одобряем, пропускаем.
3: Печать одобрения, да.
1: Да-да-да. Не, знаете, экономика в этом вопросе, конечно, важна. Может быть, есть смысл действительно учить людей подобной экономии? Потому что очень многие, кто не может, если бы их научили, как это делать, они, может быть, смогли, но их не научили родители, потому что они сами так же прожили или не имели никакой возможности. Они рады, может быть, куда-то сейчас вырваться, но у них нет ни стартового капитала, и стартовый капитал заработать не могут, сэкономить не умеют. Вот. Они бы рады, может быть, прийти на тренинг, где бы их научили, но этот тренинг стоит такие деньги, что они понимают, им кушать будет не на что, если они заплатят.
3: Я думаю, что такие люди даже не хотят, чтобы их научили. Они видят свои проблемы. Они чувствуют, что им нужно что-то менять в жизни. Угу. Они просто страдают от своих собственных ошибок и даже этого не понимают. И обвиняют вокруг себя всех, начиная от соседей, заканчивая президентом страны.
0: На мой взгляд, вот мы когда говорим о роскоши, да, она все-таки для кого актуальна эта проблема? Для всех людей или только для определенной категории людей, у которых есть на что роскошествовать, да? И вот они думают, как вот.
1: Вы знаете,
0: или абсолютно для всех людей?
1: Вы знаете, я думаю, для всех актуально, потому что в каждом слое, скажем так, общества, есть свои понятия роскоши.
0: Да.
1: Как тот же самый студент, этот, ну, известный всем байка, да, студент приходит в студенческую столовую и говорит мне, говорит, пожалуйста, значит, батон хлеба и, говорит, батон колбасы. И все так резко на это шикует, он говорит, и 15 вилок. И все сразу поняли, что на самом деле не шикует, просто, ну, как бы, пошел на всю толпу. И мы понимаем, что для кого-то уже это роскошь. Уже батон колбасы это роскошь. А они просто все скинулись, и им нечего купить.
2: А как же вот это вот, я могу себе это позволить? Ну, такое утверждение, благодаря которому ты сегодня, тебе приятно вставать.
3: Ну и вопрос, зачем? Вот звонит мне одна...
1: Для самоутверждения, я
3: уже сказал. Звонит знакомый. Говорит, слушай, помоги, нужно привезти две двери из магазина.
1: Ага.
3: Входные. А он сделал пристроечку там какую-то, летнюю кухню кирпичом обложил. Едем в магазин, подходим к дверям, я за голову держусь. Огромные металлические двери и достаточно прилично стоят. Это со скидкой. Он говорит, я бы их не взял, если бы не было бы скидки. Мы их вдвоем еле погрузили в машину. Они тяжеленные такие. И я ему говорю, слушай, ты в пол кирпича обложил вот свою эту летнюю кухню. Она не вывалится оттуда, эта дверь вместе с проемом. И вот я не понимаю этого, действительно. Красивая белая дверь с окошком, с решеткой, с дорогими замками. Реально очень дорогая. Есть ли в этом смысл? Может быть, это действительно роскошь уже вот в данной ситуации?
1: Это безумство.
0: Я почему свой вопрос задал? Потому что большая часть, наверное, населения борется с проблемой не с той, что у них лишние деньги, я не знаю, там, как, что роскошь, что не роскошь и так далее, а что у людей не хватает денег. Большая часть населения, наверное, все-таки борется с проблемой, что им, ну, нет у них финансов. Проблема не от богатства, от нищеты, грубо говоря, от бедности проблема у людей.
3: Вот. Знаете, вот этот товарищ поставил двери, а потом еще очень долго собирал деньги для того, чтобы обои поклеить. Понимаете? Вот да. Это реальная проблема.
1: Вот до смешного доходит. Поэтому, когда смотришь на людей успешных, которые находятся классом выше, и которые, вот как мы говорили, будь они христиане, не должны послужить тому обществу, в которое они вхожи, потому что другие не могут там послужить. Я думаю, что они могут послужить и другому обществу, да, которое классом ниже. И не просто должны, а они обязаны это сделать. Почему? Потому что люди, находящиеся или борющиеся за выживание в этом мире, коих большинство, и мы уже сказали, они не осознают порой своих проблем и не осознают также своих возможностей при правильном организации, при правильной финансовой организации. Так может быть, те бизнесмены, которые уже прошли какой-то этот путь, особенно те, которые умудрились подняться с нуля и правильно организовав и свои финансы, и свою жизнь, и целеполагание, и устремление, и все прочее, может быть, им стоит спуститься немножко вниз и начать обучать этих людей. Может быть, начать обучать их бесплатно для того, чтобы они осознавали, что можно, какие у них есть на самом деле возможности, где можно сэкономить. Пусть он все сразу не изменит в своей жизни, но если он сегодня научится экономить на удобную обувь, завтра научится экономить на, не знаю, там, на электричестве, на газ, на еще на каких-то коммунальных услугах, или сделает свой дом теплее, или... И он шаг за шагом, он станет более успешным в принципе. Вот вопрос служения.
2: Всем ли богатым хочется делиться своим успехом? Ну вот, к примеру, я какую-то инновационную сферу открыл для себя, и ко мне подходит, спрашивает, а как ты это сделал? Угу. Ну, нужно ли мне рассказывать, как я это сделал, потому что завтра ты сам так начнешь делать.
3: И станет твоим конкурентом, да?
2: Конкурентом станет, потому что чуть лучше тебя станет.
3: Знаете, в Священном Писании есть интересный отрывок, который для богатых написан, и, конечно, очень многие люди не любят, когда его читают. «Послушайте, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Ну, дальше там интересно тоже. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересный отрывок, и здесь можно сделать несколько выводов в разных сферах. Но, тем не менее, каждый человек, у которого есть доступ к финансовым средствам, которым Бог доверил, должны очень разумно распоряжаться ими.
2: Давайте чуть по пунктам разберем. Первое, у него было серебро и золото, оно лежало где-то там в кубышке, накопил, видимо, достаточно. Мы уже решили, что когда оно просто лежит, это не совсем хорошо. Значит, у этого богатого все-таки были какие-то проблемы. Он не просто был обеспеченный человек, а человек обеспеченный с проблемами. Первое, он копил в кубышку, складывал. Второе, там написано, он не... И дело это нечестно.
1: С работниками.
2: Он недоплачивал людям. То есть, все-таки мне кажется, что обращение здесь идет не к каждому обеспеченному и богатому человеку.
3: Совершенно верно.
2: Потому что Господь не против богатства, как мы решили в первой программе, а против того, когда люди не умеют правильно им пользоваться.
1: Ну, хочу... Каким образом он этого богатства достиг, и как он им распоряжается, когда оно у него есть.
3: Вот, совершенно верно.
2: Ну, вот пример Иова. Да. Написано, что он был богатый, обеспеченный, и все у него было в порядке. И он хорошим человеком был. Богом он оценивается как хорошим человеком. Однако у него огромное количество богатства было. Поэтому считать...
3: Ну, у него с совестью было все в порядке. Соломон что пишет? «Веселись, юноша, в юности твоей, вкушает сердце твое радости» и так далее. «Делай, что хочешь, по большому счету. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот если с совестью проблем нет, если человек чувствует, что он все делает правильно, то, наверное, Господь его и не осудит.
1: Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще, я думаю, можно было бы много на эту тему сказать. Но мы в следующий раз встретимся и поговорим об успехе, фактически продолжении этой же темы, ну, о финансовом успехе, о том, что мы можем в этом плане сделать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Спасибо, что вы заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас в студии Аркадий, Оксана, я Сергей и Влад. Сегодня мы говорим о честности. Просто так коротко. Честность, что это такое, что значит быть честными вообще? И вообще, первый вопрос. Вы честные люди? Влад, скажите честно, Аркаша, Оксана и я скажу.
4: А кому?
3: Может быть.
4: К чему?
3: А сейчас да. Да вообще, в общем. Стараемся. Можете назвать себя честными людьми?
4: Стараемся быть честными. Я стараюсь быть честным, если про себя.
5: Да, то же самое про себя.
3: И давайте все так скажем. Я тоже стараюсь.
6: Все стараются. Если бы люди не старались, было бы странно.
5: Ну, мне кажется, кто-то не старается.
3: Знаешь, чтобы сегодня, например, в бизнесе преуспеть, то честность — это вообще то, чего как бы нужно отбросить сразу,
4: нужно
3: забыть
4: избегать
3: про этого. Да, нужно избегать этого нехорошего слова «честность».
4: Потому что из-за честности,
5: мне кажется,
4: как мне говорил один знакомый предприниматель, если мы честные, мы бедные.
5: Мне кажется, антоним слову «честность» — это продажник. Уж простите, продажники вы такие.
3: Вы нечестные. Ты думаешь, это их задело? Я говорю, мне кажется, они выбрали.
5: Они сосмолизованные.
3: Ну, давайте не про них, а про нас. Вот. Такая ситуация, самая банальная. Вот ваш друг, девушка, например, купила какое-нибудь платье. Уже купила, все. И вы видите, вы ее увидели, она такая: смотри, какое платье классное купила. И ты видишь, да, ты молодец, но оно так и не идет, или оно так ее полно.
4: Плохого цвета.
5: Определим, кто? Она кто?
3: Она твой друг.
6: Ага. Друг. Она девушка.
3: Она девушка, во-первых.
4: А, ранимая.
5: Девушка кому?
3: Да, да, знакомая, друг.
5: Просто знакомая.
3: Там ничего больше, допустим, хотя бы на таком уровне. Вот что ты скажешь, Влад, о ее платье?
5: Слушай, если она мне друг, ей, скорее всего, я покажу какую-нибудь нейтральную эмоцию и просто скажу, где хорошо, где плохо.
4: Просто отвернешься и скажешь: да, хорошо, хорошо.
5: Она, платье не идет ей.
3: Да, платье, ну, вообще, ну,
4: ужасно.
5: В первую очередь, я думаю, надо сказать какие-то положительные стороны, все-таки найти их, они есть, скорее всего. Ну, а потом...
6: Зато дешево.
3: Да, я купила в фикс-прайсе, 35, как тебе нравится?
5: Ну, ты, если девушка говорит про платье из фикс-прайса, я думаю, как бы говорить о других вещах вообще уже.
3: Да ладно, это шутка была. Ну, дорогое платье, она хорошо за него заплатила. Ну вот, и сейчас вот идти в этом платье уже куда-нибудь там. Серьезно?
5: Если
4: И ты еще пойдешь с ней.
3: А, вот это вот меня
5: интересно.
6: Это такой случай есть один, когда две подруги пришли в магазин, одна покупает платье, а вторая говорит: ну как тебе? Она говорит: знаешь, замечательно, потрясающе, так сидит, и прям, и вот ты такая худенькая, и цвет тебе так идет. Она такая: понятно, это я не беру. И вешает обратно, потому что обычно как? Подруги.
5: То есть это бывает у вас так, да?
6: Ну, подруг. У меня так не бывает, но, видимо, в этот случай, раз его обыгрывают, то это существует.
5: Это очень грустно.
3: Ну, на самом деле, как бы, я тоже знаю, что такое вообще есть.
5: Мне кажется, среди парней солидарность какая-то. Ну,
3: да, среди нас у нас как-то...
4: Нет, как бы вы поступили? Вот мы разбираем ситуацию. Как бы вы сами поступили в эту ситуацию?
5: Нет, смотри, последний, Аркаш, ты сказал то, что ей прямо сейчас надо идти, да? Или кто сказал?
4: Ну, да, да.
5: Прямо сейчас надо идти?
3: Да, прямо сейчас надо идти.
4: Все, времени нету.
5: Здесь другая сторона. Тут ты можешь настолько ее убедить, что все хорошо, что она себя будет реально презентовать тебя очень хорошо, и никто даже другие не заметит.
3: На платье никто не посмотрит.
5: Да, то есть как бы тут...
4: Она сделает кричащий макияж. Нет, ну я бы, например, сказал бы, наверняка сказал бы, что мне... подчеркнул, что мне, может быть, не совсем нравится.
5: Да, и мне кажется...
4: Потому что если ей оно правда нравится, наверняка она и будет чувствовать по-другому. И обижать ее выбор и чувство, я думаю, не стоит.
5: Тем более, мне кажется, каждая девушка более-менее сама, она знает, сам ли идет она или нет. Ей просто нужно иногда убедиться, то есть да или нет. Вот. И если она видит то, что, ну, скажем, друг ее говорит то, что типа «да-да, идет», естественно, как бы обратная ситуация будет. Вот. Поэтому давайте, вот, может быть, другую ситуацию разберем, не именно...
3: Ну, вообще, давай тогда возьмем общую ситуацию. Например, твой друг вообще, неважно, девушка или парень, в какой-то ситуации не прав. А сейчас как бы он стоит против... У меня была такая в жизни ситуация, когда у меня брат даже... ну, как я считал, что он был неправ, но такая, значит, ситуация сложилась, что я должен за него заступиться в какой-то среде. Вот, потому что он спорит там не со мной, а с какими-то другими людьми. И я как брат должен как бы за него заступиться. Но Что я скажу людям? Я скажу, что ты не прав при всех, и я пойду на сторону других людей, хотя здесь, как бы, может быть, явно видно, что он не прав, допустим. Вот что вы сделали бы в такой ситуации?
6: Я обычно в такой ситуации просто, ну, как бы, у меня тоже есть подобный случай. Я беру, например, человека так, чуть-чуть это в сторону, отвожу и говорю, что так и так, ну, ты посмотри там сама или сам, что делаешь, например. И просто доходит, в лучшем случае, доходит, и все как-то выстраивается. Ну, конечно, однозначно при всех, я думаю, что это не стоит говорить, потому что...
4: Ну, чтобы, опять же, не обидеть.
6: Унизишь, обидишь, да. Как-то, может, в стороне это лучше.
5: Ну, в случае, например, если это родители ребенок, еще сложнее становится.
3: Так.
5: А потому что это еще более особенные отношения. Ну, как бы, конечно, не особеннее то, что там брат или брат, но бывает, что родитель, наоборот, то есть он понимает то, что ребенок не прав, но он в любом случае защищает.
6: Это как в детстве, тебе прямо сейчас при всех всыплю родители нам. Ну, родители
5: разные. Бывает наоборот, нет, я имею в виду то, что бывает наоборот, все понимают то, что ребенок не прав, и там что-то он натворил, а мама, скажем, или отец в любом случае заступается, неважно что.
4: Ну, смотрите, мы вот принимаем эту вот долю как-то за чужого человека, заступаться или не заступаться, а мы себя готовы выгораживать или, наоборот, подвергнуть какому-то осуждению и сказать правду в своем случае, если это к себе относится. То есть вы поступили неправильно, и вот...
5: Ну, ситуация, скорее всего.
4: И человек пострадал, например, из-за этого. Ну, его наказали или что-то еще.
5: Ну, какая может быть ситуация?
3: Нет, мне кажется, если ты сам понимаешь, на самом деле, и признаешь, что ты не прав, то это легче признать, что ты не прав. Но когда ты...
6: Далеко не
4: отца... Но чаще ли ты это сделаешь, чем другого выручишь или там не скажешь правду про него, а про себя скажешь, например?
3: Ну, ты говоришь о честности к самому себе, да?
4: Да.
3: Вот. Ну, я здесь тоже, на самом деле, нужно нарисовать какую-то ситуацию, потому что в разных ситуациях ты можешь действовать по-разному.
5: Ну, скажем, на работе. Какая ситуация может быть?
4: Ну, рабочий момент, ты там, да, коллектив.
5: Да? Так.
4: А кому-то влетело.
6: Да, кому-то влетело.
4: Или, например, твоему дорогому человеку, вернее, не дорогому человеку, а другу, который с тобой работает.
5: Да, причем влетело, так, скажем, нехорошо. Ты знаешь, что если ты скажешь...
4: Ну, его вот представим, что его премии лишили. Так. А тебе добавили при этом еще.
3: Отлично.
5: Болезнь, например.
3: А он может и не знать, в принципе, что...
4: Да.
3: Чисто вопрос моей честности. Вот. Да. Что все так на меня смотрят, как будто я сейчас отвечаю. Ладно, я лично считаю, что, конечно, нужно это определенно, как бы, пойти, тем более, если человек пострадал, пойти и признаться об этом ему и начальству и так далее. В таких ситуациях я бы, наверное, сделал так. Почти 100%, я думаю. Потому что у меня, я пока не припоминаю таких ситуаций, но я бы пошел, сделал. Вот. Есть другие ситуации, которые более мелочные, в которых люди не страдали, в которых...
5: Так сильно страдали, поэтому не надо было говорить.
3: Тихо, я помню, что я не говорил. Потом я за себя долго винил за это. Но никто сильно не пострадал, просто я знал, что я был неправ, и об этом не узнали. Об этом знал только я.
5: Я помню,
3: давай-ка я признаюсь, кто смотрит меня в камеру, да.
6: Вот. Чисто-сердечно.
3: Нет, у меня такое было, да. Но после этого меня очень долго мучила совесть, и когда-то потом я человеку об этом рассказал, потому что тебя когда отпускает, это когда ты признаешься. Вот, как бы, мне кажется, многим такие вот грехи есть, которые, когда ты что-то не сразу говоришь, а потом рассказываешь.
6: Да даже банальная ситуация, вот в автобусе, в маршрутке, например, раз зайцем проехал, и такой, 20 рублей у меня осталось в кармане. Я так не могу. И я даже если вдруг кондуктор там по какой-то причине не подходит или что-то там где-то застрял, я лучше сама дойду. Вот меня прям очень мучает совесть.
5: Мне кажется, да, я сам люблю лично подходить.
3: Просто у нас сейчас такая позиция, что мы такие,
6: такие
3: ангелы,
6: хорошие
3: и говорим, как правильно. Вот вопрос. Это известно, как правильно, что нужно быть честным. Нужно быть честным самому себе, нужно быть честным по отношению к людям. Но
5: в случае с проездом зайцем тебе люди свою философию докажут, что надо лучше ездить и бесплатно.
3: А ты знаешь, куда эти деньги идут? Деньги идут на, вот, на так как, скажем, олигархам, которые, значит, сейчас на Карибах где-то отдыхают, и ты вот заплатил эти 20 рублей, а 100 человек такие заплатили, и вот он уже купил себе новый Бентли, там, например, да? Вот, зачем я буду давать...
5: Подожди, как реагируешь, соглашаться или просто, ну...
3: Так, по сути, можно все оправдать. По сути, можно все оправдать.
6: Как быть честным-то?
5: Когда такое происходит.
6: Ну, да.
3: Ну, да, как быть честным? Вот...
5: Ну, таким ангелам, как нам, конечно, тяжело рассуждать.
3: Нет, я считаю, для меня, вот, например...
6: Кого-то ведь это совсем, извините за выражение, не парит. Они живут в этом вот целыми днями, как бы в этой нечестности, и они даже не думают о том, что они поступают нечестно. Даже мысли такой у них нет, и все для них нормально.
3: Я вот сейчас просто подумал, на самом деле, для себя, что, что для меня важно в этом плане, что, что бы я сделал. Для меня, у меня есть, так скажем, совесть, и она у каждого есть. Я считаю, что совесть – это действие Бога в нас, который говорит нам, что есть плохо, что есть хорошо. Вот. И когда ты чувствуешь, что ты поступил плохо, ты знаешь, что, значит, ты обижаешь людей, этим. И ты обижаешь Бога, который, в принципе, и сказал тебе, что есть хорошо, что есть плохо. И вот это желание, как скажем, пойти против этого, получается, я иду против Бога, против совести, и это мне помогает, так скажем, выбрать честность. Вот. Это как одно из предложений, как быть честным.
4: Меня всегда к честности сподвигало то, что если подумать, что Земля круглая, и все равно вот эта вот нечестность потом ко мне придет, мне казалось то, что да, нужно все-таки потерпеть, я правда не прав, и все-таки не нужно себя жалеть, вот я не сахарный, не расставлю от того, что признаюсь, или там какое-то наказание даже пожурят меня там.
3: Да, всегда нас это пугали тем, что все тайное станет явным.
4: Да, да.
3: Так
4: да,
3: что
4: да.
3: Лучше признайся сейчас,
4: потом будет хуже. Нет, просто я как-то, мне это помогало, то, что все-таки, правда, чтобы к тебе все были честными, постарайся быть сам честным другим.
6: На самом деле, все то, что тайное, но всегда станет явным, в любом случае. Это прям стопудово. На своем опыте говорю.
3: Да? У тебя когда-то такие были ситуации?
6: Ну, как бы, вот не то, чтобы я прям пыталась скрыть прям. Ну вот, например, то, что не надо бы там где-то сказать, это всегда вылезало в ненужный момент. Поэтому лучше правда, вот любая горькая, но лучше пусть будет правдой.
5: Мне кажется, здесь позиция еще, ну, некоторые люди, опять же, у всех разные профессии. Я сказал вначале про продажников. Mm-hmm. Вот эти люди, они намеренно это делают, все эти вещи. Они понимают то, что, скажем, то, что они пытаются, скажем, продать какую-то вещь, хотя они сами ненавидят ее. Вот, но пытаются доказать, что она классная и хорошая, да, и говорят различные вещи, которые, ну, не соответствуют правде. Мне кажется, здесь вообще есть очень разные люди. И я видел разных людей, которые тоже пытались, скажем, работать в такой сфере. И вот часть из них, и ты видишь, те, которые соглашаются на такую работу, по ним видно то, что, возможно, вначале где-то их когда-то недолюбили, у них какие-то проблемы были когда-то в семье. Вот. И они, в принципе, то есть я к чему клоню, к тому, то, что они не ощущают вот этот момент, скажем, ну, простой доброты, они не понимают. Вот. Поэтому для них это нормально, они даже...
3: То есть культура воспитания в основном,
5: да, играет вот. А для тех людей, которых они воспитывались в достаточно хороших условиях, в заботе, любви, то для них, когда они пытаются работать в такой сфере, они чувствуют страшный дискомфорт, и они хотят оттуда вырваться. Вот это есть такое.
3: Хорошо, ладно, спасибо. У меня вот вопрос, один из последних будет, который мы обсудим. Вот если мы сказали с вами, что честно, не всегда нужно говорить. Вот платье у вашего друга, подруги, не очень ей идет, но сейчас ей нужно быть радостной, веселой, потому что она в этом платье идет куда-нибудь уже на вечер. Вот в каких ситуациях вы считаете, когда не нужно быть до конца честными? Если это можно так сказать, что не всегда нужно быть честными, и когда это...
6: У меня есть один знакомый, который вместо слова «наврать» или там «сказать неправду» говорил «преувеличить». Слово такое «преувеличил».
5: Но это он тут преувеличил.
6: Я говорю, значит, ты соврал? Ну, преувеличил. Что за такое слово? Я не понимаю. Человек тем самым, я считаю, себя оправдывает просто.
5: То есть больше, если не общалась,
6: преувеличение,
5: да?
6: В принципе,
3: так, Александр, ты пока не отвечаешь на вопрос, который задал. Это понятно. Это пример, как можно говорить не неправду, а преувеличивать.
5: Ну, знаешь, вот где можно говорить? С другом, с подругой, то, очевидно, скорее всего, ты скажешь ему правду, как и есть. Даже не важно, хоть за 5 минут.
6: Знаешь, у меня почти нет таких друзей, которые адекватно на это нормально отреагируют.
5: Ну, я говорю им... Ну, мне представляется то, что если между людьми есть сильные, крепкие отношения, и они понимают то, что ты хочешь им, в принципе, хорошего добра, скорее всего, ты скажешь, как...
4: Но, опять же, есть форма разная. Если ты скажешь, да, нет, просто, безусловно, просто так ошарашишь, безусловно, что человек просто Да, речи потерял и развернулся, и не знаешь,
5: ну, что. Ну, тогда у тебя делать. Очень хорошие ораторские способности, если до речи. А у некоторых людей.
4: А если ты мягко намекнул, что вот мне, на мой взгляд, на мое скромное мнение, обрати внимание, что вот этот вот цвет тебе меньше идет к лицу.
5: Меньше.
3: Так тогда... вот, что значит честность тогда? Вот. Это сказать все, как есть там, или что?
6: Важно, как сказать. Честность, она важно, в любом как... случае нужна, но важно, как ты это преподнесешь. В любом случае важно. Даже в этом ты говоришь,
4: если можно вот, как Аркаша
6: говорит, там, раз и отрезать, что девушка вообще больше платить не будет. Никакие.
5: Ну, если, да. конечно, у тебя такой цели нет.
4: Скажешь, ну, ты такую длину выбрал, что у тебя аж ноги там... Что ты куда смотрел-то?
3: Ну, вообще, ты там... выбирать не умеешь. Ну да, можно убить человека словом, можно как бы воскресить, даже если она не очень хороша в этом платье, ты можешь ее так это разукрасить, ну сказать, ну ничего, купим другое в следующий раз.
5: Совет для вот. Юных джентльменов.
4: Хорошо, я тебе куплю. Да-да, она такая, все, побежали.
3: И вот в тех ситуациях, когда мы не только с платьем, это самый мелкий пример, да, вот когда вот, например, человек, вот мы можем, есть люди, которые высказывают все, что они думают о человеке, и считаю, что он честный. Это нормально. Сказать о тебе все, что я думаю. Вот прям это.
4: Ну вот, вот. Я, например, к себе критику. Ну, это, конечно, в критику уже. Но честность, вот если, например, прокритиковать честно мое поведение или что-то еще, я принимаю конструктивно, честно. Моя позиция в жизни, вот если мне человек конструктивно доказывает свою точку зрения, то обязательно, как минимум, я даю шанс того, что этот человек имеет свое мнение, если он эту точку зрения доказывает.
3: Тогда понимаешь, есть люди эмоциональные, я знаю очень много людей, даже если ты конструктивно им расскажешь свою точку
4: зрения. Нет, это понятно, это я
3: просто... Они просто вообще не примут. И я в таких случаях считаю, полагаю, что надо смотреть, что с каким человеком разговариваешь, кому ты правду говоришь. Некоторым вообще лучше не говорить правду, потому что сейчас они ее не поймут.
4: Ну, конечно.
3: И лучше с ним остаться в друзьях, и вот кто-нибудь когда-нибудь ему скажет правду, когда-нибудь он узнает сам.
5: О том, то, что ты ему не сказал правду.
3: А, вот. Да, вот так
4: просто бы... Просто нужно быть лояльным, на мой взгляд.
3: Хорошо. И еще, может быть, какие-нибудь советы такие в конечном счете?
6: Да мы уж много что сказали. Лучше правда.
3: Лучше правда, чем неправда. Но в какой форме, да? Или форма важна. Важно, кому говорить, когда и конструктивно. Да, Каша? Ну, я думаю, этого достаточно более чем, чтобы вам подумать о чем-то, о честности, о том, как вам говорить человеку критику, что ему вообще говорить. Ну, в общем, вы нас послушали. Мы вам желаем счастья, радости и удачи. Пока.
4: Пока. Пока.
7: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Первое, чего бы мне хотелось начать. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Открывайте, пожалуйста, Деяния апостолов, 1 главу, 8 стих. Первое, чего нам нужно сегодня начать. Проповедь сегодня называется «Лучший путь». То есть мне сегодня хочется вам предоставить возможность выбрать для себя путь лучший. Много дорог в этой жизни, много дорог в церкви, много можно избрать служений в церкви, но я хочу вам предоставить самый лучший путь, который предоставляет нам сам Господь. Поэтому будьте внимательны, сегодня мы, может быть, много времени потратим с вами на то, чтобы исследовать Слово Божье. Итак, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Итак, Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит следующее. «Но вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, что на вас или на нас сойдет Дух Святой. Сойдет Дух Святой. Первое, на что нужно обратить внимание. Итак, конечно, дорогие братья и сестры, понятно, что и апостол Павел пишет о том, что когда Дух Святой сходит на церковь, и мы с вами позже чуть-чуть прочитаем тексты, которые апостол Павел предлагает Коринфской церкви, о том, что когда Дух Святой сходит на церковь, то он церковь наделяет определенными дарами, дарами наделяет. И если вы вспомните день Пятидесятницы, в Деяниях апостолов описаны

Когда на них сошел Дух Святой, помните, что произошло с учениками? Что их восприняли даже люди, которые пришли из других стран, что они немножечко под шафе. Да? И даже были там люди, которые говорили, они говорят, они не на нашем ли наречии они говорят. Практически проявление было всех даров Духа Святого. Первое, что вы примете силу. И на этом акцент делает наша церковь адвентистов седьмого дня очень сильный, делает акцент именно на проявлении даров Духа Святого. И я не без греха, я тоже делал на это очень сильный акцент. Для меня это было очень важно, потому что в Евангелии от Марка в 16 главе написано, что церковь мою будут сопровождать сии знамения. И дальше там мы с вами читаем, что больные будут исцеляться, хромые будут ходить, слепые становятся зрячими, глухие слышащими. И я помню, что брат Дима Пшеничный мне говорит, давай мы помолимся, чтобы я... Уши мои открылись, и я с радостью совершал это служение. Ну, почему-то вот он не прозрел, никак уши его не отверзлись. Вот. Чего? Времени пришло. Ну, можно так считать, можно так считать. Но у меня другой вопрос появляется в связи с этим текстом. Смотрите, тут написано, для чего сойдет на вас Дух Святой. Для чего он должен сойти, этот Дух Святой, дары Духа Святого, для чего должны были быть даны? И будете мне свидетелями, да? До чего? До края земли. Так вот, если мы с вами увязываем свидетельство, которое мы здесь читаем, с проявлением даров, то я, как человек верующий и не вникнущий в этот текст, я делаю вывод, что быть свидетелем до края земли – это значит, что надо делать? Куда-то идти, то есть идти до края земли, и там, будучи наделенным определенными дарами, давай им правду матку им резать. Гореть будете в геенне огненной, если не покаетесь, рогатые копытные животные. Так? Да у меня это было, не переживайте. И вот жители Дзержинска это знают. Потому что я, знаете, как делал, брал, я же вам рассказывал, брал вот этот слайдовый проектор был такой, там слайды так восстанавливали, и шел я, иду, допустим, помню праздник, какой мы отмечаем, ну, допустим, там праздник Пасхи. Я иду в швейную мастерскую. Что со мной было такое вообще, представьте? Захожу в эту швейную мастерскую, стоят эти машинки, штук 50 там эти женщины сидят. Я им говорил, цыц, выключали все машинки, все сидят, у кого нитка торчит из зубов. И я им трехангельскую весть говорю, в санкт-суде будете все пред Богом стоять, гореть будете, если не покаетесь. Ну так, о любви чуть-чуть. Больше я их стращал, конечно. Вот. Никто не покаялся, конечно. Не, покаялись, двое пришли из этого. Я вам говорил, ходил я долго, полгода ходил в наркологический диспансер. И там врач, ему жалко меня стало. Я там месяц хожу туда, он ко мне подходит и говорит, мне вас так жалко. И говорит, это же все мои подопечные, я у них как пастор, это мои овечки. Говорит, они у меня 10 лет уже все в мою церковь ходят. Я, говорит, выпишу. Они месяц на свободе, потом опять ко мне возвращаются, я их лечу. И говорит, никто из них не обратится. И вот через полгода два человека пришло в церковь. Так что обратилось два человека. Ну ладно. То есть как мы воспринимаем вот это быть свидетелем до края земли? Это значит иметь какой-то определенный талант или дар Духа Святого. Лучше, конечно, дар подвешенного языка. Красиво мог, чтобы человек... говорить, потому что я замечаю интересную вещь. Если у человека язык подвешен, и он может, вот что вам интересно? Ну, к примеру, если Светлане очень интересен и важен вопрос здорового образа жизни, и я начну красиво вам говорить о том, что это самое главное, это здоровый образ жизни, Света будет сидеть, и у нее, помните мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь»? Все!
Это светен этот человек, а света его лекторат. Если дар, есть у человека дар. И я так это думал, я так воспринимал. Но проходило время. Я вам расскажу один пример, чтобы вы понимали, что значит быть свидетелем. Я хочу немного в нашу сегодня парадигму нашего восприятия внести такую, в эту бочку меда бахнуть ложку дегтя, чтобы не так все было гладко. Мы приехали в Геленджик. Помните, я вам рассказывал, как я церковь первый раз искал церковь в Геленджике. И я обратился к моей маме муж Сергей. Я говорю: слушай, Серега, ты там ездишь? А он хороший специалист по холодильным установкам, по печам в кафе там, во всяких. То есть он практически везде он бывал, во всех домах отдыха, во всех этих отелях. И он говорит: слушай, со мной друг есть один, в Геленджике живет, поехали у него спросим. Мы приезжаем туда, там семья такая хорошая. И я его спрашиваю: слушай, ты не знаешь адвентистов? Он говорит: адвентистов я не знаю. Но, говорит, есть сосед, вот у меня, говорит, вот напротив моего дома сосед, алкаш конченый был, постоянно ругались, там постоянно побои какие-то были. Мы все закрывали двери, потому что от него что ожидать было неизвестно. И, говорит, этот алкоголик, алкаш этот, там Петя, к примеру, каким-то образом попал к баптистам. И, говорит, с ним что-то сделали. Пить бросил, курить бросил. Работает, нашел работу, хорошо зарабатывает, дом отстроил, приусадебный участок облагородил. Другой человек изменился. Я его спрашиваю: это он тебе сказал? Это все мы знаем, живущие на этой улице. Я пришел к этому баптисту, спрашиваю, где адвентисты. Он говорит: я не знаю, где адвентисты, я знаю, что вот в районе вот тут девятиэтажки есть, где-то там они на квартире собираются. И таким образом я поехал туда и нашел церковь в конечном итоге. Вот. У меня вопрос про свидетельство. Я хочу вас спросить. Этот алкаш, обратившийся, что он говорил, чтобы быть свидетелем? Он не сказал ни одного слова, но был свидетелем. Он свидетельствовал своей измененной жизнью. А что значит само слово «свидетель»? Что значит «свидетель»? Вот мне это известно, слово «свидетель». Почему? Потому что я соприкасался с этим на законодательном уровне. Чтобы вы знали, что такое свидетель, свидетеля приглашают, там, в суд, к примеру, его пригласили, и что от него просят, что свидетель должен рассказать, что он видел и что слышал. Вот что значит свидетель. Свидетель – это человек, который свидетельствует о том, что знает, к чему был сопричастен, чему был свидетелем. Так вот, смотрите, что пишет евангелист Иоанн в первом послании Иоанна с 1 по 4 стих. Иоанн говорит, сообщает нам с вами, что значит быть свидетелем. Это не человек, у которого хорошо подвешен язык, это не тот человек, у которого есть дар, о котором мы думаем, да, дары. Мы думаем, что вот если он дар Духа Святого получил, так он и будет свидетелем. Давайте прочитаем, что Иоанн пишет. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. То есть он говорит о том, что видел, слышал, что трогал, к чему прикасался, чему был реально свидетелем. И дальше он говорит, чему же он был свидетелем? О слове жизни, ибо жизнь явилась. Мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот что пишет Иоанн.
Он говорит, я свидетель того, что я трогал. Я свидетель тому, с чем я знаком, с кем я соприкоснулся. С тем, с кем я соприкоснулся, он произвел во мне определенное изменение. И это и есть свидетельство. Я свидетельствую о том, что со мной произошло, что меня перевернуло. И он говорит, мое общение с Богом, и я вам об этом говорю, чтобы и ваше общение было такое же, и чтобы радость ваша была. Дальше смотрите, интересно, что апостол Павел испытывал то же самое преобразующее действие силы соприкосновения своими глазами, ушами и руками со Христом. И он пишет это послание Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 11 по 13 стих. Смотрите, как Павел это изъясняет этой церкви коринфской. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, вот нас пришло в вашу церковь коринфскую, нас 5 человек, к примеру, 6 человек. У вас огромная церковь, вас в этой церкви больше 1000 человек или 2000 человек, я не знаю, сколько там их было человек. И Павел говорит, у вас сердце настолько маленькое, что вы не в состоянии своим сердцем нас 6 вместить. Мы вам как кость поперек горла. Вы мечтаете о том, чтобы побыстрее мы от вас... Но мое сердце, говорит апостол Павел, огромно. Оно способно вас, коринфяне, вместить. Но если вы читали про коринфскую церковь, то вы должны знать, что это за церковь. Это такая церковь, что вот так взять это сообщество, собрание, вместе собрались, и я скажу так, что в этом городе Коринфия самое отвратительное место, это было вот там, где собраны вот эти люди. Почему? Потому что апостол Павел говорит, я в этом городе не нашел такой гадости, которая творится у вас в церкви. В вашей церкви такое творится, что в мозги-то прийти не может. И Павел говорит, что мое сердце открыто для того, чтобы вас вместить. Хотя вас гиену надо огненную отправить. Ну, понимаете, да, в кавычки ставлю. Отвратительные люди, и Павел говорит, а мы вас вмещаем в свое сердце. Почему? А потому, что Павел встретился с Богом, со Христом, и он свидетельствует, он свидетель Христов. Его сердце точно такое же, как у Христа. Он в состоянии вместить этих людей, как, знаете, никуда не вмещаются, да, вот порой бывает в нашей жизни люди такие отвратительные, есть хорошие люди, да, кто нам нравится, а есть те, кто нам не нравится, и вот те, кто нам не нравится, мы их стороной обходим. Почему? Потому что наше сердце не может их вместить, оно вот для определенного круга людей предназначено, а вот сердце Павла, оно широко, он всех вмещает. Вот такой Павел был, вот так любовь в нем произвела изменения, и он этому свидетель. Он свидетельствует об этом. Вот, друзья мои, поэтому быть свидетелем, это не означает, что вы обладаете определенным даром и талантом, и вот вы с этим даром и талантом ходите везде, рассказываете о Боге. Нет, быть свидетелем, это значит быть сопричастным к Иисусу Христу. Но если в данном контексте мы говорим, и если Христа вы видели, если с Ним вы встретились, то Христос в вас произвел изменения. И вы об этом свидетельствуете. И даже языка вам открывать не надо, рот не надо открывать. Это будут люди видеть по вам, что вы свидетель. Вот. Но есть одна проблема у нас с вами. Почему мы зациклены? Я хочу эту зацикленность убрать с этих даров Духа Святого. Ну, не говори, что они не нужны, не важны. Они важны, это очень важно. Это неотъемлемая часть церкви, но я хочу вам показать путь более лучший, более превосходнейший. Итак, приведу вам вот какой еще пример.
Да, допустим, вы обладаете определенными дарами. У вас есть дары Духа Святого, таланты у вас есть, и вы способны проповедовать Евангелие. Но я хочу вам сказать, что это не является свидетельством. Вы спросите, почему? Я приведу вам пример из Ветхого Завета. Были два сына старших у Аарона. Помните, как их звали? Надав и Авиуд. Надав и Авиуд. И прочитаем мы с вами про них историю, которая записана в книге Левит, 10 глава, с 1 по 3 стих. Давайте прочитаем. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умертвил их пред лицем Господа. И сказал Моисей Аарону». Что Моисей сказал Аарону? Давайте прочитаем. «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. То есть у него сыновья сгорели, а Моисей ему говорит, что Бог сказал? Бог сказал, что если ты приближаешься ко мне, то значит я в тебе должен прославиться. Ты свидетелем должен быть, я должен в тебе прославиться. А почему они сгорели? Почему сгорел Аарон и, вернее, прошу прощения, Надав и Авиуд? Почему сгорели? Чуждый огонь они принесли. Что за чуждый огонь? Что за чуждый огонь они принесли, мои возлюбленные братья и сестры? Обратим внимание, во-первых, на курение, благовоние. В кадильницу ложилась определенная смесь, И эта смесь, воспламеняясь, давала определенный аромат. Так вот, вот сыновья Аарона в кадильницу положили смесь правильную. Ну, там, понимаете, там расписано, что туда нужно было положить, какую смесь нужно было сделать. Вот они смесь положили правильную. Если говорить языком, ну, как образов, да, языком образов, то можно сказать так. Учение было положено правильное. Смесь учения была правильно положена в кадильницу, но воспламенено не от того огня. Давайте прочитаем, от какого ж огня должна была воскуриваться эта кадильница, это курение. Это курение. От какого огня? Они должны были воскурить, воспламенить, сейчас, от жертвенника, который воспламенил Бог, курение для хвалы и во славу Божью, и не только принесли курение в неподобающее время, но и зажгли его не от огня жертвенника, чем совершили такой грех своевольного служения, что были сожжены огнем, вышедшим от Иеговы». То есть они должны были огонь где взять? Жертвенника, который воспламенил Господь. А жертвенник что символизирует? Жертву Христа. Жертву Христа он символизирует. Итак, мы можем обладать правильным учением, мы все можем правильно говорить, красиво все можем преподносить и излагать, но сила в нас движущая, да, вот то, что нас воспламенило, воскурило, она может быть не от Господа, не от жертвенника Божьего. И вот нам на это надо с вами обратить особое внимание. Что значит быть воспламененному от жертвенника, от Господа? Итак, давайте прочитаем о дарах, которые в кадильницу вот входили, дары, которые нужно воскуривать. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 11 стих. Дары различные,
Но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному веру тем же Духом, иному дар исцеления тем же Духу, иному чудотворение, а иному и дар пророчества. Иному развлечение духов, иному развлечение языков, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Курение у нас может быть верным, учение может быть верным, но воскурено не от того огня это воспламенено. Воспламенено не от огня жертвенника. Вот поднимите руку, кто ходил на программу Джона Картера. Ходили? Вот, не дадите мне соврать. Помните, как Джон Картер выстраивал свои лекции? Он брал по своим лекциям, допустим, берет вторую главу Даниила, об истукане рассказывает. Помните, о животных, там, о зверях, потом истукан, а? Да, археологические раскопки, вот он ведет по пророчеству, ведет, а потом он начинает говорить. И потом камень. Без воздействия рук человеческих, помните? И Картер переходит к кому? К Иисусу Христу. И текст, который он говорил. Я вот, знаете, вот этот текст я запомнил именно с программы Джона Картера. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Воспламенен Его весь вот этот арсенал, который Он преподнесил от жертвенника. Все, что Он говорил, Он приводил к одному, к Христу распятому, и говорил что? Людям, вернись домой, тебя Бог любит, вернись ко Христу. Если ваша проповедь, весь арсенал, которым вы годите, не воспламенен от Христа, то это чуждый огонь. Это огонь, воспламененный не от жертвенника Божьего, потому что сам Бог воспламенил жертвенник. И от этого огня только можно брать, чтобы людям нести какую-то весть. Будучи наполненными дарами и талантами от Бога. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжается, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Но Бог свою любовь к нам показывает, проявляет тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Любовь Божья Духом Святым излилась в наши сердца. Итак, мы делаем акцент на дарах. Нас воодушевляют и привлекают люди, которые, ну, чем краше и захватывающе рассказывают, тем это нас, какой хороший человек, как он красиво все рассказывает. Нет, человек, который несет дар, вот эту весть людям, он должен быть воспламенен от Господа. Он должен был быть воспламенен от жертвенника Господа. Так, сколько времени уже? Что можешь сказать? 12:02? 10 минут. Я постараюсь быстро. Я все не буду тогда вам говорить. Итак, веду вас к пути более правильному, упуская некоторые моменты, хочу вас к центру привести. Берем послание апостола Павла к Коринфскую церковь, 12 глава с 1 текста. Я думаю, что дома вы читали и прочитаете еще не раз эти послания, ну, вот эти главы особенно. Сегодня домой придете, перечитайте 12 главу и 13 главу. Вот 12 глава начинается вот с чего. Первый текст. «Не хочу оставить вас, братья, неведение о дарах духовных». Я не хочу оставить вас в неведении об этих дарах. И начинается описание всех духовных даров. В 1 Коринфянам 12 глава с 29 по 31 стих некая кульминация того, что описывал апостол Павел в Коринфскую церковь.
Почему он это писал? Да потому что в Коринфской церкви было огромное количество проявления всевозможных даров Святого Духа. Огромное количество. Говорение на иных языках. То есть там много чего было. И апостол Павел это им пишет с определенной целью. Если говорить о том, что он пишет им для того, чтобы убедить, что есть дары Духа Святого, не думаю. Потому что они имели эти дары. Имели эти дары, но что-то у них не было. Потому что эта церковь была отвратительна, да? Ну, когда вы читаете, там грехов было, каких только не было. Я даже, знаете, язык не поворачивается говорить о тех грехах, которые были в этой церкви. Вот, ну вот смотрите, что в 29 и 31 стихах. Как бы раскрыв о дарах духовных эту истину, и дальше он интересные вопросы начинает задавать. Представьте, что вы Коринфская церковь. Да, есть дары, проявление даров Святого Духа. И вдруг апостол Павел сейчас вот зашел к вам и начинает вас спрашивать. Он задает вам вопрос. Хорошо, есть дары. Ну, допустим, у кого дар там красиво говорить есть, да? Ну, там Боря красиво говорит. И бархатный тембр голоса, бас. О, так, ну, дикторов берут на телевидении. Знаете, Вадим Бутов, да, когда говорит, у Вадика такой голос красивый, там, бархатный. Я так тренируюсь, ничего не получается. А у кого-то писклявый такой голос. На нервы действует, да, писклявый. То есть, когда красивый человек говорит, о, дар такой-то. Но смотрите, что Павел задает вам вопрос. Теперь он спрашивает вас, а все ли среди вас апостолы? Поднимите руку, кто апостол здесь сидит. А, хорошо, нет таких. Все ли пророки? Чего тишина такая? Нету. Хорошо, поехали дальше. Все ли учители? Учители есть кто-нибудь? Поднимите ручку, чтобы я видел. А, есть так, потихоньку. Ручки так уже появились. Ладно, две штуки руки было. Все ли чудотворцы? Чего? Пролетели. Все ли имеют дар исцеления? Тоже тишина. Все ли говорят на иностранных языках? Милена? С английским? Нет? Нихт? Найн? Нет, хорошо. Все ли переводчики? Есть ли переводчики? Есть переводчики? Был этот, помните, уехал, как его? На телекомпании работал. Как? Виталий, да-да-да, Виталий уехал. Опа-на! Попали. То есть, смотрите, апостол Павел вначале описывает о дарах духовных, потом, когда он закончил описание, и он начинает в церкви обращаться. Да, есть какие-то люди, которые обладали определенными дарами, и это было популярно. Это знаете, как... вот как сейчас средства массовой информации действуют? Я вам скажу как. Вот человек несет ахинею какую-то, да, но он медийный. То есть его, знаете, есть такое выражение people... Как Боря? Да, people have it, да, то есть средства массовой информации работают именно по такому образу. Вот человек есть, несет всякую дрянь, но люди его слушают, он популярен, они смотрят по количествам просмотров, и они этого человека начинают двигать везде, везде, везде. И вот он там на Первом канале несет там дрянь такую, пейте кофе, и рак пройдет. И все кофе пьют, а рак не проходит. Вы понимаете? То есть так устроено это. И в те времена тоже, допустим, у человека какой-то дар, да, занимались популяризацией, то есть рекламировали, каким-то образом двигали этого человека. И дальше апостол Павел говорит, хорошо, нет проблем. Собралась вся церковь, и он начинает их спрашивать. А ну-ка, покажите, кто из вас апостол? Тишина. Кто из вас чудотворение имеет? Тишина. Кто из вас это имеет? Тишина. Кто из вас это имеет? Тишина. Нету? А что ж вы тогда акцента делаете на этом? Вы понимаете? И мы сами себя обворовываем. Мы сами себя делаем нищими. Мы акцент делаем на том, что на самом деле имеет значение, но не первично. И Павел приводит нас к выводу. 12 глава. Что он говорит? Давайте прочитаем.
Ревнуйте о дарах больших. Вот это я сказал, это дары. А вы должны возревновать о большем даре. А какой самый большой дар? Нет, Василий Васильевич, вот видишь, ты сидишь, ты вот попал, вот, ты адвентист. Понимаешь, вот все, в церкви спросишь адвентиста, все, дар пророчества. Почему? Ты пророк? Нет. Ты пророк? Нет. Вы доктрину читали, там написано, что мы верим, что все дары проявляются в церкви, все, во всей полноте. И пророком может быть не только сестра Вайт. Если мы говорим, что только сестра Вайт пророк, значит, мы должны сказать, что во всей полноте, но только в одном человеке. Нет. Читайте внимательно доктрину. Если мы говорим о всей полноте, то пророком может быть и Саша, и я. Да не умру я от скромности. И он говорит, ревнуйте о дарах больших. Какой же дар больший? И вы с 12 главы переходите в 13 главу. А 13 глава с чего начинается? Давайте, что там написано? О, и он начинает все дары, вот эти, которые он в 12 главе перечислял, перечислять в 13 главе. Но как он их перечисляет? Вы слушайте, что он говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви, не имею, то я просто дзинь, медак, знаете, дзинь, вот это, медачок, тю. Знаете, как золото проверяют? Научу вас. Берете золотое кольцо и бросаете на твердую поверхность. Или лучше всего волосочек берете, пинг, одели золотую монетку, и так по ней кто-то щелкнуть должен, вернее, колечко золотое, и золотое колечко должно издать... Чего? Такой мелодичный дзынь. А медь будет звучать так дзынь. Вот когда апостол Павел говорит, вы медак, вы не золото, вы медь. Дзынь. То, знаете, как цыгане делают? Они приходят к вам и говорят, я бедный, несчастный, я все потерял, у меня дом сгорел, машина пропала, остался золотой перстень. Брат мой, купи, купи перстень, я тебе отдам по дешевке. Там, купи сколько? 5000 рублей купи, он стоит 50. И люди, которые не разбираются, они берут вот эту медак, медь, хорошо отполированную. Домой приходит, что-то палец темный, наверное, почки больные. То есть человек даже не думает, что его обманули. И вот апостол Павел говорит, вот эти люди, которые сегодня на кафедру выходят и воспламенили весь свой арсенал, правильный арсенал, все правильно там, но воскурены не оттуда, то он медак. Дальше что он говорит, апостол Павел? Смотрите, интересно как. Если имею дар пророчества, Василий Васильевич, Саша, если мы с тобой имеем дар пророчества и знаем все тайны, мы знаем, что было, что есть и что будет. Мы знаем это все. Дальше что-то написано. И имею всякое познание и всю веру, что могу даже горы переставлять, а не имею любви, то ты дырка от бублика. Понятно? Вам понятно это? И Павел начинает всю эту 13 главу говорить о том, что есть дар самый совершенный, и он стоит во главе всего, этот дар. Вы можете много чего не иметь, но этот дар вы иметь обязаны. Это то, с чего начинается христианская жизнь. Вы не адвентист, потом христианин. Вы христианин, потом адвентист. Вас должен быть Дух Христов. Вы должны быть воспламенены Христом. И заканчивает он так. Смотрите, как он заканчивает 13 главу. А как она мне нравится. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. И что больше? Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Вот тут, знаете, обратите внимание, с 7 текста.
Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Все. Мы, ибо мы знаем отчасти и отчасти пророчествуем. Нам все равно не все открыто. И дальше Павел заканчивает. Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Ревнуйте. Вот о чем. Вот о каком даре надо ревновать. Галатам 5:23. Помнишь, там 22:23 там написано. Плод же духа. Любовь, радость, мир. И вот этот дар, вот этот плод, он приходит только от взаимоотношений с Богом, только от взаимоотношений со Христом. Все. Только от, вот когда ты к этому жертвеннику прикасаешься. Вот не хотел я вам про этого пророка рассказать, я равно расскажу. Осия, помните? Или Исаия? Исаия, 6 глава. Помните, когда он Бога увидел и говорит, я человек с нечистыми я устами, я грешник великий. Господи, все, умер, погиб. И дальше что мы читаем? И ангел взял огонь, этот уголь жертвенника и прикоснулся. И сказал, ты очищен от грехов своих. И дальше Бог спрашивает, а теперь кто пойдет для нас? И пророк говорит, я пойду, пошли меня. Вы понимаете, откуда теперь он был воспламенен? Да, он служил. Я не говорю, что да, мы все в теле начинаем. Все мы начинаем в теле. Все, без исключения. То есть вы не отчаивайтесь и не расстраивайтесь. И не думайте обо мне, что я такой воспламенился от жертвенника, а я такой же, как и вы. Так же само воспламенялся не от того, от чего нужно. Я же вам рассказывал, что будут люди гореть в гиене огненной. Так я думал. И я это с уверенностью говорил, что будут они... Все, гады, кто не с нами, все против нас. Вот. Нет! Но когда ты соприкасаешься с Господом, вот у тебя происходит изменение. Ты от жертвенника воскурил свою кадильницу, в которой все правильно. В которой все правильно. Закончу вам примером. Люди могут многое. Мы с вами, как люди, можем много делать. Много. Нас с детства, ну, я не знаю, мальчики, по крайней мере, в основном такие, машинку в детстве давали, они раскручивали, разбирали, и в конечном итоге к концу дня уже можно было и колес не найти от машины. По крайней мере, я был такой. В подростковом возрасте, там я входил, наверное, в класс 5-6, я разобрал все часы, которые у бабушки моей были, все, которые только я мог найти в доме, я их разобрал. Мне интересно было, как они устроены. А отвертки маленькой не было, я взял спицу бабушкину вязальную, заточил ее камень, сделал из нее маленькую отверточку, чук-чук-чук-чук-чук-чук, все часики раскрутил и все собрал. Но почему-то ни одни не шли. Бабушка отдала к этому... часовщику. Часовщик сказал, бабушка, выкиньте часы, ваш внук вам услужил, ваш любимый внук. Бабушка, короче, решила прятать от меня часы все, но ей это не удавалось. В конечном счете я научился разбирать и собирать часы. Еще несколько штук сломал, потом я понял, почему это происходит, но я это сделал. Мой папа меня учил всегда, он говорил, сынок, ты можешь все, посмотри на этих медведей на велосипеде, вот они гоняют в цирке, даже медведь может ездить, белка и стрелка в космос летала, ты человек. И я вот рос с мнением того, что я все могу. Помните, был такой Леонид Рогозов? Кто еще, кто это помнит время, вот политинформация в школе, я ходил, я помню, в какой класс я ходил, в 7-й что ли, в 7-м классе читали нам политинформацию про Леонида Рогозова, помните такого? 60-й год Леонид Рогозов в составе определенной группы отправился покорять ледовитый, южный. Антарктиду. Отправился покорять Антарктиду, будучи врачом в этой группе из 6 человек, почувствовал в себе острые признаки аппендицита. И он понимал, другого врача нет. Единственный человек, который может его прооперировать, это был он сам. Наташа, помнишь эту историю?
И он принял решение сделать себе операцию. Вы представляете, человек сделал себе операцию. Лег, попросил людей, чтобы держали зеркало, подавали ему инструменты. Из этих людей создал две группы, понимая, что некоторые при виде крови могут пык, упасть в обморок в процессе. Поэтому он сказал, если кто-то будет падать в обморок, становитесь на его место и подаете мне инструменты. Вырезал себе аппендицит, зашил себя и стал национальным героем. И я подумал, ничего себе, даже операцию можно себе сделать. Даже можно себя прооперировать. И я вырос вот с этим менталитетом, что я могу все. Когда я пришел в церковь, как вы думаете, у меня менталитет изменился? Нет, я видел дары, дары должны быть все мои. И я могу любой дар в служении использовать. Я могу. Но через некоторое время я понял, что единственное, что я не могу, я не могу сделать операцию на своем сердце. И эту операцию может сделать только Христос. И я понял, что каждому из нас нужна операция. А иначе, не будучи прооперированными, не имеющими нового сердца, все, что мы будем делать, это будет воспламенено не от того огня, не с того жертвенника. И да поможет нам Бог –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
2: Кажется, что это очень непросто, да, как так, потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать, так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
2: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
2: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью. Да. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами. Да. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи. Да. Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребности в отце я осознал только когда, вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности. Можно так сказать?
2: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграло роль или как-то сами все-таки?
2: Ну, конечно, когда там, я был в первом-втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я еще занимался дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса, поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу, вот я участвовал. Соответственно, спорт… Ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, ну и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там до определенного возраста, там чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это нравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, что мы чему мы научимся. Значит, ну, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то... Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот, в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала, было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
2: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да, то есть мне было 20 лет. Это такая романтика... Такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. И мне удалось поработать и при Советском Союзе, да. То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно, поучаствовать в каких-то таких значимых событиях. Вот. Ну а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику? Вот. У нас были свои иллюзии. Вообще, как бы, мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что

0: Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта, а я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
0: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем и головной боли, потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их? Благодаря чему? Подскажите.
0: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства меня Господь вел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви. Он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Вот. Два раза в день молились. И опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становления, образования, формирование личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
0: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней. Вы приходили и читали газету в стороне. Угу. А подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время, или по другой причине все-таки?
0: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, а для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну, а вот проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету? Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
0: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и глубиной, и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить вот в субботу, приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу. Там были слова непонятные, и мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека, это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался вот слушать, приходить.
1: То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас

0: предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
1: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да? А прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались семьями, да. А как бы его жена, да он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
0: Что вы испытали?
1: Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть, и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку. Я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег. Ну что, надо другими путями решать эту проблему. Ну а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. А я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти, да. Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь, ну, не знаю, не могу сказать, да, то есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я как бы вот каждый день, мое утро начиналось с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться, вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, вот человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. А значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть, насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел, значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал. Вот, и говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот тогда помоги мне решить проблему и с деньгами, да, то есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали, ни он, ни я, такого исхода после года разбирательства. Это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
0: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
1: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
0: Вы простили этого товарища?
1: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Но там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все, как бы тема закрылась. Прошло время, там его тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся, вот, но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи, вот, тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот, но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот, какое-то сожаление, а ведь глаза — это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я его действительно увидел, такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал, вот, и все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот, я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
0: Да, это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
1: Ну, опять же, для предпринимателей, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И ну, назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все вроде, вот, люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нет. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег, вот. А что делать, да, то есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да. Это было очень интересно, что...
0: Это впервые, да, вот такой вот у вас ну, позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
1: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но, видите, когда, опять же, повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в зря такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда там, я Богу обещал: «Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги». Там, вот. Я там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу? Свечку ему поставить, да? То есть я обещал: «Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю». Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел и свечку никакую не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент, в Астраханском. И мы так слышим, что кто-то принял крещение. Один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень, очень смущенно. Говорит: «Можно я тебе что-то подарю?» Я еще так удивился, говорю: «Так, ну, конечно, дари. Ты что, ты такой, такой смущенный?» Значит, ну, я хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит, если вы помните такую синенькую книжицу. Вот, я взял с удовольствием, говорю: «Такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то? Да, конечно, спасибо за подарок». Вот. Я даже начал читать. Но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял. Но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы-то работал, да, вот, и звал к себе через вот друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле, мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже как бы, ну что, нужно что-то было решать, здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что: «Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться». Еще когда они, эти ребята приехали, я еще на самом деле не крестился. Вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит: «Ты каждую субботу в церкви?» Я говорю: «Ну вот так ходить хожу», говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приехали, они не приехали. Вот. Ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
0: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
1: Я тогда сказал: «О, Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть». Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот. Для меня это было такое большое откровение.
0: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
1: Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно, неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматель и бизнесмен, который в этой сфере себя реализует более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
0: А доверие возвращается потом к людям?
1: Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане.
0: Чем они
1: постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, ну, там зарплату задержат там, по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. А, ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле, то есть... Тебе хорошо там, где ты среди людей в хорошем, с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да, вот, ну, тут моя мама была, да, то есть сразу подошло очень много людей там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму, вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно, доверие возвращается.
0: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
1: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви, да, то есть я разные, как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства. Мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть. Поэтому нам было что предложить, и мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот. Оно для меня как-то открылось. И мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
0: Почему вас оно так привлекло?
1: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин. И он привез для нас совершенно другой мир, да? Мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине. Оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да? Оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам, Все, я безумно влюбился в этот предмет. Значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я опять-таки с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Зоковского, тогда Духовной академии. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраста не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года? Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще я, вот, во мне это жила любовь к священному писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. Стал вопрос вообще, в принципе, об возможности дальше учиться. Меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
0: Вы сами лично, да?
1: Конечно.
0: Рассылали эти письма?
1: Да, да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну, хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. Да? То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончен.
0: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесом.
1: Да.
0: Внутри возникла дилемма?
1: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться. Вот. Тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
0: соблазн
1: вопрос,
0: был, да,
1: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот, и мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
0: Только это вас привлекало?
1: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске, вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
0: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
1: Это невозможно, потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
0: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
1: Ну, это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
0: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
1: Конечно. Потому что верующий человек — это человек, в котором живет Бог, с которым живет Бог. И человек живет в Боге, да? Но это, может быть, сложная фраза для понимания, нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога, да? То есть совершающие ошибки, с негативными эмоциями, да? То есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя. Соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, но только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
0: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
1: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну как-то странно, ты вот попал, куда ты попал там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
0: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да.
1: Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, ваши друзья. Куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они со мной что-то о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начались вопросы. Да, то есть, а потом как-то, и все равно их это интересует, вот, ну как это вот быть верующим, ну, вот, ну как, что с тобой произошло, тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный, интересный опыт.
0: Ну вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас, на данный момент.
1: Не знаю, мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот, но то, что они видят жизнь, то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть это, все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
0: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
1: Спасибо вам за такую возможность.
0: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Работа над переводом Библии нелегкая и весьма кропотливая. И ошибки в этой работе не являются исключением. Бывает ли так, что по ошибке в Библию попадает не одно лишнее слово, а целый текст? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, вот когда все же люди знакомятся с текстами Священного Писания в современных переводах, иногда они встречают библейские тексты, либо наоборот, отсутствие их, нежели вот, например, уже в привычном синодальном переводе. Почему так бывает? Что происходит?
2: Ну, это свидетельство разночтения в рукописях. И смотрите, как оно могло появиться. Существуют разные случаи. Например, вот, не знаю, вы когда-нибудь допускали, когда готовитесь к проповеди или какую-то работу пишете и записываете текст, вы когда-нибудь гомеотелефтон допускали в тексте?
1: Еще раз.
2: Гомеотелефтон.
1: А что это такое?
2: Это такая ошибка.
1: Ошибка?
2: Да.
1: И чем она связана?
2: Ну, смотрите, я вам, к примеру, их много. Все ошибки систематизированы, и каждая из ошибок имеет свое название. Например, есть такая ошибка гоплография.
1: И что?
2: То есть, например, значит, когда какой-то фрагмент опускается ввиду своего повторения. Вот это может быть как внутри одного слова, так и внутри целого отрывочка, например, или целого текста, фрагмента. Да. Вот, например, слово «гиппопотам». В слове «гиппопотам» повторяется один и тот же слог «попо».
1: Угу.
2: Да? И человек, который пишет «гиппопотам», может написать «гиппотам».
1: Ну,
2: это
1: да,
2: будет
1: да,
2: гоплография.
1: Да.
2: То есть он пишет медленно. Мы помним, что там проблемы со зрением, неудобства, и может быть холодно, и устал человек. И он пишет гипо, и потом написал, и вдруг его глаза упали на второе по, потому что оно повторяется. И он написал гипо там.
1: Угу.
2: Да, и тем самым допустил гоплографию. А бывает, что переписчик допускает дитографию. Дитография.
1: Это удвоенное, да?
2: Это удвоение, да? То есть где-то у него на то же самое место опять упали глаза, он написал, ну, не знаю, гипопотам не подойдет, здесь, ну, он написал гипопопотам.
1: А.
2: Ну, например, это,
1: да,
2: знаете,
1: да, да,
2: как.
1: Да, может
2: и он удвоил то, что
1: не
2: было,
1: стоило,
2: да?
1: Давай,
2: и таким образом появилась ошибка. Или, скажем, на примере более большого фрагмента, текста, не слова, а фразы. То есть «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Или «Моисей, Моисей», или «Авраам, Авраам». Да? И он увидел, Авраам написал, и потом его взгляд скользнул на второе Авраам, и он удвоение это пропустил. Это что будет? Гаплография или дитография?
1: Ну, это будет гапл.
2: Да, гаплография, потому что он убрал. Да? Или что-то там, где единожды, он дважды. И бывает с текстами, когда, например, тексты начинаются на одно и то же слово. «Славлю тебя, Господи, ибо ты велик! Славлю тебя, Господи, ибо ты благ! Славлю тебя, Господи, ибо ты милосерд!» Да? И целый текст, вот эти тексты начинаются одинаково.
1: Угу.
2: И он раз, и текст пропустил. Это тоже будет разновидность гоплографии, к примеру. Да? Это такие ошибки, которые допускает переписчик. Ну, ввиду особенностей человеческих, слабостей, человеческий фактор, иногда говорят. Да? Но есть места, где переписчик сознательно дописывает текст. Намеренно дописывает текст.
1: То есть,
2: если такие места встречаются, это не частая вещь, но они есть.
1: Хорошо, но если вы говорите, что они такие встречаются места, и они есть, тогда возникает вопрос, ну, а вот мотивы, что двигает этим переписчикам вот вставлять эти там места, чем они там руководствуются, может быть, примеры тогда, Александр, приведете?
2: Да, значит, мотивы, примеры. Смотрите, можно такой классический пример не самого текста библейского, а вот ну, такой, чтобы всем был знаком. Вы знаете, у Эдуарда Успенского есть известный цикл рассказов, детских рассказов про деревню Простоквашино.
1: Ну, правда.
2: И вот есть такой фрагмент, он и мультфильм есть такой, еще в советские времена снятый, нарисованный. Значит, дядя Федор, мальчик, который поехал в деревню с котом и собакой, пишет письмо своим родителям. Да, да, ну, да. И вот они пишут, помню. Вот письмо, я специально текст из рассказа Успенского нашел. «Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, есть свой дом». Он теплый, в нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. И побежал там куда-то.
1: Да, да,
2: побежал.
1: Да.
2: Подбежал, значит, этот кот Матроскин, а здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. Смотрит, дядя Федор там что-то у коровы отбирает. Побежал. Подошел Шарик. И дописывает, а на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. И мама с папой читают, раз один в обморок упал. Потом второй читает, второй в обморок упал. Да. Да, то есть, понимаете, в данном случае мы имеем с тем, что последующие писцы дописывают, и текст вообще странным становится. Да, изначальный смысл искажается. Что касается мотивов, разные могут быть мотивы. Разные могут быть мотивы. Иногда намеренное искажение, да, такое возможно, а иногда случайное искажение. Ну, например, случайное искажение, когда переписчик списывает текст с некоего списка, и вдруг в том списке есть на полях пометка, комментарий предыдущий писец оставил, а этот новый писец берет этот комментарий и в текст вставляет. То есть он как бы таких злого умысла не имел, да? А есть кто-то, кто сразу может вставить, да? Один из самых ярких библейских примеров, он находится в первом послании Иоанна. Давайте откроем. Первое послание Иоанна, 5 глава. Первое послание от Иоанна, 5 глава, с 6 по 9 текст прочитаем внимательно, в синодальном, привычном для нас переводе, в переводе, в котором эта вставка вкралась под видом библейского текста. С 6 по 9 текст. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только». Но водою и кровью, и Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И сии три об одном».
1: Вот этот текст... Вообще вот целиком все, что вы прочитали...
2: Нет. Вот давайте мы сравним. Вот возьмем Заокскую Библию, современный перевод, и сравним этот фрагмент. И вы, слушая, постарайтесь обозначить для себя, а что добавлено. Читаю этот же самый отрывок, 5 глава, 1 послания от Иоанна, 6 текста. «Вот кто пришел водой крещения и кровью распятия, Иисус Христос, не одной лишь водой пришел, но водою и кровью. Дух тому свидетель, а ведь Дух – сама истина. Итак, три есть свидетеля – Дух, вода и кровь. И в свидетельстве своем эти три едины».
1: Седьмого текста я не услышал.
2: Смотрите,
1: где
2: читаю.
1: «Свидетельствует на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сие три». Едины, да.
2: Смотрите, читаю второй современный перевод русскоязычный Российского библейского общества, опять 5 глава 6 текста. «Вот тот, кто пришел посредством воды и крови, это Иисус Христос. Он пришел не только с водой, но с водой и кровью. И свидетель этому Дух, потому что Дух – это истина. Ведь есть три свидетеля – Дух, вода и кровь. И все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же».
1: Угу. Второй дух, современный. Да, дух, вода и кровь.
2: То есть, смотрите,
1: отец и слово...
2: получается, к синодальному переводу возвращаясь, получается следующее. Седьмой текст, он присутствует на маленький фрагментик. «Ибо три свидетельствуют». А дальше вставка. «На небе Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле». Вот это фрагмент вставка.
1: Вот это вставка, да?
2: Да, то есть от седьмого текста в реальности есть следующее. «Ибо три свидетельствуют», двоеточие. И переключаемся на восьмой текст. Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Вот это то, что между ними, это вставка, которая в иоанновском тексте отсутствует.
1: Саша, сразу любопытный, конечно, для меня вот момент и вопросы от этого вытекающие. Но есть же в Священном Писании тексты, я, впрочем, да, давайте, наверное, и прочитаем.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот смотрите, у нас 4 глава книги Второзакония, 2 текст. Ну, кстати, христиане очень часто его там цитируют в каких-то случаях. 2 текст. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». Не убавляйте, не прибавляйте то, что Господь заповедует. Это очень такой текст, он, можно сказать, повторяется, ну, созвучен в книге Откровения, 22 глава, завершающая уже книга и завершающая, впрочем, там стихи. 18-19 стих. «И я также свидетельствую всякому слышающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». То есть и Второзаконие, и книга Откровения говорит о том, что ну, если в Священное Писание, если в Слово Божие, если его в Откровение что-то кто-то вложит или, наоборот, уберет, то, в общем, ну, у человека возникнут проблемы. В данном случае у Иоанна вот что двигает, вот, не знаю, там, переписчику, переводчику, когда вставляется вот этот текст? Угу. Что происходит?
2: Вы заметили хорошую вещь. Дело в том, что иногда авторы книг в конце своих книг намеренно, даже есть такие случаи, когда они перечисляют кучу проклятий для переписчиков, чтобы тот, если не дай Бог, он попытается влезть в текст, то да будет он это, да будет он все, да будет он
1: третий.
2: Да,
1: встречается.
2: Вот. Это авторы пытаются повлиять на последующих переписчиков, которые будут копировать их текст, чтобы они, не дай Бог, ничего не это. Значит, что могло двигать? Значит, вот эта ставка, она древняя, она появляется уже в списках, я сейчас точно не вспомню, но, по-моему, даже после 15 века она уже появляется. То есть до этого ни в одном списке, ни в одном кодексе, маюскульном, минускульном, ни в пергаментных, ни в папирусных нету этого текста. Нет, это поздняя вещь. Вот то, о чем мы с вами прочитали в первом послании от Иоанна. Что могло двигать? А могло двигать следующее. Дело в том, что в церковь и ранняя, и уже зрелая, поздняя, она сталкивалась с двумя проблемами. С двумя проблемами. И они, кстати, у Иоанна актуализированы и обозначены. Смотрите, в 4 главе первого послания от Иоанна с 1 по 3 текст первая проблема обозначена. Иоанн прямо о ней говорит. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире много». Смотрите, первая из угроз, таких масштабных, серьезных, еретических угроз, с которыми столкнулась ранняя церковь, это была угроза следующая, что Иисус Христос, да, конечно, он есть Бог, но он не принимал человеческую плоть, он не воплощался. Он имел лишь вид плоти. Потому что и здесь в основе этого заблуждения, этой ереси лежит греческая философия, которая говорила, ну, как бы убедительно
1: говорила. То есть
2: говорила.
1: Вот эта ересь уже появляется во времена,
2: конечно,
1: апостолов,
2: да? Иоанна, да, гностики ее проповедуют, гностики. Ну, как Бог может принять плоть? Ну, как?
1: То есть это такое учение было гностиков, да?
2: Да, потому что он Бог, он есть Дух, а плоть – это материя. Это нечто такое, ну, знаете как... Ну,
1: вторичное чтобы, такое, да, не
2: это нечто гадкое, пошлое, да. Дух и плоть, они...
1: Ну, по Платону это вообще темница, за которой да, закрепощена раз,
2: да,
1: душа.
2: Да, и скорее бы избавиться от всего этого, да. Ну, знаете как, ну, вот вы человек приличный, аспирант, пастор, вот. Ну, представьте себе, ну, вот как такой приличный человек мог бы прийти на богослужение в субботу и проповедовать в вонючей одежде бомжа? Вы наденете вы? Так что от вас будет пахнуть не только кошариками, которые ну, вот, попырскали, вот. А еще... Может такое быть? Да нет, он же приличный человек, он же аспирант. Нет, он же пастор, он же богослов. Нет. Поэтому как Бог это? И Иоанн говорит, тот, кто считает, что Бог не принял плоть, не воплотился, это не от Божьего Духа. Это Дух Антихриста. Это первая проблема, первая ересь, серьезная. Вызов, с которым сталкивается христианство, уже апостолы, что Бог, да, Иисус Христос есть Бог, но Иисус Христос не есть человек, принявший плоть, а лишь имеющий вид человеческой плоти. И тут же есть вторая проблема, когда говорили, да, Иисус Христос человек, это Мессия, это помазанник, это тот, кто послан Богом, но он не Бог. Арианская ересь. Антитринитарная ересь. Угу. Но он не Бог, нет. Он первое творение человека, самое важное, начало, рожденный, может быть, как-то. Но он не Бог, нет, нет. Да, человек, но нет, не Бог. И это вторая. И вот как раз-таки борьба с арианством и подвигла сначала комментариев, рукописей. Да, это, скорее всего, не то, что вставил человек в 15, ну, после, в позднюю рукопись. Это то, что, скорее всего, на полях сопровождал этот текст. И потом, оно сделано здорово, оно так хорошо сделано, так шикарно вплетено в стилистику Иоанна, что оно как будто и Иоанновское. То есть, три свидетельствуют на земле, вода, кровь и дух, и тут же. Три свидетельствуют на небе, так интересно, параллелизм. И литературно это замечательно. Отец, Слово и Дух, да, вот это вот.
1: Получается, красиво. Что вот этот переписчик, он хорошо понимает вот Иоанна, да? То есть он хорошо понимает богословие Иоанна.
2: Скорее всего, изначально, я вот склонен думать, что изначально был комментарий. Более того, в текстах отцов этот комментарий, схожий комментарий встречается. В латинских текстах. Вот. И, скорее всего, это было на полях. То есть... И оно было очень здорово, да, очень здорово, очень емко написано. И кто-то взял это в текст, вставил, потому что уж очень это в духе стилистики Иоанна. И очень красиво, и очень так завернуто, и повторено, и поэтически, и, наверное, вставлено. Ввиду, какой мотив? Борьба с арианством.
1: Ну, любопытно, а все же когда-то было замечено, что вот эта вставка?
2: Это было уже замечено, я не знаю, замечали ли это раньше, но люди, которые работали с рукописями, понимаете, когда перед вами лежит, ну, грубо говоря, сейчас не знаю сколько, лежит, допустим, 10 списков первого послания от Иоанна. 10. Где-то в кодексе, где-то отдельный, где-то фрагмент оборванный и прочее. Mm-hmm. Разных, разных. И вы вдруг видите, что в одном из них появляется вот эта вот вставочка. Сопоставляя рукописи, то есть проводя уже научную анализ, сравнительно-сопоставительную, проводя, вот, занимаясь компаративистикой рукописей, вы уже видите, ага, оп, появилось. Минускульное письмо, позднее письмо, да, датировка при помощи полотна, текста, бумаги, ну, бумаги, не бумаги. Вы можете определить, датировать.
1: Но во времена реформации, когда начали появляться переводы на национальные языки, уже вот переводчиками было замечено то, что вот эта вставка?
2: Все зависит, понимаете, как вот, допустим, когда Эразм Роттердамский, первый человек, который готовит древнегреческий текст, известный как Textus Receptus, собственно, с чего начинается перевод, он располагает всего лишь 5 рукописями.
1: 5.
2: Да. И притом это не 5 рукописей одного и того.
1: А, хорошо, может. Для сравнения.
2: А это Евангелие, это Павлово послание, да? И как он может заметить? Он что есть, то и использует. В синодальном переводе тот текст, который был основой синодального перевода, мы видим, что здесь не видно. И поэтому они переводят с этого текста и переводят эту вставку. То есть они не знали, скорее всего. Или же посчитали, что это подлинный текст. Имея для сравнения, ну, не знаю, там от силы 2 рукописи.
1: Хорошо, вот у нас тогда, допустим, Эразм Роттердамский, Это начало там, 16-го столетия, да, он делает?
2: Да, это 16-е столетие, да, первая половина.
1: И вот, ну, к примеру, начало. Вот, давайте так, ну вот вторая половина 20-го столетия, вот сейчас современное нашего там 21-го столетия. Вот между Эразмом Роттердамским и вот современными исследователями у него 5 да. вот этих рукописей. А сегодня сколько вот этих рукописей
2: имеется? Когда мы говорим о новозаветных рукописях, мы имеем 1000 рукописей.
1: Уже 1000 сегодня исследовано, да?
2: Я боюсь ошибиться, но, по-моему, 5 с лишним тысяч.
1: Рукописей.
2: Рукописей.
1: То есть, конечно, выбор был...
2: Но вы же поймите, что это не это вообще, это иногда маленький фрагментик какого-то Евангелия. Там,
1: ну, это не целиком книга, вот это кодекс.
2: Вообще кусок, который даже полного текста нету, но захватывает.

0: Вот для этого нам прежде нужно убедиться, что происходит соответствие. Ну, давайте мы посмотрим на это. Посмотрим на это. У нас есть корпус Иоанна. Корпусом Иоанна называется весь текст, вся совокупность текстов Иоанна, то есть Откровение, Евангелие и три послания. Пять текстов образуют корпус Иоанна. Чтобы увидеть непосредственно богословие Иоанна, мы можем обратиться к этим текстам. Ну, давайте посмотрим то, как представляют себе разные евангелисты Иисуса Христа, его происхождение. Давайте по очереди.
1: Давайте.
0: Самое первое написано Евангелие от Марка, к нему и обратимся, к первому.
1: Вы имеете в виду в хронологическом?
0: Хронологическом, да, не в каноническом порядке. Угу. В каноническом у нас первый Матфей,
1: да.
0: А в хронологическом первый Марк. Смотрите, то, как представляют они сыновство, приход, появление Иисуса Христа. Смотрите, Марк сразу сходу начинает. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, Он Сын Божий. И дальше вот я иду приготовить место.
1: Повествование
0: о крещении идет. И как раз Христос приходит к Иоанну в пустыню, принимает крещение, это Иордана, и мы читаем. Ну, с 10 текста. «И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты, Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». И, отталкиваясь от Евангелия от Марка, некоторые люди стали заявлять, что Иисус Христос стал Сыном Божиим только после того, как был крещен и помазан Святым Духом. До этого этот человек обычный человек, рожденный, как обычный, и прочее. Но становится он Сыном Божиим только после того, как принял крещение и помазан Святым Духом.
1: Это такая точка зрения есть?
0: Есть, конечно. Это Евангелие от Марка, пожалуйста. А что вы решили, что он раньше был Сыном Божиим? А где это написано? Написано. Матфей, который пишет свое Евангелие позже, это дело исправляет. Он рассказывает историю Христа не от крещения, а раньше. Давайте откроем.
1: Давайте.
0: Евангелие от Матфея. Первая глава. Первая глава. Евангелие от Матфея мы видим с 20 текста. «Но когда он помыслил это, се Иосиф, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И 23. «Се дева в чреве примет и родит сына». Вот. Ну, или дальше. 13-15. Вторая глава, 13-15 текста мы видим, как пророчество, и Матфей цитирует пророчество, когда Мария, Иосиф и их сын возвращаются из Египта. И мы читаем 15 текст.
1: Угу.
0: «И там был до смерти Ирода в Египте. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего, говорит Господь Бог». То есть мы видим, что Матфей говорит, нет, ни в коем случае Марк не имел в виду то, что вам кажется. Иисус является сыном от рождения, а не только после крещения. И он приводит родословие, помните, от Авраама. Лука эту истину еще лучше запечатлевает. Давайте к Луке обратимся.
1: А что вот лучше, что в нем?
0: Подождите.
1: Вот красота такая.
0: Лука это более, сейчас увидите, масштабно делает, чем Матфей. Ту же самую истину. Что Иисус Христос не после крещения сыном становится, а от рождения он сын Божий. Смотрите. Значит, явившись Марии, ангел Гавриил говорит 26 текста 1 главы. 26 текста 1 главы. Вот это чуть раньше. «А в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужем». И дальше он рассказывает ей весть и говорит, 32 текст, например, «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». То есть он от рождения наречется сыном Божьим. 35 текст. «Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется сыном Божьим». Он уже при зачатии сын Божий. А дальше в 3 главе Лука делает следующую вещь. Он ведет родословие Иисуса не от Авраама, как Матфей, а от

0: Сына Божьего от Бога до Адама. А Иоанн в заключении, почему мы можем быть убеждены, что Иоанн верит в божество? А Иоанн начинает, что Сын Божий не просто от крещения и от рождения. Смотрите, как Иоанн, Евангелие от Иоанна с первого текста, первой главы, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше Слово стало плотью. Он есть Сын задолго до своего крещения и даже рождения. Он есть Сын изначальный, с Отцом пребывающий. В самом Он есть исток, начало всего. Поэтому для Иоанна богословие Христа как Бога, тринитарное богословие, присуще. Поэтому эта вставка не искажает смысл. Но, следуя справедливости, ее в тексте нету, и поэтому мы можем ее в сноску поместить в некоторых рукописях, но в текст ставить не можем.
1: Видите, даже в этих вопросах, в принципе, можно разобраться. Хорошо, Александр, спасибо вам за интересную беседу, познавательную и важную беседу. Будем ждать вас на очередных наших программах. Всего вам лучшего. До свидания.
0: До свидания.
1: Дорогие наши зрители, мы благодарны вам, что вы были с нами. Священное Писание – это как огромная мозаичная картина. Когда вы читаете текст Священного Писания как фрагмент за фрагментом, у вас выстраивается целое представление этой прекрасной, красочной, интересной и привлекательной картины. Пусть вас Господь благословит, чтобы у вас всегда было желание читать это Слово Божие, чтобы оно вас вдохновляло, поддерживало, давало надежду, исцеляло, где-то изменяло характер ваш. И пусть ваша жизнь всецело принадлежит нашему Спасителю Иисусу Христу. Идите вместе с Ним в этой жизни. Он вас никогда не подведет. Будьте благословенны, всего вам наилучшего. Смотрите наши программы и до новых встреч.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Кто должен быть главным в отношениях мужа и жены? Или в отношениях должно быть равноправие? И что значит быть главным? Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Вопрос у нас сегодня такой. Кто главный в отношениях? Вообще, уместно ли вести речь о том, что кто-то в отношениях мужа и жены должен быть главным? Мы живем в 21 веке. Сейчас у нас нет такой, казалось бы, строгой иерархии в отношениях в семьях, как это было лет 150 или 200 назад.
4: Да, Юля, вы правильно заметили, обратили внимание по этому поводу. Очень интересно, что статистика говорит, в наших семьях сегодня в России 72% из опрошенных считают, что было бы хорошо, и они сами как бы в своей семье практикуют равноправие. 23% те, которые считают все-таки, чтобы в семье главенствующую роль брал на себя мужчина. Вот. Ну, интересно, конечно же, как бы оставшиеся там 8% плюс-минус – это те, которые выбирают главой семьи женщину. Тоже как бы тоже это уместно и, как бы, естественно, понятно и в нашей стране. Но вот в чем вопрос заключается у меня. В том, когда мы сегодня говорим о равноправии. Что сегодня является главным в этом вопросе? Как правило, общаясь тоже, вот, проводя консультирование, женщины говорят, мы бы с удовольствием согласились бы, чтобы отдать руководящую роль мужу своему, мужчине, если бы, конечно, он со своей стороны выполнял ее, то есть брал на себя ответственность принятия решений, был бы тем достойным головой, о котором мечтает любая женщина. Но в итоге, в принципе, сходится на том, чтобы, ну, хотя бы было равноправие. Потому что определенно, как бы, может быть, доминирование одного из супругов, оно вызывает какие-то определенные переживания, опасения в сложности, как бы, в отношениях. Но что интересно, когда мы говорим о главенстве, то здесь, наверное, все-таки нам стоило бы поговорить о каком-то определенном, может быть, точке отправки, от которой мы должны, на которую сослаться должны. То есть то, что является определенным мерилом или же, возможно, примером же, образцом. Вот для верующих людей это Библия, Слово Божье. То есть тот, кто создал семью, тот, кто является Творцом, он, в принципе, и заложил в священной слове своем тот лучший пример, который был бы, наверное, благословением или же благом для семьи. Угу. Когда мы открываем Священное Писание, то мы видим интересные моменты по этому поводу. Как только Бог сотворил первого человека, Адама, он создал для него жену, красавицу, Еву. И вот что написано в священной книге, в Библии, мы читаем, в Бытие, 2 главе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, когда Бог творил первую семью, эту модель семьи, Бог задумал о том, чтобы женщина, жена, она была помощницей для мужа своего. И, в принципе, на основании этого текста мы не видим, что кто-то должен кем-то, над кем-то главенствовать или же доминировать. Даже больше того, написано, что Бог создал Еву для того, чтобы она была помощницей, соответственной ему. То есть некое такое положение где-то, возможно, равное. И, в принципе, равноправие этой идеи, она вот тут где-то, может быть, отчасти имеет место быть, на что можно было бы и сослаться, как, впрочем, идеальный пример отношений между мужем и женой.
3: Ну вот что значит быть помощницей? Она в чем должна была помогать Адаму? Что должен был Адам делать, какую задачу выполнять?
4: Ну да, интересно, что он не мог сделать?
3: Без Евы.
4: Да, для чего нужна была ему помощница. Ну, по большому счету, мужчина, мы будем также в наших следующих темах говорить, он больше нуждался не в физической помощи, а больше нуждался в некой такой моральной. Чтобы вдохновение было у него, для того, чтобы какие-то определенные цели достигать, можно было бы видеть рядом любимую супругу, которая будет помогать, поддерживать, верить даже в него хотя бы. Вот. Вот тут интересная мысль, которая дальше прослеживается в третьей главе «Бытие», мы книги «Бытие» читаем, когда всем известная история грехопадения. То есть Адам с Евой ослушались Бога. И вот что мы здесь читаем. Кому Бог обращается в Едемском саду первому? Он обращается к Адаму. Он говорит, где ты, Адам? Спрашивает. Не Еву ищет, не Еве обращен вопрос, а именно к Адаму. И дальше, когда мы видим этот разговор между Богом как Творцом, Адамом, сотворенным человеком и Евой, мы видим в 3 главе 16 стихе, это вот результат их греха, который они совершили, сорвав запретный плод. И вот что Бог говорит в отношении Евы. 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». То есть, получается, мы видим о том, что грех, когда он вошел в наш мир, в общество, и вот результатом этого греха стало то, что над женщиной некое такое господство, которое Бог проговорил именно как доминирующее положение Адаму.
3: Ну вот интересно, получается, что над женщиной нужно господствовать, чтобы как-то ее сдерживать, какие-то ее греховные порывы? Почему именно над женщиной должен кто-то господствовать? А кто контролирует Адама? Он такой же смертный и грешный человек. Или Адам несет, ну как бы, вот скажем, не Адам, а вот перенесем на наши семьи. Мужчина, он несет ответственность за всю семью? Или как? Он, ну как бы, отвечает за принятие всех решений, он отвечает за то, чтобы как-то справляться с последствиями неправильных там решений или каких-то условий, в которые попала семья. Вот в чем заключается это главенство?
4: Вот очень хороший вопрос, который вы задаете. На самом деле большая ошибка сегодня для некоторых мужчин неправильно понимать эту позицию, понимание, главенствовать, так скажем, над супругой своей, там, над женой. Мужчина – глава не тот, который стучит кулаком и кричит при этом громко, что кто в доме хозяин. А мужчина – это тот глава семьи настоящий, который может принимать, не приказывая, может убеждать железными аргументами членов своей семьи, детей, в том числе, так скажем, помимо супруги, помимо жены. И любая женщина, она готова и даже с удовольствием будет идти за таким мужчиной, который проявляет железные аргументы конкретно в чем они проявляются? В том, когда это принимаемое решение совершается, и он их совершает на уровне твердого, логичного, взвешенного и грамотного аргумента, грамотных мыслей по этому поводу. Вот тогда женщина, она готова будет пойти за таким мужем, за таким решением последовать его. Но сегодня, к сожалению, когда мужчина не готов брать на себя ответственность, не готов принимать на себя решение, ответственность за семью в определенных ситуациях, он вроде бы как бы хотел бы остаться главой семьи и ждет, что к нему так будут относиться. Но он, не выполняя тех функций, может быть, роли, которые на него возложены самим Творцом, самим Богом вот в этом вопросе. Что касается дальнейшего на протяжении Священного Писания, этого понимания главенствующей позиции в семье, мы читаем уже в Новом Завете. У апостола Павла в послании к Ефесянам в 5 главе интересные мысли содержатся. Вот посмотрите, что здесь написано. Стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». В принципе, идея продолжается, да, то, о чем мы сейчас говорили до этого. Дальше. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель мира, спаситель тела. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть тут в Новом Завете евангельского повествования описывается более четкое понимание главы семьи. И это главенство заключается в том, что муж со своей стороны готов, должен отдать свою жизнь, даже рисковать чем-то ради своей любимой, ради своей второй половинки. Вот если муж, мужчина в семье, да, он готов пойти на этот шаг, то он заслуживает уважения. И любая супруга, она будет уважать такого мужа, мужчину, у которого есть это вот желание не только думать о себе, не только думать как бы о своих личных интересах, а думать о благе семьи, а думать о благе детей.
3: Василий, ну вот это все-таки идеал, библейский идеал, а в жизни бывает и по-другому. Бывает, что мужчина потерял уже авторитет, или мужчина его изначально и не имел даже. И вот живет такая семья, они растят вместе детей, они вроде бы вместе, но женщина, она уже неуважительно относится к мужчине, а он никак не может изменить эту ситуацию.
4: Вы знаете, Юля, вот это самый, наверное, основной вопрос, это самая, наверное, главная проблема в этом, вот в этой теме. Что делать, по большому счету? Может быть, опускать уже руки и женщине самой? Или, наоборот, взваливать на свои хрупкие женские плечи тот груз бремени, который лежит на всей семье? Либо же что-то можно изменить? И все-таки я считаю, что в этой ситуации можно изменить. Это реально. Если первое, со своей стороны, сама супруга, сама женщина, она поверит в то, что ее муж сможет стать другим. Мы в наших темах дальше тоже об этом поговорим, но мне хотелось бы вот некоторые советы дать мужчинам, мужьям, которые могли бы помочь в своих семьях каким-то образом, возможно, либо реабилитироваться, либо усилить ту позицию, которую само небо доверило нам, как мужчинам. Вот первое – это быть целеустремленным. То есть для мужчины важно, чтобы у него была цель. Цель, к которой он будет идти. Когда вот занимаюсь консультированием, консультирую молодые пары, и говорю, спрашиваю девушку, а вы знаете цель вашего избранника? То есть, понимаете, вот важный момент – знать девушке цель своего будущего супруга, а второй момент – ответить на вопрос себе, готова ли я помочь им эту цель реализовать? И чем я готова помочь в этом плане достичь ее? Дальше, второй момент, что касается быть немного поувереннее еще. Быть поувереннее мужчине – это тот совет, который позволит ему вот этим быть настоящим главой. Также важно научиться принимать правильные решения. Правильные, мудрые. Пускай хотя бы они будут небольшими, пускай они будут там в каких-то мелочах принимать эти решения. И совет, который также еще хотелось бы дать, связан с тем, чтобы быть самостоятельным. Для мужчины важно, чтобы он был самостоятельным, когда супруга его видит, что в ее семье только двое детей, и муж не относится к разряду третьего ребенка, как иногда все-таки принято
3: которого
4: считать.
3: Которого нужно контролировать.
4: Которого вынуждены контролировать, заботиться о нем и все остальное. Понятно, как бы все это вытекает, и мужчина ждет от женщины определенную заботу и ласку, вот, и определенное доверие с ее стороны к нему, как, впрочем, и жена ждет, что муж будет доверять ей. Но важный момент, чтобы муж со своей стороны понимал, что необходимо быть самостоятельным. Вот. Иногда для женщин очень важно, чтобы мужчина мог помочь ей принять верное решение. И вот этот настоятельно, скажем, мудрый совет, он может в этом плане помочь. Ну и я говорю, что нереально, может быть, кому-то что-то сразу изменить. После вот этих вот советов, которые сейчас сказал, слишком они кому-то покажутся высокими, большими, огромными. Но я думаю, нужно начинать с мелочей, с маленького. И тогда это возможно изменить.
3: Ну, мне кажется, вообще сейчас мужчиной быть сложнее в какой-то степени, наверное, чем это было... Ну, лет 200 назад, да, потому что, ну, хотя там тоже были свои вызовы, была борьба за выживание, просто сейчас женщины стали более самостоятельными, и женщина, в принципе, может сама о себе позаботиться и жить без мужчины, чего раньше, ну, не было. Женщина получает образование, женщина может иметь хорошую работу, может сама себе купить квартиру, если у нее есть доход, вот, и как бы... И вот этот вот вызов, который мужчины принимают, а что, собственно, ты мне можешь дать, говорит женщина, то, чего я не могу дать себе сама. Но как бы, а вот ну, та любовь, понятно, в отношениях, может, в бытовом смысле она сама о себе позаботится, но вот именно та любовь, та позиция лидера, которую ты не выпускаешь из рук, не отдаешь никому, это задача сложная.
4: Вы знаете, Юля, вот важные мысли вот в ваших словах, это то, что где-то женщина вынуждена занимать такую позицию. Но если рядом с такой женщиной будет мудрый мужчина, принимающий правильное решение, серьезный человек, ответственный, я думаю, что все это возможно изменить, и женщина с удовольствием готова под данное крыло такого мужчины встать и быть счастливой.
3: Василий, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое вам.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Такая тема интересная – «Необдуманные обещания». Давайте ее обсудим. И вначале хочу сказать, что с детства, с самого, нас как бы подспудно учат этому. Допустим, провинился ребенок, ему говорит: «Проси прощения», просит прощения. «Ты больше так не будешь?» «Я больше так не буду». Ну, а как он может знать, будет он так? Проходит какое-то время, он забыл, заигрался, и снова то же самое. Опять: «Я больше так не буду». И снова: «Я больше так не буду». И получается, что вот мы с детства мы даем вот эти вот необдуманные обещания, которые исполнить заведомо не можем. Да? Mm-hmm. Такое часто бывает. И в Священном Писании есть такой текст в книге Екклесиаста, в 5 главе, по-моему, 4 текст: «Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить». Да? Как научиться такому? Чем чреваты необдуманные обещания? Что Библия об этом говорит?
2: Да, действительно, в Священном Писании уделяется серьезное внимание этому вопросу, особенно если посмотреть на историю израильского народа. Вот. Ну и интересно, конечно, посмотреть на эту тему тоже с двух сторон, в плане того, что есть люди, которые дают такие вот необдуманные обещания, вот, и Священное Писание предлагает определенные уроки для них, но, может, стоит предположить, что и дают-то они эти такие вот необдуманные обещания, потому что от них ожидаются такие необдуманные обещания. Вот пример, который вы привели с ребенком. Кто его знает, пришло бы в голову с чистого листа ребенку ответить родителю: там, папочка или мамочка, я больше никогда не буду, если бы отец или мать наказывает, да, осуществляет такой вот прессинг, говорит: будешь? Будешь еще? Ну, конечно, когда у человека в руках ремень, что ты будешь отвечать? Конечно, будешь отвечать: я не буду. То есть главное решить вот сиюминутную проблему, чтобы от тебя отстали, поверили, что и как, а дальше неприятности по мере поступления. Мне приходят на память два момента библейские, которые коррелируют с этой темой из Ветхого и из Нового Завета. В Ветхом Завете он сложнее, этот момент, действительно, в случае с израильским народом, когда Господь с ними говорил, или даже в очередной раз, когда израильский народ приступил какие-то там повеления, опять пошли своим путем, опять что-то придумали свое, ну и в разных обстоятельствах, то ли наказание какое-то последует, то ли еще что-то. И каждый раз через Моисея Господь говорит: вы должны поступать вот так. Что ж вы делаете? Вы сами себе приносите неприятность на свою голову. И когда израильский народ это слышит, они говорят одну и ту же фразу, раз за разом: все, что Господь сказал, выполним.
1: Ну так ведь Бог и ожидал от них этих слов, наверное, да? Какие-то неприятности в их жизни, согласно завету Божьему, да, проклятия, так называемые завета, возникали в жизни именно для того, чтобы подкорректировать их поведение, да, чтобы они стремились к тому, чтобы волю Божию выполнять. И что же они должны говорить?
2: Ну, да.
1: Нет, мы будем все равно упорствовать.
2: Да.
1: Еще большие проклятия их бы постигли.
2: Не знаю, не так, может быть, очевидно, что там было первично в плане того, подкорректировать это было или прямое следствие того, что они сделали. Но вот создается такое впечатление, что все-таки, то есть претензия к народу израильскому, которая отражена в Священном Писании, не заключается в их формулировке, то есть к этим словам физическим: все, что повелел Господь, мы сделаем. Претензий нет никаких. Это сформулировано абсолютно правильно, и Господь от них такой формулировки, конечно, ждал, это понятно. Но к израильскому народу в то время была претензия другая, что обещания эти израильский народ давал. Не потому, что они вдруг осознали, что да, действительно, Господь сказал, и так надо поступить. Или да, действительно, эти постановления правильные, если их соблюдать. Ну, во-первых, Господь нас вывел, Он наш Бог, так должно быть. А все это на волне момента. То есть...
1: Так
2: же, как ребенок. Пока у отца в руках ремень, ребенок с трудом отдает себе отчет в то, что у него творится внутри. Ребенок отдает себе один отчет. Что надо? Вот только скажите, что надо сделать, куда пойти, куда сесть, куда встать, только чтобы не получить. Что сказать, все скажу, что сделать, все сделаю и так далее.
1: Ну, это ровно счет ничего не
2: обозначает. Ну, это абсолютно ничего не обозначает. И то же самое с израильтянами, когда происходило. То есть нельзя сказать, что вот они встали все, у них произошло там перерождение, переосмысление, новая истина, новое понимание, и они вдруг приняли твердое решение. Действительно, мы поступаем неправильно. Действительно, так нельзя. Давайте что-то менять в своей жизни.
1: Ну, раз этого не было, а Бог это видел, он должен был ему сказать: слушайте, вы чего мне тут пытаетесь втирать? Сказал бы, что нет, я вам не верю, я знаю, что это не искренне, ведь Бог сердцеведец, он знает
2: мышление,
1: намерения сердечные. Но он им верил и ждал, что действительно они так поступят.
2: Ну, не знаю, насколько сильно он им верил. Конечно, он ожидает от каждого человека, что человек будет поступать по тем постановлениям, которые Господь ему говорит, тем более, если он это обещает. Но действительно, мы и говорим, что претензия к израильскому народу была такая, потому что Господь видел. И он говорит, словами вы то, что говорите, я все это слышу. И все это вы формулируете правильно. Но вы загляньте в свое сердце. Сердце ваше не повторяет то, что говорят ваши уста. Устами вы вроде бы меня чтите, но сердце ваше далеко. И каждый раз, когда вы повторяете все, что Господь сказал, сделаем, ну, это звучит лживо, потому что это говорят ваши слова на фоне страха. Что если мы сейчас не скажем, не прекратится там умерщвление, не прекратится мор, там еще что-то, надо срочно что-то сделать, чтобы это все прекратилось. Но каждый раз, когда Господь направляет пророка, он говорит, что я вам хочу сказать, я не хочу, чтобы вы сейчас переосмысливали то, что вы говорите. Вы не кичитесь и не хвалитесь тем, что вы там пишете, как вы выступаете и что звучит с ваших уст. Загляните в свое сердце, что у вас там творится. А я вам скажу, что там творится. А там меня вообще нет. Поэтому не надо, нет смысла, он абсолютно обесценивает. Такое вот вербальное выражение того, что должно быть сказано, если оно не подкрепляется тем, что в сердце человека должно резонировать с тем, что говорят его уста.
1: Так лучше получается упорствовать до тех пор, пока сердце твое не будет настроено на искреннее вот такое обещание, даже если ты видишь, что Бог тебя подводит через обстоятельства, через людей, через какие-то обличения там иными путями к тому, чтобы ты оставил и тут же раскаялся, сказал: да, Господи, я хочу так больше не делать никогда. Но ты не уверен до конца в этом. Но ты это говоришь в надежде, что и сил он тебе для этого даст.
2: Да,
1: ведь он тоже обещает.
2: Но вот в этой формулировке в чем именно ты не уверен? Ты не уверен в том, что получится ли. Но ты же не говоришь, я сделаю. В вашей формулировке, которая действительно близка к идеалу практически, когда вы говорите, выражаете желание своего сердца, здесь нет расхождения между тем, что вы говорите, и между тем, что находится... Кстати, примечательно. Сейчас вспомнил. Вот исследователи, когда изучают притчу о двух сыновьях, которым отец сказал... И иди, работай. Один из них сказал:
1: не пойду,
2: но пошел. А второй сказал: а, да, хорошо, пойду, конечно, но не пошел. И традиционно в христианстве христианство и верующие люди становятся на сторону человека, который сказал: не пойду, а сам пошел. Потому что плохой герой.
1: Ну, он положительный
2: да,
1: герой.
2: Он положительный итоге, герой. Да. Плохой тот, который пообещал и не сделал. А этот, вот смотрите, какой человек с выгодной позиции. Несмотря на то, что сказал так, а все равно пошел и сделал. Но вот люди, которые глубоко исследуют и язык оригинала, который там используется, и главное, вот эти моменты эмоциональные, которые Христос предлагает, они говорят, что ни один, ни второй не получил одобрения. Как бы нигде контекст не показывает, что урок, который должен для себя вынести христианин, это «мне нельзя быть таким», а вот надо быть вот таким.
1: Ну да.
2: Урок, который Христос преподает, он хочет увидеть динамическое слияние. То, что говорит человек, и то, что он ощущает. И с этой точки зрения, конечно, все служение Христа, оно подталкивает, сейчас уже мы в Новом Завете, вот, оно подталкивает человека к тому, что это все должно быть одно. Не надо говорить и обещать то, что ты не испытываешь.
1: Ну, то есть лукавить перед Богом смысла нет.
2: Да.
1: Лучше искренне ему сказать, что, Господи, я сейчас вот не хочу.
2: Как-то не... Да,
1: как-то... Не могу, не уверен, ну, не до конца не убежден в чем-то, да. И я не буду это делать просто потому, что люди от меня этого хотят видеть.
2: Да, да?
1: Или
2: да.
1: Просто потому, что кто-то хочет, чтобы вот именно так я поступал, иначе там на меня будут неправильно думать или косо смотреть.
2: Да,
1: я хочу искренне
2: так.
1: быть перед тобой.
2: Это вторая часть.
1: Но не будет ли это бунтом?
2: Это...
1: Ведь Бог-то людям говорит, обличает их через людей, через Писание.
2: Да.
1: Может, это бунт, когда человек не соглашается. Может, Бог ждет от него, что он именно сейчас пообещает, попросит у него силы для того, чтобы в дальнейшем поступать, как это выражено, да, явная воля Божья. Даже если он искренне, может быть, и не до конца осознает, вот, что вот это его желание. Он принимает волю
2: Божию. Да, а что если предложить...
1: Вопреки даже своим желаниям.
2: Да, что если предложить такую формулировку, что в случае, если человек, разговаривая с Богом, дает ли он обещание или описывает свое состояние, передает именно то, что у него находится на сердце, то... Бог ожидает в том числе и бунта, если этот бунт, то есть если человек словами своими искренне передает то, что творится у него в сердце. То есть...
1: как бы можно бунтовать перед Богом, получается, если это искренне?
2: Конечно. Так, сколько библейских героев, которые именно выражали Господу свое... Ну, в общем-то, в комментариях так и сказано. Бунтовали. Uh-huh. Бунтовали, но они названы праведниками, потому что бунтовали они не для того, чтобы там достичь каких-то своих целей. Бунтовали не потому, что...
1: Божий авторитет это, подорвать.
2: Да, подорвать Божий авторитет, что они решили уйти от Бога, не признать и все. Они бунтовали в плане, Господи, ну понимаю, то есть умом понимаю.
1: Но принять не могу.
2: Но принять не могу, да. То есть что-то такое, или что-то сделай, или как-то объясни, или что-то с сердцем надо сделать.
1: Но Бог объяснял потом?
2: Да. Но сейчас я не могу сказать, вот тот же Давид, он говорит, я сейчас не могу сказать, что такая формулировка, к которой все привыкли, это то, что у меня на душе.
1: Например, какой-нибудь пример приведите с Давидом.
2: Ну, чаще всего Давид бунтовал по поводу того, что Господь обещал ему защиту и охрану, а он первые годы, да, он бегал и не мог.
1: Какой же я царь-то, да? Ты помазал меня в царь, я над Израилем, а я как бы гоним и беженец.
2: Не мог он встать на колени и искренне сказать, Господи, слава тебе, значит, да, ты выбрал меня в царя, спасибо, искренне благодарю, славлю, возвеличиваю и все остальное. Не то у него было на сердце совсем ощущение. И Господь принял этот бунт.
1: Эту искренность. Хорошо. Но возвращаясь все-таки к обещаниям неосознанным, необдуманным, ведь в Библии не просто не рекомендуется, а много есть мест, где говорится, что если не исполнены обеты перед
2: конечно.
1: Богом, это еще и какие-то негативные последствия. Следствие может повлечь
2: так
1: за собой.
2: Мало того, что это повлечет негативные последствия, самый ужасный и страшный пример необдуманного такого обещания был с Иефаем.
1: Угу.
2: Когда Иефай, ну, на такой уже, наверное, высокой какой-то эмоциональной ноте пользуясь там каким-то, находясь, ну, даже если не в центре внимания, то, по крайней мере, в поле зрения людей, он такое вот дает обещание: «О, Господи, значит, за то, что ты мне сделал, отдаю тебе жертву все, что выходит первое». Вот. И
1: дочь вышла.
2: Вышла дочь. И тогда вспоминается стих этот из притчи, кажется, или из Екклесиаста, по-моему, из притчи, что когда ты даешь какое-то обещание, там такая логическая цепочка, нельзя давать обещание, прежде чем ты подумаешь. Потому что когда ты дал какой-то обет, пусть даже это будет священный обет Богу, но прежде чем ты подумал, он у тебя за пазухой превращается в мину замедленного действия.
1: А почему?
2: Потому что ты не контролируешь обстоятельства, а эти обстоятельства как бы обещаешь. И вот этот человек, конечно, может себе только представить, с каким горем. Ну, потом к нему пришло осознание. И, конечно, первая мысль, которая пришла ему в голову: что ж я наделал? Но обет тут уже в любом случае попал ты в какой-то просак, вот, и пришлось
1: что?
2: Попадать, ну, пришлось ему в такой ситуации.
1: И что произошло тогда в конце?
2: И в конце концов ребенок лишился его, да, дочери, потерял.
1: А Богу угодно это было, как вы думаете? Что вот так, вот необдуманное обещание, когда это касается не твоей личной жизни,
2: вот
1: не голову на отсечение свою
2: он
1: ты давал,
2: же не сказал, да,
1: а Господи, жизнью да, другого человека.
2: Жизнь, или еще что-то.
1: Да, разве
2: я
1: Богу
2: думаю,
1: это
2: что
1: было
2: в этой логической цепочке Богу было неугодно все с самого начала. Еще с тех пор, как Иефай начал давать обеты, никак не контролируя ситуацию.
1: Он же это сделал в благодарность, в духовной эйфории находясь.
2: Вот именно поэтому христиане и предостерегаются против того, что против двух вещей. Во-первых, не попадите в ловушку и на такой вот эйфории не наобещайте чего-то такого, потом, наоборот, все это скатится вниз. И, во-вторых, пусть даже на такой же эйфории или на каких-то других ощущениях, не требуйте обещания с людей, потому что вы поставите их совсем не в ту ситуацию, в которой Господь их ожидает.
1: Ну а уж если пообещали, то надо исполнять.
2: А если уж пообещали, то выхода нет, надо исполнять, да. Потому что хуже. Любое действие, которое выполнено в процессе обещания, оно ставится на второстепенную роль по сравнению с самим обещанием. Надо выполнять.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Подошла к концу наша программа. Дорогие друзья, будем очень рады вашим письмам, вашим звонкам. Будем рады вопросам, которые вы присылаете нам и нашим гостям в адрес нашей передачи. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята.
1: Привет, привет.
0: Марк, ты в магазин собираешься?
1: Да нет, дальше. Я пока еще точный маршрут не знаю. Надь, а у тебя денег много?
0: А тебе что, на билет не хватает?
1: Да нет, я просто думаю, может, тебя с собой взять. Если у тебя, конечно, лопата есть и карта.
0: Интересные условия. И куда же ты меня хочешь пригласить с лопатой?
1: За сокровищами.
0: Какими такими сокровищами?
1: Которые в земле скрываются. Я читал, что раньше люди свои деньги не в домах хранили, а в горшки закладывали и в землю закапывали. Некоторые, правда, место забывали. Некоторые карту рисовали, чтобы запомнить. Например, пойдет человек на огород, откопает горшок, возьмет рубль и купит себе, наконец-то, корову.
0: Марк, ты что, себе корову хочешь купить?
1: Ну уж нет, только не корову. А то мне еще больше каши манной есть пришлось бы. Ну, понимаешь, я ведь только из-за нее за сокровищами и собираюсь.
0: Из-за каши?
1: А что тут удивительного? Представляешь, наложили мне сегодня целую тарелку манной каши. И так мне скучно ее есть стало, что я даже устал и понял, что мне в жизни приключений не хватает. И сокровища. Вот если бы мне кто-нибудь дорогу к нему показал, я бы самым счастливым человеком был бы.
0: Марк, вообще, самые настоящие сокровища находятся рядом с нами. Даже дорогу искать не надо.
1: За правду? А почему мы их не замечаем?
0: Да потому что это не горшки с монетами, а люди. Мама, папа и лучшие друзья.
1: Ты думаешь?
0: Ну, представь, ушел ты за сокровищами, вернулся, а мама и папа и лучших друзей нет.
1: Как это нет?
0: Ну, вот так, тоже за сокровищами отправились. Ну, и что бы ты выбрал?
1: Конечно, маму с папой. Выходит, это и есть настоящие сокровища.
0: Ну, а главное сокровище – это Господь Иисус. В самой заправдышной книге Библии написано, как люди находили это сокровище чудесным образом.
1: Им даже карта не понадобилась.
0: Давай расскажем эту историю ребятам.
1: Давай.

0: Давным-давно, 2000 лет тому назад, в городе Назарет жила девушка по имени Мария.
1: Она была обручена с плотником по имени Иосиф, то есть вскоре они должны были пожениться.
0: И вот однажды ночью случилось такое, к Марии явился ангел. Я бы, наверное, испугался, если ночью неожиданно увидел сияющего ангела.
1: Еще бы, Марк, не часто видишь ангелов. А ангел принес девушке чудесную новость.
0: Надь, а можно я ее скажу?
2: Конечно.
0: Наверное, он сказал вот так торжественно. Радуйся, Мария! Скоро у тебя родится сын, которого ты назовешь Иисусом. Он будет царствовать вечно, и его будут называть Сыном Божьим.
1: А Мария очень удивилась. Но как же у меня родится сын, если я не замужем?
0: Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому сына твоего назовут Сыном Божьим.
1: Марк, ты хорошо помнишь все слова ангела. Наверное, ты часто читаешь взаправдышнюю книгу, да?
0: Взаправду, часто. Мне, а эту историю мне и мама с папой рассказывали, и бабушка. Вообще, я столько историй знаю, 100 точно.
1: Здорово было бы все эти истории рассказать ребятам. Ну а что же произошло дальше в нашей истории?
0: В те времена император приказал устроить перепись населения. То есть каждый житель должен был отправиться в то место, откуда он был родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем.
1: Да, поэтому Иосифу и Марии, которой уже пора было родить, пришлось отправиться туда.
0: Но когда же они прибыли в Вифлеем, свободных мест в гостинице уже не было. И никто не захотел пустить их переночевать.
1: И знаете, где нашлось для них местечко? Да, в обычном хлеву.
0: Надь, а хлев – это такой сарай, в котором живут козы, коровы и ослики?
1: Да, Марк, вот именно там и родился малыш. Его запеленали и положили это сокровище в ясли.
0: Что, только родился и сразу в ясли отнесли?
1: Ясли, Марк, это не детский садик. Это такой короб, в который животным кладут корм.
0: А, наверное, я.

0: родился Господь Спаситель. Вы найдете младенца в пеленах, он лежит в яслях. И пастухи побежали посмотреть на него.
1: Хорошо, что ангел рассказал им об этом сокровище, а то сами бы они не догадались пойти его искать.
0: А вот волхвы решили отыскать это сокровище сами.
1: А кто такие волхвы?
0: Так называли восточных мудрецов. Они изучали звезды. А в тот момент, когда родился Иисус, на небе зажглась новая яркая звезда. Волхвы увидели ее и поняли, что она возвещает о рождении царя. Они решили поклониться ему и тронулись в путь.
1: А чудесная звезда указывала им дорогу, пока не остановилась над тем местом, где родился Иисус. Ну и обрадовались же волхвы, когда вошли в хлев и увидели Марию с младенцем.
0: А потом они поднесли ему свои дары – золото и драгоценные благовония, ладан и смирну.
1: Так пастухи и волхвы по-разному отыскали настоящее сокровище,
0: которым был Господь Иисус, Спаситель всех людей.
1: Надь, а ты знаешь, почему люди дарят друг другу подарки, когда вспоминают, что Иисус родился?
0: Может быть, потому, что однажды волхвы принесли ему свои дары. И теперь многие люди тоже хотят сделать приятное Богу. Ведь Иисус сказал, что если вы сделали добро людям, то это значит, сделали его мне.
1: Так получается, если я сделаю кому-то подарок, то и Богу приятно?
0: Я думаю, что именно так. Поэтому я предлагаю сейчас кое-что смастерить и кому-нибудь подарить. Манная крупа у нас есть.
1: Ты что, хочешь кашу манную подарком сделать?
0: Нет, Марк, мы будем с тобой не кашу варить манную, а картину рисовать на манной крупе.
1: Ого, вот это что-то новенькое.
0: Берем лист плотной бумаги или картона. Далее наносим на него клей ПВА. Побольше, не жалеем. Затем нам понадобится кисточка. Или же можно взять даже старую зубную щетку. Так, весь листок надо покрыть клеем. Как я уже сказала, можно воспользоваться старой зубной щеткой.
2: Только зубы потом ей не стоит чистить.
0: Да, Марк, очень мудрый совет. Далее берем манную крупу. И пока клей не высох, начинаем ее сыпать на наш лист.
2: Сыпать надо густо, не жалея крупу.
0: Далее наш лист должен высохнуть. И затем начнется самое-самое интересное. Теперь нужно аккуратно приподнять наш лист и встряхнуть, чтобы отпали неприклеенные крупинки. Ну вот, можно рисовать. Лучше всего на таких картинах получается природа. Моря, реки, озера. В общем, все то, что создан и подарил нам Бог. Я сейчас буду, наверное, рисовать лес.

0: Давайте нарисуем большую звезду, по которой волхвы Иисуса нашли.
1: Это ты хорошо придумал. Давай. Держи картинку, кисточку.

0: Марк, давай покажем всем ребятам, что у нас получилось.
1: Давай.
0: По-моему, картина просто замечательная.
1: По-моему, тоже. А ведь сколько мы теперь подарков можем сделать из этой замечательной манной крупы? А напоследок можно еще и песню подарить.
0: Отличная идея, Марк.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Воскликните Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Надя Малышева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Учиться, учиться, учиться. Помните? Ленина первый завет. Знания. А зачем они нужны? И опять же, а если мне это никогда не пригодится? Может, мне не надо на это тратить свое время, потому что пусть это учит кто-то другой? Ну, понятно, никто не хочет быть глупым, потому что глупым быть некрасиво, непрестижно. Умным – это хорошо, но это не так просто. А как можно понять того, кого невозможно понять, особенно нашим ограниченным умом? Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о знаниях. О знаниях таких, которые, может быть, не часто мы говорили вообще в целом, а именно о высших знаниях. Но вопрос, а можно ли своим порой коротким умом познать того всемогущего, великого Бога, которого невозможно познать, особенно нашим ограниченным сознанием? Это очень важный вопрос, очень интересный, и я бы хотел показать на основании Священного Писания, насколько мы близки к тому, чтобы нам открылось огромное знание. Но возникает интересный такой маленький момент вот здесь, когда мы готовим ребенка в школу, и мы говорим, он готовится идти в школу. А что значит готовиться ребенку в школу? Ну, костюмчик одеть, да, купить там школьную форму, пенал купить. Ну, а как еще можно приготовить себя к каким-то знаниям? Вот, что ты будешь умный, готовься. Ребенок это не осознает, но он готовится к школе. Вот точно так же мы готовимся к вечности, и задается вопрос, а как это можно вообще приготовиться к вечности? А что ты знаешь о вечности? Вообще, куда ты идешь? И вот здесь появилась одна серьезная проблема. Мы из веры сделали математику. То есть беда людей современности в том, что мы хотим все разложить по полочкам, все разложить по пунктикам, по дробям. И не дай бог оно не сойдется. Это катастрофа. Ты сразу будешь обвинен в том, что твоя вера тщетна и никакая Библия там ничего это не дает. Но возникает другой вопрос. До революции Библии почти не было вот в том виде, как мы имеем сегодня. Собраны все 66 книг в один интересный такой, скажем, контент, вот, который мы называем Священное Писание. А верующих людей было много. Атеизма не было как такового, потому что люди знали, что есть Бог, есть совесть, есть правила, которые нельзя нарушать, которые можно нарушать. И таким образом люди были более духовны, более верующие во Христа и в Бога. А сегодня появились Библии и ушла, скажем, вот эта вера, сама ее важная часть, когда ты научился доверять тому Богу, который тебя сотворил. Потому что сатана постоянно подкидывает всевозможные вещи, которые заставляют нас в Боге усомниться. Как можно усомниться в Боге, когда, во-первых, мы очень мало знаем? Очень мало знаем. И никто пусть не рассказывает о том, что он знает много, он знает больше. Мы все в какой-то области лишь только знатоки. Кто-то всю жизнь преподает литературу, он знает литературу, но совершенно не сведущ в бытовых вопросах жизни. Кто-то рассказывает о физике, химии, но не понимает, как устроить свою личную жизнь, наладить, как сделать многие вопросы и так далее. То есть, поэтому мы все ограничены, и осознание этого должно нам очень сильно помочь. Есть хорошее выражение. Если ты в этой комнате самый умный, значит, ты не в той комнате. И получается, что мы иногда должны обратиться к Писанию, чтобы понять, а что есть истина и что главное для нас в наших знаниях, которые мы познаем. Я хочу вас пригласить в послание 1 Коринфянам, 8 глава. Здесь апостол Павел с 1 стиха говорит вот о чем. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Очень важный аспект. Несмотря на то, что он говорит об идоложертвенных яствах, которые как бы очень были популярны. Это, знаете, как если бы сегодняшним языком объяснить, это выглядело так, что человек принес идолу какую-то, посвятил, пожертвовал какую-то жертву. И потом он ее продает на рынке, и оно идет с грифом «посвященное», да, «идоложертвенное». А он говорит, идол в мире ничто, поэтому мясо есть мясо, я его могу съесть, и для меня абсолютно все равно, посвященное оно или нет. Это то же самое, как те, кто в православной церкви, например, угощают Пасхой на Пасху и говорят, пожалуйста, она священная. А кто-то говорит, да мне все равно, священная она или не священная, она в магазине продается, не священная, поэтому для меня как бы это не имеет значения. А для кого-то имеет очень большое значение. Вот точно так же и апостол Павел, он говорит, у нас есть знания, но, интересно дальше, он говорит, знания надмевают. А почему он так говорит, что знания ведут к высокомерию? А потому что кроме знаний есть еще и мудрость. И вот поэтому он говорит, когда человек начинает кичиться, хвалиться своими знаниями, а это, кстати, очень весело смотрится у детей, знаете, когда ребенок чего-то узнал, и теперь он, узнав это, он может маму там, как говорится, троллить, да, и говорить, мама, ты что, не знаешь, что это вот так или вот так? Фу, так это ж... Ну и так далее. И как объяснить ребенку, что это еще не все, что он вообще-то узнал за жизнь и что ему еще предстоит узнать. Ну вот поэтому он здесь говорит интереснейшую истину. Он говорит, но кто любит Бога, потому что любовь назидает. И он говорит очень важно, что если ты обращаешься к Богу совершенно под другим понятием, то есть не просто как к Богу-банкомату, ты ему молитву туда, он тебе оттуда... Как говорит молодежь, ништячки какие-то, благословения, здоровье, силы, успех, деньги. Ты ему опять молитву туда, он тебе еще что-то. А когда ты относишься к Богу, как к твоему небесному Отцу, как к тому, кто любит тебя, и не за то, что ты хороший, лучше, чем остальные, а потому, что Он сотворил тебя по своему образу и подобию, и как сына своего, как дочь свою, Он хочет тебя избавить от скверн этого мира, от вот этого разложения, от этой грязи, от вот того обмана, лжи, фальши, которая сегодня вокруг нас. Это стала норма. То есть мы нормально реагируем, когда мы берем какую-то упаковку, в ней очень все красиво, достаем, а там дешевая китайская подделка. То, конечно, что с нами происходит? Мы разочаровываемся. Ну, мы привыкли. Ну, упаковка-то красивая была. Ну, а что ты хочешь? И так далее. То есть, ну, ты ж дешево заплатил. Как ты хотел хорошее качество за маленькие деньги? А тот, кто дорого платит, его точно так же обманывают. Ему говорят, ну, а что ты думал? Ты заплатил дорого, и прям вот все для тебя весь мир расстелился. Ничего подобного. Везде есть свои хитрости. И вот, понимая это, мы понимаем, что мы как бы... чего-то не знаем. А Бог – это вселенское знание. Это огромная такая, знаете, бездна вообще, премудрости, бездна всего. И поэтому наша задача здесь, которую Бог нам уделил в жизни – познавать, познавать, познавать Бога. Потому что мир можно познавать бесконечно, и в результате все равно ничего как бы значимого для себя и не достичь. Ну, например, вот я вам сейчас приведу просто интересные примеры. Я думаю, вам будет интересно это узнать, потому что это было очень для меня тоже интересно узнать. Но без этого можно жить. Вот, например, вы знали, что 11% людей на Земле левши? Вот я, например, узнал. И что август имеет самый высокий процент рождаемости. Почему? Ну, интересно. Теперь, опять же, пища для размышления, чтобы узнать, а почему так, да? А вы знаете, что если пища не смешана со слюной, вы не можете ее попробовать? Интересно, да? А вы знаете, что в среднем человек засыпает через 7 минут? Вот такое наблюдение. Кто-то скажет, нет, я быстрее за 7 секунд засыпаю, да? Особенно те, кто храпят, почему-то засыпают намного раньше. Кажется, что на всю вечность раньше, чем те, которые не храпят. Вы знали, что у медведя 42 зуба? Казалось бы, да, такая вот важнейшая вещь. Или, например, что глаза страуса больше, чем его мозг. Поэтому, когда страус моргает, так, знаете, интересно, да? Вот, казалось бы, такие интересные знания. Или, например, что лимоны содержат больше сахара, чем клубника. Или, например, кто знал из нас, что 8% людей имеют дополнительное ребро? Вообще, как бы их 24, ну вот у кого-то есть дополнительное. Или, например, что гавайский алфавит состоит из 13 букв всего лишь. Или, например, имя Микки Мауса – это Тополина в Италии. Не Микки Мауса, а Тополина. Вот казалось бы, так, ну кто-то жил там, кто-то это знает. А вот мы сегодня узнали с вами. А сейчас еще пройдемся. Или, например, что кровь омара бесцветная, но при воздействии с кислородом становится синяя. Вот казалось бы, да, ведь это же, о, это уже совсем другая сфера. Интересно, что был зарегистрирован самый длинный полет курицы. 13 секунд, казалось бы, да. Вот кто-то заморочился, запускал курицу, тренировал, наверное, курицу, и вот она летает. Ну вот вы сейчас слушаете и думаете, ну слушай, без половины этих знаний я точно жил легко, вот, или еще что-то. Или, например, что в нашем алфавите русском, да, наиболее часто используемая буква в алфавите – буква Е. Вот, пожалуйста. Вот. Или, например, что три самых распространенных языка в мире – это китайский, испанский и английский. Вот, казалось бы, да, оказывается, вон оно как. А вы вообще в курсе, что у кошки 32 мышцы в каждом ухе? Вот когда кошку теребишь за ухо, 32 мышцы. Вот интересно, казалось бы, так. И вот некоторые из вот этих знаний, они заставляют меня задуматься, а кто это сделал? Вот я не знал, думал, ухо у кота это вообще... Ну, во-первых, мы мужчины и женщины по-разному на котов смотрим, да. Там, где я вижу котяру, моя жена обязательно увидит кисечку трехцветную. Вот, но, тем не менее, видите, Бог в ее ухо заложил 32 мышцы. Это интересно, казалось бы, да. Ну, что оно мне дает для спасения? Да, оно должно нам напомнить о Творце. И это самое главное. Поэтому мы должны кое-что учить, кое-что узнавать. А вы знаете, что, например, рыба может видеть как инфракрасный, так и ультрафиолетовый свет. А еще интересно, вот мы за кошачье ухо поговорили, а за человеческое нет. А оказывается, что самые маленькие кости находятся в человеческом теле. Они именно в ухе. Самые маленькие кости. А вот еще, кстати, интересно, что кошки проводят 66% своей жизни во сне. Поэтому, когда рыжий кот спит толстый, в принципе, он исполняет то, как он и был сотворен. А вот интересно еще, Швейцария ест больше всего шоколада в мире, что составляет 10 килограмм на человека в год. Нет, пожалуйста, можно разделить плиточки 100 грамм на дни, сколько это выходит на человека в год. Кто-то скажет, это вредно, ну, а кто-то скажет, как раз таки швейцарский шоколад самый качественный, да, Таблерон, например, очень вкусный. Но вопрос в другом, видите, это одно цепляет за собой другое, мы начинаем размышлять. А может быть это правильно, а может неправильно, а что здесь хорошо, а что плохо? Или, например, что при ударах молнии температура может достигать 30 тысяч градусов по Цельсию. Вот казалось бы, да, мы никогда об этом не думали. А ведь кто-то держит эту молнию в своем контроле. И поэтому Господь может, скажем, использовать это для того, чтобы когда мир завершится, у него очень много ресурсов еще совершенно не задействованных. А либо, например, знаете, что мед – это единственная натуральная пища, которая никогда не портится. Вот, пожалуйста, интересно, да? А или, например, единственный континент без активных вулканов – это Австралия. Вот, пожалуйста, это география, да, очень интересная справочка. Там нет активных вулканов. А самая длинная улица в мире – это улица Йонги в Торонто, Канада. Ее протяженность 1896 километров. Как так? Я жил и не знал. Для меня казалось, улица это вот там началась, улица Сергеева, и там закончилась. Я вырос на этой улице. А оказывается, бывает то, о чем ты даже не знаешь. Или, например, что Кока-Кола изначально раньше еще содержала в себе кокаин. Вот, пожалуйста. Мы тоже никогда не знали. А сегодня ее ингредиенты в строжайшем секрете хранятся. Еще интересно. А вы знали, что коалы спят около 18 часов в день? Какие милые создания. А оказывается, они спят почти целый день. О, еще много могу чего рассказывать. Или, например, вы знали, что все насекомые имеют по 6 ног? Все. То есть какая-то есть система. А мне она лично напомнила о том, что никакой взрыв, никакой Дарвин не попадает рядом даже в цель о том, что мы вот так вот случайно, знаете, что у нас вот тут нос не вырастает или еще что-нибудь, а все сотворено в определенной системе. И очень глубоко и мудро. Каждая наша клеточка, нервное окончание, сухожилие, кожа, волосы, все имеет очень глубокие знания. Я уже не говорю о клетке, молекулы и прочие-прочие тонкости. Или, например, что жираф может чистить уши своим 21-дюймовым языком. Я хорошо помню, что у нас был монитор, мы когда-то, когда компьютерами еще только начинали заниматься, был монитор, вот как раз-таки был 15 дюймов, потом был 20 дюймов, 21 дюйм был монитор. Представьте, у жирафа язык, он может себе ухо почухать, почистить. Вот это все заставляет нас задуматься, оказывается, я много чего не знал. И теперь, когда я кое-что узнаю от кое-чего... Моя жизнь поменяется, от кое-чего совершенно не поменяется. И вот это важно понять. Поэтому Бог учит нас очень многим важным вопросам. Потому что я, скажем, еще вот, например, наша нога содержит 26 костей. Ну разве это не чудо? 26 костей, всего лишь одна нога. И поэтому Господь сотворил нас для того, чтобы мы могли возрастать. И если мы, кстати, откроем... книгу Екклесиаста, это мудрейший человек на земле. Во второй главе здесь у него есть очень интересный текст, 12 стих. «И обратился я», в оригинале «повернулся», то есть как бы глянул назад на прожитое, и он увидел, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? А что сделано? Оказывается, он здесь, если выше почитать, он предпринял, написано, большие дела. Построил домы, посадил виноградники, сады, рощи, насадил всякие плодовитые дерева, сделал водоемы, орошение для них из рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг, служанок. То есть он описывает историю, что он смог сделать. Такого никогда никто не делал до него, потому что люди жили немножко иначе. Вот этих империй не было. Люди жили оседло в своих шатрах и так далее. И вдруг он предпринял грандиознейшее. А мы, кстати, свыклись с этим. Нам парки уже не удивишь никаким парком. Хочешь парк Краснодара или там Галицкого, или парк тюльпанов в Голландии, парк в Америке, парк в Канаде, парк... Люди уже, знаете, вот забиваешь себе там в Ютубе или где-нибудь в поиске, в Гугле, в Яндексе, и ты найдешь все, что хочешь. И вот он говорит, я все это сделал, и сделался великим и богатым, больше всех, которые были после меня. И что он дальше говорит? И я посмотрел, кто может сделать что-то сверх того, что уже сделано. 13 стих. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. И у мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. Конечно, он здесь говорит о смерти. Он говорит о том, что они умрут, и мудрый, и глупый. Но более того, обратите внимание на то, что он говорит преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. И вот этот вопрос меня лично заставляет тоже готовиться к тому, чтобы я мог больше познать, больше узнать, и Бог начинает нам больше открывать. То есть мы прекрасно знаем, что без подготовительных знаний ты никогда не постигнешь основные знания. То есть мне сейчас, если начать высшую математику, мне нужно познать значительные азы уже обычной математики, причем не за первый класс, это я знаю, а вот туда дальше, да, скажем, колледж или институт, и потом только я смогу начать вообще понимать какие-то интегралы, там, я не знаю, другие тонкости математические. Это очень важно понять. Точно так же и с Богом. Никто из нас не может познать Бога, если он не понимает, ну, не пытается его познать понемножку. И поэтому очень много людей разочаровываются. Они говорят, а как так? А где Бог? А вот давайте прочитаем, где Бог. Если, например, посмотреть на третью главу Екклесиаст, и вот он здесь говорит с первого стиха, совершенно вот так, скажем, в лоб. Он говорит, всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять. И как он здесь дальше говорит, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать, время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Вы слышите, что говорит мудрейший человек? То есть он фактически потом подводит к мудрости и говорит, мудрый тот, кто знает время. То есть вот в какое время что надо делать? Поэтому посмотрите, как порой незрело звучат вот реплики, крики разного рода людей относительно разных вопросов. И когда мы говорим о войне, вы видите, что говорит Соломон? Бывает, приходит время такое. А мы пытаемся найти виноватого, крайнего, пытаемся что-то с кого-то там выжать. А на самом деле это такое время. И поэтому мы говорим о прошлом времени и говорим во время Второй мировой войны, когда было то или другое. Но это было такое время. И мы знаем, да, что-то там кто-то прав, кто-то не прав. Но сегодня мы должны совершенно другую истину познать. Какое время мы живем? Оказывается, мы живем в последнее время. И в это последнее время Христос предсказал, что будут такие страшные вещи происходить, что будут голод, войны, моры, болезни, эпидемии. И вы думаете о своей душе, о том, что ты знаешь о Боге, вот в этот вопрос, в это время. Не просто, что я знаю, я пересмотрел весь YouTube, я знаю, кто начал, я знаю, как закончится, я знаю про дефолт, я знаю про, например, там всевозможные болезни, вот эти пандемии. Нет, вопрос, а что ты знаешь о Боге? Потому что преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. Вот поэтому, когда кто-то говорит, я все знаю, Писание говорит, ты еще ничего не знаешь, как должно, потому что есть еще масса вообще огромных таких, как бы сказать, пластов, куда ты не добрался и никогда не доберешься в своей жизни. А если доберешься, то у тебя ума не хватит это все постичь. Вот почему я приглашаю вас сегодня принять очень важное решение в своей жизни. Признать величие Бога. Вот именно признать и сказать, Господи, ты велик, а я маленький, а я мало знаю в своей жизни. Потому что преимущество того, что знаешь ты и что знаю я, как небо и земля. Более того, ты все это сотворил. Так вот, если Бог настолько велик, что тогда Он ожидает от нас, от меня и от вас, чтобы мы научились жить в послушании этому Богу? Не доказывать, как говорит Писание, глина никогда не скажет горшечнику, ты чего там лепишь? Глина покорно сделает то, что сделает горшечник. Вот поэтому Господь через Экклесиаста, опять же, мы сегодня много о нем говорим, и это правильно, потому что общайся с мудрыми, будешь мудр. Посмотрите, как он интересную вещь здесь открывает для нас. Он говорит такие слова, 7 стиха. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета-сует», — сказал Экклесиаст, — «все суета». Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг, конца не будет, и много читать, утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Я был просто потрясен. Вы знаете, перечитывая эти тексты, я хочу сказать, мы как часто недооцениваем мудрость. Нам и вместе с этим мы так легко говорим, все гениальное просто. Посмотрите, как иногда работают какие-нибудь защелки там, да, все так просто вроде, а такие интересные вещи. Поэтому просто потому что Бог стоит за всем этим. Величайший вселенский разум, который сотворил человека, сотворил вселенную, сотворил землю нашу, природу сотворил. Написано, он образовал ее для жительства. И вот здесь мы начинаем познавать Бога, познавать через природу, погоду, через всевозможные разного рода тонкости. Я не перестаю восхищаться Богом. И я хочу сказать, мы слишком, как люди, о себе громко возомнили. Хотя наука – это потрясающая вещь. Я очень за науку. Мне так нравится любое научное исследование. Оно всегда приносит какой-то вау, эффект вау. Но и оно несовершенно, потому что то, что вчера было исследовано, сегодня наука уже это немножечко, знаете, уже идет дальше, потому что изобретают более мощный микроскоп, более мощный телескоп и так далее, и так далее. И это вызывает еще новый пласт знаний. Поэтому какой вывод можно сделать? Во-первых, мы не все знаем про себя. Это первое. Нам кажется, что мы знаем, да, мы знаем, как детей воспитывать, мы знаем, как надо учиться, мы знаем, как тратить деньги, мы знаем, как надо свою жизнь организовать. А потом проходит время, и как Соломон, да, поворачиваясь назад, и обернулся я, да, и увидел, что, оказывается, у меня не было ума, как воспитывать моих детей. Оказывается, у меня не хватило разума, как потратить деньги, которые пришли от родителей или еще откуда-то. Оказывается, у меня не было разума, как устроить свою личную жизнь и прочие-прочие вопросы. И вот для того, чтобы мы не сожалели о горести совершенных ошибок, мы сегодня должны прибегнуть к Богу и сказать: «Господи, Ты все знаешь, и я знаю, что Ты все знаешь, Тебе все известно, когда я до моего рождения еще не родился, и когда я умру, когда будет последний день моей жизни, Ты все знаешь, поэтому прошу Тебя, вот это время в моей жизни, в моем теле, помоги, чтобы я прожил во славу Тебе, чтобы я не сожалел о прожитых годах, чтобы моя жизнь, она была достойна того, чтобы Ты пригласил меня пожить в вечности». Потому что Соломон не просто так сказал: «Все, суета». Я могу много строить, я могу много сегодня чего-то делать, но в итоге я лягу в гроб, меня положат, даже не я лягу, а меня положат. И перед этим днем я скажу: «Все, суета, зачем я этим занимался? Это никому не надо». Или надо, но никто не будет помнить тебя вечно, как говорил Екклесиаст. Поэтому только Бог вечен. И Он нам очень скоро откроет огромные знания, обширные знания, которых мы сегодня даже не в состоянии своим ограниченным умом понять, принять и сказать: «Ого, мы только можем восхищаться». Причем мы восхищаемся делами рук человеческих, зная, что наш мозг развит всего лишь на какой-то там 4-5%. Поэтому, друзья, пусть Бог будет прославлен. Давайте никогда не указывать Богу, как надо сделать, а лучше найдем себе сил и еще раз почитаем Евангелие, почитаем Библию, зная, что в этот момент Дух Святой обязательно нам даст мысль правильную, как нам жить правильно и хорошо, мудро в этой повседневной жизни. Пусть Господь благословит вас и ваших детей, чтобы правильно их воспитывать, правильно жить, правильно поступать. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Господи, как часто мы слышим друг от друга эти слова: «Я все знаю». Но сталкиваясь даже с нашей жизнью вокруг нас, мы видим, как многого мы не знаем. Но, Господи, у Тебя все знания, поэтому я прошу Тебя, удостой нас этой чести однажды встретиться с Тобой на небесах, на облаке, и остаться во всю вечность в новом мире, безгрешном, где можно бесконечно продолжать познавать и Вселенную, и Творца, и все эти миры, которых мы сегодня даже еще и не видели. За все Тебе слава. Благослови нас, Господи, иметь достаточно мудрости, чтобы в своей жизни правильно ее организовать, чтобы не допускать фатальных ошибок. Детей наших благослови, чтобы мы могли их правильно воспитывать и учить их самому важному – познанию Бога, ибо это сохранит их жизнь от зла. Тебе за все слава и хвала, вечному Богу. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет кстати во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав. Но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
6: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
6: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон». Правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
6: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
6: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
4: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, ну, не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет. Постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность, далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
6: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
4: Вот четыре Евангелия. Ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать. В какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе. Мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает. Я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
6: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.

0: на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия, гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
2: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: «Как же так? Да? То есть я же вам проповедовал совершенно другое. Не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас». Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфона, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Владикийской церкви, а то, которое из Владикии, прочитайте и вы.
2: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла?

0: Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь. А кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом… Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
0: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое. это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе. Это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность. То есть, насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верни нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь, жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщин, черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого, страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плечи, ружейные ремни. Революционный, держите шаг! Неугомонный не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет... Под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев – разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новое. Прекрасные. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом и за вьюгой невидим. И от пули невредим, нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется «Есть ли в Библии пророчество о современном государстве Израиль?» Как мы уже говорили неоднократно на наших лекциях, в протестантизме конца 18-го, начала 19 века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровения и Даниила, большинство, очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова: «Который воссядет в храме Божьем, как Бог». Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами, даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви подобные идеи существовали еще в 4-5 веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова. Так вот, сложив все это вместе, получается следующий сценарий. Сценарий о том, что для того, чтобы Антихрист воссел в храме Божьем, этот храм Божий должен был быть построен. А кто его построит? Конечно же, евреи. А раз они его построят, значит, они должны вернуться обратно на землю обетованную. И вот эта вот идея была поставлена во главу угла. И вдруг в 90-е годы 19 века, по мнению футуристов, это все начало исполняться. Сначала сионистское движение, потом эмиграция в Палестину после Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению, очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно, потому что для историцистов, и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу. Когда последователи Миллера показывали пророческое время, как вот начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите, наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть тут основной вопрос очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящиеся к действительности, потому что это вот про евреев. Но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том, что такое последнее время. Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах и утрах. Вот оно, последнее время. Согласно футуристам, надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеров и утр, святилище очистится, да? Это все происходит на небе. Это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник небесного святилища. А вот футуристическую концепцию, ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка. И многие сторонники исторического подхода начали говорить: создание государства Израиль – это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят: тут, понимаете, вы едете в Израиль, это от дьявола. Другие говорят: вы едете в Израиль, это от Бога. Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия Богоносца, который сказал, что это будет от, Ипполита, значит, что этот антихрист – это еврей из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах. Но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, это колено Иудина. Какое колено дано теперь? Начало сионистского движения, Божье провидение. Друзья мои, надо посмотреть на то, кто были сионисты. И вы увидите, что сионисты это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не слышал. Кто-то слышал, кто не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле такой же колхоз дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией. Правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были, как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Уже чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые приезжали. Им ничего не было надо. Им только работай, работай, работай, работай. И пошли колхозы. Понимаете, какой здесь Бог? Какой здесь Бог? Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо. Проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалась в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймонида, они понимали так: государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой Равин Кук. И он решил это дело поменять. И началось движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образования государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр Давид Бен-Гурион, это был традиционный социалист-сионист, но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение: пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди, а чтобы удовлетворить религиозников, которым оборона, иностранные дела не интересовала, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, все. Израиль превратился в такую интересную противоположность. С одной стороны, это светское государство. С другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к раввину. Приходишь к раввину, он тебя спрашивает, ты еврей, ты еврейка? Нет, не можем заключить брак. Если вы не член их какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права, идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете? То есть получилась вот такая вот монополия одной ветви ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал статистику и показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле и 6 миллионов евреев живут в Израиле, в Америке. И что эти 6 не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живется лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральное направление в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается. И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента, как бы изгоями общества. Они не хотят, они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять 2-3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти 2-3 стиха из Библии на то, что интернет и газета пишет, и сказать, вот, посмотрите, пророчество исполняется. Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит и соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли оно тем текстам, которые мы пытаемся под него подстроить? Какие тексты мы имеем в виду? Ну вот, начнем с этого текста. Иезекииль, 37 глава. Так говорит Господь Бог. Вот я возьму сынов Израилева из среды народов, которыми, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Друзья мои, я вам показываю здесь на фотографии, и мне всегда нравится эта красивая панорама тель-авивских пляжей, которая смотрится с холма, находящегося в центре старого города Яфо, библейской Иопе. И вот смотришь, видишь эту голубизну Средиземного моря, красивые гостиницы, и кажется, такая идиллия. Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности приписать? Смотрите, здесь говорится о царе. Кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бен-Гурион? Да, здесь упоминается о Давиде. Посмотрите. Это про Бен-Гуриона говорится. Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекииль? Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем-то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль, Давид уже во гробе своем лежал 500 лет. Какой Давид, друзья мои? Есть только один раб Давид. Мессия, сын Давида. Вы понимаете, и вопрос заключается, является ли государство Израиль вот этим мессианским царством Давида? Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано: заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. О проблемах решения и реализации постройки храма и о том, как пророчество Иезекииля реализовывается сегодня, может быть реализовано, мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река не текущая, всего каких-то 20 километров из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, если внимательно вдуматься в то, что такое храм, и почему храм построен таким образом, почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника, почему там золото и драгоценные камни, почему там пальмы и гранатовые яблоки, вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь как один вернулся бы в единстве духа и веры на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств. Отстроили бы, но не вернулись. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило средств. Понимаете? И поэтому Бог говорит: хорошо, Вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю. Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них? Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка Исаии. И вот что мы видим здесь. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Обратите внимание, это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. Творю что? Иерусалим. А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут. Ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит: «Творю новое небо и новую землю», а потом у нас говорится: «Творю Иерусалим весельем». И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю, прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст, я же вам то показал вне контекста, творю Иерусалим веселье, а вот полный текст. Вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью, буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, а столетний грешник проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. Одну секундочку. Где столетний будет умирать юношей? Где? На новой земле. Столетний будет умирать юношей? Как это понимать? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю? Что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно на инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то общение не складывалось.

0: учителями, что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что я хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, и мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? Вот у нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Свернул деньги в трубочку, как бы, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
1: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу – вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
0: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем, барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли, в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвал, когда там, там не спишь ночами, там тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там печень, ну ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли там и серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был, то есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые, там, процентов на 90. Там, 2 шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. И, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть я как бы они вот такие конченые, но я колюсь, ну как бы, ну так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну если соединить весь срок моего употребления, где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Да эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет. И вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился, не часто, конечно. Даже бывает, когда ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... я отрицал свою проблему. А потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть, вот я... уже в конце употребления у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм, ну это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли там в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, вот, там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг припоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово Бог, и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот у моей высшей силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И... так получилось, что мне, я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне... мне так скучно это было. Ну, что, ну, я не верил вот, людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что то есть, я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я ну, вот, в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все вот здесь происходит.
1: — Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
0: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которой жил употребление. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими. Вот я там чифер пил. Вот я помню, это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там опившихся энергетиков поехать в клуб, там попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, и мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть, хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья! Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и пред ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Прямо сейчас вы смотрите программу «Найди свой путь», и с вами я, ведущий этой программы Богдан, с нами Юля, и сегодня в гостях у нас Настя. Сейчас в мире очень много людей употребляют алкоголь, наркотики, курят, и даже если вы не являетесь зависимым человеком, скорее всего, вы знаете таких людей, а возможно и живете с такими людьми, которые зависимы. В таком случае вы являетесь созависимыми людьми. Девчонки, вот у вас есть такие люди, кто-то из знакомых или родственников, кто зависим от чего-то?
2: Ну, у меня вот раньше брат сильно как бы употреблял наркотики, пил, и вся семья страдала очень сильно прям, то есть это был такой ад, он выносил вещи и что только не творил, то есть родители шли на крайние меры, чтобы его как-то избавить, он никак не хотел уходить от этой зависимости, они его даже... можно сказать, увезли из города в деревню, в глухомань. Вот. В общем, лечили как могли, чтобы он как можно меньше имел доступа. Хотя он сам внутри хотел избавиться, но никак не мог. Но вот мучения мы все несли, все родственники, все близкие. Настя, а ты?
3: У меня выпивал отец долгое время. Это были 90-е годы, то время, когда была безработица, когда... Да. Не было, ну, можно так сказать, смысла что-то делать дальше, куда-то двигаться вперед. И,
2: депрессия такая всеобщая, да, была, я бы сказала. И многие-многие, да, тогда пили вино, даже у нас в школе, помню, тоже пили прям целым классом мальчишки.
3: Да, он выпивал, и как это влияло на меня, это... я ощущала какой-то страх, какой-то...
2: Неуверенность, наверное, да?
1: Боялась, что тебе как бы от этого достанется, что ли? Ты как бы боялась отца, который придет и будет буянить,
3: да,
1: так, что ли? Или ты боялась, что как-то это на тебе отразится, что ты тоже там, не знаю, захочешь что-то попробовать?
2: Да, кстати, как ты относишься к алкоголю сама?
3: Сама к алкоголю, но... Честно говоря, я отношусь к этому отрицательно.
1: Ну, не только к алкоголю, вообще, да, ко всем вот таким.
3: Ко всем, да. Ко всему, что связано с алкоголем, табак, наркотики. Ко всему к этому я отношусь, конечно же, отрицательно, но...
2: То есть отец на это повлиял так своим поведением, что ты испытываешь теперь неприязнь к этому?
3: Ну, отчасти был, конечно же, отец, и не только. Не полная вина, конечно же, отца. Это было окружение...
1: Ну, это не вина, наверное, больше все-таки. Это наверное, вина. Все-таки, ну, на тебя хорошо повлияло. Ты поняла, что как бы вот это ты точно, ну, как бы не хочешь.
3: Ну так. Да, я осознала то, что по такому пути, к которому шел мой отец, я точно не хочу, и что для меня это не надо.
1: Хорошо, а что ты... вот ты вот смотрела, да, у тебя отец пьет, и ты... Что ты делала, чтобы как-то помочь ему, или как ты, в общем, как-то сопереживала ему, или еще что-то?
3: Если можно так сказать, я за него молилась. На тот момент я знала, как молиться, потому что видела, как многие знакомые молились за своих родных, близких, и я... молилась долгое время за своего отца, вставала на колени и просила Бога о том, чтобы он избавил его от этой зависимости, от того, что он пьет. И через какой-то промежуток времени Господь мне ответил, и мой отец бросил пить окончательно. И
1: он, то есть ты говоришь окончательно, до этого он уже бросал, бывало, когда отказывался полностью?
3: Был момент, какой-то период, когда он бросал полностью, ну, нет, не полностью, когда он бросил, но...
1: В принципе, все бросают полностью.
2: А потом
1: начала,
2: снова начали,
3: да, да, бывает такое. И был этот период, затем вновь все возобновилось, все стало на свои круги. На свои круги, как было и раньше.
1: Обычно еще с большей силой.
3: С большей
1: когда
3: силой.
1: Когда срываешься, да.
3: Он начал больше пить, он приходил домой, дебоширил, конечно же, летели тарелки.
2: А мама твоя как на это реагировала?
3: Ну, как мама реагировала? Мама тоже за него молилась, конечно.
2: То есть она тоже верит в Бога, да?
3: Да, она верит в Бога, она за него молилась тоже.
0: Найди, найди свой путь.
1: Вот когда вот так все плохо, да, когда отец вроде бы бросит, потом опять начинает, потом опять бросает, потом опять начинает пить. Как в итоге, как это вообще получилось остановить все?
3: Ну вот, как я уже говорила, что все-таки остановить это помогла больше молитва.
1: Ну да, а что именно, что его остановило? Молились, и он бросил окончательно. А что этому послужило?
3: Когда он бросил, он узнал о том, что он болеет. Ну, получилось так, что узнали о его болезни, из-за которой он не мог больше выпивать.
1: То есть его остановила болезнь?
3: Болезнь.
2: А в твоей семье только папа пил?
3: В моей семье пил не только папа, пила также и мать. Они выпивали вместе одновременно, когда уже вступили в брак. Меня на тот момент, конечно же, еще не было. Обо всем об этом я узнала после своего рождения уже, со слов моей матери.
2: То есть она бросила пить, получается, да, до того, как тебя родила?
3: Да, до того, как она меня родила, она уже не пила. Ей опять-таки помогла ее подруга, Бог, конечно же. Она молилась долгое время за мою мать, подруга. И с течением какого-то времени у мамы моей началось отвращение к алкоголю. Она уже не хотела пить вообще. Ее просто тошнило от алкоголя. Она не могла его видеть в принципе. И в итоге она бросила полностью пить.
2: То есть она молилась, подруга молилась, и как бы она ушла от алкоголя.
1: У тебя мама была верующей на тот момент?
2: Ну да, она как бы сказала, что...
3: К тому моменту она уже была верующей, но не настолько сильно. Она ходила в церковь. В церковь она ходила приблизительно около года.
1: Угу. Что послужило тому, что она уже окончательно как бы поверила в Бога, в его силу?
3: Был один момент, когда однажды она возвращалась с работы, и за ней шел человек. Увидев ее, он, как сказать, он увеличил шаг, его шаг стал намного быстрее, и через какое-то время мама, посмотрев назад, поняла, что этот человек не просто так идет быстро, что он идет за ней, что, скорее всего, он хотел ее изнасиловать. И в этот момент она вновь начинает молиться, она начинает просить Бога о том, чтобы он решил эту проблему, чтобы этот человек ушел куда-нибудь, либо чтобы Бог показал ей, идет ли он за ней или нет. И наступил тот момент, после того, как она помолилась, она заметила, что внезапно этот человек просто исчез. То есть он шел, она его видела какое-то время, она даже когда молилась, видела, что он шел за ней. И в итоге, просто еще раз обернувшись, она замечает, что он исчез. То есть этим самым Господь подтвердил тот момент, что этот человек и вправду хотел ее изнасиловать. И в этот момент она поверила в Бога намного сильнее. Ну, этот опыт был толчком к тому, чтобы она поверила в Бога намного сильнее и стала в нем укрепляться.
0: Найди, найди свой путь.
2: Это так здорово, что вот мама у тебя исцелилась, да, стала верить в Бога. Вот у тебя есть еще люди, которые приносили бы тебе проблемы, да, вот пьющие или там наркоманы? Как ты к ним относишься вообще?
3: У меня есть. Это друзья мои, мое окружение, то есть одногруппники. Они пьют, и к ним отношусь я хорошо. Они мои друзья, я их люблю, уважаю, и не вижу смысла разделять и разграничивать людей зависимых и независимых. То есть в любом случае, даже если человек зависим тем или иным пороком, то я как человек должна к ним относиться, и не только должна, я этого хочу, относиться к этим людям с доброжелательностью, с любовью, потому что они мои близкие, мое окружение, я с ними дружу, общаюсь. И...
2: Ну вот ты не боишься вот этих людей, как ты боялась отца, который мог быть агрессивен там, или что-то такое неадекватен?
3: Нет, этих людей я не боюсь, потому что сейчас у меня уже более сознательный...
2: Возраст, да?
3: Да, возраст.
2: У тебя есть опыт, да, как вести себя?
3: Да, с такими людьми, поэтому как бы нет.
2: То есть ты как бы понимаешь теперь этих людей и можешь с ними взаимодействовать, да?
3: Да.
2: Просто, например, в моей жизни не было такого близкого сожительства с пьющими людьми там или с наркоманом. Вот даже мой брат наркоман, который был, но он не жил со мной. А я не имею как бы вот этих вот такого опыта, как вести себя и чувствовать с такими людьми, да? Я осторожничаю очень, то есть боюсь вот, чтобы такие люди вошли в мой круг друзей там или знакомых, близких, да? Вот, мне, например, страшно.
1: Почему тебе страшно?
2: Ну, я боюсь неадекватного поведения или каких-то странностей, там, человек может неизвестно что натворить.
1: Ну, то есть ты боишься за себя, за свое здоровье, да?
2: Ну, вообще, да. Как бы за имущество свое боюсь, там, если вдруг они домой к тебе придут и неизвестно, что натворят. То есть я боюсь.
1: Ну, а было уже такое что-то, не знаю, как-то на тебя это повлияло, так что ты боишься, или это просто у тебя так на уровне самосохранения?
2: Ну, я просто как бы по рассказам в основном. И вот то, что у меня тоже действительно дедушка у меня так немножко выпивал, я видела пару раз, как вот он пьяный был и как он буянил. Мне этого достаточно было, чтобы больше никогда этих людей к себе не подпускать. То есть у меня другой опыт, противоположный. То есть я как бы осторожничаю. Но я бы хотела, да, как-нибудь научиться не бояться.
1: Я думаю, что нельзя от таких людей как-то отстраняться, потому что, ну, если, например, это твои друзья, да, то... Если мы от них так вот отделимся и скажем, ладно, фу, вы пьете, когда нам с вами неприятно, нехорошо, то это будет как-то так, что вот мы такие святые, мы такие хорошие, а вы вот такие вот плохие. Мне кажется, мы должны наоборот показывать им своим примером, мы должны быть чаще с ними, чтобы они видели, ну, видели, например, нашу жизнь, да, видели, что вот, а мы вот не пьем.
2: И без алкоголя,
1: например,
2: можно повеселиться.
1: Да, что можно и, да, весело провести время и без 100 грамм и так далее. Вот. И как бы я знаю, у меня вот есть друг, у которого есть такие друзья пьющие, и при этом он прекрасно с ними проводит время, ну, прекрасно, он сам не пьет, но... Он как бы их не чурается, ничего такого, и как бы это хорошие друзья, в принципе, вот. И они даже при нем иногда, не знаю, не пьют или еще что-то, стараются вести себя более правильно.
2: А вот. У тебя есть такой опыт, да, чтобы как-то ты влияла на своих знакомых своим образом жизни?
3: Своим образом жизни? Ну, они замечают, что я не пью, что не курю, что, ну, веду немножко другой образ жизни, не такой, как у них. Они замечают, и у меня есть опыт с моим другом, знакомым, о котором я тоже молюсь. И в данный момент я о нем молюсь, чтобы он бросил пить и курить. И у него есть собственное желание, и поэтому некоторое время назад он мне сказал, что он уже бросает пить, старается меньше употреблять, и мы с ним дальше продолжаем общаться, я продолжаю за него молиться, и я думаю, что Господь ответит на мои молитвы, и в итоге этот человек все-таки бросит.
1: Бывает такое, что твои друзья, например, там собираются там куда-то погулять или еще что-то, и говорят, так, Настю мы не берем, она все равно не пьет, мы сами
2: да,
1: себе.
2: Да, у меня такое было часто.
3: Ну, бывают такие, конечно, моменты. Недавно был момент, когда... Но скорее они больше меня все-таки зовут. Они понимают, что я в любом случае не буду пить, что я буду просто с ними сидеть, болтать, разговаривать, но все-таки они хотят видеть меня в их окружении.
2: Ну да. То есть они тебя не сильно уговаривают выпить?
3: Нет, они меня вообще не уговаривают, потому что они знают, что я в любом случае буду стойко стоять на своих принципах и не буду пить.
2: Здорово. Мне бы хотелось просто, чтобы люди, ну, как бы общались независимо от своих недостатков. Это, конечно, великий подвиг знать, как это делать. Вот.
1: Да, это было бы очень здорово на самом деле. Не нужно бояться, не нужно стесняться людей, которые, друзей, которые пьют или еще что-то делают. Нужно учиться этому на самом деле, потому что не каждый это так может, не каждый может продолжать дружбу с такими людьми. Хорошо, спасибо тебе большое, Настя, что ты пришла к нам в гости, что поделилась своей историей. Спасибо, Юля. Друзья, мы должны полагаться на Бога и научиться доверять Ему. Не думайте, что вы одни зависимы. Множество людей были зависимы и смогли с этим справиться. Нужно лишь научиться доверять Богу. А что невозможно человеку, как раз-таки возможно Ему. Если у вас есть такие же проблемы или что-то похожее, пишите нам, мы будем за вас молиться. До свидания.

0: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». С нами в гостях снова Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии Заокской и также магистр богословия. И вместе с нами Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем изучать тему о годовых праздниках, которые проходили в святилище, и как они раскрывают нам план спасения. Мы закончили прошлую тему на том, что вы сказали, что Пасха, который вот символизирует жертву Христа, это только начало годовых праздников. Что ж там дальше тогда? Если это только начало, то...
2: Ну, наверное, будет полезно вспомнить о том, как вообще, что из себя представляло земное святилище. Мы знаем о том, что святилище состояло из двора, на котором находился жертвенник всесожжения. И дальше шло непосредственно само здание святилища, которое состояло, собственно, из двух помещений. И поэтому мы все время говорим о том, что первый праздник, с которого начинается вот эта передача замысла спасения, первый праздник – это праздник Пасхи, который совершил Христос на земле. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Поэтому Пасха связана с двором, Пасха связана с тем, что приносится жертва Христа именно во дворе, в святилище. То есть в данном случае жертвенник всесожжения, он символизирует собой Голгофский крест. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Все остальные праздники, они будут связаны непосредственно с небесным святилищем. И мы знаем, что в других праздниках затрагивалось еще и вот это вот двухфазное служение Христа. И вот фактически служение первосвященника перемещалось с жертвенника на само здание святилища.

0: То есть получается, когда мы сталкиваемся уже с не с символами, которые вот на земле здесь происходили, в земном святилище, а с реальностью, с реальным Христом умирающим, то уже эти символы начинают приобретать некий иную окраску. Да? Если двор – это земля,
1: совершенно верно,
0: то тогда вот это здание самого, вот этот шатер скини, получается, речь тогда пойдет о небесном святилище.
1: Речь идет о небесном святилище. Причем здесь очень важно проследить то, как совершается служение на земле. Человек приносит жертву за грех, он заколает эту жертву, получает прощение, если его намерения чистые, искренние, и его раскаяние полное, он получает это прощение, но как раз служение святилища демонстрирует нам, что на этом проблема греха не решена. Решается проблема субъективного его прощения. Человек получает это прощение в реальности, но мы видим, что вот эта кровь приносимого животного, она фактически становится агентом по переносу этого греха во святилище. Потому что таким вот образом Господь нам показывает, что решение проблемы греха намного шире и сложнее, чем просто получение прощения вот такого вот на индивидуальном уровне.
0: То есть это как раз то, что мы говорили, что грех как вот поступок и грех как нечто совершенно глобальное, верно, которое объемлет не только землю, но и даже больше.
1: Совершенно верно. Поэтому вот в послании к евреям нас автор как раз и подводит к тому, что у нас сейчас есть надежда, и для того, чтобы нам увидеть, как Христос решает проблему нашего греха, он нас приглашает войти в небесное святилище верой, для того, чтобы продемонстрировать и увидеть, что же происходит дальше. А вот дальше как раз Христос и показывает, как решается эта проблема греха уже не на земле, потому что на земле он только приносит себя как в качестве жертвы. Но дальше в небесном святилище он уже фигурирует не только как жертва, но и как первосвященник. И поэтому последующие праздники годовые, они включали в себя не только принесение жертвы, они затрагивают еще и земное святилище как образец небесного, соответственно, для того, чтобы увидеть, как же решается до конца проблема греха во Вселенной, мы должны последовать за Христом дальше, в небесное святилище, где он представлен не только как агнец, который берет на себя грех мира, но и первосвященник, который является еще и царем и соправителем своего небесного Отца, еще и как первосвященник, который ходатайствует за каждого из нас.
0: Ну, наверное, тогда стоит, что называется, огласить весь список, да, вот тех праздников, которые есть, чтобы мы понимали, откуда и куда мы
1: совершенно
0: идем.
1: Верно.
0: Если мы начали с Пасхи, то что там дальше, сколько их?
2: Ну, здесь я бы, прежде чем к списку мы перейдем, отметил, что к празднику Пасхи в Ветхом Завете привязаны еще два других праздника. Праздник опресноков и праздник Вознесения первого снопа. И вот эта связка не случайна, потому что, по сути дела, вот эти три праздника в совокупности своей осуществились во время смерти Иисуса Христа на Голгофе. Если Пасха стала олицетворением Агнца, умирающего за грехи мира, и кровь этого Агнца дарует спасение человеческому роду, то опресноки, кстати, когда Израиль выходил из Египта, и тоже там была первая Пасха, то там, кроме того, что использовалась кровь для помазания косяков дверей, там же упоминается и пресный хлеб. Пресный не значит, какой-то не совсем хороший. Пресный подразумевает свободный от закваски, от дрожжей, от всего того, что связано с грехом. То есть этот хлеб тоже указывал на совершенство, на чистоту, на то, что израильтяне вот в тот момент, и все, кто совершает Пасху, и едят вот этот пресный хлеб, в домах у них ничего не должно быть квасного и всего,
0: а что... почему, кстати, вот закваска символизирует грех? Есть этому какое-то простое объяснение?
2: Ну, видите, мы не всегда можем объяснить, почему, но мы можем объяснить, что это значит. Вот так же и с этим. Вот Господь избрал этот символ закваски для того, чтобы, видимо, для того, чтобы показать способность греха влиять на все, что, с чем он соприкасается. Mm-hmm. Закваска – это что-то маленькое, но способное преобразовать.
1: И умножаться, наверное.
2: Преобразовать очень большой объем теста, к примеру, да? Очень большой объем теста. Также и здесь. То есть свобода вот от этой закваски подразумевает очищение, освобождение. И в смерти Христа оно предложено. Возможность оправдания такого всеобщего для всего мира. Не только для какой-то узкой категории людей. Каждый человек может в этом поучаствовать, может приобщиться вот к этой чистоте, этому бесквасному, так сказать, хлебу. А вознесение первого снопа, которое происходит на третий день после Пасхи, по Священному Писанию, было символом вот тех первых искупленных, которые воскресли вместе с вот в этот период, когда Христос умер. То есть мы видим, что первые три праздника святилища – это праздники, которые играют очень большую роль с точки зрения искупительного служения Иисуса Христа, и они привязаны к Голгофской смерти.
3: Далее в программе.
1: Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
2: С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
1: Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь. Очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
2: Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.
3: Небо на земле.
0: То есть вот три праздника в связке. Это то, что Христос сделал на земле. А остальные праздники, есть ли еще что-то, что Он делал на земле? Или все, или мы дальше переходим куда-то еще?
2: Но мы знаем, что Христос после своей смерти, за исключением явления ученикам, некоторых бесед, которые записаны в Евангелиях, Он уже не совершил чего-то такого, что могло бы носить характер какого-то большого, важного события. Следующее, что мы о нем читаем, Он вознесся на небо. И дальше самым ярким событием уже небесного порядка, которое отразилось в истории нашей Земли, в истории христианства, была Пятидесятница.
1: Причем интересно, что Пятидесятница сама по себе не имеет такого вот собственного названия, она привязана, этот праздник привязан к празднику Пасхи. Причем, отсчитав 50 дней от Пасхи, евреи праздновали этот праздник, и это был праздник дарования Торы, потому что в ветхозаветные времена как раз на 50-й день они получили 10 заповедей на Синае. Причем этот же праздник связан с днем посвящения святилища на земле. Поэтому интересно, что после воскрешения из мертвых, когда Христос возносится, перед вознесением Он заповедует ученикам, и это то, что в христианстве принято называть великим поручением. Он говорит, это одни из последних его слов, он говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И мы видим с вами, что вознесение Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи Христос возносится в небесное святилище, и дальше мы переносимся уже вот к этому второму празднику, после Пасхи мы переносимся к Пятидесятнице, которая описана в 5 главе книги Откровения, когда фактически мы наблюдаем за тем, что на небе, в небесном святилище происходит обряд или день инаугурации Иисуса Христа как царя и первосвященника, когда почему и Пятидесятница на земле была связана с Пасхой? Потому что на небе фактически воспринимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления, то, что Христос стал агнцем, который взял на себя грех мира. Его жертва принимается, и он таким образом, на основании этой жертвы, он становится царем и первосвященником.
2: Жертва делает возможным, по сути дела, его воцарение и принятие статуса первосвященника. То есть при отсутствии жертвы, по крайней мере, так мы видим из Священного Писания, Христос не может занять это положение. Жертва необходима для того, чтобы Вселенная признала его, как сказано в Откровении 5 главе, достойным того, чтобы принять царство, силу и славу вот того положения, которое он обретает.
1: Почему и когда звучит вопрос, кто достоин взять книгу из руки сидящего на престоле и снять 7 печатей ее, воцаряется гробовая тишина во всей вселенной, и никто не может здесь ответить на этот вопрос. Если раньше в 4 главе книги Откровения мы видим, что вся вселенная наполнена звуками радости, словословия и песнопения, то в 5 главе воцаряется вот эта тишина, никто не может здесь ответить на этот вопрос до тех пор, пока Иоанну не показан вот этот агнец, который, в лице которого он видит Иисуса Христа. Угу. Поэтому отсюда, вот с этого момента, с 5 главы книги Откровения, фактически это есть та самая небесная Пятидесятница, в ответ на то, что произошло на небе, и здесь мы видим вот эту вот взаимосвязь того, что происходит на небе, и того, что происходит на земле. В ответ на то, что происходит на небе, и Христос становится первосвященником и царем, на земле апостолы Иисуса Христа получают обетованного Святого Духа как раз на день Пятидесятницы, через 10 дней после вознесения Иисуса Христа.
2: Да, здесь нужно еще, наверное, пояснить, что же происходит на небе? То есть Христос не просто воцаряется, Христос не просто становится первосвященником, а одно и другое подразумевает, если так можно сказать, пользуясь современным языком, открытие небесного святилища. То есть, по сути дела, Пятидесятница на земле – это некий такой отзвук того, что на небе открывается небесное святилище, не в том смысле, что оно до сих пор было заперто и вообще его не было, а в том смысле, что открывается оно с точки зрения осуществления плана искупления на основе жертвы Иисуса Христа. До сих пор оно существовало как место обители, место, скажем, совета Божьего, место прославления Божьего. Сейчас в нем начинает осуществляться план искупления на основе того, что совершил Иисус Христос на Голгофе. И это очень важный момент, потому что с этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления. То есть мы, конечно, можем обращаться к истории земного святилища, анализировать его, что мы и делаем, изучать, потому что оно раскрывает реалии небесные. Но как место, куда человек должен приходить с жертвой и искать там прощение, оно уже свой смысл утрачивает, потому что открывается небесное.
1: Почему?
2: Даже можно сказать, что оно утрачивает свой смысл еще чуть раньше, потому что мы читаем в Евангелии о том, что в момент смерти Иисуса Христа завеса была разорвана надвое. Вот. Но, видимо, здесь нужно говорить о двух совмещении вот этих, хотя они по времени не совпали, эти два события, но, скажем, и у одного, и у другого есть вот такое право быть названным моментом, когда одно святилище теряет свое значение и начинается служение в другом.
0: Угу. Так, ну, на Пятидесятнице, кстати, вот вы сказали, что в ответ на это воцарение Христа и становление его первосвященником апостолы здесь на земле получают особый дар Святого Духа. Насколько каждое событие из вот последующих, которые мы будем смотреть на небе, будет иметь какой-то отклик на земле? Раз мы, вот день Пятидесятницы фактически, да, вот мы посмотрели, он происходит на небе, сам праздник происходит уже на небе реальный, на земле тоже что-то происходит. Угу. Всегда ли это так? Какие дальнейшие праздники у нас?
1: Ну, во всяком случае, мы видим, что всякий раз, когда Христос что-то делает на небе, например, 6 глава нам показывает в книге Откровения, что когда он вскрывает печати, что-то происходит на небе и одновременно что-то происходит на земле. Мы дальше видим, что он раздает трубы ангелам, и когда трубы трубят на небе, на земле в этот момент тоже что-то происходит. То есть как раз вот книга Откровения, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. То, что происходит на земле, это некое отражение того, что происходит на небе. Почему и когда Иоанн на острове Патмос в 90-х годах нашей эры, он пишет книгу Откровения, Апокалипсис, достаточно тяжелый период для церкви на земле, потому что церковь была гонима. Фактически книга Откровения, Апокалипсис дает надежду церкви. Именно потому, что здесь продемонстрировано то, что Христос держит все в своих руках. И то, что происходит на земле, те ужасающие иногда события, которые происходят на земле, они не могут застать врасплох Иисуса Христа. Христос во всеоружии встречает все это, потому что Он является Богом истории, потому что Он как первосвященник и царь, который посвящен на царство в 5 главе, он фактически осуществляет все то, что происходит на земле.
3: Небо на земле. На земле.
2: Может быть, здесь нужно отметить, что нам не стоит искать каких-то земных подтверждений событиям, происходящим в небесном святилище. Потому что важно? Важно не то, чтобы вот каждую деталь найти, хотя, безусловно, если мы знаем книгу Откровения, если мы ее внимательно изучаем, то мы действительно там видим, что то, что происходит там, оно каким-то отзвуком отзывается на земле. Но более важно другое – видеть целостно происходящее на небе и также целостно происходящее на земле. То есть вот этот вот целостный план искупления во всех этих, отраженный во всех праздниках ветхозаветных, осуществляется на небе, в небесном святилище. И в целостном плане план спасения, концепция спасения осуществляется здесь, на земле. Вот эту вот целостность более важно видеть, чем, скажем, какие-то отдельные элементы.
1: Здесь, кстати говоря, ведь не секрет, что многие христиане не обращают внимания вот на эту часть служения Христа. Есть вот такое в богословии понятие «целокупный Христос». То есть, когда мы не берем только лишь идеи, связанные с искуплением на кресте, да, а когда мы подразумеваем все служение Иисуса Христа и как царя, и как первосвященника, и как жертвы, то есть когда мы говорим о концепции спасения в целом, не отделяя что-то такое, что нам нравится больше всего, а на остальное не обращая внимания. То есть как раз вот небесное святилище, то, что здесь происходит, как раз расширяет нам, перед нами картину в целом.
2: Вот в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на следующий праздник, праздник труб так называемых. Праздник труб – это первый день 10-го месяца, это как бы новый цикл, праздники привязаны… 7-го месяца, прошу прощения, да. Праздники, привязанные уже к другому месяцу, не к первому, как предыдущие. Угу. И что интересно, что На самом деле трубы звучали в начале каждого месяца. И труба в начале седьмого месяца – это как бы седьмое звучание трубы в течение года. И да, речь идет о празднике труб в первый день седьмого месяца, но, по сути дела, вот эта труба, как бы, когда она звучит, она является своего рода продолжением или напоминанием, как угодно мы здесь можем мыслить, вот тех других труб, которые когда-то звучали в первый день первого месяца. Там, и так
1: далее. Семь новомесячных труб.
2: Да, семь новомесячных труб. То есть все они на протяжении всего года выполняют как бы одну и ту же функцию – напомнить о приближающемся судном дне, так называемом, который должен прийти через совсем короткое время. И в особенности вот эта седьмая труба, когда она прозвучала, это указание на то, что осталось совсем немножко времени, совсем чуть-чуть времени до вот этого следующего праздника.
1: Почему и в Откровении мы видим семь труб, которые являются фактически указанием на божественный суд над нечестивыми, которые проливают кровь святых. И это семь труб, которые, семь наказаний, которые мы видим с первого пришествия Христа и до начала следственного суда они трубят, но пока что они еще связаны с милостью, с благодатью Божией. Господь еще не полностью изливает свои суды, извергает свою ярость над нечестивыми, потому что есть еще время для покаяния.
0: Получается, праздник труб – это не суд еще сам по себе, это только предупреждение.
1: Это приготовление. Вот эти семь
2: предостережения,
1: труб – предостережение и приготовление к тому, что наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
0: Фактически у нас осталось только еще один праздник, который будет говорить нам о уже втором пришествии, да, или о суде каком-то. Что у нас остается?
2: Там два праздника. После труб идет Йом-Кипур, так называемый.
1: День искупления.
2: Один из самых необычных и, если можно так сказать, самых торжественных с точки зрения вот того, тех чувств, которые он пробуждал в людях, потому что в иудаизме, например, этот день считался судным днем, днем, когда особенным образом человек предстает на суд перед Богом. И если просмотреть библейское описание вот этого дня, вот этого праздника, то мы там как раз видим продолжение искупления, которое начато на кресте. Кульминация этого праздника является возложение грехов, уже вынесенных из святилища, на так называемого козла отпущения, под которым мы подразумеваем истинного виновника греха. У греха всегда два виновника. Это сам человек, который его совершает, и тот, кто за этим человеком стоит. Тот самый богопротивник, которого мы называем сатаной. И вот в Йом-Кипур он получает, над ним выносится приговор. Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле, потому что он родоначальник.
1: Причем интересно, что если до этого все то служение, которое совершалось, даже годовое служение, которое совершалось, все праздники, они были привязаны к жертвеннику всесожжения во дворе и к первому отделению, которое называлось «святое», то уже вот этот праздник Йом-Кипур или День искупления, он включал в себя и служение во втором отделении святилища, которое называлось «святое святых», где находился Ковчег Завета. Внутри него находились заповеди, и туда входил однажды в год, как раз на судный день, на Йом-Кипур, входил первосвященник, и, совершая определенные манипуляции с кровью, он вносил туда фактически кровь, принесенную за весь израильский народ, и выносил оттуда прощение и благодать Божию для народа, но вместе с тем вот эта самая вина, она возлагалась, вина, собранная, так скажем, с Израиля на протяжении всего года, то, что скапливалось, она возлагалась вот на этого как раз зачинщика всякого греха, которого мы называем Люцифером или Сатаной.
0: Но это фактически должно произойти уже и в небесном святилище, и на земле, раз мы видим продолжение.
1: Совершенно верно.
0: Выходит священник во двор, и продолжение этого ритуала во дворе уже видим.
1: Книга Откровения как раз об этом и говорит. Ну и остается последний праздник, это праздник Кущей, который символизирует второе пришествие, который символизирует Царство Божие. И поэтому в книге Откровения, в 21 главе, когда Иоанн видит спускающийся с неба город, он говорит «сей скиния Бога с человеками», он называет это тем же самым словом, что назывался этот праздник, праздником Кущей. То есть, иначе говоря, город он называет вот этим самым шатром, в котором Бог встречается с человеком.
0: Замечательные образы, вообще многое проясняет в дальнейшем. Встает вопрос, как вообще можно понять Откровение, не читая Ветхого Завета, тогда получается. Благодарю вас, друзья. Благодарю и вас, что вы были с нами все это время. Пусть Господь вас благословит вникать в те праздники и в то, что происходит в небесном святилище. Так мы можем понять план искупления, уготованный для нас.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Евангелие от Матфея, 10 глава. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, говорит Иисус, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Многим трудно понять, что хотел сказать Иисус этими словами. Но послушайте историю Геннадия Ильича из Ставропольского края, в которой вы увидите наглядно, как происходит то, что предсказывал Иисус. Иисус видел, с чем придется столкнуться и перед каким выбором придется стать человеку, искренне пожелающему быть его учеником и последователем, искренне пожелающему соблюдать заповеди Божьи. Вот что Геннадий Ильич пишет. «Мне 54 года, мою жену зовут Елена Ивановна. Имеем мы 4 сыновей, все уже взрослые и женаты, 6 внуков и 1 внучку Олесю. Вот что мы нажили с Еленой Ивановной за 34 года. Мое прошлое связано с мирской жизнью и очень неправильной. Нарушал почти все заповеди закона Божьего, только что не убивал никого. А теперь, что я могу сделать, чтобы доказать своим родственникам и своим детям, а также жене своей Елене, что я стал другим человеком?» После крещения в церкви христиан адвентистов седьмого дня Геннадия Ильича просто все стали считать фанатиками малоумным. Так он пишет в своем письме. Говорили, что ему нужно лечиться у врача-психиатра, а не по субботам в молитвенный дом ходить. У Геннадия Ильича, как он сам пишет, просто нет слов, как вам это все описать. Ведь с того самого дня, как я крестился, я живу один. Конечно, Геннадий Ильич живет со своей супругой в одном доме, под одной крышей. Но отношения друг с другом очень плохие. Нет семейного единства, фактически нет и семьи. Но, пишет Геннадий Ильич, его все время успокаивает Библия и поддержка Господа Иисуса Христа. Он пишет: «Ведь я знаю, что я не один, а Он всегда со мной». А путь к познанию истины Геннадия Ильича был таким. С 1995 года он стал ходить и посещать молитвенный дом свидетелей Иеговы и стал изучать Библию по воскресеньям. Где-то больше года Геннадий Ильич ходил по воскресеньям в их молитвенный дом, но потом его связь с ними порвалась. Из-за того, что Геннадий Ильич является донором, сдает кровь, они считают, что этого делать категорически нельзя. Якобы Библия запрещает сдавать кровь для спасения нуждающихся. Геннадий Ильич был долго в смущении, не знал, куда обратиться за помощью, чтобы продолжить изучение Библии. Но хотя он и знал про церковь христиан-адвентистов седьмого дня, но не решался обратиться к ним за помощью. Причина простая. В их селе адвентистов очень мало, где-то человек 10, а свидетелей Иеговы больше 80. Но когда Геннадий Ильич случайно встретился со своей односельчанкой, адвентисткой, он все рассказал о своих духовных переживаниях. Разговор был с ней долгий, но, одним словом, Геннадий Ильич стал посещать молитвенный дом христиан-адвентистов седьмого дня по субботам. В этом молитвенном доме, как пишет Геннадий Ильич, он обрел покой души. В марте 2007 года он был приглашен на программу тайны апокалипсиса, которая транслировалась из Киева по спутниковому каналу. Программу вел Петр Кулаков. После программы Петра Кулакова с Геннадием Ильичем что-то произошло. Он пишет, что не может описать вновь словами то, что творилось у него в душе, но в итоге Геннадий Ильич полностью решил посвятить свою жизнь Иисусу и заключить с ним завет через водное крещение. 31 марта 2007 года Геннадий Ильич принял крещение в городе Невинномысске. После крещения он стал совершенно иным человеком. Но зато его товарищи, бывшие собутыльники, отвернулись от него. Геннадий Ильич пишет: «Мне стало не по душе. На душе мне стало не по себе. Что, я думаю, сделал им плохого? Но не говоря о друзьях, со мной развелась и моя жена, и дети перестали уважать. Зато все снохи радовались. Мама, ведь ты должна радоваться, папа целый год не пьет спиртное, не курит, даже не употребляет, как раньше, крепкий чай и кофе». А она отвечает: уж лучше бы он пил и курил. Курме Геннадий Ильич, село Заветное, Ставропольский край. Этими грустными словами Геннадий Ильич заканчивает историю в своем письме. А лично мне хочется преклониться пред его мужеством, верой и любовью к Господу Иисусу Христу. Очень мало людей готовы были бы выдержать такое общественное давление ради своих убеждений. Но настоящий, зрелый и сильный человек проявляет себя именно тогда, когда стоит вопрос верности ценностям и принципам. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете». Поэтому мы не имеем никакого права осуждать тех, кто в силу невежества или сердечного ожесточения относится с предубеждением к тем, кто находит смелости мыслить не так, как мыслят все, кто находит мужество жить непопулярно, следуя скорее голосу совести, чем моде. Но все же сделать призыв к терпимости мы обязаны. Дорогие друзья, что было бы с миром нашим, если бы все непонятное нам мы бы окрещивали как сектантское или, хуже того, как сатанинское? Так много в нашем большом мире людей, живущих по-другому, не так, как мы. Что делать с ними? Один мудрец сказал: если ты не можешь чего-то понять или принять, научись хотя бы уважать. Именно поэтому в такой многоконфессиональной и многонациональной стране, как наша Россия, недопустимо суеверное отношение к тем, чей образ жизни отличен от нашего. Нетерпимость, притеснение, дискриминация, подобные той, что мы видели в истории Геннадия Ильича, никогда не будет способствовать процветанию российского общества. Запомните, мы все творение одного Бога, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из стихотворцев говорят: мы его род.
3: Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник. Это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия.

общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди 7 светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди 7 светильников. 7 светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов.
где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни,

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы уделим внимание, чтобы поговорить, подумать о том, где же можно взять то, чего у нас нет, и что может способствовать тому, что одиночество мы не будем чувствовать так резко. Это то условие, которое мы говорили, что без него человек чаще всего чувствует себя одиноким. Наша вера, наши отношения с Богом. Наверное, вы подумали, да, а я не верю в Бога, а я вообще неверующий человек. Да много сейчас есть таких людей, которые заявляют о том, что они совершенно неверующие, что они не имеют веры в Бога. Давайте поговорим, правда ли это. Такие люди наговаривают на себя. Почему? Потому что неверующие люди, таких не бывает. Неверующий человек – это тот человек, у которого нет ни веры, ни надежды, то есть не видит будущего. Давайте мы проверим себя. Возможно, это не так, и мы совершенно неправильно думаем о себе, что у нас нет веры. Если вы садитесь в трамвай или троллейбус, во что вы верите? Конечно же, в то, что вы доедете до той остановки, где нужно, и выйдете. Значит, есть у вас вера. Если вы поступаете в институт, во что вы верите? Что вы окончите этот институт и получите диплом и необходимую для вас специальность. Вы просто идете в продуктовый магазин, покупаете продукты, покупаете хлеб. Во что вы верите? Что вы съедите этот хлеб, он не принесет вам какого-то вреда, а наоборот принесет пользу. Если вы вскапываете огород весною, сажаете какие-то растения, семена, какие-то помидоры, огурцы, во что вы верите? А в то, что этот плод вырастет и принесет вам удовольствие на вашем огороде, так и появятся эти плоды. Так что нельзя сказать, что человек полностью неверующее существо. На каких-то маленьких уровнях вера все равно присутствует у человека. Назовем этот уровень бытовым. То есть на бытовом уровне у человека существует вера. Значит, его уже нельзя назвать неверующим человеком. Так что сегодня мы не можем говорить о том, что вы или я, или кто-то там, наши друзья, неверующие люди. Таких не бывает. Люди, которые ни во что не верят, что они окончат, не верят, что доедут, не верят, что будут здоровы и будут жить, что женятся, что будут у них дети. Такие люди попадают в состояние депрессии, и они исчезают с этой земли. Итак, что же такое вера? Библия дает нам однозначный ответ. Вера – это дар Божий. Значит, все мы имеем, кто больше, кто меньше, дар Божий. Получается, что тот, кто верит больше, он просто имеет большой дар веры. Кто-то имеет очень маленький дар веры, допустим, только в свой огород или в свой диплом. Он имеет дар, но он имеет его очень маленьким. Но все мы верующие люди. Но вера сама по себе, она имеет разные окраски, разную величину. И если мы с вами подумаем, мы можем определить, что много прилагательных можно поставить к слову «вера». Но давайте посмотрим, как об этом говорит Библия. Когда ученики собрались вокруг Иисуса, Он сказал им удивительную фразу. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы прочитаем 8 стих. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Удивительная фраза. Ведь мы говорим о том, что вера уже есть. Когда он придет на эту землю, он будет искать веру. Так она есть, это дар Божий. Он дает ее нам в меньшей или большей мере. Что же имеет в виду здесь Иисус Христос, который говорит о том, что вера будет им искаться? Где он ее будет искать? Все дело в том, что он будет искать качественную веру. А какая она может быть? К слову «веру» можно применить такие слова. Слабая вера, мертвая вера, сильная вера, крепкая вера. Это все прилагательные, определяющие окраску, величину, качество нашей веры. Иисус Христос, пришед на эту землю, будет искать в нас с вами совершенную веру. Что же это за вера совершенная? Если у нас есть вера, хотя бы маленькая, и об этом говорит Библия. У вас есть вера, но она очень маленькая. Откуда она пришла? Вера, которая у нас есть, это дар Божий. Как развивается вера? Первое, мы говорим человеку: «Ты знаешь, что есть Бог?» Он говорит: «Не верю». «Ты знаешь, что Он за тобой ухаживает и защищает тебя?» Человек говорит: «Не верю». Но ты видишь и знаешь, что ты сегодня ложишься в постель спать, а завтра утром встанешь. Верю. Уже есть вера. Уже есть какой-то уровень веры. Как же его увидеть и как начинать его поливать, ухаживать за этим росточком, который есть, чтобы он начинал расти? Так вот, можно и подумать каждый о себе. Если мы дышим, мы закрываем глаза и усыпаем, то кто-то бдительно следит за всеми системами нашего организма, чтобы я утром проснулся. Потом он помогает мне двигать ногами и руками, чтобы я пошел в столовую поел. Потом он помогает мне дальше идти по этой жизни, выполняя свои обязанности. Кто это? Тот, кто руководит этими системами, управляет и дает мне, кто создал мой разум, если мы способны думать. И тут человек начинает, правда, соображать. Ничего не могло появиться само по себе. Итак, вера – дар Божий. Вера тесно связывает человека с Творцом. И поэтому, если человек видит точно то, что уже у него в жизни есть, он не может быть неверующим человеком. Он видит и знает, у него есть зрение, у него есть способность дышать, думать, смотреть, слышать. Кто дал ему это? Это то, что приходит сверху, то, что не подчиняется нам. Человек может только убрать это все, но дать не может. Все это дает Творец Господь. Так развивается наша вера. Это первый сегмент развития веры, который мы можем обозначить словом «благодать». То есть то, что от нас не зависит, мы это не заслужили, а оно есть у нас. Это подарок. Благодать – это подарок Божий нам. И здесь начинает развиваться наша вера. Многие люди сегодня удовлетворяются тем, что они имеют от Бога. Да, Господь мне дал дыхание. Ну и что? У меня был такой сосед когда-то, жили они за стенкой, который каждое утро, когда он слышал, что в нашем доме есть пение, мы как-то с музыкой каждое утро славили Господа, он выходил на двор и говорил: «Да, Господь есть, я знаю, что Он есть там, на небе где-то далеко, но я хочу, чтобы были у нас такие выстроенные отношения. Боже, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». И вот в таком настроении он жил всю жизнь, считая себя атеистом. И вот какой же это атеист, который знает, что Бог есть на небе, что Он Творец, что Он дал человеку все, но ты меня больше не трогай, и я тебя не буду трогать. Такое расстояние между мною и Богом. Это как раз вот этот первый сегмент веры. Бог готов дать, человек это берет, но даже спасибо не скажет за это. Я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Человек должен сказать слова благодарности. Поэтому назовем это поклонением или благодарностью Богу за то, что Он нам дал. И наша вера начинает развиваться. Как же она развивается? Развивается по дороге благодарности. Это удивительный фактор, развивающий нашу веру. Когда мы читаем Библию, апостол Павел говорит нам о характере людей сегодняшнего времени, последнего времени. Одна черта такая очень популярная сегодня у людей на земле – это люди будут неблагодарны. И это характерно для людей нашего времени. То есть сегмент веры отсутствует. Вера несовершенная. Она только имеет один сегмент, а второго нет – люди неблагодарны. И вы знаете, люди неблагодарны не только Богу, они сегодня неблагодарны друг другу. Есть очень многие дети, вырастая в семье, родители их кормят, одевают, думают о них, беспокоятся, помогают им. А дети, написано, будут неблагодарны. То есть развитие веры детей остановилось на уровне «я получаю, но я не благодарю». Вера не развивается. Дорогие мои друзья, возможно, и вы можете назвать себя неверующим человеком только потому, что вы не развиваете это чувство, эту черту характера – благодарить. Это очень видно на семейных отношениях. Мужья редко говорят спасибо своим женам. которые что-то сделали, приготовили, бегали, мыли, стирали, гладили. Наконец, они вот продукт на столе, продукт работы в шкафу, все красиво сложено. И женщина, конечно же, ожидает. Ну и что скажет муж? А он молчит. Он неблагодарен. Он соответствует тому списку, который апостол Павел написал о людях последнего времени. Люди неблагодарны. Давайте обратим внимание на эту сферу нашей деятельности, нашего развития веры. Благодарите ли вы Бога за то, что получили? Сколько раз вы Господу сказали: «Господи, у меня сегодня ноги ходят, спасибо Тебе, уши слышат, я сегодня имею завтрак, спасибо Тебе». И если я развиваю этот дар благодарности, эту черту характера, я развиваю свою веру. Вера развивается дальше. Куда же дальше развивается вера? Давайте посмотрим, что же делает человек, который благодарен. Общение. Умение общаться или желание общаться появляется у того человека, кто благодарен. Я получаю, я благодарю, и я хочу рассказать об этом. Не просто буркнуть слово «спасибо» через зубы. Это не благодарность. Надо рассказать человеку, за что ты благодарен. И тут возникает общение. Общение за что? С вопросами, ответами, с объятиями и, возможно, в семье, с поцелуями. И это должно быть. Это есть общение, которое вытекло из состояния благодарности. Если я воспитываю внутри свою веру, и чтобы Иисус Христос нашел меня на этой земле, когда придет в совершенной вере, я, конечно же, буду стремиться к тому, чтобы общаться. Но с кем? Общаться с теми людьми, которые тоже ощущают божественную любовь к себе, получают дары и которые благодарны Ему за это. Я хочу быть в среде этих людей. Но когда вы приходите в храм, или когда вы находитесь среди какого-то количества людей, вы не всегда довольны этим общением. Слово «общение» еще ничего не значит. Общение может вызвать бурю каких-то отрицательных эмоций. Зачем Господь такое распоряжение дает нам, такой путь? Иди, и ты должен пообщаться. Именно в общении развивается наша вера. Оказывается, человек в одиночестве, он не может развивать веру. И многие говорят: зачем мне идти в храм? Я посижу дома, почитаю Библию, помолюсь, все будет хорошо. Вера, да, действительно, она будет существовать, но на уровне этих двух сегментов. Третьего не будет. А третье развитие веры – это общение. Почему необходимо общаться? Нужно учиться общаться с разными людьми. Это усовершенствует мои понятия, мои реакции, мое управление своими эмоциями. И если я встречаю группу людей, и среди них есть человек, который мне неприятен, и я буду общаться с ним, или я ухожу в одиночество, от этого зависит уровень моей веры. И если я научился общаться, то есть я обуздываю свои отрицательные эмоции, и, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, «принимайте друг друга». Если эта женщина или этот мужчина вам неприятен, это не значит, что вы должны уйти из этого общества, которое вам неприятно. Принимайте друг друга такими, как Иисус Христос принял вас. Представляете себе, если бы Иисус Христос посмотрел на нас, таких несовершенных, неблагодарных, и от нас отогнал от себя: «Не хочу с вами общаться». Как Иисус Христос принимает нас, таких несовершенных и неблагодарных, таких с разными искривлениями нашей натуры, нашего внутреннего содержания, Иисус говорит: все равно приходите ко мне, я попытаюсь с вами пообщаться, я попытаюсь что-то, чем-то вам помочь. И мы встретили человека в обществе, который не совсем нам приятен. Так вот, наша вера развивается на этом уровне. Может быть, я ему помогу чем-то? Может быть, я просто приму его таким, какой он есть? То есть я буду спокойно его воспринимать и буду развиваться в этом коллективе, в этом обществе. Наша вера развивается. Я бываю часто на берегу моря, особенно в Абхазии. Там берег весь в гальке. И всегда я удивлялась. Ну как может море довести до совершенства обычный камень? Он такой гладенький, он такой кругленький, как будто его точили инструментами какими-то, какой-то станок специальный. Как можно сотворить такую красоту? А как это творится? Каждый камень трется о другой, может быть, искры летят. Когда шторм, там выбрасывается куча этих камней, они еще несовершенные, острые. Но проходит время, и мы видим на берегу прекрасные круглые галыши, прекрасные. Так их приятно взять в руки. Может быть, это наш характер, который нужно обтереть в этом обществе до уровня, который поможет нам усовершенствовать свои реакции. И мы будем такими же гладенькими, если мы будем общаться. Поэтому не надо изолировать себя. Надо идти туда, где есть люди, общество, церковь, храм, и усовершенствовать свою веру. Но оказывается, вера еще не совершенная. У нас еще нет одного сегмента, чтобы она стала совершенной. Что это за сегмент? Четвертый сегмент нашего усовершенствования веры – служение. Мы должны выйти за пределы нашего внутреннего мира, усовершенствовать свою веру тем, что мы идем служить людям. Мы хотим общаться даже с теми, кто далеко от нас и далеко по уровню веры, далеко по развитию. Мы должны идти туда, чтобы им рассказать о том, что мы узнали. Это усовершенствует нашу веру. Если я что-то знаю, если я убедился, что Божья благодать во мне есть, я вижу это, и я испытываю очень большое, горячее чувство благодарности моему Господу, и я люблю людей, которые находятся рядом со мной, то усовершенствование моей веры будет направлено туда, где люди не знают об этом. Я ищу таких людей. Где есть такие люди, которые этого не знают? Я хочу им рассказать о том, что Господь сделал в их жизни. И идет развитие веры как бы по спирали. Я нахожу таких людей, я служу им, я рассказываю о том, что сделал Господь со мною. Это служение людям, у которых вера находится в состоянии зародыша, которые находятся в состоянии крайне неразвитого состояния. И эта вера маленькая, она ничтожная. Но я помогаю этому человеку расти в вере. Моя вера развивается до совершенства, если я служу людям. А теперь давайте посмотрим, как это сообразуется с состоянием одиночества. Ведь мы говорили, что если у человека вера очень маленькая, или ее нет, он считает, он чувствует одиночество, он чувствует холод душевный. Как это удается удалить? Господь дает нам радость, Он дает нам какие-то подарки. Да, и говорит этим: «Я тебя люблю». И мы знаем, что мы любимы. Поэтому я говорю: «Господи, а я тебе тоже благодарен, я тебя люблю». Вера растет, одиночество уходит, щит восстанавливается. Я хочу служить, я хочу дать, отдать себя. Где? И в том общении, где люди верят, и том, где люди не верят, где, возможно, очень далекие от меня люди. Я хочу служить, я хочу быть нужным кому-то, необходимым. Я восстанавливаю эти три щита. Итак, девизы развития каждого сегмента веры. Когда мы узнали о том, что благодать Господа пришла в мое сердце, и я точно знаю, Иисус любит меня. Восстановлен щит любви. Иисус меня точно любит. Он мне так много дал. Но я также люблю Иисуса, как вы видите во втором сегменте веры, благодарности. Я люблю Иисуса, и я хочу об этом сказать не только Иисусу в тайной моей молитве, а я хочу это сказать в том кругу, которые тоже это испытывают. И поэтому этот внутренний девиз: «Мы все люди любим друг друга, потому что Иисус любит нас, и мы об этом знаем». Наша вера растет. Но Иисус любит не только нас в этом узком кругу верующих людей. Иисус любит всех людей. И поэтому я у Иисуса учусь любить всех. Я люблю всех людей. Это великолепное ощущение полета, необходимости для людей отдать, и оно удовлетворено, и я никогда не буду чувствовать одиночество. Вера моя растет, и она как красивый цветок, она распускается, приносит плод и приносит радость не только мне, внутреннее удовлетворение. Вы можете понаблюдать за развитием любого человека, особенно когда мы воспитываем детей. Когда мы говорим, что Люди маленькие, которые начинают только свой путь веры, они должны общаться с родителями и выражать свою любовь и преданность. Родители отдают маленькому человеку, своему сыну или дочери, свою любовь. Они воспитывают в нем то, что он может получить. Да, он получает. Но если вы не воспитываете второй сегмент веры ребенка, вы будете иметь ограниченный, неразвитый сегмент, который будет по жизни с этим ребенком идти, и он никогда никому не выразит это чувство благодарности. Развивайте у своих детей чувство благодарности. И именно об этом говорит Библия. Люди последнего времени или дети последнего времени будут непослушны родителям и неблагодарны. Это как раз тормоз, это тормозит развитие нашей веры. И если мы будем общаться в своем семейном кругу, и учить детей общаться друг с другом, они развивают свою веру. Вот как воспитываются верующие, преданные дети. Они будут верить и благодарить не только Бога, но они будут благодарны своим родителям, а в будущем будут благодарить своих супругов. И последнее – служение. Учите детей своих служить друг другу. Служить другим людям, не просто что-то делать там или отдать, а любить этих людей, чтобы сделать их лучшими. Если вы дадите им собственный пример развития веры, дети вырастают, и дети становятся верующими людьми, которые никогда не скажут: «Я не верующий, я не верю в то или другое». Нет неверующих людей. Все люди верующие. Но давайте посмотрим, на каком сегменте мы потеряли свою веру. Возможно, вы находитесь на самом ограниченном сегменте – получать от Бога все. Давайте подумаем об этом сегодня. Возможно, вам нужно научиться быть благодарными и учить своих родных, близких, а также детей. Возможно, вы дальше не развиваете свою веру, остановились на этом и не хотите общаться ни с кем. Вы не посещаете храм, вы не идете в молитвенный дом, вы сидите дома и довольны тем, что вы верующий человек. Но этого мало. Библия нам говорит, что нужно развивать свою веру в общении и принимать людей такими, какие они есть. И если вы готовы служить другим, вы развиваете дальше свою веру. И когда эти все сегменты работают, ваша вера будет совершенной. И когда Иисус Христос придет на эту землю, Он будет искать людей, найдет ли веру на земле. Для Господа не нужно прилагательного. Если он говорит слово «вера», это подразумевает совершенную веру. И поэтому сегодня, когда мы говорим о вере, мы должны именно и идти по этой дороге к идеалу веры. И я призываю вас сегодня, чтобы вы поняли от всего сердца, Иисус любит вас. Любите ли вы Иисуса? Развивайте свою веру. Можете ли вы сказать: «Мы любим друг друга»? И я хочу служить всем, я люблю всех, потому что мой Иисус любит всех. Если вы зададите себе эти вопросы, вы увидите, на каком этапе остановилось развитие вашей веры. Вы можете сами себе поставить диагноз, и вы найдете путь развития, где вы остановились. С этой точки продолжайте дальше движение по дороге совершенная вера. И я уверена, что если вы зададите себе эти вопросы, если вы попросите Небесного Отца помочь вам усовершенствовать вашу веру, Он услышит вашу молитву, Он будет рядом, потому что Он любит вас и любит всех людей, и вас каждого лично.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о последних событиях мировой истории под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». Одно из библейских предсказаний, которое мы исследуем в рамках данного цикла, записано в 24 главе книги пророка Исаии. Какие бедствия, по словам древнего пророка, постигнут землю? Когда и как все это произойдет? Как можно избежать грядущей катастрофы? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Прежде чем мы приступим к нашей сегодняшней теме, я хотел бы, чтобы вы напомнили то, о чем мы вели беседу в нашей прошлой программе, поскольку наша сегодняшняя программа является продолжением предыдущей.
3: Да. Действительно, 24 глава Исаии изумительная в том смысле, что она в такой небольшой, очень емкой информации подает большую панораму истории, с одной стороны, но особенно акцентирует на последние события всемирной истории. Вот. И там перечисляются главные проблемы, с которыми встретится человечество в конце истории. Это мы разобрали с вами экологический кризис, да, бедствия в природе, очень сильно предсказанные, которые не были характерны для предыдущих веков и поколений, потому что природа имела такую внутреннюю способность восстанавливать себя всегда. Да? Вот. А здесь говорится о очень сильных, необратимых процессах, пророчество говорит, которых уже невозможно поправить. Необратимых процессах в природе и в обществе.
2: Давайте подытожим все те бедствия, о которых говорится в 24 главе книги Исаии.
3: Здесь говорится, конечно, сначала причина дается, да? Вот, что все-таки причиной всех бедствий является беззаконие, нарушение закона, нравственного закона Божия, который дан человеку в 10 заповедях. Это является главная причина. Люди изменили эти заповеди, люди их отбросили, люди не руководствуются этими заповедями. Зато, говорится, проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. И в первую очередь здесь говорится именно о гибели растительного мира, животного мира, о вырождении, которое происходит в обществе. Особенно говорится о исчезновение естественной радости, которая заменяется всякого рода возбудителями и так дальше. Вот это мы читали уже, в прошлый раз говорили. Вот. И третий момент, который тут мы разобрали с вами, это что, несмотря на все эти трудные обстоятельства, Господь продолжает обращаться к людям посредством проповеди Евангелия. Есть, оставляя надежду каждому человеку, чтобы человек не был в шоке от того, что он видит, что есть все-таки надежда.
2: А вот у меня в связи с этим вопрос. Вы сказали о бедствиях, и из ваших рассуждений следует вывод, что фактически те бедствия, которые должны происходить на Земле в последнее время, они причина их является скорее не то, что Бог какие-то суды посылает на землю, а то, что люди сами их делают. В частности, вы упомянули об экологической катастрофе.
3: Да, бесспорно, что мы не должны рассматривать это все как вот какой-то каприз разгневанного Бога, который вышел из себя и который не владеет собой, потому что люди так погано себя ведут и так дальше.
2: То есть фактически Бог дает человечеству испытать последствия своего непослушания.
3: Да, разумеется, так. Это закон. Причинно-следственная связь. Он раскрывает эту причинно-следственную связь. Вот следствие того, что вы нарушаете нравственный закон. Вот вы встретитесь с такими-то вот явлениями. Пророк видел это через тысячелетия.
2: Бог хочет, чтобы человечество чему-то научилось на собственном опыте, чтобы оно больше не повторяло опыт греха, чтобы люди всегда были послушны воле Божьей и Его закону.
3: Да. Но Господь очень здраво видит возможности человека отдельного и вообще всего человечества. Я думаю, что можно перейти к тексту, который дальше.
2: Ростислав Николаевич, а вот есть такой текст в этой 24 главе, 16 текст. Здесь записана интересная фраза. «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Это немного напоминает скороговорку. Почему Исаия, скажем, просто не сказал, что совершаются преступления? Почему вот именно он говорит «злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски»? Таких даже слов, наверное, некоторых нет в русском языке.
3: Да, это любой читающий заметит. Такое пятикратное усиление.
2: Почему просто нельзя было сказать «совершают преступления
3: да.
2: люди»?
3: Я думаю, что вот эта фраза, она очень особенная в том отношении, что пророк хочет показать глубину преступности в последнее время и характер преступности в последнее время. Вы знаете, что в связи с развитием научно-технических знаний, так, в связи с колоссальным информационными возможностями, которыми обладает современное человечество, вот, нравственное падение человека, умножение беззакония, они идут как бы параллельно. Человек очень много знает, человек овладел такими знаниями, какими ни одно поколение раньше не обладало, так настоящее поколение обладает. Совсем тем преступность нисколько не уменьшается, а наоборот увеличивается, становится наиболее изощренной. Вот, она принимает такие масштабы, каких вообще раньше никогда и не было. Сидит разбойник раньше под этим, под мостом с дубиной, ждет, пока купец будет ехать, потом вылезет, совершит свое злое дело, и все. Это преступление считалось. Если современная преступность, она вооружена электронными средствами, имеет лучшие возможности международных, так сказать, контактов, международная мафия. И это все иной раз сращивается и с властными структурами в обществе и так дальше. Вот, то есть говорит о том, что преступность носит особо изощренный характер. Знаете, есть такая пословица, что злой человек, знания приобретающий, опасен, как бандит, оружие покупающий. Если он злой по природе, да еще очень хорошо образованный, он может совершить страшные преступления. Что мы сегодня наблюдаем постоянно. И в фильмах, и в рассказах, и в жизни встречаемся с этим. Вот.
2: Сегодня мы видим, я позволю себе добавить, что человечество придумало оружие массового уничтожения, такое как химическое оружие, ядерное оружие и бактериологическое оружие, при помощи которых фактически люди имеют неограниченные возможности. И сейчас мировая общественность обеспокоена более всего ядерной угрозой, исходящей со стороны терроризма. Вот поэтому, конечно, это очень
3: Это уже вершина, наверное, всего.
2: Это вершина, да. Я не знаю, как...
3: Вот, как можно приобрести это. Говорят даже, что купить можно. И такие слухи бывают, и такая информация просыпается. Я хочу другой аспект тут подметить, что наша тема, поскольку она называется «Род сей не пройдет, как все сие будет», то есть то и в этой теме, и в этом тексте, что мы рассмотрели, есть некая особенность, показывающая или адресующая нас на конец всех событий мировой истории. И дальше мы будем об этом читать. Это не такая эпоха, как все предыдущие. Хотя и в предыдущих эпохах были и преступления, и зло, и все такое. Но она чем отличается? Вы знаете, что просветители 18 века, французские просветители 18 века, эпоха просвещения, вот, так они предполагали, что и определенно говорили, что преступность и бедность имеют, так сказать, корни свои в неграмотности населения. Вот неграмотное население, поэтому оно совершает преступления. А если научить людей читать, дать ему прочитать уголовный кодекс, ну какой же глупец тогда будет совершать преступление, когда он знает, что вот ему за это может быть вот такое наказание. Конечно, такие высказывания можно считать наивными в свое время. Но это же, понимаете, это же говорили люди очень... Властители дум 18 века так рассуждали. Они не понимали человеческой природы, что она все-таки поражена грехом. И грех, он имеет свои последствия, которые не могут быть излечены просто цивилизацией, просто образованием, просто культурой, просто материальными возможностями. Вот. Что грех имеет как болезнь единственную возможность. Мы имеем избавиться от греха только посредством искупления, которое совершил Иисус Христос. То есть с помощью, сверхъестественной помощью, которую оказывает Бог. Только тогда грех уходит. Потому что и преступники тоже, очень страшные преступники, они тоже могут обратиться. Для них тоже есть возможность. Это не такая, понимаете, безнадега, что вот человек должен быть преступником, и он до конца идет. Каждому человеку Дух Божий обращается и говорит, что я могу тебя избавить от этого. А нас, людей, которые, так сказать, не специализируются в преступлениях, для нас это весь тоже в том отношении хорошо, что Господь говорит, что я сохраню тебя от этого всего, от годины этой страшной.
2: Ну да, действительно, очень многие в связи с этим. Именно поэтому, наверное, Бог в своем слове, в Священном Писании, Библии, сосредотачивает внимание больше не на нашем интеллектуальном развитии, а на том, чтобы мы преобразились духовно. То есть это для Бога важно. Важнее всех наших интеллектуальных достижений там, и научно-технического прогресса и так далее и тому подобное.
3: Эти особенности человека, интеллектуальное развитие и нравственное развитие, они не должны отставать друг от друга.
2: Да,
3: иначе вот получаются вот эти парадоксы.
2: Дисгармония получается.
3: Да.
1: Открытая книга.
2: Давайте перейдем к 18 стиху. Здесь содержится интересное высказывание. «Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся». Вот такое впечатление, что, в общем-то, язык данного текста напоминает всемирный потоп. Как понимать этот текст, это заявление, что Господь собирается навести потоп в свете его обещания, которое дается в книге «Бытие» 9 главе, что он не наведет потоп?
3: Да. Но здесь вот дальше, 19-20 текст,
2: Пожалуйста.
3: Он как бы расширяет эту мысль. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена.
2: Угу.
3: Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». То есть в сравнении с потопом тоже не случайно здесь приведено, потому что потоп был для допотопного мира, весть о потопе, была очень, так сказать, определенной. Она говорила, что той цивилизации наступит конец посредством вот потопа. То есть допотопная цивилизация была предупреждена, чем кончится вот этот мир греха и разнузданности в одни Ноя, так? Вот. И вот в этом отношении привлекается вот это сравнение для наших дней, вот, но не говорится о том, что это будет потоп. А эпоха, как перед потопом, угрожающая, катастрофическая,

0: бесконечно грешить, можно бесконечно углублять, так сказать, преступность, и все это в конечном счете выровняется, и широкую и ясную грудью дорогу проложим себе.
1: Оно светлое нет. Будущее.
0: Грех рождает смерть. Это закон. Вот. Поэтому здесь показано, что грех не имеет перспективы. Греховное общество, не ищущее нравственных и духовных истин и не обращающееся к Богу, оно не имеет перспективы. Никакая наука будущего уже не спасет человечество, если люди не обратятся к Богу.
1: Руслан Николаевич, а правильно было бы полагать, что здесь используется язык потопа, то есть Господь использует язык прошлого, иными словами, для того, чтобы описать будущее. То есть не буквально потоп произойдет, но фактически Бог говорит, что человечество ждет наказания такого масштаба, которое было в одни ноя.
0: Да.
1: Правильно. Хорошо, давайте теперь перейдем к 21 стиху. Здесь тоже достаточно интересное предсказание содержится. «И будет в тот день, посетит Господь воинство, выспреннее на высоте, и царей земных на земле». Читая этот стих, создается впечатление, что здесь предсказывается катастрофа вселенского масштаба. Действительно ли это пророчество должно исполниться буквально?
0: Да. «И будет этот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте».
1: Что за воинство
0: выспреннее? «И царей земных на земле».
1: Что это за воинство?
0: Апостол Петр об этом говорит, о воинстве. О духах, находящихся в воздухе. О духах злобы, которые обитают, так сказать, в околоземной атмосфере. То есть, духи поднебесные написаны. То есть, придет время, когда Господь посетит. Господь говорит, когда?
1: Что значит посетить? В нашем понимании посетить – это посетить больного человека, находящегося в больнице, или еще своих друзей посетить, своих родителей. Что значит посетить?
0: Господь сказал, когда изберу время, я посещу землю.
1: Это будет дружественный визит или какой?
0: Это для одних он будет действительно очень желанный визит, а для других это лучше не нужно. Вот, потому Господь и говорит, что Он вправе, как Творец Вселенной, Творец нашей Земли, вправе, так сказать, прийти и посмотреть во всей своей силе и власти, посмотреть, в конце концов, ну что? Что здесь делается? Как хозяин заходит в свой дом и видит, что там безобразие творится, значит, наверное, такой приход для тех, которые делают безобразие в этом доме, не очень приятный. Да? Он говорит, я посещу. Просто достаточно одного посещения, чтобы прекратилось это все, и чтобы все было уже, так сказать, покрыто или уничтожено всякое зло. Потому что в своей бесконечной святости, когда Он является, не так, как первое пришествие, когда Христос приходил в человеческой плоти, чтобы никто не испугался, чтобы все... Вот. Он придет во всей своей славе, Господь. Вот это посещение вечной святыни, вечной власти божественной. Когда грешные существа видят это все, это шок, страшный шок. Вот. Поэтому достаточно одного посещения. Не обязательно прийти, кулаками махать, кричать, все. Пришел и все. Все ясно, да? Вот. Сила его бесконечна.
1: Ростислав Николаевич, а когда это произойдет?
0: Этот стих невозможно понять, если мы не прочитаем следующий. Хорошо. И будут собраны вместе. Кто? Цари земные и воинства, падшие злые духи, так? И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу. И после многих дней будут наказаны. Вот вместе надо эти тексты смотреть. Бесспорно, это пророчество может быть понято только тогда, когда мы открываем Откровение, 21 главу. Здесь говорится опять-таки о тысячелетнем периоде, миллениум, как в богословской литературе говорится.
1: А что означает миллениум?
0: Это тысячелетняя эпоха.
1: Это латинское слово, да?
0: Да.
1: Понятно.
0: Здесь говорится так, что Господь приходит, и здесь картина такая, что «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел...»
1: Это 20 глава, 1 стих книги Откровения.
0: «Ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана,

0: исковал его на 1000 лет. Вот это вот те длинные, длительное время, после многих дней. 1000 лет – это многие дни. И как там говорится о воинстве в Испрении, да, на высоте, здесь ясно говорится, что это дьявол.
1: Вот, и низверг его в бездну.
0: И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же чего ему должно быть освобождено на малое время. Для того, чтобы окончательно...
1: Каким это образом дьявол должен быть заключен в бездну, и еще над ним положена должна быть печать?
0: Вот в этом случае... Священное Писание объясняет нам, что дальше, когда мы читаем, это особая тема. Я не думал сегодня останавливаться.
1: Но в двух словах.
0: А в двух словах заключаются все те слова, которые в Исаии там написаны, они исполнятся. То есть предварительное заключение заключается состоит в том, что после второго пришествия Иисуса Христа здесь на земле не остается никто живой, потому что Господь забирает праведников всех к себе, так говорит Писание. Вот послание к фессалоникийцам об этом говорит, ясно. Вот. А нечестивые умирают, оставшиеся до второго пришествия. Вот. При втором пришествии. Таким образом, на земле нет больше обитателей в течение 1000 лет. А затем, и тут на этой земле только остается дьявол и его слуги, ангелы, и они в течение 1000 лет ожидают окончательного суда, который будет над ними после 1000 лет. Вот. И совершенно неправы те, которые говорят, что на земле в течение 1000 лет будет, как вот свидетель его объясняет, что будет 1000-летнее царство здесь на земле, и они будут господствовать. Вот, это совершенно...
1: Да, на это потому еще что... действительно очень много мнений.
0: Много мнений, но вот тут есть очень сильный аргумент против такого мнения. Праведники ожили и царствовали со Христом 1000 лет, да? Они взяты были на небо. Прочие из умерших не ожили. До каких пор? Доколе не окончатся 1000 лет. Значит, на земле никого нет. Праведные взяты туда на небо, восхищены Господу, навстречу с Господом. А нечестивые лежат, не ожили, написано, доколе не окончится 1000 лет.
1: И фактически заключение сатаны означает не что иное, как его бездействие. То есть
0: да,
1: невозможно
0: некого
1: обольщать
0: искушать.
1: Никого.
0: На небо он доступа не имеет, на земле искушать больше некого. Вот это, конечно, так сказать, вот этот момент, который здесь указан был у Исаии. После многих дней будут заключены вместе, вот, и после многих дней будут наказаны. Так говорит этот текст. Еще об этом же вопросе говорит Иеремия. Вот, поэтому,
1: пророк.
0: Да, пророк Иеремия в 4 главе тоже говорит о том, что земля будет опустошена, что на ней не будет ни животных, ни растений, и света не будет. Так что 1000 лет, как карантин, поскольку земля была поражена грехом, и вся вселенная это видела, вот, с грехом у Бога счет очень конкретный и действия очень определенные. Бог не допустит, чтобы грех инфицировал всю вселенную, все мироздание, все миры. Грех себя проявит до конца в истории земной цивилизации. Вот. И ходу больше он не будет иметь. Это достаточно. На одной планете это все совершилось. И на одной планете и Господь восстановит свое царство после 1000 лет. Как говорит об этом все еще дальше. Вот тут интересно дальше, да? Что да, это не гибель вообще человечества, не гибель планеты как таковой, но это конец именно греховного
1: мироустройства.
0: Греховного порядка вещей в мире, да? Греховного мироустройства. Вы совершенно правы.
2: Открытая книга.
1: Ростислав Николаевич, вот мы логически подходим к последнему стиху этой главы. Как его понять? Здесь говорится следующее. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава».
0: Я хочу сказать, что...
1: Когда это будет, и будет ли это исполняться буквально, или нам это понимать как-то образно и насказательно?
0: Давайте посмотрим, что Исаия говорит дальше по этому вопросу. Священное Писание, оно само себя объясняет очень хорошо. Поскольку здесь речь идет об Иерусалиме, о горе Сионе, тоже надо остановиться.
1: Интересный
0: потому
1: вопрос.
0: Что здесь, конечно, образный язык.
1: Образный язык.
0: Да. Здесь не имеется в виду земной Иерусалим наш, вот, который сегодня там есть. Или новый Иерусалим, который где-то
1: под Москвой. Действительно, можно предположить, вот. Потому что это касается все-таки масштаба всей нашей планеты.
0: Да. Вот здесь говорится о горе Сионе и Иерусалиме, поэтому иной раз возникают в истории христианства возникали такие вот понятия, что надо ехать на Сион, надо ехать в Иерусалим.
1: Совершать паломничество.
0: Совершать туда не только паломничество, переселение совершалось. Многие ехали туда. И так дальше думали, вот там-то Господь воцарится, и вот там вот все будет в этом Иерусалиме. Но мы имеем не только Исаию, мы имеем Откровение в конце. И там говорится именно в 21 главе, если мы читали 20, открываем 21, расширяется это пророчество Исаии. И определенно в христианском контексте объясняется это так. 21 глава. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И я услышал громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Смотрите, как перекликается это с 25 главой Исаии, уже дальше. Мы идем по 24 и имеем право перейти к 25.
1: Конечно же, да? Да. Это
0: смотрите,
1: контекст.
0: Я думаю, что есть смысл увидеть в этом не безысходную гибель всего человечества.
1: Вот. Какую-то светлую надежду.
0: Какую светлую надежду? Смотрите, вот здесь она и есть. Четвертый текст 25 главы, да? Которая продолжает 24. О Боге говорится так. «Ибо ты был убежищем бедному, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против скалы. Как зной в месте безводном, так укротил ты буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей». Дальше. «Поглощена будет смерть навеки».
1: Восьмой стих.
0: Да. Это. «И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся и возвеселимся во спасение Его». Смотрите, а теперь мы открываем ту же главу Откровения, которую мы...
1: 21.
0: Да. Вот. Четвертый текст. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть Бог видит все, все. Но бедствия земли, рожденные грехом, они не являются окончательным, так, окончательной судьбой нашей планеты. Господь показывает величайшую перспективу. Тут разыгралась трагедия борьбы между добром и злом, но и здесь зло навсегда будет похоронена, но это не будет вечным кладбищем. А здесь воцарится Господь, преобразует землю, создает новое небо, новую землю, и спасенное человечество, оно будет наслаждаться именно этой земле после тысячи лет, как вот здесь говорит Священное Писание.
1: Понятно. Ну а все-таки что означает вот это выражение «покраснеет луна и устыдится солнце», когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе?
0: Солнце не девушка, вот, или луна, тоже не юноша, чтобы им покраснеть или устыдиться. Вот здесь, конечно, сравнение той славы, слава Божия, она превосходит славу Солнца, Луны и всех светил Вселенной. И опять-таки в Откровении есть объяснение этого текста. 23 текст. «И город, имеется в виду этот город небесный, Иерусалим, который сойдет на землю, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу свою». Это говорит о том, что, в общем-то, присутствие самого Бога будет освещать это и солнце. Солнце, ну, как бы, уже поблекнет перед этим светом небесным. Хотя Господь не уничтожит ни солнце, ни луну. Оно все создано как единый комплекс. И Земля, и вся наша солнечная система. Но просто присутствие Божие – это высшая слава, красота и свет. Ну, как вот. Сейчас поставим здесь свечу. Да? Вот. Когда тут все будет погашено, свеча будет ярко гореть. Когда мы включим вот это светило великие, луна, то есть свеча, окажется как бы уже померкнувшей в свете превосходящем, который есть здесь.
1: Спасибо, Ростислав Николаевич. Давайте подытожим немножко то, о чем мы говорили. Значит, пророчество Исаии простирается далеко за пределы его времени, за пределы ассирийского периода, и касается будущего нашей планеты. И Исаия предсказывает то, что Господь придет на нашу землю и накажет за беззаконие тех, которые совершали грехи, которые не были послушны его закону. Это касается и людей, и демонов, тех, которые искушали людей. И в то же время он спасет свой народ. То есть будет два класса людей в то время. Вот, те, которые будут рады посещению Господа, и те, которые не будут радоваться этому событию. То есть и Господь действительно, все-таки Исаия заканчивает свое пророчество тем, что он дает надежду. Надежду на то, что вскоре это все закончится, греховное мироустройство, и наступит новый порядок. То есть Господь будет править, и править будет Он вечно. И с Ним будут те, которые уверовали в Него, которые жили по Его заповедям. И что бы вы пожелали?
0: То, что говорит Господь. Он говорит, когда услышите, что все это сбывается, да? Наблюдайте за процессами на земле, историческими процессами. Давайте им оценку в свете Священного Писания. Вот. И не быть пессимистами. Что вот так плохо будет и так дальше, никакого будущего нет. Да, зло будет наказано и истреблено в этом мире. Но всякий человек, ищущий Господа, ищущий добра, всякий правдоискатель, пусть даже маленький он или большой, вот, он имеет надежду в Боге, и конец греха – это начало для него новой вечной жизни при втором пришествии Христа.
1: Спасибо большое за интересную беседу.
0: Это мое убеждение.
1: Наше время подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Привет, ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем делать упражнения с обручем. Но для начала разминка. Так, что у нас здесь? А где Марина? Вот это да, она у нас спит. Наверное, тяжелый день был. Ну-ка, давайте поможем ей встать, проснуться. Марина, все хорошо.
1: Что,
0: сейчас
1: уже?
0: Ты будешь себя чувствовать хорошо. Так, встаем, подышим свежим воздухом на поляне. И вдох, выдох, вдох, и выдох, вдох, энергично, выдох. Марина просыпается. Хорошо. Так, упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Раз, два.
2: Раз,
0: два. Раз, два. Хорошо, но не торопимся. Так, плечи не поднимаем. Спина прямая. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо. И потом на левое. Раз, два, три, четыре. Еще пять, шесть, семь. 8. Закончили. Сова крутит головой по сторонам. Посмотрели направо, налево, направо, налево. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем голову к левому плечу и к правому. Хорошо у нас получается. Просыпаемся, не зеваем. Молодцы. И последний раз. Завершили. Упражнение для плечей. Пожалуйста, круговое движение назад. И раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Марина, ты же не руками, а плечами работай. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, шевелись. Молодец. Шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем заряжаться. Упражнение переходы. Стоим, обруч держим правой рукой сбоку от себя. Нагибаемся, приседаем. Переходим через обруч. И встаем, держим обруч левой рукой. Пожалуйста, теперь налево. И раз присели, перешли, два стоим. Так, приседаем, приседаем, переходим, перехватываем рукой. Встали, молодцы. И еще поехали. Раз, два. Еще раз. Раз. Пролезли через обруч. Два. Влево. Раз. Два. И еще по разику в каждую сторону. Раз. Два. И налево. Три. И четыре. Приседаем, Марина. Не халтурим. Хорошо? Следующее упражнение – перемахи. Стоим так же, обруч держим правой рукой. Сбоку от себя. Смотрите. Мы перекидываем ногу через обруч и перехватываем ее левой рукой. Левой рукой обруч перехватили. Так. А теперь левую ногу перемахиваем через обруч и перехватываем. Раз. И левой ногой. Раз. Ванечка, молодец. Теперь стоим, слева держим обруч. Поехали левой ногой. Раз. Перехватили. Теперь правой. Два. Стоим справа. И правой ногой. Раз. И левой. Два. Молодцы. Не падаем. Осторожно. Левой ногой. И раз. Правой. Два. Перехватили. И еще по разу скажет она. Раз. Два. Перемахнули. Молодцы. Налево. И раз. Правой ногой. Два. Закончили. Молодцы. Сложное упражнение. Мы с ним справились. Садимся. Итак, следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Сидим. Обруч держим вот таким образом под коленями. Сгибаем ноги и подтягиваем их к себе. Раз. Вытянули. Два. И раз. Два. Вот у нас короткие ноги и длинные. И раз. И два. такие. Раз, два. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Опустили обруч за собой, оперлись руками и прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. На живот. Хорошо. Обруч за спиной. Я сейчас вам помогу. За спиной. Держим руками над собой. Так, зацепляем обручем носки ног. Ванечка, ложись на живот. Ложись. Зацепляем обруч носками ног. Так. И прогибаемся. Вот такая у нас красивая лодочка. Молодцы. Вот молодцы, так? Марина. Умница. Ой, как хорошо Ульяна получилась. Опустились на живот, полежали. И еще раз лодочка, прогнулись. Раз. Красота. Вот так повыше ручки можно еще, Ульяна. Молодцы. Опустились. И последний раз лодочка. Раз. Прогнулись. Умницы. Ульяна. Ульяночка. Вот, молодцы. И полежали, отдохнули. Молодцы. Хорошо. Встаем. Теперь у нас будет серия прыжков. Обруч у нас на полу лежит. Встаем справа от обруча. Встаем. Руки на поясе. И прыгаем вокруг обруча на 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. А теперь походим на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернулись, попрыгали налево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение. Стоим справа от обруча. Руки на поясе. Мы прыгаем 8 раз в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А теперь опять в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Зайцы продолжают прыгать. Встаем в обруч. В обруч. Сейчас мы будем прыгать из обруча. Чуть-чуть наклонились вперед, присели, руки назад отвели и выпрыгиваем из обруча. Раз. Повернулись прыжком к обручу. Два. В обруч. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Повернулись. Два. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Повернули. Четыре. Берем обруч. Последнее у нас упражнение. И мы крутим его на своей талии. Повернулись туда. И раз. Крутим. Молодцы. Так, Марина, пробуй еще раз. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Умницы. О, Марина, я думаю, что у тебя постепенно будет лучше. И лучше. Хорошо. И теперь у нас обруч внизу. Закончили. Подышим немножко. Вдохнули. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели, расслабились. Ну вот, ребята, мы с вами разучили новый комплекс упражнений. Я надеюсь, что он вам понравился. И мы ждем вас завтра, потому что зарядку делать вместе веселей. Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603. 028. Город Нижний Новгород. Абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем природу божества, явленную в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о том, что Новый Завет говорит о божестве, как Новый Завет открывает нам множественность в Боге. Сегодня мы продолжим разговор о природе Сына Божия, Иисуса Христа, говоря о Его предсуществовании, о существовании Его до того времени, как Он родился на земле и стал Спасителем человечества. Я приглашаю вас рассмотреть в послании к Филиппийцам во 2 главе стихи 6 и 7. Филиппийцам, 2 глава, стихи 6 и 7. Там сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». И далее: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Что этот отрывок говорит нам о предсуществовании Сына Божия? Во-первых, посмотрим, кем Он был. Шестой стих говорит: «Он, будучи образом Божьим». Он был образом Божьим. Слово «образ» — это древнегреческое слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа и форма». Природа, форма. Он, будучи образом Божьим, то есть он, обладая божественной природой, дальше сказано, не почитал хищением быть равным Богу, не считал равенство с Богом хищением. Причем слово «равным» тоже чрезвычайно важно. В подлиннике, в древнегреческом, используется слово «исос», означающий «равный и такой же». Отсюда, например, в геометрии термин «изометрия», «изометрический». «Изо» означает «равный». Итак, он обладал божественной природой, он был равен Богу, точно таким же, как Бог, и не считал, что за это нужно держаться. Кем он стал? Сказано: «Он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек», говорит 7 стих. Он принял образ раба. Перед нами снова слово «морфе» в оригинале, которое означает «природа, форма». Он, будучи или обладая божественной природой, будучи равен Богу, не считал нужным держаться за это равенство, но взял на себя человеческую морфе, человеческую природу. Таким образом, мы видим, как божественная природа, она сменяется человеческой природой. И этот отрывок описывает и то, как это произошло, кем он был, кем он стал и как он стал. Во-первых, сказано, он уничижил себя самого. Слово «уничижил» весьма важно. Это древнегреческое слово «кеноо». Отсюда происходит термин «кенозис». «Кеноо» дословно означает «опустошать», «лишать себя силы», а «отставлять в сторону то, чем обладаешь». То есть, иными словами, речь идет о том, что он обладал божественной природой, был равен Богу, но оставляет это, опустошает это, отставляет это в сторону и принимает человеческую природу. Он уничижил, сказано. Дальше принял, приняв образ раба. Принял — это древнегреческое слово «ламбано», которое означает помещать на себя, принимать, обретать и так далее. Перед нами переход от божественности к человеческой природе. Используется также глагол «сделался» и «став» — «гинумой» и эуриску. Таким образом, этот стих описывает предсуществование Сына Божия, затем процесс воплощения, и после смерти на Голгофе сказано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, так чтобы все перед ним преклонились». Этот стих свидетельствует о предсуществовании Сына Божия. Еще одно место, которое интересно для нашего исследования, триединство и природа Сына Божия Иисуса Христа, это послание Колоссянам, 1 глава. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, этот отрывок описывает рождение и миссию, и служение второго лица Божества. Давайте посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Кто он есть, согласно этому отрывку? 15 стих говорит: «Он есть образ Бога невидимого». Слово «образ» — это перевод древнегреческого слова «эйкон», откуда происходит слово «икона». И «эйкон» означает подобие, образ, форма, внешний вид. Итак, он был образом, то есть он отражал в себе Бога, он был по природе божественным. Дальше сказано, что человек в свое время был сотворен по образу Божию, а Сын Божий, Иисус Христос, описан как есть образ Бога, он является образом Божьим. Вот в этом существенная разница между природой человека и природой Сына Божьего. Второй вопрос, который мы задаем: когда он появился? Сказано: прежде всякой твари. И дальше идет объяснение. Сказано: ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. То есть он был тогда, когда еще никого из сотворенных существ не было. Это означает, что он не является творением, он не является сотворенным существом. И также это место говорит о том, как он появился. И вновь перед нами в синодальном переводе термин, который поставил многих на путь неверной интерпретации природы Сына Божия Иисуса Христа. У нас сказано «рожденный прежде всякой твари». И посему существует взгляд, согласно которому когда-то в вечности Сын Божий родился у Бога Отца, а потом уже все появилось и все было сотворено. Однако термин «родился» и термин «быть сотворенным» по сути есть одно и то же, потому что есть начало, есть точка отсчета, и нету жизни в самом себе. Если кто-то родился, значит, его когда-то не было, и он получил от кого-то жизнь. Однако Библия говорит о том, что Бог, он безначален и имеет жизнь сам в себе. Что же означает «рожденный прежде всякой твари»? Термин «рожденный» в синодальном переводе является переводом древнегреческого слова «прототокос». И этот термин переводится следующим образом, тут же рядышком, в 18 стихе 1 главы послания Колоссянам, так, 18 стих. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Это слово переведено здесь как «начаток» или «первенец из мертвых». Если мы попытаемся задать вопрос, что означает, что Иисус Христос был первенец из мертвых? Был ли Он первым, кто воскрес из мертвых? Конечно же, нет. Например, в третьей книге Царств, в 17 главе, в 21 стихе описывается воскресение мальчика. И до того, как Иисус Христос воскрес, Он совершил как минимум 3 воскресения за время Своего служения. Таким образом, термин «первенец» — это тот же самый термин «прототокос», который у нас переведен в 15 стихе как «рожденный», не говорит о времени, а говорит о статусе. Он есть первенец из мертвых, потому что в этом смысле, в смысле первенства, что тут и объясняется, дабы иметь ему во всем первенство. 15 стих не говорит вовсе о появлении Иисуса Христа или Сына Божия. 15 стих говорит о его статусе. Он есть первенец во всем, в том числе во всем творении. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
5: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Говорят, в жизни не бывает мелочей. Но такая, на первый взгляд, мелочь, как изменение голоса, порой может принести нам серьезные неприятности. Что делать в этом случае? Как побыстрее вернуть пропавший голос? Об этом на нашей сегодняшней программе с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Анна.
2: Я рада, что у меня есть возможность сегодня вновь задать вам несколько вопросов. Давайте сегодня поговорим вообще о всем, что касается нашего голоса. Так хочется, чтобы он всегда был звучным, красивым, и ничто с ним не происходило. Как этого достичь и что нам делать?
3: Но прежде давайте отметим, что в голосообразовании принимает участие даже несколько органов. Первый из них, самый главный, это гортань. Гортань располагается у нас на шее, мы все можем ее пощупать и нащупать такое небольшое хрящевое образование, которое под пальцами легко ощущается. Здесь и находится гортань. В гортани есть три этажа. Есть средний отдел, который образован голосовыми связками. Есть отдел преддверия гортани сверху, который находится на голосовыми связками, и подскладочное пространство под голосовыми связками. Зачастую проблема связана именно со средним отделом, с самими голосовыми связками. Но надо сказать, что над ним, над истинными голосовыми связками, существуют еще ложные голосовые связки.
2: У нас их несколько у человека?
3: У нас их несколько. Они больше принимают участие в образовании шепота. Этого мы коснемся, когда мы начнем обсуждать вопрос лечения гортани. Кроме того, в голосообразовании принимают участие резонаторные органы. Это гайморовые и другие пазухи, которые делают наш звук таким звучным, сочным, громким. То есть все это важно для того, чтобы голос был хорошим. И любая патология на любом уровне может изменять наш голос. Даже больное горло тоже может изменять наш голос.
2: Да, или проблемы с носом какие-то, да?
3: Да, и
2: то
3: проблемы
2: есть простудные с носом. Заболевания, они очень часто ведь у нас сопровождаются изменением и потерей голоса.
3: Совершенно верно. Особенно если простудное заболевание, если инфекция спускается с горла в более низкие отделы и переходит на голосовые связки. Или на истинные, или на ложные голосовые связки. В любом случае будет изменение голоса.
2: То есть они тоже могут поражаться инфекцией?
3: Тоже могут поражаться инфекцией. Они становятся отечными, гиперемированными, то есть красными на цвет. И не смыкаться полностью. Между ними формируется при смыкании щель. В этот момент голос обычно отсутствует полностью. Человек как ни пытается, а извлечь голос не может.
2: То есть они должны полностью смыкаться, наши связки, чтобы у нас...
3: Совершенно верно. Для того, чтобы голос был и был звучным и нормальным, они должны полностью смыкаться. В момент простуды этого не происходит. И вот здесь очень важно отметить вопрос лечения. Если мы давайте сразу его коснемся.
2: Да, то есть что сделать при простуде с голосом?
3: Что сделать правильно, чтобы не допустить дальнейших проблем, чтобы у нас не было дальнейшей осиплости голоса. Если мы простыли, если у нас случился острый ларингит, если вам доктор посмотрел ваши голосовые связки и увидел это заболевание, то он обычно самое первое, что назначает, это полный голосовой покой.
2: Это очень сложно.
3: Абсолютно. Вы можете говорить не больше 10-15 минут в день. Используйте листочек и ручку для того, чтобы общаться со своими близкими. Остальное время вы должны молчать. Пить теплую воду, теплое питье. Возможно, назначат вам антибиотики в этот момент. Но самое главное в этом лечении будет молчание, голосовой покой, голосовой режим, по-другому его называют, и теплое питье.
2: Ну, может быть, можно там шепотом тихонечко говорить, тем более вы сказали, что у нас другие есть голосовые связки, которые за это отвечают.
3: В том-то и дело, что этого нежелательно делать, потому что в этот момент, когда не работают голосовые связки, и основная функция передается на ложные голосовые связки, они начинают усиленно развиваться, потому что на них идет дополнительная нагрузка. В норме же мы так долго шепотом не разговариваем, А здесь вдруг мы начинаем долго говорить шепотом, и каждый орган, который у нас дольше работает, он начинает сильнее развиваться. Эти связки увеличиваются, гипертрофируются, и потом они мешают уже нормальным голосовым связкам работать.
2: Что, мы будем шептать уже, даже если мы сможем говорить нормально?
3: Мы будем шептать, и нам придется переучиваться какое-то время, нам придется лечиться уже из этого состояния для того, чтобы извлекать голос правильно.
2: Как мы удивительно устроены. Так легко себе навредить, оказывается, если не знать всего этого.
0: Живой источник.
3: Другое заболевание, которое может у нас развиться, если мы неправильно лечили острый ларингит, если мы разговаривали, если мы продолжали говорить в этот момент, если мы испытывали стресс или нервно-психические перегрузки, у нас может развиться функциональная дисфония.
2: Это что такое?
3: Это такое заболевание, когда голосовые связки смыкаются не полностью в каком-то отделе, в переднем или в заднем отделе, или в центральном отделе. То есть формируется такая полулунная или другой формы щель. Часть связок сомкнулась, и голосообразование идет. А, допустим, в центральной части формируется такая легкая полулунная щель. И голос идет не с небольшой охриплостью.
2: Угу. Нет такого звона уже, как бы чистоты в нем.
3: Особенно
2: да?
3: Это мешает тем людям, которые поют. Они не могут извлечь все звуки, которые им хочется. У них осиплость голоса. Вот вы знаете некоторых певцов, которые поют с сиплым голосом. Угу. Это может быть связано как раз вот с этим состоянием.
2: Но ведь так, если человек поет, ему так хочется петь, даже когда он болен. И я замечаю по себе, что если ты не поешь вслух, то ты поешь, так сказать, внутри себя.
3: Очень важно в этот момент даже не включать песни и музыку. Потому что даже если мы молчим и не поем, внутри нас голосовые связки продолжают пытаться извлекать звуки.
2: Они
3: продолжают
2: работать,
3: да. А им нужно в этот момент быть в полном покое. То есть в этот момент можно даже ограничить просмотр телевизора, слушание музыки и просмотр фильмов. Лучше что-то почитать, лучше время уделить созерцанию.

0: ведущие и множество других профессий. И происходит это потому, что иногда их не научили правильно извлекать голос. Существует даже такая целопедиатрическая педагогическая специальность фонопед. Это специалист, который учит людей правильно извлекать голос. Ставить его на опору, он учит диафрагмальному дыханию, он учит так, чтобы основная нагрузка приходилась не на голосовые связки, а на другие органы и системы. Тем самым он высвобождает голосовые связки от большого количества нагрузки. И они не поражаются в той степени, в которой это происходит, если происходит неправильное звукоизвлечение.
1: Да, я знаю, что у педагогов тоже, да, вот это очень частое такое профессиональное заболевание, связанное именно с голосом. То есть нам нужно научиться правильно использовать свой организм.
0: Свой голосовой аппарат. Особенно, если им приходится кричать. Если вдруг, внезапно, или даже вот мама дома может закричать, когда детки не слушаются ее.
1: Крик, и потом раз-раз человек, голос вообще срывается, и он... вообще потом не может ничего произнести. Такое тоже...
0: Это бывает, да, острое состояние, бывает кровоизлияние в голосовые связки, а бывает образование так называемых певческих узелков. Они бывают тоже острые или хронические. И если вовремя не среагировать и вовремя это состояние не полечить, то оно переходит в хроническую форму. И формируются такие маленькие два узелочка на голосовых связках, расположенных совершенно симметрично. При смыкании они соприкасаются друг с другом и не позволяют...
1: Остальной части связки, да, сам?
0: Остальной части связки сомкнутся, совершенно верно. И голоса нет, или совсем, или он осиплый, или хриплый.
1: То есть можно вот так легко потерять этот вот такой замечательный Божий дар, красивый голос, как нужно к нему тоже быть бережным. А иногда кажется, что он у тебя есть, это твоя собственность, и пользуйся им как хочешь.
0: Во время простудного заболевания тут нужно особенно мужчинам, и особенно курящим мужчинам, очень внимательно следить за своим голосом. Если на фоне хорошего лечения, если на фоне приема даже антибактериальной терапии восстановление голоса не происходит в течение 2 недель, здесь нужно обязательно снова обратиться к врачу, указать на этот факт для того, чтобы доктор осмотрел горло, осмотрел гортань и посмотрел состояние голосовых связок. Это может быть одним из факторов начинающегося онкологического заболевания.
1: То есть рак гортани?
0: Рак гортани, да. Самым мощным фактором развития этого заболевания является курение. Но не только. Рак гортани не обязательно бывает у курящих людей. Чаще всего это мужчины и курящие мужчины. Но все-таки он может быть и у других людей, которые не используют курение.
1: А какие еще могут быть причины?
0: Это может быть и вредные факторы, производственные, это пыль, загрязненность. Иногда бывает, что причина не всегда известна.
1: Да, как во многих заболеваниях.
0: Как во многих заболеваниях. То есть поломка может случиться даже без видимой для нас причины. Онкологические заболевания, иногда мы относимся жестко к этим людям, мы говорим, ну, раз у тебя рак гортани, ты наверняка курил. Или там что-то, кто-то в этом виноват. Бывает, что человек совершенно в этом не виноват, и поломка может произойти совершенно спонтанно, от независящих совершенно от нас причин.
1: А рак гортани, он вообще каким-то образом оперируется, лечится? То есть если вовремя человек обратил внимание на свои проблемы с голосом, да, то значит, может быть, обнаружено серьезное заболевание. Какие меры можно принять?
0: Если вовремя, он хорошо лечится. Используется и лучевая терапия, используется и хирургическое лечение. Можно сделать только частичное удаление, не полностью гортань удалять. То есть есть методы, которыми можно сохранить горло, и люди могут до длительное время, я знаю одного пациента, который до 90 лет прожил, а в 70-летнем возрасте ему был пролечен рак гортани. И до сих пор он себя чувствует хорошо, и до сих пор он жив.
1: То есть... Слава Богу, действительно. Хотя такое, как бы... маленький симптом, да, какие-то проблемы начались с голосом. Мне кажется, для мужчин это вообще мелочь, они могут даже на это внимание не обратить и вряд ли захотят, может быть, пойти к врачу. А надо все-таки прислушаться, да?
2: Живой источник.
0: Но проблемы с гортанью при курении бывают не только у мужчин. Проблемы бывают и у женщин, причем несколько отлично, чем от мужчин. Хотя у женщин тоже встречается рак гортани иногда, но у женщин есть именно специфическое заболевание, которое связано вот при совмещении фактора курения и их внутренней гормональной вот стимуляции, эстрогенов. У них формируется так называемая болезнь Рейка-Гайка. Это такое заболевание, когда происходит разрастание слизистой голосовых связок, отечность ее, и она в виде такого шлейфа спускается спускается с голосовых связок вниз,

0: И при смыкании этот слизистый шлейф также мешает формированию звука.
1: И как это отражается на голосе?
0: Осиплость голоса.
1: Да, действительно, у женщин
0: бывает. То есть курящая женщина
1: такое.
0: С обсиплым голосом часто ей... Вот в данном случае помогает в основном оперативное лечение.
1: То есть только оперативное лечение?
0: Ну, ранние стадии можно их полечить без операции, а поздние стадии нужно... Ну, причем операция это несложная. Она делается под местным наркозом, буквально почти что амбулаторная операция. Специальным инструментом подходит к этой связочке и убирается излишнее слизистое.
1: Но если, наверное, женщина будет продолжать курить, то это заболевание...
0: Да, у нее в дальнейшем могут образовываться кисты. В дальнейшем это, в принципе, возможно и переход в злокачественную форму. То есть это не повод женщине успокаиваться. Это очень серьезный сигнал и мотивация для женщины, что нужно бросить курить.
1: Ну да, то есть если организм уже реагирует и начинает изменяться как-то, да, негативным образом, то значит, он может измениться в любом месте.
0: Иногда такие заболевания... Они как дополнительный мотивирующий фактор усиливают наше желание, что нужно расстаться. Именно сейчас, именно сегодня. И часто доктор здесь помогает пациенту расстаться с этим заболеванием.
1: И слава богу, что это происходит, потому что иногда, когда человек не видит какого-то негатива, да, не ощущает его на себе, то у него, в общем-то, действительно мотивация очень слабая, может быть, расстаться с этим. А вообще, какие вот заболевания еще гортани могут быть у человека? Может быть, не такие опасные, как онкология?
0: Еще может быть аллергическая реакция, которая может проявляться и на слизистой полости, слизистой глотки, но даже и на голосовых связках. То есть во время аллергии происходит отек голосовых связок. Иногда бывает состояние острым, когда человек съел какой-то новый продукт или вдохнул неизвестный для себя запах, или на работе он столкнулся с новым веществом.
1: Или цветение
0: или
1: началось.
0: Или цветение,
1: да?
0: И вдруг появляется осиплость голоса потом, которая постоянно нарастает, и попозже уже может удушье наступить.
1: Даже до удушья?
0: Даже до удушья. И тогда нужна неотложная медицинская помощь, нужны специальные препараты, которые снимут вот этот вот отек, и человек восстановится к нормальной функции. Потому что иногда приходится до крайних мер доходить, делать особые отверстия на шее, в горле, для того, чтобы человек мог спокойно дышать.
1: То есть если человек замечает, что у него изменение голоса, ну, скажем, прямо аллергии, как бы, да, в таком виде проявляется, то значит, у него горло каким-то образом особо реагирует, да, и нужно обратить на это внимание.
0: Нужно обратить внимание, нужно снять этот симптом. Или есть антигистаминные препараты. Обычно человек, который аллергик, он уже имеет их в составе, принять это средство скорой помощи. Если нет никаких средств, даже иногда просто рассасывание таблеточки активированного угля, который можно адсорбировать на себя, может какой помочь на первом этапе. Но тут надо обязательно обратиться к врачу, чтобы он понаблюдал за этим пациентом и определил тот объем помощи, который ему в данном случае будет необходим.
1: Да, очень как бы интересный вид такой аллергии, да. Кажется, он незначительный, потому что, на самом деле, когда у человека там какое-то, ну, астматические проявления аллергии, там, насморк или глаза болят, он как-то быстрее бежит к врачу, чем, ну, подумаешь, ну, голос потерял, да, ну, какая-то осиплость. Кажется, что это мелочь и
0: это
1: что-то несущественное.
0: Это состояние называется отеком Квинки.
1: Да, отек Квинки, это я слышала, он действительно опасен, особенно для детей.
0: Но аллергия может быть и в подострой, и в хронической форме. Иногда люди, которые постоянно сталкиваются с аллергеном в бытовых условиях или на своем производстве, они имеют постоянно осиплый голос, когда связки немножко отечные, припухшие, и тоже они не смыкаются и не дают хорошего голоса.
1: То есть наш голос, это, в общем-то, тоже показатель нашего здоровья, да? Как удивительно, такая, в общем-то, может быть, незначительная деталь для кого-то, да, покажется. Тем не менее, она тоже говорит о нашем организме всем в целом. Наталья, какие вы вообще рекомендации могли бы как врач дать для того, чтобы наш голос действительно всегда был красивым, стройным?
0: Если вы хотите работать в той профессии, где вам часто будет использоваться голос, для начала посоветуйтесь, можно ли вам туда идти. Пройдите занятия с фонопедом. Научитесь правильно извлекать голос для того, чтобы не было нагрузки. Если вы хотите петь или поступаете в музыкальное училище, то вы тоже можете сравнить свои способности, выдержат ли ваши голосовые связки все это. Но если вы не относитесь к такой профессии, вы можете чувствовать себя более свободно, тут обратите внимание, если вы будете простужены и у вас произойдет внезапная потеря голоса. Помните те рекомендации, которые я говорила? Голосовой покой и теплое питье, и это поможет вам сохранить свой голос в порядке.
1: Спасибо, Наталья. На этом время наше подошло к концу. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы ваше здоровье радовало вас. Пишите, звоните, заходите на наш сайт. Божьих вам благословений. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас в гостях по-прежнему Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, спасибо за беседы, за такое новое понимание священных писаний, за вот то взаимодействие Библии и Корана, которое мы видим, за те похожие истории, которые там перечисляются. И видим, на самом деле, авраамические религии похожи. И я со времени прошлой встречи перечитал еще раз историю про Авраама. Я прочитал, как она записана в Библии, прочитал, как она записана в Коране, но, знаете, меня это повергло в шок. Как это возможно? Мы читали о том, что Авраам или Ибрагим был назван другом Аллаха, другом Всевышнего. И теперь его друг Всевышний говорит: «Принеси мне твоего сына в жертву». Не, ну как это возможно? Вообще, вот человеческие жертвы, приемлемы они, неприемлемы? Мы видим, в принципе, ну, Аллах, он, наверное, не хочет отнимать жизнь. А здесь, в данном случае, он говорит: вот принеси мне сына твоего в жертву. Ну, для меня это вообще непонятно. Как это можно?
2: Да, Сергей, я понимаю, вопрос очень корректный, правильный. Я хочу сказать, Аллах – это даятель жизни.
1: А здесь забирают. Ну, да, как же он даятель-то?
2: Мы говорили с вами, что он сотворил Адама, да, руками своими сотворил, из глины, из смеси глин. Да, и тут Авраама, который называет своим другом, мы говорили, это Халилулла, и он просит его принести сына. Я думаю, Авраам был испытан на верность. Потому что мы помним, когда мы читали в прошлой передаче Корана, главу суру Ас-Сафат, в 99-м и в 100-х аятах там было написано, что он просил этого сына. Что Авраам
1: Кто
2: был...
1: Кто просил? Авраам?
2: Ибрагим, да. Ибрагим просил детей, потому что у него до 75 лет детей не было вообще. Потом у него родился Измаил уже от Агари. Это была служанка его жены Сары. Сначала она родила. Ну, а потом, когда ему было 99 лет, у него рождается сын Исхак.
1: Ну, 99 лет – это, ну,
2: да, вы знаете,
1: весьма почтенный возраст, скажем
2: да,
1: так.
2: Да, в Торе, в 20 главе первой книги Моисея эта история записана, что когда рождается у него Измаил, ему 86 лет, а когда рождается Исхак, ему 99 лет. И, конечно, оба сына были желанные, но просто желанность Исхака была в том, что он родился от законной жены Сары. Угу. И этого ребенка на самом деле Ибрагим всю свою жизнь ждал.
1: Ну, она была первая, она была законная.
2: Она была первая, единственная и законная жена Сара. И теперь вот когда он получил... Прошен, вот то, что он просил у Бога, вопрошаемое у Аллаха, когда он получает, теперь его желание, оно предается испытаниям. Теперь Бог говорит: я дал тебе этого сына? Да. Ты просил у меня? Да. А теперь принеси его мне в жертву.
1: То есть
2: и здесь проверяется...
1: Верни.
2: Да. Здесь
1: можешь
2: испытывается...
1: Можешь ли ты вернуть благословение?
2: Испытывается верность Ибрагима. Верность Богу. Останется ли он, останутся ли у него отношения такие же с Богом, как были до сына? И поэтому мы в прошлой истории читали, когда он подходит к сыну и говорит: сынок, я видел сон, что я тебя должен принести в жертву Богу. И вот эта история, конечно, она записана, и она, конечно, очень... душераздирающее.
1: Ну, а сегодня, допустим, ну, давайте приблизим к современным реальностям. Человек просит, говорит: о, Всевышний, дай мне работу.
2: Да.
1: Всевышний дает ему работу, человек работает, получает благословение, а потом возникает вопрос. Верность Всевышнему на этой работе либо ты можешь быть неверным, продавать алкоголь тебя заставляют или еще что-то такое. Ты можешь иметь хлеб, ты можешь иметь какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне, но это не будет благословением. И теперь вот тоже нужно будет что-то отдать. Вот в этом случае можно ли тоже сказать, что человек тоже что-то жертвует? Вот он готов тоже что-то вернуть, что-то отдать, а то, что раньше было дано. Потому что вот то, что сегодня дано, оно может быть, где-то либо я к этому сильно привязался, либо обстоятельства изменились, и сегодня оно уже не благословение для меня.
2: Вот я думаю, когда Бог что-то дает, Он дает это как испытание. Угу. И дает это испытание на верность. Потому что, когда вы просите у Бога, вы просите и готовы на любые условия для того, чтобы получить прошаемое. Понимаете? А потом, как вы сказали, когда вы получаете, вы забываете те свои условности, которые вы обещали до того, как получить это. Ага. И полученное вами, оно уже теряет смысл.
1: Ну да, оно становится уже моим, и тут в данном случае уже Всевышний как-то. Ну, у меня все есть, поэтому я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
2: Вот если мы вернемся в передачу раньше, Адам, у него так и получилось. Вот было, помните, мы говорили, дерево, которое было как трогать. память о том, что все, что здесь находится перед глазами Адама, все это было творением Аллаха. Это была прерогатива или частная собственность Аллаха. Но напоминанием для Адама было это дерево. И когда он протянул руку и в своем сердце сказал, что это дерево принадлежит тоже мне, все. Вот это уже нарушение обета, который ты давал когда-то Богу.
0: Пророки Коране.
1: А вот мы говорим жертва вообще. Что такое жертва? Вот принеси мне в жертву. Откуда это все пошло? И почему обязательно нужна жертва? Неужели какого-то другого пути нету?
2: Если вы помните, мы во второй передаче, наверное, мы говорили, что жертва была принесена тогда, когда Адам и Ева увидели свою наготу. Угу. Они захотели своими усилиями как-то исправить положение.
1: Начали... у них был позор, да. Стыд, который у них был на тот момент.
2: И начали одежду готовить из листьев фиговых написано. Они хотели сами положение выправить. Но тогда, когда...
1: Вспомнилось фиговое дерево и комбинация из трех пальцев. То есть оно где-то показывает, что ты не оправдаешься, вот твоя суть такая.
2: Да, может быть, где-то есть такое.
1: Да.
2: Но мы читаем и в книге Торы, и в священных писаниях, и в Коране мы можем прочитать, что Бог для них сделал кожаные одежды. Как мы знаем, пробковое дерево есть... Но кожаных деревьев нету.
1: Угу. То есть была совершена первая жертва на тот
2: Кто-то
1: момент.
2: Кто-то пострадал, потому что шкура имеется на существе, которое имеет кровь и душу.
1: То есть за позор Адама и Евы, за их грех кто-то пострадал.
2: Пострадало какое-то живое существо. И в данном случае мы понимаем, что это была принесена жертва. И Адам видел это. Он носил одежды этой жертвы. Когда они были изгнаны из Эдемского сада, Адам сохранил эту традицию приносить в жертву для Бога.
1: То есть за вину Адама умирает живое существо, и как знак этого он постоянно помнит об этом, он носит на себе вот эту шкуру его, эту кожаную одежду.
2: И больше того, он приносит жертвы для Бога, уже находясь вне Бога. То есть он уже, находясь вне Эдемского сада, все равно продолжает эту традицию приносить жертву за свое состояние греховное. И мы можем вспомнить, у него было два сына, Каин и Авель, которые тоже принесли жертву, но только Каин принес в жертву плоды земли, а Авель принес жертву ягненка, то есть кровяную жертву. И тогда Бог одну из этих жертв принял, а другую отказался. И в Коране эти истории тоже описаны. И тогда брат на брата разозлился и в итоге убил.
1: А почему вторая жертва была не принята? Ну, там же тоже Каин, допустим, он работал, он трудился. Ну, что проще, быть пастухом или земледельцем? Я гну спину, я обливаюсь потом, я поливаю, я пропалываю, я выращиваю. Тут я приношу.
2: Понимаете, то, что сделал Адам, это было очень в глазах Бога катастрофа. И его содеянное, принесенное не только уже Адаму, а всему человеческому роду, оно не могло искупиться ничем, как только кровью. Угу. И кровь на тот момент, это была кровь ягненка. Кровь ягненка, который принес Бог в жертву для того, чтобы закрыть наготу или закрыть позор Адама и Евы. И эту традицию человечество начинает перенимать уже вне Эдемского сада. Но если мы посмотрим внимательно на те жертвоприношения, которые существовали уже в иудаизме или в книге Торы, вы понимаете, там была мирная жертва, которую должны были приносить в качестве хлеба. Мирная жертва, когда у человека все хорошо.
1: То есть, когда у меня проблема, у меня грех, мне обязательно нужна кровная. Но когда я благодарен, когда у меня все хорошо, я говорю, Господи, спасибо тебе за все, что есть, я тогда
2: могу. Вы можете принести мирную жертву. Мирная жертва, она не подразумевает, что вы осознаете, в каком положении вы находитесь. Вы благодарите Бога. А когда вы осознаете, в каком вы положении находитесь, что вам нужно спасение. Спасение лежит только через кровь.
1: Понятно. А неужели вот Богу всегда нужна жертва? Еще с другой стороны давайте посмотрим. К примеру, человек согрешил. Он понимает, что он виновен, и теперь для того, чтобы разжалобить Бога, чтобы он был более добрый к нему, чтобы искупить, он говорит, вот я, ну, а если я принесу, допустим, ну, миллион? Как знаете, история такая. Один человек подходит к священнику и говорит, вот святой отец, вот если я пожертвую 10 миллионов рублей, вот этого будет достаточно, чтобы мои грехи были прощены? Святой отец говорит, гарантировать не могу, но попробовать стоит. И вот сегодня вот это...
2: Я попробую объяснить сейчас такую историю. Я знаю вот человека, дочь которого забеременела до брака. Вы знаете, по существующим шариатским законам такая дочь должна быть бита камнями. Потому что она нарушила свое целомудрие, она совершила позор. Позор для семьи, для себя. И в таком случае отец бросает в нее первый камень, и потом весь народ, собравшийся, ее должны побивать камнями. Но когда отец узнает, что дочка нанесла такой большой урон и позор семье, он понимает, что надо дочку как-то спасти. Вот что-то нужно сделать. И вот тогда он понимает, что он может заместительную жертву принести за дочь. В исламе это называется фидаи. Когда вы замещаете. Отец понимал, что его дочь должна быть бита камнями, и он сам должен первым кинуть в нее камень. Но он понимает, что если он принесет ягненка и прольет кровь, то всем он может сказать... Я пролил кровь вместо дочери. Понимаете?
1: Понятно.
2: Вместо дочери. И вот это называется фидаи. Заместительная жертва.
1: То есть это не способ разжалобить, не способ как-то умилосердить Всевышнего, а это как раз-таки осознание глубочайшего положения человека и заместительная жертва. То есть я понимаю, что я погиб, но вот...
2: Это спасение, вопрос спасения. В данном случае вопрос спасения дочери. Угу. Я понимаю, что должна пролиться кровь моей дочери, но я приношу жертву, чтобы... И понимаю, что это кровь моей дочери, но я проливаю кровь этого ягненка. Угу.
1: И вот в Коране сказано также о том, что мы искупили его великой жертвой.
2: Да.
1: А что же это за великое? Может быть, это был большой самый баран? Или, ну, в чем величие этой жертвы-то, в конце концов? Ведь у Авраама было довольно много скота, можно было там и 10 принести животных, можно было и 10 коров принести. В чем величие?
2: Вот этот стих мы в прошлой передаче читали, он записан как раз-таки в суре «Ас-Сафат» и аят 107, и он звучит так. «И искупили сына мы его великой жертвой». Понимаете, какая ситуация? Ведь мы должны понимать, что ведь история не заканчивается тем, что вот Исхак был спасен. Бог подарил там на этой возвышенности ягненка, который был рогами запутан в ветвях дерева, и они принесли жертву. Они принесли жертву этого ягненка. Это вот примерная ситуация, как я рассказал сейчас историю про отца. Ага. То есть Исхак должен был пролить кровь, Бог его останавливает, но теперь вместо Исхака Бог дает ягненка. И ягненок проливает кровь. Но Аллах говорит Аврааму, и даже вот эта жертва ягненка, она еще не та, которую я приготовил.
1: То есть должна быть еще большая какая-то.
2: Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот мы когда говорили с отцом и дочерью, ягненок спас дочь. В данном случае ягненок спас
1: Исхака.
2: Но у Бога есть великая жертва, которая здесь в Коране указана. То есть та жертва, которая спасет не один на один, а которая спасет множество, которая спасет человечество. И, конечно, когда Авраам слышал эти слова, он еще не вразумлял, не понимал, что это. Но у Бога был уже план готовности великой жертвы.
1: Огромное спасибо вам. Я сильно заинтригован. Будем ждать ответа на этот удивительный и очень интересный вопрос, что же это за величайшая жертва, которая приготовлена для всех. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Сегодня мне хотелось бы с вами опять поговорить о Священном Писании и о судьбе одного библейского героя. Я хотел бы сказать, что у этого библейского героя, как и у каждого из вас, есть много общего. Потому что он хотел убежать от своих проблем. Он не хотел жить. Он был настолько разочарован своей жизнью. Ему казалось, что вот-вот и земля расступится под его ногами. Речь идет о Иакове. И Священное Писание говорит о том, что Иаков вынужден был оставить дом своего отца. Он наследовал проклятие из-за того, что он обманул престарелого отца, обманным путем завладел первородство, и теперь, преследуемый своим старшим братом, находясь в опасности, он убегал от него. И когда он лишился всего своего имения в пустыне, он подошел к одному месту, где был небольшой выступ, положил на этот выступ свою голову и крепко уснул. Иакову, наверное, не хотелось жить. Все его оставили. Он остался один. Он понял, что тяжко согрешил пред Богом. Он понял, что обманул своего отца. Он понял, насколько трудно ему сейчас придется жить. Он крепко заснул. Но вот Библия говорит о том, что когда он спал, Господь показал ему видение. И в этом видении Иаков, находясь на этом одре, положив свою голову на камень, он увидел огромную лестницу. И по этой лестнице ангелы спускались от Божьего престола на землю и поднимались наверх. И Господь этим самым желал показать Иакову, что «Я всегда буду с тобой». В любых ситуациях, если даже ты считаешься грешником, если какой-то грех разделяет тебя со мной, то ты имеешь возможность раскаяться. У тебя есть возможность примириться с Богом. Иаков, пробудившись ото сна, он сказал, что «Действительно, на этом месте со мной говорил Господь». Я знаю, друзья, что у каждого из нас есть подобные проблемы. Часто нам не хочется жить. Нам хочется, чтобы скорее земля расступилась под нами. Совершенно изнеможденные, мы приходим домой. Мы припадаем к нашему дивану, к нашему ложу и не хотим ничего. Ни жить, ни дышать, ни работать. У нас есть такие же часто проблемы – какие были и у Иакова. И вот Господь чудесным образом его успокаивает. Я хочу сказать о том, что, дорогие друзья, у нас есть очень много общего с этим человеком, с Иаковым. У нас общие проблемы и общий выход из этих проблем. Господь говорит о том, что Он заботится о нас, Он помнит о наших трудностях. Он всегда знает, в чем мы имеем нужду. Апостол Павел писал Филиппы. Христианам, которые жили в этом городе, в это давнее Средневековье, он говорил о том, что Бог может вам помочь в любых проблемах, и он говорит в послании филиппийцам, как бы завершая свое послание этим христианам следующими словами. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Господь говорит о том, что Он может решить любую нашу проблему и восполнить любую нашу нужду. Священное Писание успокаивает нас и говорит, что в любой нашей проблеме, в любом нашем разочаровании есть выход из создавшейся трудной ситуации. Бог может решить наши нужды и наши проблемы так, как Он это сделал для Иакова. Одна небольшая детская история рассказывает про маленького мальчика по имени Тодди. У этого мальчика дома был небольшой радиоприемник. И дело в том, что этими радиоприемниками пользовались водители крупногабаритных автомашин. Они работали на междугородных перевозках. И когда они ездили по трассам, они общались на определенной частоте. У каждого из них в кабине был встроен такой радиоприемник. И вот у маленького мальчика Тодди был такой же радиоприемник дома. Он жил неподалеку от трассы, там, где проходили большие грузовики. Он любил включать этот радиоприемник и говорить с проезжающими мимо этого городка водителями больших грузовиков. И вот однажды он включил приемник и как бы врезался в эту чистоту, в этот разговор между водителями, которые находились на разных дистанциях, но они были на одной волне. Он начал свой рассказ. Он говорит: «Внимание, ваш эфир включился Тодди. Я желаю с вами познакомиться». Но, знаете, не всем водителям это понравилось. И всего лишь один из водителей продолжил разговор. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Тодди». «А почему ты включился в нашу волну? Как ты узнал о нашей чистоте?» Этот малыш начинает свое повествование. Он говорит: «У меня есть специальный радиоприемник, который встроен в каждом грузовике. Мой отец был раньше водителем. У него был большой грузовик. Но однажды зимой он попал в снежный занос. Грузовик перевернулся, и мой отец погиб. И вот этот радиоприемник, по которому я сейчас говорю, это небольшая радиостанция, это все, что осталось от этого грузовика. Все, что осталось в наследство от моего отца». Он повествовал о себе и говорит, что «я очень тоскую о своем отце. Как бы мне хотелось с ним прокатиться на том грузовике, на котором он катал меня когда-то. Сейчас мы с сестричкой живем вдвоем, и наша мама много работает для того, чтобы нас прокормить. Ну что ж, мне пора заканчивать свой разговор, потому что сейчас домой пришла мама, и мне нужно садиться за уроки». И этот водитель говорит: «Подожди, подожди, ты еще не оканчивай эфир. Скажи, где ты живешь? Где твой дом?» И этот Тодди как бы бросает последнюю фразу. Он говорит: «Я живу на такой-то улице, в таком-то городке, недалеко от трассы». «Все, до свидания, конец эфира». И вот водитель, после всего этого услышанного, он останавливает свою машину на длинной трассе. Он понимает, что этот город находится где-то там далеко, но он разворачивает свою многотонную машину и едет к тому городу для того, чтобы чем-то помочь этому малышу, для того, чтобы хотя бы его покатать на этом грузовике. Он едет несколько километров. Он думает об этом малыше. Но вы знаете, когда он приезжает к этому городку, когда он находит нужную улицу и пытается на него свернуть, то тогда он с великим удивлением замечает, что вся эта улица заставлена огромными грузовиками, которые стоят под маленьким домиком и сигналят. Водители, которые ехали по этой трассе, они были все на этой частоте и слушали этот разговор. И каждый из водителей, каждому из этих людей захотелось покатать этого малыша по имени Тодди. Эта маленькая история иллюстрирует любовь человека к себе подобному. Но насколько больше нас любит Бог, и насколько больше Он нам может помочь в любой ситуации, как Он помог Иакову. Дорогие друзья, если вы сейчас разочарованы, если сейчас ваша жизнь находится в опасности, друзья, помните, что между нашими судьбами и судьбами тех людей, которые жили когда-то в библейские времена, есть много общего. Те проблемы, которые были у Иакова, есть, может быть, сейчас, и выход из проблем один. Он у нашего Бога. Не расстраивайтесь, Господь поможет вам, пусть Он вас благословит.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром исследования общественного мнения в 2017 году, счастливыми в целом себя ощущает 85% россиян. Это максимальный показатель за все годы измерений, начиная с 1990 года. Счастливыми россиян по-прежнему делают прежде всего семья – 32%. 19% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого – 21% – залогом счастья является здоровье собственное и близких. Так что же такое счастье? Первое. Счастье как обладание. Одни люди считают, что счастье есть обладание чем-то, что, конечно же, доставляет человеку удовольствие. Например, человек обладает хорошим здоровьем. Именно хорошее самочувствие и здоровье делает человека счастливым. Согласитесь, что человек, который постоянно болеет, будет меньше ощущать себя счастливым. Однако есть люди, которые имеют физические недостатки или тяжелые болезни, но счастливы. Значит, их счастье коренится не в здоровье, а в чем-то другом. Второе. Счастье как удовлетворенность. Счастье – это комбинация того, как человек удовлетворен своей жизнью, плюс хорошее самочувствие каждый день. Это ощущение удовлетворения от любимой работы, с которым человек живет каждый день. Счастье также может приносить творчество, которым человек занимается. Третье – счастье как отношение. Независимо от того, болеет человек или нет, счастье – это отношение. Отношение к жизни. Это такой взгляд человека и отношение человека к сложным обстоятельствам, при которых мы поднимаемся выше проблем. Один несчастен, что у него мало денег, и он видит свое счастье в обладании. Он думает, если у него будет деньги, он станет счастливым. Другой имеет много денег и несчастен, и ищет чего-то большего. Важно то, как человек смотрит на вещи, которыми обладает, в большей или меньшей степени. Такие люди думают, что источник счастья не внутри них, а снаружи. Четвертое. Счастье как состояние. И, наконец, счастье – это состояние. Состояние. Состояние с кем-то или с чем-то в гармонии. В гармонии с собой, с близкими, с Богом. Всем известен Ник Вуйчич. Человек, родившийся без рук и ног. Он ездит по всему миру, собирает большую аудиторию и вдохновляет людей не сдаваться, ценить жизнь и смотреть на жизнь глазами Бога. Он пребывает в состоянии, когда он свободен от физических недостатков. Он выше их. Его ограниченные возможности, конечно, мешают ему, не дают полноту такую, которой обладает человек с руками и ногами, но, несмотря на это, он счастлив. В своей книге «Жизнь без границ» Ник Вуйчич пишет: «Мы не должны жить в ожидании того, что счастье наступит, когда мы добьемся цели или приобретем какую-то вещь. Счастье должно быть с нами постоянно. А чтобы добиться этого, нужно жить в гармонии – духовной, психологической, эмоциональной и физической». Счастье бродило по свету. И всем, кто ему встречался на пути, исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться оттуда. К яме подходили люди и загадывали свои желания – а счастье выполняло их. Помочь же счастью выбраться наверх никто не спешил. И вот к яме подошел молодой человек. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе-то счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему вылезти и пошел своей дорогой. А счастье? Счастье побежало за ним следом. Будьте счастливы, и пусть ваше счастье будет постоянным.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
3: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил, у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю, нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И вот в этот момент я вспомнил про них, когда ты мне предложил покурить. Для меня это было какой-то магией, загадкой там какой-то, что-то такое сверхъестественное такое, таинство. И вот эти ребята, которые одноклассники, которые курили, они были в глазах, в наших глазах, вот в моих глазах как-то выше меня, какие-то взрослее там все. Они потому что там тусовались с большими парнями, там все, у них какие-то свои движения были. Я знал, что они воровали там, у них деньги там всегда были. И вот для меня как-то это предложение понравилось очень. Я согласился, говорю, пойдем, конечно. Свернули козью ножку с газетки, потому что тогда дефицит был сигарет, папирос, там талоны все эти. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. И вообще, вот как здорово, будем друзьями. И вот потом у нас сложилась команда такая, компания, 6 или 7 человек нас было. И мы постоянно там сначала по выходным встречались после занятий там и курили, потом расходились по домам. Потом мы постепенно, шаг за шагом, эта трава как бы вошла в мою жизнь, потому что я и без травы уже не мог сходить куда-нибудь в кино. Там, для меня это было вообще бред, как это вот не накуриться.

0: и пойти куда-нибудь в такие приключения. В театр там ходили иногда, на концерты на всякие. Потом дошло до того, что чтобы сходить просто в магазин, купить хлеба там в булочную, мне нужно тоже было курнуть, чтобы было прикольнее все это делать. И один раз меня мама отправила купить яблок, и я покурил так хорошо с друзьями, и пришел на рынок, и забыл, что мне нужно купить. И купил апельсины вместо яблок. И тогда я первый раз как бы подумал, ничего себе, с мозгом-то что с моим случилось. И в техникуме я стал учиться плохо, там еле-еле тройки там натягивал. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там вся одежда, все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли. Получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там, купил вина, водки, там, травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету, ну, друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там, на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас мажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне, они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него подходит. Я, ну, такой вспоминаю, говорю, Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они вот изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось мне, лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, ну вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я, ну, говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, ну, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. Ну, у меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, ну смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, вот, что я вот один раз пробую, и больше я не буду. Я просто ощущу, вот, ну, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что вот действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне вот там стакан травы с собой привез, там, вино, девчонки, там все нормально. И так мне ничего не надо больше.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: И он меня уколол, я испытал это состояние, ходил там с ними, гулял там потом. При этом меня рвало, мне это нравилось почему-то, так легко, так хорошо, так приятно, все прикольно, там смеялись, веселились, там покурили травы, вообще стало хорошо. И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил, не буду. Но не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают, на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю, не надо, мне так нормально, я понял все. Ну, они, не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика. Там еще. Говорит, ну вот, говорит, кто будет? Там, не надо, все. Нет, ну смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю, ну слушай, я целый день уже отказываюсь. Ну, говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю, давай, что? Ну вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, ну, как такое открылось, такие, как бы карты все открылись передо мной. И я, так думал, да, я буду покалываться. Колоться не буду, как они вот торчат, но буду покалываться. И потом месяц, который я жил в деревне, я каждый день ходил вместе с ними на огороды, каждую ночь резал головки эти, отрезал, собирал бинтики, там все. Целый месяц я жил вот в этой жизнью. И когда приехал, думал, я вот в деревне колюсь, приеду в Питер и не буду колоться. И приехал, и оказалось, что за этот месяц, пока я был в деревне, друзья с Питера тоже начали колоться. И как бы я из огня да в полымя сразу. И у меня там оказалось, что меня кумарит уже, у меня и доза уже, оказывается, набита там. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался на подвалы Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, не знаю, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1.2, большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И тогда я сказал, надо останавливаться, все, пришел момент, потому что это уже не шутки. И когда я попробовал бросить, у меня ничего не получилось. К тому времени мои друзья там уже кто в тюрьме сидел, выходили, начали колоться, кто-то ложился в больнице, там отдавали бешеные деньги, там по 5 тысяч долларов платили, приезжали, на второй день вместе со мной ехали на рынок и покупали ханку эту. И я видел, что бесполезно, что деньги зря тратить не надо, лучше и тогда их на кайф. И я решил тогда, понял, что мне нужно доколоться и сдохнуть, потому что нету другого выхода у наркомана. Я тогда признался первый раз тогда, после этого случая, что я наркоман. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, в голове прям вообще. Говорит, слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок. Что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет? Ты посмотри вокруг, хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход – сдохнуть, и все, потому что нет человека, нет проблемы. Будь мужиком, у тебя таблетки есть, эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. И я съел 50 таблеток азолептина, и 4 дня я был в коме. Там мама заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. И когда врач спросил меня, говорит, что ты съел? Я сказал, азолептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит, этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно, нереально выжить. Там прошло еще 3 или 4 часа после приема. Я написал записку маме, что все, я не могу, больше не хочу тебя расстраивать. Там, поплачешь и пройдет, все забудешь. Хоть ты нормально поживешь. И вот меня откачали, пока я лежал, мама пришла к Сергею и сказала, объяснила, что так. Вот съел таблетки, записку показала ему левую, или рассказала про нее. И Сергей сказал, как выпишется из больницы, пускай сразу едет в центр. И когда я приехал туда, в центр, в Преображенку, приехал и увидел то, что мне нужно было увидеть вот на тот момент. Я увидел любовь. Вот первое, что меня поразило очень, это любовь, которая между людьми. Там были люди, которых я знал по наркотической жизни, видел их на рынке. Вот Лена Сулаева, Араик. Я их видел на рынке, когда они там ходили, Лена вся гнилая, там от нее воняло так, что было невозможно рядом стоять трупом, вот человеческим разлагающимся телом. А Райк ходил хромой, там, с бородой, хачик такой, с палочкой, там его все шпиняли. Стоит жизнерадостный, улыбаются, обнимаются, радуются там. И меня это очень сильно поразило. И когда на собраниях стали говорить, что Иисус Христос пришел, и Он умер за тебя, и чтобы ты спасся. И для меня это было как бы не, уже не иллюзия никакой, не сказка, ничего. А я знал, что это правда, что так оно действительно и есть. Потому что ну, для меня это было очевидно уже. Потому что я вспоминал некоторые моменты из жизни, когда я мог умереть несколько раз. Там чисто случайности, когда там уже нож летел мне в спину. Почему-то друг этого парня, который хотел меня зарезать, схватил его за руку, хотя он тоже мог меня зарезать так же. Потом там от тюрьмы просто чудом. У меня все друзья до одного сидели в тюрьме, а я ни разу даже судимости не имею. Хотя мы все время вместе все делали вместе. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил, и не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что Бог, я хочу просто быть с тобой всегда, и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
2: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Обращались ли вы когда-нибудь к Богу с просьбой? С просьбой о защите, о помощи? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию. У нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, когда мы обращаемся к Богу с какой-то просьбой, очень многие сталкиваются с тем, что ответ на эту просьбу совершенно не соответствует
2: ожиданиям,
1: тому, чего мы хотим.
2: Да, это действительно так. Мы иногда не получаем ответ, который хотим. Ну, нам кажется, что Бог просто не отвечает. Иногда получаем не то, что нужно нам, да, но вот сам момент, что мы попросили Бога, Бог начинает действовать к нашему благу. Мы это должны всегда помнить, что все содействует к нашему благу, об этом говорит нам тексты Нового Завета. Угу. Вопрос только вот в том, что мы не всегда хотим то, что ко благу. Мы хотим как бы вот попроще, как бы вот побыстрее получить желаемое. То есть, когда...
1: Благо-то мы хотим.
2: Благо хотим, но не всегда то, которое нужно. Вот смотрите.
1: Вот путь, который к этому благу ведет.
2: Да, какой путь к счастью, да? То есть, чтобы тебе достичь счастья, тебе надо что-то поменялось, чтобы в тебе и в твоих отношениях. Но мы иногда просто хотим, чтобы счастье это вот что-то вот у нас было, и все. Когда мы просим Господа войти в нашу жизнь, чтобы дать нам благословение, защиту, заботу свою, понимаем ли мы, что иногда это подразумевает, что Господь придет и что-то начнет внутри нас менять, да? То есть как-то наводить порядок. Ну, вы представьте.
1: Ну, то есть вот, вообще-то, когда мы просим, мы зовем хозяина. Ну, то есть не про кого-то, а того, который придет и...
2: Ну, мы иногда обращаемся к Господу просто как к стороннему наблюдателю. Почему хозяину? Мы считаем, что хозяева мы, но все-таки...
1: Не, когда мы просим, мы все-таки обращаемся, тут вариантов всего два. Либо как, ну вот как говорили, как к слуге какому-то.
2: Как к слуге, да. Либо как к царю, да?
1: Да.
2: Да, то есть когда мы просим, мы не всегда готовы, мы не всегда рассчитываем, не всегда готовы принять Господа как царя, как того, который придет как Бог, и начнет наводить порядок к нашему же благу. То есть внутри нас много всяких там потаенных уголков, куда весь мусор мы замели, куда все проблемы мы спрятали, навели порядок, так сказать, Господи, приходи, все,
1: ну,
2: все
1: красиво
2: готово.
1: Же, чисто.
2: Красиво, чисто, да. Внешне все... Лоск, блеск, красота, все улыбаются и салют. Но когда...
1: И мы у дверей стоим, так дверь открываем, улыбка...
2: Когда Господь приходит, Он своим светом освещает все уголки нашей души. И иногда начинают лезть наружу какие-то проблемы. Почему? Ну, потому что для того, чтобы нам достичь счастья, для того, чтобы нам достичь благословений, для того, чтобы какие-то вот преобразования в нашей жизни произошли, нам нужно понять, в чем препятствие для них, для этих изменений, для этих благословений, в чем для них препятствие, где мы сами себе мешаем. И вот, чтобы от них избавиться, нам нужно сначала их увидеть, увидел, потом нужно осознать, что это препятствие, оно не из-за него, или из-за него, или из-за всех, кто вот вокруг меня живет, или из-за там, правительства, там, или еще что-то, экология плохая. А это вот мое внутреннее препятствие, которое мешает мне и моим близким быть счастливым, успешным, благословенным. Принять, понять, увидеть, понять, осознать. Да?
1: Вот. Ну а что, внешних препятствий никаких нет?
2: Внешних препятствий есть, но... Внешние препятствия, порой, они не так сильно нам мешают, как внутренние. Потому что мы можем использовать все, что происходит вокруг нас, для нашей выгоды, если мы сами себе не мешаем. И вот когда мы просим о помощи Божией, это значит, что мы не справляемся с внешними обстоятельствами, нам нужна какая-то корректировка, какая-то подсказка, чтобы вот эти вот как бы обстоятельства, ну, мозг сообразил и начал использовать для нас, для выгоды. Но мы не всегда это улавливаем, понимаем, потому что что-то нас тормозит. И вот Господь открывает...
1: Выгода, кстати, такое слово, что сейчас вот...
2: Духовная выгода. Пусть будет духовная выгода. Хорошо. И вот Господь помогает и открывает наш взгляд. Вот смотри, давай-ка вот это мы поменяем, вот от этого мы немножко избавимся. Но чтобы мы это увидели, нам это сначала нужно показать. Когда мы увидели это, вот тогда мы уже это можем осознать, исповедать, сказать, да, Господи, хорошо. Но пока мы это не увидели, не может ничего измениться. А что значит увидели? А это значит, вот мы в отношениях с кем-то как-то себя повели некрасиво, неправильно, что-то сделали неправильно. Вот, что-то где-то кому-то нагрубили, что-то присвоили чужое. Вот, оно все вылезло откуда-то наружу. И ты говоришь, ну как же так? Вроде бы старался, а все равно
1: ну, все, уже
2: где-то
1: спрятал,
2: накосячил.
1: Уже забыли.
2: Уже спрятал, забыл. А Господь
1: не,
2: говорит...
1: Не я забыл, а все забыли вокруг уже.
2: Зачем прятать? Вот мы все, что можем сделать своими силами, это действительно только спрятать. Вот только вот создать видимость красоты, такого лоска, блеска. И наш мозг прилагает все усилия к тому, чтобы менее затратным путем, наиболее легким путем достичь какого-то вот результата. То есть то, что мы можем, это создать видимость. Видимость изменений. И мы говорим, Господи, да вот все, вроде бы все наладил, все хорошо. И вот как раз-таки проблема в том, что мы сами порой себе не признаемся, не видим, сами себя обманываем. Наш мозг нас обманывает, потому что мы не видим нашу внутреннюю проблему. Это мы делаем не специально, это мы делаем неосознанно.
1: Ну, разве?
2: По-моему,
1: мы осознанно делаем.
2: Осознанно тоже делаем, но это, конечно, как бы, ну, когда мы уже не хотим ничего исправлять. Но когда мы вот не понимаем, мы порой очень часто сначала не осознаем, но потом нам Господь показывает, что вот это в тебе можно было бы исправить, и тогда бы было бы больше взаимопонимания в семье, так сказать, любовь бы взыграла всеми красками, счастье было бы, да, вот, и понимание с детьми и так далее. И на работе был бы успех. То есть на самом деле, что мы делаем для того, чтобы защитить себя от этих изменений. Ведь изменения – это затрата энергии. Тратить просто так энергию нам не хочется. Поэтому что мы делаем? Наш современный век придумал очень хорошую вещь. Иллюзия компетентности называется. То есть мы накапливаем знания в различных сферах. И нам кажется, что мы все знаем, и поэтому мы и здоровы, и все умеем. Но от того, что мы знаем, погуглили в интернете, это не значит, что мы теперь лучше врачей знаем, что нам пить, лучше специалистов знаем, как то или иное выполнить, да, техническое задание.
1: Не соглашусь. Иногда мы знаем таки лучше врачей просто потому, что мы имеем возможность обратиться к одному, ко второму, к третьему.
2: Ну, это когда обращаемся к одному, ко второму, к третьему. Но практика показывает, что большинство больных просто посмотрело в интернете информацию какую-то и эту информацию используют для самооправдания. Вот так действует наш мозг для того, чтобы нам ничего не делать. То есть облегчить себе задачу. Сказать, ну вот это вот по этой причине, это по этой причине. То есть когда мы
1: поболит,
2: на самом
1: перестанет.
2: Деле... Что?
1: Поболит,
2: да. Поболит и перестанет. На самом деле, чтобы деньги не тратить, чтобы, ну, как бы все было проще. И мы упрощаем эту задачу себе таким вот накоплением информации. И от того, что мы все объяснили себе, сегодня век прогресса, да, все знаем, нам кажется, от того, что мы накопили это знание, мы все умеем. И то же самое касается и духовной сферы. Касается сферы отношений, сферы специалистов, какой-то работы и духовной сферы. Мы вместо того, чтобы наладить вот личные отношения с Богом, мы накапливаем информацию, библейскую информацию, информацию богословскую. И кажется, что все знаешь. но это не значит, что ты духовный. Вот такая вот проблема была у Иисуса Христа. Потому что он пришел в храм, пришел на праздник, как раз после вот чуда с вином в Кане Галилейской. Он пришел на праздник, и, как написано в Евангелии от Иоанна, 2 главе, он изгоняет из храма всех, кто там собрался, продающих, торгующих. Давайте прочитаем 2 глава, 13 по 15 тексты. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Что это произошло? То есть как бы народ верующий, да, ждал прихода Мессии.
1: Угу.
2: Говорил, ну, приди, просили, да, просили, приди скорее, Мессия. Каждый, наверное, день молились. И вот Мессия приходит по просьбе. Ну, когда приходит Бог в нашу жизнь, он начинает наводить порядок. Понемножку, по чуть-чуть. Иисус не сразу это сделал, да? Но понемножку, по чуть-чуть. Причем дважды он очищал этот храм.
1: Ну да.
2: В начале служения и в конце служения. Вот, выгонял. Если бы там не было проблем, не нужно было бы это делать. Так в чем были проблемы? Проблема в том, что вот эти вот, вся торговля, она была связана с наживой. То есть цены были увеличены в несколько раз, подняты для того, чтобы люди сначала обменивали деньги на храмовую валюту, потом в несколько раз дороже покупали вот этих вот чистых овечек, голубей и так далее. Все, что можно было принести в жертву. И таким образом получить прощение грехов. Свое они не могли принести, все это сразу забраковывалось. То есть такая вот мафия собралась, мафия для того, чтобы просто собирать как можно больше денег. Были специальные там миквы тоже для очищения в Иерусалиме перед тем, как участвовать в храмовых службах. Но были миквы с простой водой, вот грязной, где все омывались. А были с чистенькой водой, тоже за это деньги собирались. Большие деньги нужно было платить, если ты хочешь. То есть все было сделано так, чтобы собрать как можно больше денег. И самая большая проблема заключалась в том, что те галереи, которые были построены под раввинские школы, под беседы, общение с прозелитами, то есть новообращенными, теми, кто хотят присоединиться к вере в иудаизм, вступить и участвовать потом, приняв иудаизм, Пасху принимать, другие обряды совершать, поверить в истинного Бога. Вот их нужно было обучить. А все эти территории, все эти галереи были заняты. Заняты вот эти торговыми рядами. Что делает Иисус? Как сказал один из раввинов, Иисус пришел и устроил там теракт. То есть как оценить, как интерпретировать, как понять то, что сделал Иисус? Вроде бы все у них хорошо. То, что они делают, это дело Божие. Так это или нет?
1: Ну, вообще говоря, как минимум, раз они занимают такие площади, у них спрос есть.
2: Да.
1: То есть не просто так. Ну, если бы там нужно было там одну овечку в день и, ну, не знаю, там 100 шекелей поменять в день, то, наверное, там было бы достаточно одного стола где-нибудь при входе, где бы это все сделали. А так, ну, у них бойкая торговля шла.
2: Очень, очень бойкая торговля, очень большой оборот. И действительно, народ не имел никакого другого, как бы вот, понимания пути, как прийти к Богу, как получить спасение. Им говорили, вот обряды, вот это вот купи, вот это принеси в жертву, Бог тебя прости.
1: Ну и наверняка можно еще что-то сказать. Наверняка без этой торговли те же самые служители при храме, ну, были же еще различные постановления по поводу, например, там, что левиты должны быть, служители должны жить там с десятины, там священники должны с каких-то средств. Ну, то есть священникам там от десятины тоже часть шла какая-то там, еще чего-то. Ну, почти наверняка можно сказать, что в результате многих запустений, которые там, катаклизмы происходили, почти наверняка можно сказать, что ну, не собиралось там столько денег, чтобы нормально, качественно служение отправлять, содержать храм.
2: Смотря в какое время. Вот, может быть, после возвращения из Вавилонского плена, пока все это устанавливалось, строилось, там действительно были проблемы, и люди разбегались, служение в храме было совершать некому. Mm-hmm. Но к тому времени, когда уже пришел Иисус Христос, там, в домах, где жили вот, первосвященники, вот, в личных домах, апартаментах, где вот там у них была мозаика выложена на полу, такая дорогая, что она сохранилась до сих пор. То есть это очень все дорого. И это говорит об уровне жизни, о прибыли, которую имели вот эти, скажем так, лидеры израильского народа.
1: Я на самом деле это сказал просто с одной точки зрения, что в какой-то момент, когда вводились вот такие вот вещи, весьма возможно, что это было оправдано.
2: Да. Ну, да. Но когда, скажем так, есть возможность получать больше, цена поднимается за жертвенное животное, все, что как бы не храмовое, говорится, это нечисто, это нельзя приносить со своим.
1: Ну, если у тебя монополия, то чего бы не воспользоваться?
2: Да, вот она, проблема монополии. Да? То есть, вот. И поэтому Иисус приходит и вот эту вот всю монополию разрушает, изгоняет из храма для того, чтобы там начать учить народ. «При сём ученики», вот Иоанн пишет, 2 глава, 17 стих, «при сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Действительно, Иисуса Христа поддержали в тот момент и фарисеи, и книжники, потому что они понимали, что Синедрион, значит, Саддукеи, секта Саддукеев захватили власть. Это те, которые вот, отправляли храмовые службы. Все находилось в их руках. Они фактически не занимались обучением народа, и не было возможности раввинам там преподавать. Но если народ начать учить, как общаться с Богом, то тогда и количество жертв тоже может резко сократиться. Потому что общаться с Богом по-настоящему, вот то, что начинает делать Иисус, это значит искреннее обращение к Господу. Это значит прощение в молитве, которое мы получаем. Да, в Ветхом Завете нужно было приносить жертвы, но
1: мне
2: Иисус
1: кажется,
2: уже начинает учить тому, что Бог принимает просто все, вот по молитве.
1: Все правильно, но мне кажется, что количество жертв точно бы не сократилось, потому что люди, общаясь с Богом, люди, изучая, вообще говоря, характер Бога, они, я думаю, понимали бы, насколько они грешны.
2: Да, конечно же, понимали бы, насколько они грешны, хотели бы как-то искупить свои грехи, хотели бы как-то что-то угодить Богу.
1: Ну да, коль скоро указана процедура, скажем так, да, избавления от греха, то ну как, все бы они пришли бы, да, и принесли.
2: И вот как раз здесь мы сталкиваемся с главной проблемой. То есть не мы сталкиваемся, а столкнулись фарисеи с этой главной проблемой. Фарисеи, книжники и законоучители, и первосвященники, саддукеи. Да. Вот. То, что Иисус начал учить, что мы Богу угождать, в принципе, нам не нужно это, потому что мы получаем спасение по благодати. Бог нас любит. Угу. Бог дает нам прощение. Вот так вот надо молиться, вот так вот, то есть Бог прощает. Прощайте, и Бог вас простит. Все. То есть никакого вот такого вот страха, что Бог тебя накажет, никакого вот такого вот обязательства. Уже была угроза, что это все люди поймут и не будут приносить так много.
1: А не разрушится ли вообще храмовое служение, если я могу обращаться к Богу в любом месте?
2: Пришло время все это остановить. Дело в том, что когда пришел Иисус, мы понимаем, что произошло самое главное. Когда пришел Иисус, то была принесена истинная жертва, истинный агнец был принесен в жертву за грехи всех людей. И поэтому больше приносить жертву было не нужно. Вот с момента, можно сказать, смерти Христа, и даже более того, с момента, когда Иисус начал учить, уже даже с этого момента можно было больше жертвы не приносить. Потому что был законодатель, был Творец рядом с тобой. Для того, чтобы его слушать, нужно было просто сидеть у ног Иисуса Христа, следовать за ним и слушать. Для того, чтобы получить вот эту вот благодать, нужно было просто пребывать рядом с ним. То есть не нужно было приносить уже, когда в момент, когда пришел Иисус Христос, все, началась эпоха Нового Завета. Поэтому храмовое служение со Христом, оно отменилось.
1: Ну и чем,
2: жертвоприношение.
1: Чем тогда заниматься множеству священников? Чем тогда заниматься множеству левитов, ну, слуг, которые там при храме, которые, в общем-то, это, этим всем жили и это все как-то содержали?
2: Да. Вопрос, конечно же, не в том, за счет чего они бы получали пропитание, потому что у Господа все под контролем. И потом проповедующие Евангелие получали средства. Но вопрос в том, хотели ли они что-то менять, а заниматься чем было? Было чем? Потому что все эти раввинские школы, они могли бы продолжать обучать тому, как понимать Бога, как обретать спасение. Вот то, где совершалась вот эта вот торговля в храме, и то, что Иисус изгоняет, второй раз это упоминает Матфей, и упоминает слова Иисуса Христа, такие приводит слова Иисуса Христа, что «дом мой назовется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Здесь он ссылается на Исаию, 56 главу, в которой Исаия говорит, что иноплеменники придут, присоединятся и будут любить Господа, служить Ему, и на племенников я приведу на святую гору свою. То есть открываются двери к Богу для всех народов. Как открыть двери к Богу для иноплеменников? Нужно их обучать. Вот это как раз территория, это место, в которой могли бы организоваться различные школы, обучение. Ну, поначалу это раввинские школы, потом школы апостолов, да. То есть школы, которые обучают, как строить отношения с Господом. Как молиться, как верить. Да? Но во что превратилась фактически их вера? Их вера превратилась в обрядовое служение. Вот у нас есть обряды, вот здесь у нас продаются жертвы для обрядов, здесь мы меняем деньги, чтобы не оскверниться, здесь мы омываемся. Обряды. Где здесь личные отношения с Богом в обрядах? Где здесь, если все доведено вот до этого вот, вот уровня формальных обрядов? Иисус все это выгоняет. Он не просто выгоняет, потому что это было в 10 раз увеличена цена за обычных вот, животных жертвенных. В несколько раз это было, скажем так, накручена цена. Он не, поэтому, не только поэтому выгоняет, а потому что людей не учили настоящим живым отношениям с Господом. Иисус фактически он выступает против формальной веры. Он говорит, что дом мой дом должен назваться домом молитвы для всех народов. Угу. Как это сделать? Вот вопрос.
1: Ну, хотелось бы тогда уже перенестись ну, ближе к нашей сегодняшней жизни. Угу. Потому что, ну, по большому счету, понятно, есть народ, который называет себя Божьим народом. Угу. Есть служители, которые называют себя Божьими служителями. Есть храм, угу. который называется Божьим храмом.
2: Да.
1: И вот пришел Бог,
2: угу.
1: и идет он в тот дом, который его дом, и наводит там порядок. То есть, понятно. Служители от этого, ну, которые должны служить ему, от наведения порядка, естественно, страдают.
2: Они не в восторге, да.
1: Потому что они служили себе.
2: Они фактически служили своей системе. Вот
1: конечно.
2: Как им было выгодно. Но если бы они откликнулись на то, что предлагает Иисус...
1: Конечно. И когда Бог что-то меняет, ну, косность человеку присуща,
2: да.
1: то... Все страдают, которые в этом процессе...
2: Мы не хотим перемен, но мы как бы избираем всегда легкий путь, упрощаем немножко себе во всех отношениях и во всех сферах. в личных отношениях, во взаимоотношениях с людьми, в вопросах веры тоже так. То есть мы как-то стараемся немножко так упростить.
1: Хорошо. Все. Применительно к нам. Вот где у нас вот такие же болезненные точки, в которых, ну, где мы заменяем живое общение ритуалом, где мы заменяем размышления какой-то традицией там и так далее. Вот где обычно это все?
2: Если вот говорить уже применительно к нам, то нужно сказать, что храм, в котором совершалось служение в Ветхом Завете, он впоследствии был разрушен. Угу. Бог этому не препятствовал, даже предсказал Иисус это, чтобы не надеялись, что вот все это продолжится. Потому что Иисус продолжил
1: храма
2: служение.
1: Храма нет, потому что и смысла в нем
2: да.
1: нет.
2: Есть служение Иисуса Христа на небесах. Он там ходатайствует за нас, то есть он принимает наши молитвы. И также Господь говорит, что мы храм Духа Святого. Об этом говорит апостол Павел. И вот теперь представьте, вот мы храм Духа Святого. И Господь хочет прийти и помочь нам, благословить нас, позаботиться о нас. И мы просим Его в молитве. Вот когда мы в молитве обращаемся к Господу, вот это вот как раз момент задуматься, готовы ли мы, что Бог сделает не всегда так, как мы хотим.
1: Ну, если не готовы, что тогда, не молиться?
2: А если не готовы, то стоит задуматься, почему мы не готовы. Нет, молиться нужно, потому что Господь, помощь Божия, мы уже понимаем, что это необходимо нам для спасения. Это путь спасения, отношения с Богом. И мы уже как бы понимаем, что ну, спасение необходимо. Ну, в чем тогда смысл жизни, да? Угу. То есть, и мы просим Господа. И вот если не готовы, то стоит задуматься. А почему я не готов всегда? Почему не всегда есть ответ на молитву? Причина не в том, что я что-то не так делаю, поэтому Бог не исполняет мои желания. Ведь Бог это же ну, не палочка-выручалочка, в конце концов. Он, написано, делает все к нашему благу. Так вот, понять, что к моему благу. Иногда, может быть, не дать то, что я прошу. Иногда помочь мне задуматься, а что мне препятствует получить то или иное. Вот наведение порядка в нашем сердце. Изгнание из нашего сердца. То есть, когда из нас начинают вылезать какие-то проблемы, когда из наших ближних начинают вылезать какие-то проблемы, надо не ругать себя и друг друга. Надо благодарить.
1: А надо понять, что вообще-то, может быть, это как раз и есть ответ.
2: Это ответ на молитву. Совершенно верно. Надо благодарить и поддерживать друг друга. И говорить, что ничего, все нормально, Господь нам всем помогает. То есть это начало каких-то преобразований. Начало понимания, осознания и последующего благословения.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые волнуют сегодня общество, а особенно молодежь. Сегодня есть такой тип людей, которые стоят в стороне, которые не верят в свои силы. Давайте узнаем, что это такое – синдром или, может быть, просто особенность характера. Давайте поговорим об этом со священнослужителем, психологом и консультантом по проблемам, связанным с личностью, с Александром Сахаровым. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Александр, так что это такое? Это синдром или, может, просто это характер такого человека?
3: Ну, вы упомянули о психическом состоянии, состоянии психики человека, которое носит название синдром выученной беспомощности.
2: Что это такое?
3: Что это такое? Что это за синдром такой? Это особое психическое состояние человека, при котором личность не чувствует взаимосвязи между усилиями, которые он предпринимает или она предпринимает для достижения какой-то цели, и результатом. То есть, другими словами, что ни делай, все без толку. Вот это и есть вот это то самое особое психическое состояние.
2: Это зависит от нервной системы человека или, может быть, от его темперамента?
3: Нет, это зависит скорее от жизненного опыта человека, от тех условий, в которых он рос.
2: Угу.
3: Если немножко как бы погрузиться в историю вопроса, потому что был проведен достаточно интересный эксперимент. В 1967 году ученый, который занимался этим вопросом, он провел интересный опыт. Он взял три группы животных. Одна из групп животных, это была контрольная группа, то есть с животными ничего не происходило, ничего не делалось. Вторая группа животных помещалась в специальный бокс, где к металлическому полу было подключено безопасное электричество. Оно чувствительное для животного, но не смертельное. И периодически подавался электрический импульс. Естественно, животное сначала пыталось найти выход, но поскольку весь пол был металлическим, животное не имело возможности повлиять на результат. То есть, что бы ни делало животное, результат всегда был одним и тем же. Все это в конечном итоге привело к тому, что животное забивалось в угол и просто скулило. Третья группа животных — это животные, которые помещались в бокс, где была возможность оставаться на металлическом, металлическом поле с подачей электричества и на металлическом поле, куда не подавалось электричество. И результат дал очень интересные, так сказать, интересные последствия. Когда брали животное из второй группы, то есть то животное, которое всегда получало электрический разряд и не имело возможности повлиять на результат, на исход дела, его помещали в бокс для третьих животных, где был выбор, в общем-то. Но картина была следующая. Животное не предпринимало попыток как-то справиться с ситуацией. А те животные, которые были в третьем боксе, которые имели возможность как бы находить выход, то есть имели возможность повлиять на результат, они довольно быстро справлялись с этой проблемой. С людьми проводили подобные эксперименты. Ну, конечно, людей не били током. Людям нужно было слушать неприятные звуки. Но исход дела

0: не может, на которое он не может как-то повлиять, в конечном итоге это приводит его в такое состояние. Поэтому это проблема с мотивацией.
1: Это касается только, когда люди не ищут выхода из каких-то проблем, просто в жизни это как-то проявляется? Ну вот, например, есть же плюсы. Я ничего не делаю, значит, я не могу ошибиться, значит, я потом не получу от начальника, может быть, своего. Я сижу спокойненько, как вот я привык, и все. И вот так и все, и делаю, и не двигаюсь никуда.
0: Но дело в том, что такие люди, они страдают. Потому что, по сути своей, человек, он хочет чего-то добиваться в жизни. Он хочет действовать и получать результат. Это заложено в нашей человеческой природе. Ведь мы, когда смотрим на Создателя, мы видим, Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Uh-huh. А потом мы наблюдаем такую картину, когда Бог смотрит на то, что Он сделал. Он говорит, хорошо весьма. То есть это говорит о чем? О том, что Бог проявляет творческий акт, то есть Он что-то делает, а потом этим восхищается. То есть есть вот эта взаимосвязь, да, между действием и результатом, и оценкой результата. У человека с синдромом выученной беспомощности этот механизм тоже заложен. То есть он хочет тоже что-то делать, тоже хочет получать результат и получать удовольствие от этого результата. Но ввиду того, что он приобрел вот это особое состояние психики, при которой его мотивация практически нулевая, он не верит в свой собственный успех, uh-huh. вот, она причиняет боль и страдания. Он, с одной стороны, хочет что-то делать, но ему страшно. И поэтому человек становится пассивен. Он, естественно, не достигает каких-то значимых результатов, которыми действительно можно было бы восхищаться.
1: Ну, то есть, когда он говорит, что мне, в принципе, такая жизнь нормальна, этот человек лукавит.
0: По большей части, да. Это некая попытка объяснить то, что происходит в жизни.
1: Ну, вот если, например, человек в какую-то, допустим, бурную деятельность не вовлечен, да? Он сидит себе спокойненько, никуда не лезет. Может быть, есть какая-то другая причина, почему он это не делает? Ну, просто вот, допустим, это ему не нравится, это не его. И он не хочет туда соваться, ему так и нормально. Это же не обязательно проблема.
0: Ну, безусловно, синдром выученной беспомощности, он не объясняет абсолютно всякую пассивность в жизни человека. Это действительно может быть, нежелание человека связано с тем, что ему не нравится это дело. Это может быть связано с каким-то внутренним бунтом, особенно если мы ведем речь о подростковом возрасте, да, человека, угу. То здесь масса бунтов. То есть не хочу это делать, ну вот потому что не хочу. Подросток даже сам порой себе не может дать отчет, а почему он не хочет. Не хочу и все. Вот протест такой. Многие люди в этом протестном состоянии продолжают жить. Поэтому синдром выученной беспомощности не объясняет абсолютно всякую угу. пассивность человека.
1: С чем связано вот появление человека такого синдрома? Может, какая-то неудача в прошлом или же, например, какая-то травма психологическая?
0: Ну, причин может быть несколько на самом деле. Одна из причин кроется в детстве человека, а точнее в способе воспитания ребенка. Мы довольно часто имеем дело с родителями, особенно с матерями, которые чрезмерно опекают своих детей. И эта гиперопека, она выражается в том, что ребенка лишают возможности что-то делать. Потому что любой нормальный, здоровый ребенок, он приходит к такому состоянию, когда он достаточно уже подрос, mm-hmm. освоился в этом мире, он проявляет желание что-то делать. Допустим, там взять пылесос и имитировать уборку, угу. Помочь, так сказать, помыть посуду, да, или убрать игрушки, или что-нибудь в этом роде. То есть ребенок, он имитирует действия взрослого, тем самым он входит в взрослую жизнь. Но, или, допустим, элементарно, ребенок учится кушать. Конечно, все вот эти попытки в слишком юном возрасте порой у нас, родителей, вызывают желание Я лучше сам или сама сделаю вместо ребенка, лишь бы он там что-то не разбил.
1: Чем потом полдня буду кухню оттирать.
0: Да, буду кухню оттирать или буду оттирать, значит, место, где ребенок кушает и так далее. И вот эта неправильная модель

0: воспитание ребенка приводит к тому, что ребенок однажды решает для себя, может быть, где-то там на подсознательном каком-то уровне, а зачем мне стараться? Если я ничего не делаю, у меня все есть. Или, допустим, если попытки пресечь действия ребенка слишком жесткие, ребенок испытывает страх. Если я что-то буду делать, то это вызовет негативные эмоции. И постепенно таким образом родители, может быть, ну, по большей части не зная вот этой особенности, они отключают у ребенка вот эту взаимосвязь между его усилиями и результатом. Синдром выученной беспомощности может также появиться в результате, не обязательно в детстве, но в результате какого-то сильного негативного опыта, ситуации, на которую человек не смог повлиять. Ну, например, это может быть смерть близкого человека, смерть животного, потеря работы, развод, развод родителей и масса других вот, случаев, да, ситуаций, когда человек, ну, объективно не мог повлиять на результат. И вот эта психотравмирующая ситуация, на ней человек может зафиксироваться. Происходит фиксация, эта фиксация порождает синдром выученной беспомощности.
1: Человек себе отдает отчет, что у него есть какая-то в этом проблема, или все-таки он этого не видит, он живет, как живет, он к этому привык?
0: По большей части человек не отдает себе отчетов в том, что у него именно синдром выученной беспомощности, и в том, что вообще, ну, как бы у него есть проблема. Он может где-то интуитивно понимать, подспудно понимать, что, ну, что-то идет не так в моей жизни. Он может ощущать дискомфорт, но далеко не всегда человек проявляет достаточную сознательность к тому, чтобы поработать над своей проблемой.
1: Как же тогда этому человеку выйти из этой ситуации? Должна быть только помощь извне? Как ему перепрограммировать себя, чтобы он перестал бояться?
0: К сожалению, любую помощь, любую эффективную помощь можно человеку оказать только в том случае, когда у человека сформировался запрос на эту самую помощь. Усилия, ну, то есть попытки вытащить человека вот из его состояния крайне редко приводят к каким-то положительным результатам. Но тем не менее, если в окружении этого человека есть друзья, есть близкие люди, которые видят, что человек находится в таком состоянии, то здесь можно попробовать создать среду, условия, где человек постепенно начнет маленькими шажками, начнет видеть, что от него все-таки что-то зависит. То есть его действие приводит к какому-то результату. И если окружение такого человека достаточно мудрое, то у человека шансы значительно повышаются. Но быстрее, намного быстрее с этим справляться тогда, когда человек понимает свою проблему, понимает даже не сколько диагноз свой, но сколько он ощущает, что-то не так, и надо что-то с этим делать. Вот этого достаточно для того, чтобы обратиться к специалисту, который поможет человеку, во-первых, определить, в чем сложность-то, собственно, а во-вторых, выйти из этого состояния. Со специалистом, с психологом, желательно, чтобы это был христианский психолог, потому что все-таки христианство, как мировоззрение, оказывает очень позитивное влияние на методологию работы с личностью. Вот. Такой специалист способен помочь человеку выйти из такого состояния. Это может быть пастор, который, допустим, занимается, вот, специализируется на личностных, да, проблемах. Такой пастор тоже может помочь человеку как-то выбраться из этого состояния. Но в любом случае выбираться из проблемы самостоятельно — это очень долго. Иногда невозможно. Выбираться из какого-то сложного состояния, в том числе выученной беспомощности, быстрее, когда есть окружение, которое понимает, как помогать, и намного быстрее человек двигается со специалистом. Поэтому здесь надо выбирать.
1: Ну а если нам все-таки есть такой человек, которого мы как со стороны видим, что у него есть с этим проблемы, но сам он, в принципе, живет, его все устраивает, и он ничего не хочет менять. Но мы, как христиане, мы знаем этого человека, допустим, он нам близок, мы хотим что-то поменять в его жизни. Нам надо все-таки что-то предпринимать, какие-то шаги к этому?
0: Мы, как христиане, прежде всего, можем молиться о человеке. Я бы не хотел бы, чтобы вот этот, так сказать, вот эта рекомендация воспринималась как, знаете, такой банальный ответ пастора. Ну, типа пастор всегда такое говорит. На самом деле молитва о человеке, ходатайственная молитва о человеке, она порой запускает целую цепочку событий в жизни человека, которая приводит к тому, что в его жизни начинаются позитивные изменения. Поэтому первое, что может сделать христианин, это молиться о человеке. Второе, что может сделать христианин, это вдохновлять такого человека. То есть обращать внимание на результат, который все-таки есть в жизни человека. Человек же не лежит овощем, правильно?
1: Ну, да.
0: Если человек лежит овощем, то здесь мы имеем дело, скорее всего, уже не с психическим состоянием, а с психическим расстройством, которое должны лечить уже даже не психологи, а психиатры. Это очень серьезно уже. Но если человек, в принципе, что-то делает, какие-то минимальные усилия там, да, предпринимает в своей жизни, у него же все-таки что-то должно получаться. Поэтому христианин может обращать внимание на то, что смотри, ты это делал, у тебя это получилось, получилось здорово. Вот вдохновение, оно может способствовать тому, что человек медленно, но уверенно начнет выбираться из этого состояния. Христианин может предложить помощь, обратиться, то есть помочь человеку созреть к мысли, что ему нужна помощь, помощь профессионала. Вот это то, что христианин должен, ну, чем не то, что должен, может помочь. Но что христианин ни в коем случае не должен делать? Вот об этом я тоже хочу сказать, потому что зачастую христиане допускают очень фатальную ошибку. Эта ошибка заключается в том, что мы вместо человека начинаем что-то делать. И мы, по сути, продолжаем ту модель, ту возможную модель поведения родителей, которая, скорее всего, привела к состоянию выученной беспомощности. Поэтому вместо человека никогда ничего делать нельзя. Если мы, конечно, не ведем речь о какой-то экстренной помощи, когда человек реально попал в автокатастрофу там, или сломал ногу, упал, да, и так далее. Здесь надо реально физически взять и помочь. Но если человек, в принципе, находится в нормальном физическом состоянии, и у него есть психологические проблемы, ни в коем случае нельзя вместо человека что-то делать.
1: Ну, вот есть такое мнение, есть такой стереотип, что нас чаще всего... или в какой-то степени люди другие провоцируют быть беспомощными. Взять, например, начальство, начальнику, которому все что-то делаешь, ему ничего не нравится, ему никогда не угодить, и проще вот жить, не соваться, работать или не соваться. Теща, например, которая зятя, ну, скажем так, постоянно достает, а все, что он не делает, ей не нравится, он не придет никогда ремонт делать, потому что иначе она ему просто, прошу за выражение, вынесет мозг весь. Другие люди как-то влияют на нас, на вот то, чтобы мы все-таки стараемся иногда быть тоже беспомощными и проще, как говорят, сидеть и не отсвечивать.
0: Вы совершенно правы. Действительно, значимые люди для жизни человека тоже играют очень серьезную роль в том, чтобы этот синдром у человека появился. К значимым людям относятся сначала родители, к значимым взрослым, да, относятся родители сначала, потом это могут быть преподаватели, учителя в школе, в университете. Все это вот значимые взрослые. Взрослые, которые обладают авторитетом, достаточным для того, чтобы существенно повлиять на самовосприятие человека. Позже, когда человек уже, ну, скажем так, растет, обретает профессию, идет работать, вот этот значимый взрослый, да, этим значимым взрослым, точнее, становится начальник, теща или тесть. Это тоже своего рода значимый взрослый, потому что это родители жены, которые тоже обладают определенным авторитетом. Конечно, эти люди могут с помощью постоянной, системной и такой жесткой критики, эмоционально очень ярко окрашенной, или наоборот циничной такой, но очень разрушающей, человека убедить в том, что он ничтожество. Но опять же, как выбраться из этой ситуации? Ведь в конечном итоге человека, даже начальник, даже теща, не может лишить выбора. Работу можно сменить. От тещи можно съехать. Теще можно сказать: знаете что, дорогая, уважаемая и любимая мама, если вам не нравится то, что я делаю, я, конечно, прислушаюсь к тому, что вы говорите. Возможно, в ваших словах есть какая-то доля правды. Но у нас своя жизнь. Мы имеем на это право, поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, не вмешивайтесь очень активно в нашу жизнь. Иначе мы будем вынуждены выстраивать большую дистанцию между нашими семьями, чего бы ни хотелось. У человека всегда есть возможность прорисовать свои личностные границы и свою жизнь изменить.
1: Ну, с работой все кардинально, только смена работы.
0: Не обязательно. Ведь с начальником тоже можно выстраивать вполне нормальную, адекватную коммуникацию. С начальником тоже можно и нужно выстраивать границы. Некоторые начальники, они не имеют своих собственных границ. Или это, допустим, агрессивный тип личности. Или начальник-манипулятор. В таком случае, если, конечно, человек хочет сохранить свое нормальное психическое здоровье, то ему нужно выстраивать взаимоотношения с начальником, и эти взаимоотношения, прежде всего, заключаются в выстраивании границ. Когда мы начальнику четко и недвусмысленно даем понять, какую черту можно переступать, а какую черту нельзя переступать. Ну, например, никакой начальник не имеет права унижать достоинство своего подчиненного. Никто начальнику такое право не давал. Никто начальнику не давал права претендовать на 24 часа в сутки жизни человека. Конечно, бывают эпизодические моменты, когда действительно у фирмы состояние, когда нужно всей команде просто взять и поработать, какой-то серьезный проект. Но это эпизоды. Но если вот такое, знаете, если начальник систематически унижает своего сотрудника, систематически его нагружает работой, которую он, в принципе, не должен выполнять, начальник перекладывает работу других подчиненных на вот человека, у которого с границами-то проблемы, то есть, кто везет, на том и возят, да, скажем так, то в этом случае у человека всегда есть выбор сказать: простите, но это не входит в мои обязанности. Простите, но вы не имеете права оскорблять мою честь и достоинство. Вам это право никто не давал. Вы границы построили, и это тоже один из способов. То есть не обязательно сразу менять работу. Можно попробовать пойти таким путем. Часто это срабатывает. Но если это не срабатывает, то задумайтесь, а нужна ли вам такая работа? Готовы ли вы платить цену, чтобы в вас постоянно, целенаправленно отключали вот эту взаимосвязь между вашими действиями и результатом? Готовы ли вы на то, чтобы систематически переносить такие оскорбления, издевательства в свой адрес? Если да, тогда вам нужно принять и цену, последствия, которая вызовет вот такая жизненная стратегия.
1: Спасибо большое. Давайте поговорим о таком интересном моменте. Когда с девушками обсуждал данную тему, они такую мне дали цитату: «Разве не здорово, когда девушка, женщина, нуждается в помощи мужчины, в сильном плече, не умеет и постоянно просит о помощи? Это же привлекает мужчин?»
0: Конечно.
1: Или все-таки нет?
0: Конечно, привлекает.
1: Когда девушка излишне себя строит такой вот беспомощный.
0: Вы не сказали изначально слово «излишне». Излишне нет. Мужчинам не нравятся абсолютно беспомощные женщины. Женщины, которые не могут, по большей части не нравятся. Если мы, конечно, сейчас говорим, при условии, если мы говорим о нормальных, здоровых отношениях. Есть нездоровые отношения, где мужчина намеренно ставит в зависимость от себя женщину. И в данном случае мы говорим о тиране и жертве. Но если мы говорим о здоровых отношениях, то мужчине приятно выстраивать отношения с женщиной, которая не является беспомощной, которая достаточно уверена в себе. Она обладает достаточным количеством, компетенций. Она много чего умеет. Но в то же самое время она дает возможность помочь мужчине, да, себе, семье и так далее. Потому что женщину нельзя назвать слабым полом и сказать, что женщина беспомощна. Нет, на самом деле женщина — это очень сильное существо. Давайте вспомним элементарно деторождение. Мужчина не способен родить ребенка, даже с точки зрения болевого порога. Поэтому женщина — это очень сильное существо. Но для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и хорошо, ей нужна такая вот, постоянная систематическая поддержка. Она должна хотя бы знать, что если у меня что-то не получится, у меня есть сильный мужчина, который поможет вот в этом вопросе. А на, скажем так, краткосрочных дистанциях женщины способны выдавать колоссальнейший результат. Но если мы помещаем женщину в условия необходимости вот такой результат выдавать вот на длинной дистанции, это очень сильно истощает женщину и порой приводит к депрессивным состояниям и всем прочим таким вот негативным последствиям. Поэтому это хорошо, что женщина дает право мужчине быть сильным, а себе позволяет быть слабой. Это здорово.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, наша передача поможет людям, которые только начинают чувствовать тот шаг, о котором мы говорили, что для начала человеку нужно сделать первый шаг, это понять, что что-то не так в моей жизни, и уже начать от этого двигаться, от этого отталкиваться. Я надеюсь, что люди, которые посмотрят эту программу, смогут с помощью этого хотя бы начать двигаться в этом направлении, в том, чтобы этот синдром выученной беспомощности у себя как-то заглушить.
0: Очень бы хотелось, потому что все это преодолимая ситуация.
1: Спасибо большое, Александр, за эту тему.
0: И вам спасибо.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь доверять Богу. Доверяйте Ему в самых сложных вопросах, а Он обязательно поможет вам. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Когда я впервые пришел в церковь, а был это в 90-м году, я побывал на богослужении и почувствовал какую-то атмосферу, которая объединяла всех присутствующих. Здесь хотелось быть. Удивительно, но это было что-то, это не было чем-то совсем новым. Это было что-то очень знакомое, некое чувство, которое я испытывал раньше. Что-то очень по-родственному, теплое и знакомое. Оно – это нечто. Вот эта атмосфера ассоциировалась с объятиями мамы, с теми днями, когда в семье ощущалось благополучие. Казалось, что здесь присутствовал кто-то невидимый. Я сказал тогда то ли самому себе, то ли это была моя первая молитва Богу: «Господи, если это Ты, то я Тебя немного знаю». Я почувствовал, что всю мою жизнь, включая те годы, когда я грешил по инерции, как и все вокруг, Бог был рядом, хотя я об этом тогда не думал. Мои мысли тогда были где-то в другом месте. Когда я пришел в церковь, я узнал Его. Бог был всю жизнь рядом со мной, но меня не было рядом с Ним. Сколько людей живут на земле, не думая о том, что в их жизни есть Тот, кто когда-то создал человека. Живут, не обращая на это никакого внимания. Зачем же Богу мы нужны? А Бог хочет научить человека тому, что ведет к жизни. А люди полюбили до такой степени все то, что ведет к смерти, что старания Всевышнего не всегда венчаются успехом. А Бог человеку не нравится, а волю человека Всевышний не насилует. И в то же время Он рядом с каждым из нас. Вот так вот как-то странно получается. В Евангелии от Иоанна в первой главе есть такие слова: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого, значит, и нас с вами. Абсолютно всех. Как же вот так получается, что человек со своими пагубными нравами все же хоть не всегда, но к Богу обращается? Для меня это одно из чудес. Часто для того, чтобы принять Бога и понять Его правоту, человеку приходится пережить что-то не самое лучшее, может быть, даже не один раз. Пообломаться. Пройти через обстоятельства, чтобы понять. Ну, да, отсидеть, может быть, срок в тюрьме или два, чтобы понять, что воровство – это не то, что должно быть. Заболеть раком легкого, чтобы понять, что курение – это не то, что должно быть. Хочется сказать, ну, может быть, не надо испытывать судьбу. Бог хочет для нас добра. Эта проблема была всегда. С древних времен Бог хочет от людей одно, а люди, даже искренне верующие, все равно грешили. Вся история Ветхого Завета полна таких историй, где праведные люди тоже грешили. История Ветхого Завета – это история взлетов и падений народа израильского и отдельного человека в частности. Бог сам написал свой закон на скрижалях, но все равно людям это не помогало. И Он решил эту проблему кардинально. Заповеди нужны не на скрижалях, заповеди нужны в сердце. Они внутри каждого должны быть. Вот в этом и заключается суть Нового Завета. В книге пророка Иеремии в 31 главе написано: «Но вот завет, который я заключу в будущем с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Как же этого добиться, чтобы законы Всевышнего были написаны в сердцах людей? Апостол Павел сравнил христиан с письмом, читаемым другими людьми. Вот так вот как-то. С письмом, написанным Духом Святым на скрижалях сердца. Но это возможно только в том случае, если человек Богу позволит это сделать, написать. Нужно к нему обратиться. Нужен отклик со стороны человека, и тогда это будет возможным благодаря служению Духа Святого. И вот тут есть два понятия в этом удивительном служении. Рождение от Духа и крещение Духом. Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, рождение от Духа. В Евангелии есть повествование о том, как к Иисусу пришел Никодим. Пришел, чтобы побеседовать. Кто такой Никодим? Никодим – это учитель народа, фарисей. Ну, в общем, так получилось, что Иисус начал разговор с самого главного. А самым главным оказалось рождение свыше от Духа. Понимающий все буквально Никодим не понял был сразу, да как можно родиться второй раз. Неужели же можно было второй раз войти в утробу матери и второй раз родиться? Ну, на что Иисус сказал: нет, Никодим, подожди. От плоти рождается плоть. От Духа может родиться только Дух. То есть в человеке должна появиться какая-то новая сущность. И Иисус пояснил, как это может быть. В Евангелии от Иоанна в 3 главе записана эта история. Вот там есть такие слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться вам свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот как Иисус Христос представил рождение от Духа. Вот два обстоятельства. Рождение от воды и рождение от Духа. Ну, рождение от воды, понятно, это крещение, погружение в воду, символ смерти для прошлой жизни. Крещением как бы человек заявляет о своем выборе в пользу Бога, и тот, кто был всегда рядом, теперь сопровождает христианина по жизни всегда. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Для чего? А вот происходит постоянный рост человека. Рост, конечно, не в высоту или в ширину. Духовный рост. Постепенное изменение качества жизни. Если мы говорим о Святом Духе, то именно с ним и связан этот рост. Это изменение человека в лучшую сторону. Этот процесс еще называют освящением. Вот можно ли изменить свою жизнь без помощи Святого Духа? Ну, согласитесь, изменить-то можно, и много тому примеров. Но проблема глубже, чем кажется. Вот она. Она записана в послании к римлянам в 3 главе. Здесь сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вы слышите? Стать лучше человек-то может, но ему не под силом то, что требуется от него Богом. Проблема в том, что не хватает славы Божьей. У Бога свои стандарты и требования, у Бога те же, свои, его. Без Божьего непосредственного участия, ну, человек не в силах стать святым. Так получается. И вот тут в помощь дан дар Святого Духа. Да, Дух Святой – это тот, кто призван запечатлеть закон Божий в сердце человека. Есть в Писании пример, почему человек сам не может достичь требуемого Богом. На эту проблему намекает 10-я заповедь. Помните, как она, что она говорит? Ну, намек такой. Давайте прочитаем послание к римлянам, 7 главу. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». А 10-я заповедь что говорит? Она как раз говорит: не пожелай ни дома ближнего своего, ни жены ближнего своего, ничего, что у ближнего своего. 10-я заповедь связана с пожеланиями. Апостол Павел написал это, он говорит, что я бы рад бы стать лучше. Он стремился к этому и даже внешне не делал плохих дел, но он ничего не мог сделать с пожеланиями. 10-я заповедь говорит: не пожелай. Но кто из людей без божественного вмешательства может не просто не делать плохого, но еще и не желать этого, причем учитывая то, что у Бога свои возвышенные стандарты? Как преодолеть желание и измениться до того, чтобы ненавидеть грех? Это может сделать с нами только Бог. Это таинство. Это процесс изменения человека, который человек сам не может видеть. Есть в Евангелии метафора, ну, где качественное изменение жизни христианина сравнивается с растением, которое растет, развивается все больше и больше и начинает приносить плоды. Иисус Христос сказал об этом притчу. Вот послушайте Евангелие от Марка, 4 главу. «И сказал: Царствие Божие подобно человеку, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот очень образно и, в общем-то, доступно для понимания. Внутри человека происходит изменение, духовный рост. Вот Библия сравнивает этот рост с ростом растения, которое в определенный момент начинает приносить плоды. И тот же апостол Павел написал, что во время этого духовного роста внешний человек стареет, а внутренний человек становится моложе. Внешне, как у всех, без изменения. Но внутри. Что происходит внутри? И еще надо сказать, есть еще что-то, что зависит от человека. Вот во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Важно, очень важно взирать на Бога, то есть на хорошее. Тут такой своеобразный закон, закономерность. На что я взираю, в то и преобразовываюсь. Важно смотреть на хорошее, на Бога. Ну, представьте себе, что будет, если в жизни видеть только проблемы или искушения, но при этом совсем не видеть Бога. Но о каком же духовном росте может идти речь? Да, да, Господь призывает христианина к позитивному мышлению. Иначе ничего не получится. Какой же плод тогда вырастет в душе человека? Какое растение появится у него внутри? В послании к Галатам в 5 главе написано об этом растении духа внутри человека. Вот как написано, 22 стих. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Любите ли вы фрукты, плоды? Ну, кто же не любит взять яблоко, откусить от него кусочек? Вы увидите, как оно покраснело, стало мягкое, душистое, а потом еще вы ощутите его вкус. У яблока много хороших качеств. А какие качества у плода духа? Да, не у плодов, а у плода. Плод духа – это результат его действия внутри человека, действие созидания новой личности. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. В воздержании на таковых написано «нет закона». Бог рядом с каждым из нас, но ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, мы поговорили о рождении от Духа. Картина будет неполной, если мы не поговорим о крещении от Духа. Эти вещи, крещение и рождение от Духа, трудно разделить между собой, но в Писании все-таки говорится и о том, и о другом отдельно. Различие в том, что рождение описано Иисусом Христом как изменение, которое происходит у человека внутри. А крещение – это нечто, что побуждает к действию. Вот история крещения первых учеников Христа очень интересная. В книге «Деяния апостолов» во второй главе говорится о том, как Святой Дух сошел на учеников. И произошло это во время праздника Седьмин. Ну, почему Седьмин? Ну, просто потому что праздник отмечался через 7 недель после Пасхи. А 7 недель – это 7 раз по 7, получается 49. Вот как раз на 50-й день его и праздновали. Что же это был за праздник? Ну, праздник Седьмин ознаменовывал события на горе Синай, когда Господь Бог дал народу 10 заповедей, закон. Вот еще в этот день, в день Пятидесятницы, все, кто выращивал урожай, приносили первый сноп ячменя или пшеницы в знак благодарности Богу за то, что Он дал урожай. Это были почитаемые дни в народе Божьем. И все люди, которые верили в Бога, приходили на поклонение в Иерусалим. А надо сказать, что в Бога верили же не только евреи, а представители других народов, ну, так называемые прозелиты, то есть уверовавшие из язычников. Прозелиты – это те люди, которые перешли из одного вероисповедания в другое. Ну и, конечно, в те времена вот все эти люди, каждый говорили на своем языке, ну, так как были из разных народов. Да плюс ко всему, многие из израильтян, переселяясь из Иудеи в другие места, во втором поколении уже не говорили на арамейском языке, который тогда был в ходу. Вот можно представить себе такой праздник, когда множество паломников стекалось на празднество, не понимая речей друг друга. Наверняка каждому приходилось общаться только с представителями своего языка. Вот именно в этот день ученики Христа увидели нечто странное. Над головой каждого появились языки пламени, которые сошли по одному на каждого. Затем они чудесным образом почувствовали, что владеют иностранными языками, не обучавшись им никогда. Нараставший шум, как бы ветра, внушительно говорил о наступающей непогоде, но солнце продолжало светить, а после христиане начали говорить на иностранных языках. Такого не было никогда. Все же это, конечно, привлекло всех, привлекло внимание всех окружающих, и захотелось послушать, о чем же говорили эти люди. При этом замечали в них тех, кто еще вчера, кроме как по-арамейски, говорить не могли. И в этот день очень многие обратились ко Христу. Да, не просто обратились, они стали исповедовать Его. Много-много веков ранее вот что объяснил апостол Петр. Это записано в Деяниях апостолов. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моих. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но вот в свое время Бог обещал, что спасение придет народам, и что пророчествовать будут получившие особый дар. И это спасение было, конечно же, связано с именем Иисуса Христа. Вот теперь появилась возможность возвещать о Боге. И не просто, а возвещать силой Святого Духа. Помните, перед вознесением на небо к своему Отцу Иисус позвал своих учеников и, собрав их вместе, повелел им: «Не отлучайтесь из города, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня раньше. Ибо Иоанн крестил водой, а вы будете через несколько дней после сего крещены Духом Святым». Вот так началась новая эра. Это время еще называют эрой служения Святого Духа. Каждый христианин от Бога получает силу служить людям. Вот со дня Пятидесятницы до настоящего времени Святой Дух посылается всем, кто посвятил себя на служение Господу. Интересно то, что в исполнившемся пророчестве Иоиля не сказано о том, что крещение Духа будет связано с даром языков. Там этого нет. Это очевидно. Дар языков просто был в это время необходим для проповеди Иисуса Христа. Интересно, что когда в те времена, когда строилась Вавилонская башня, Богу пришлось смешать языки, чтобы остановить замысел тех, кто хотели возвеличить свое имя и создать свое царство там, где по пророчеству, в общем-то, должно быть царство небесное. А вот в тот день Бог смешал языки. А в день Пятидесятницы, наоборот, Бог разрушил языковые барьеры ради продвижения проповеди Евангелия. Вот пусть таким образом. Бог удивителен, Он непредсказуем. В Него надо верить. Крещение Духом Святым – есть не что иное, как исполнение силы Бога для служения Ему. Вот в первом послании к Коринфянам уже апостол Павел говорит: «Дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы, свободные, и все напоены одним духом. По всему видно, что Бог ведет историю земли к своему концу, который ему угоден. Для чего? Но я думаю, что для того, чтобы спасти как можно больше людей. Вот для какой цели Бог хочет руководить человеком и своей церковью. Но только насильно Он нас не заставит. Бог рядом с каждым из нас, но Ему надо позволить быть еще ближе. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: Однажды так случилось, что моя подруга пригласила меня к себе в гости, пожить месяцок с ее семьей. И дело в том, что эта подруга моя, она африканка, и она меня пригласила к себе в Африку. Это очень было далеко от того места, где я живу, от Нижнего Новгорода. То есть примерно 20 часов я только летела туда. И когда я туда прилетела, там я ехала в августе, но там тоже был август, но это была зима. Ну, как сказать, условная зима, потому что она была чуть ли не теплее, чем у нас иногда бывает лето. Перед тем, как я туда поехала, я очень волновалась, какие у меня будут отношения с этой семьей, потому что мне предстояло прожить вместе с ними целый месяц. Мне очень хотелось стать, как бы, почувствовать себя одной из них, то есть чтобы чувствовать себя родной. И я думала, ну вот, может быть, недельки через три после того, как я приеду, я, наверное, так себя действительно буду чувствовать, потому что когда ты проживаешь с человеком какое-то время, то человек с тобой, тебе становится родным, да? Но самое удивительное для меня было, что они ко мне начали относиться как к своей дочке, как к своей сестре с самого первого дня. И я почувствовала такое теплое, родительское в какой-то степени отношение с того самого момента, как я прилетела. Меня встретили с цветами, обнимашками. И когда отец той семьи, он молился: «Господь, спасибо тебе, что наша дочка Алина прилетела в целости и сохранности», у меня немножечко так, ну, было удивление. Этот месяц, он был, ну, наверное, одним из самых беззаботных в моей жизни. То есть мне в тот момент было уже 19 лет, но тогда я чувствовала себя как ребенок, которого окружили теплотой и заботой. Я могла просто отдыхать, наслаждаться и радоваться жизни. И еще, как бы, до этого, до того, как я познакомилась с африканцами, я думала, что, ну, они живут далеко от нас, они выглядят по-другому, их культура очень сильно отличается. Я думала, как вообще мы можем построить близкие отношения? Будет ли нам легко или сложно общаться? И вот за тот месяц я поняла, что, оказывается, мы можем. Оказывается, мы можем быть близкими друзьями. И как бы культурный и языковой барьер – это не такая уж страшная беда в данном случае. И еще одна вещь, которую я поняла за тот период – это то, что везде, куда бы я ни приехала, я могу… Есть люди, к которым я могу обратиться за помощью, есть люди, которые готовы меня принять и помочь мне разобраться, как жить в этом обществе, что, как делать. И это люди, которые такие же христиане, как и я. То есть… Да, у меня есть моя семья, которая здесь, в России. Мои мама, папа, сестренки. Но кроме того, есть еще много других людей, которые готовы мне помочь, которые в какой-то степени являются мне родными во Христе, которые могут быть мне открыты, даже если они меня встретили всего лишь в первый раз в жизни. И мне в какой-то степени захотелось быть таким же человеком для других людей, чтобы поддерживать их, когда они приезжают, чтобы, как бы, вот так вот открывать им объятия широкие, чтобы им было хорошо со мной.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу –

0: и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Давайте поговорим об утешении. Об утешении, которого мы не заслуживаем. Об утешении, которое дарует нам Бог, даже когда мы виноваты перед Ним. Когда мы непослушны, когда своим поведением заслуживаем только осуждения или наказания. Первый, кого мы вспомним, это Адам. Адам был сотворен, как вы помните, счастливым, безгрешным, гармоничным существом, жизнь которого была наполнена вот этой первозданной гармонией, покоем, безмятежностью и счастьем. Я, когда думаю о его жизни, я понимаю, что и чудесами была наполнена его жизнь также. Он мог общаться с ангелами, да и с самим Богом он встречался. Как сказано в Библии, что Бог однажды ходил по саду Эдемскому в прохладе дня, то есть вечером. Вероятно, встречи Адама, Евы и Бога были обычным, регулярным явлением. Вследствие всего этого невозможно представить большего падения, чем то, что ему пришлось пережить. Большую потерю, чем ту, которую ему пришлось ощутить всей своей душой. И большего страдания, чем то, что ему, через которое ему предстояло пройти. Адам был настолько привязан к своей жене, к Еве, что когда она согрешила, нарушив Божье слово, и перед ними стала перспектива разлуки, Адам не мог поверить в то, что Бог сможет его утешить, если он потеряет Еву. И вот Адам, закрыв глаза, бросается в этот черный омут за ней, за Евой, за женщиной, приведшей его к падению. Сегодня так много мужчин поступают так же. И причина в одном, в том же – неверие Богу. Неверие в то, что верность Богу, неверие в то, что верность заповедям Господа окажется лучше удовольствий, которые так страшно сейчас потерять. Но вот этот шаг, этот прыжок в пропасть, образно говоря, вслед за Евой был сделан. Адам, по примеру своей жены, нарушает Божье слово, чтобы якобы разделить с ней ее участь. И тут он понимает, что это был в корне неверный шаг. И только после этого он понимает, что этот шаг не стоил того, чем за него пришлось расплачиваться, а именно полный разрыв отношений с Богом. Потеря своего дома, потеря жизни самой. Он понял, но слишком поздно, что своим поступком ничего и никого не смог приобрести и ничего не смог сохранить. Потеря же вместе с этим была чрезмерно велика. Подумайте, жену, ту, которую он полюбил, он потерял безвозвратно себя. Того, которого однажды полюбила Ева, он тоже потерял. Я не могу себе представить, что происходило в душе этого человека, Адама, когда отступили страх, когда прошли сильные чувства, эмоции, сопровождавшие события вот этого дня, и когда все это улеглось и пришло осознание происшедшего. Если бы Бог захотел наказать Адама и уничтожить его, то, по-моему, достаточно было бы оставить Адама без утешения. И тогда боль потери, чувство вины раздавили бы его, как это произошло 4000 лет спустя, когда другой человек, которого мы называем вторым Адамом, то есть Иисус Христос, оставленный один на один со всей тяжестью человеческого греха, умер, потому что его сердце этого не выдержало. Но Бог обращается, вместо того, чтобы поступить подобным же образом с Адамом, Бог обращается к личности, которая стояла за всей этой трагедией, и говорит, вслух говорит, перед Адамом, так, чтобы Адам слышал эти слова. Бог обращается к сатане и говорит, придет день, и ты, сатана, будешь побежден тем, кого родит женщина. Больше Бог ничего не говорит, больше Бог ничего не объясняет, но у Адама появляется надежда. Эта надежда, невзирая на все последующие разочарования, такие как убийство Авеля, его сына, такие как порочная жизнь детей Каина и другого его сына. Тем не менее, невзирая ни на какие разочарования, эта надежда освещает всю его долгую и трудную жизнь. И когда ему особенно трудно, эти слова, сказанные однажды Богом и дающие надежду, служат Адаму утешением всю его жизнь. Поговорим также об Аврааме. Вспомним обязательно Авраама. Не всегда Авраам проявляет то качество, за которое его назвали отцом всех верующих. Авраама так называют в Библии, отец всех верующих. Всем хорошо известны ошибки, совершенные им. И можно опустить обман фараона, когда он назвал Сару своей сестрой, он потом за это поплатился горько. Можно опустить еще некоторые его оплошности. Гораздо важнее, что он, не поверив Богу, который пообещал, что именно Сара, законная жена, родит ему наследника, он решает помочь Богу и заходит к Сариной служанке, чтобы та родила для него сына, который по закону будет считаться сыном Сары. Позже, когда Бог выполняет свое обещание, позже, когда Сара рождает Исаака, Аврааму приходится отсылать от себя своего первого сына, Измаила, рожденного служанкой Сары. Он любил, очень любил Измаила, но сделать это пришлось. Иначе Исаак, то есть сын законной жены, подвергался бы большому риску. И Сара, после того, как родила собственного ребенка, стала задумываться, а не станет ли Измаил, сын служанки, претендовать на наследство, которое принадлежит Исааку, ее сыну, когда Измаил вырастет? И она была права. Она была логически, была права абсолютно. Позволить Измаилу жить рядом с Исааком значило подвергнуть обоих в недалеком будущем склокам, интригам и даже войне. И это было неминуемо. Мы это знаем наверняка, потому что сам Бог, обратившись к Аврааму, записано в книге «Бытие», сказал, что да, Сара права. И вот Сара говорит Аврааму, прогони его и его мать. С ее стороны это были жестокие слова. Да, справедливые мы это поняли, но жестокие. Жестоко сказанные, тем более, что сама Сара когда-то подтолкнула Авраама зачать ребенка со служанкой. И вот сердце Авраама перевернулось внутри него. В Библии написано, сильно огорчился Авраам, когда услышал подобное, но не мог не понимать, к чему приведет, если Измаил и дальше будет жить под одной крышей с Исааком. Не мог он не понимать еще и того, что именно его недоверие Богу, неверие Богу привело к таким последствиям, привело к необходимости делать такой трудный, жестокий выбор. Авраам должен был чувствовать всю тяжесть своей ответственности, и он ее чувствовал. Слишком неприятным показалось ему, что сказала Сара. Но Бог обращается к Аврааму и говорит: «Сделай, как говорит тебе Сара». В этих словах чувствуется легкий упрек, не так ли? Якобы, что же ты, Авраам, если сказал А, говори Б. Раз ты однажды послушался голоса своей жены, ее предложение показалось тебе очень даже приятным, то почему теперь, когда она говорит тебе уже о чем-то менее приятном, ты ее теперь не хочешь слушаться? Бог мог бы ограничиться этим упреком, которого Авраам заслуживал. Но на этом упреке Бог не останавливается. Бог продолжает. «Не огорчайся, Авраам. Измаил – твое семя. Измаил – твой сын. И поэтому ради тебя я, говорит Бог, произведу от него тоже великий народ». О, дорогие друзья, наш Бог заслуживает имя утешителя. Мне он напоминает нежную мать, которая вместо того, чтобы упрекать хулиганистого сына, разбившего себе колени во время баловства, утешает его. Но это слишком слабый образ. Я видел, как моя бабушка, которой было под 80, а старшему ее сыну было уже 50 и больше, и который сильно пил, я видел, как она его жалела. Жалела без осуждения, без жестоких упреков. Это готовность утешить, даже если ты сам 300 раз виноват в своих бедах. Готовность разделить с тобой твою боль, даже если ты справедливо ее получил. Это готовность Бога принять тебя, не дает тебе упасть окончательно. Божье утешение – это одно из сильнейших средств, ведущих человека к покаянию. Божье утешение. Иногда это просто слово, слово Божье, которое говорит он, и все. Иногда это чье-то дружеское слово. Иногда это обстоятельства, которыми руководит Бог. Иногда это человек, пришедший тебе на помощь. Но в жизни каждого есть нечто, что Бог использует для того, чтобы поддержать нас, чтобы дать утешение. Посмотрите на свою жизнь, дорогие друзья. Разве она не наполнена утешением от Бога? Когда Бог умерял свой справедливый гнев и утешал. Он заранее готовит свое утешение. И вещи, которые нам кажутся ничего не значащими сегодня, в определенный момент вдруг обретают свое утешительное значение. И мы понимаем, Бог задолго уже приготовил для нас наше утешение. Хотя знал о нашем будущем грехе, знал о том, что мы будем этого недостойны, и тем не менее делал все, чтобы чувство вины, скорби, душевная боль, которую нам причиняет наш собственный грех, не раздавили бы нас окончательно. И пусть этот день, когда Божьи люди прославляют Бога за то, что Он умерил свой гнев, за то, что Он дал утешение, пусть этот день настанет сегодня. Я призываю вас сегодня, дорогие друзья, вспомнить свою жизнь, увидеть Божью руку в своей жизни, дающую утешение, и прославить Бога. Так, как об этом говорит пророк Исаия в 12 главе своей книги. «И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь, и Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Это было
2: Гарик,
1: что?
2: Потрясающая вечеринка.
3: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
4: Анжела, стол без подов.
5: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
4: Не забудьте передать имениннику от
1: Гарик,
4: нас привет.
1: Такого салюта я тебя не ожидал.
3: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
2: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
5: Обязательно. Пока. Заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
5: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю, ты же мать. Я думал, ты его позвала.
5: Я не звала, я думала, ты позвал.
7: На Рождество не забудьте о Христе.
8: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
9: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни – Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Марья Ивановна, голубушка, вы не могли бы поднять голову чуть-чуть повыше? А вот так, тень сильная. И немножко улыбнитесь.
5: Так?
4: Ага, так замечательно.
6: Здравствуйте, ребята. Дело в том, что Таня и Валера участвуют в конкурсе «Недетские картинки». Вот этот дяденька – это их учитель. У него и фамилия подходящая – Роман Викторович Кисточка. С ними не соскучишься.
7: Я закончила.
4: Татьяна, у тебя определенно присутствуют творческие задатки. Молодец.
8: Вот увидишь, я выиграю.
4: Валера, а ты изобразил не то, что я просил.
8: Почему?
4: Главное, в твоей картине должна быть Марья Ивановна, а у тебя что? Мастерская.
8: И Марья Ивановна размером с мастерскую. Какая разница, у тебя вообще не похоже.
9: Ну-ка, я посмотрю.
10: А у Валеры я и правда красивее.
11: Фу, а здесь курносый какой-то.
12: Решено, Валер, ты едешь на конкурс.
4: Валерий не соблюл пропорции. И вообще он не нарисовал то, что я просил. Со мной, как за художником, последнее слово. Я отправляю на конкурс Татьяну. Ну, а у тебя в следующий раз все обязательно получится.
6: Роман Викторович, рамочки готовы. Прошу работать.
4: Так скоро?
10: Это ж надо, а. И полгорода увидит теперь мой все курносый нос.
11: Нет,

0: Валер, у тебя все равно картина лучше. Ну ты не расстраивайся, но бывает в жизни огорчение.
1: Роман Викторович, тут испортил мою картину.
2: А кто бы это мог быть?
1: Это все Валера, это он.
3: Танечка, подожди, не торопись. Так сразу нельзя утверждать. Ты же не знаешь, кто это на самом деле. А вот кто, это вопрос.
4: Марья Ивановна, ей сразу не понравилось, как она изображена.
3: Так что подозреваемых уже двое.
1: Они же не сознаются, как мы узнаем, кто это сделал?
3: Подожди, не торопись. Есть один способ. Я побегу за Марьей Ивановной, а ты, Танечка, приведи Валерку. Встречаемся в мастерской. Так, а вот у нас и Валера пришел.
5: Это я.
3: Прошу тебя, садись, Валерочка. Марья Ивановна. А я как раз Роману Викторовичу собирался рассказать одну очень интересную историю. Но я же знаю, как вы любите истории. И как же я мог без вас ее начать рассказывать? Только нужно кое-что вспомнить. А именно, как звали первых людей, которых Господь сотворил на земле?
1: Адам и Ева?
3: Правильно, совершенно верно. Адам и Ева.
0: И жили они в Эдемском саду.
3: Совершенно верно. Но они согрешили, и Господь их выслал из этого сада. После чего у них родилось двое сыновей, которых звали Каин и Авель. О них сегодня и будет мой рассказ. Итак, слушайте. Когда они выросли, старший брат стал заниматься земледелием. Выращивал фрукты и овощи, а младший стал пасти овец. И вот оба брата решили принести в благодарность Господу дар от своих трудов. Каждый построил для себя алтарь из камней. Каин положил на алтарь овощи и фрукты, а Авель – овечку. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Каин очень сильно рассердился на Бога. Тогда Господь спросил: «Почему ты так рассердился, Каин? Если ты будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Господа, и ненависть и лютая зависть к Авелю поселились в его сердце. Однажды, когда они вдвоем были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Вскоре спросил Господь Каина: «Где брат твой?» Тот ответил: «Не знаю. Разве я обязан следить за братом моим?» «Что ты наделал?» – сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле, ты убил его. Тяжелое наказание постигнет тебя за это. Ты покинешь своих родителей и уйдешь в чужую страну. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать доброго урожая для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И пошел Каин от лица Господа и поселился в чужой земле. Ну что ж, вот такая вот история.
0: Ну а почему Бог не принял жертву Каина?
5: Да.
3: Люди согрешили, Марья Ивановна. И вот этот вот самый ягненок символизировал Христа, который в далеком будущем должен прийти на землю и взять на себя грехи людей, умереть вместо них. Поэтому человек, который приносил такую жертву, тем самым показывал свою веру в Бога и свою нужду в нем.
4: А Каин принес другую жертву.
3: Да, и Господь ее не принял, а жертву Авеля принял. И Каин позавидовал успеху Авеля в глазах Божьих и совершил очень плохой поступок. Он убил своего брата Авеля. Он не смог с собой справиться. Сама Библия учит, что там, где есть зависть, там обязательно есть ссоры, всякое зло, Валер. Вот так.
4: К тому же приятнее радоваться успехам друг друга, чем втайне отнимать эту радость и делать им зло.
3: Конечно, ведь победа моего друга – это моя победа. И, конечно, радость вдвое больше, если ее можно разделить с другом.
1: Это ты сделал?
6: Прости, что обидел. В следующий раз я буду радоваться вместе с тобой.
1: Ладно.
6: А как же ты теперь в конкурсе будешь участвовать?
1: Я новое нарисовала.
3: Ну вот, мне кажется, что все в порядке. А значит, нам пора прощаться, ребята. До новых встреч, до свидания.
1: Пока!
5: Пока. Пока.
7: Пока.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Надя Малышева.

ночь рассветы. Он придумал звездочки, планеты и цветы, и крошку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод вместе с нами радостно поет, славит Бога.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
2: Воздержание – добровольный отказ от определенных действий, самообладание, умеренность. Невоздержанность и распущенность характеризуют падшего человека, живущего в угоду своим злым желаниям. Присущее благочестивому человеку воздержание обусловлено желанием угодить Богу. Яркий пример воздержания в Ветхом Завете – Иосиф. Несмотря на настойчивые попытки обольщения со стороны жены Потифара, Иосиф отказался лечь с ней в постель. Об этом рассказывается в 39 главе книги «Бытие». В 6 главе книги «Чисел» назареям предписывается воздерживаться от употребления вина и крепких напитков ради полноценного служения Богу. В Новом Завете также содержатся многократные призывы к самообладанию. В 5 главе послания к Галатам воздержание, наряду с другими плодами Святого Духа, противопоставляется прелюбодеянию, блуду, нечистоте, непотребству, пьянству и обжорству. Иаков указывает на важность воздержания языка. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». В 5 главе послания к Ефесянам Павел призывает верующих воздерживаться от сквернословия, пустословия и смехотворства. В 9 главе 1

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине.
2: Полезная минутка.
3: Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксина в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой интересующие вас брошюры и заполните заявку. либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте. На протяжении всей истории человечества не было ни одной нации, которая не поклонялась бы какому-нибудь богу. Человек осознавал свою немощь перед стихиями природы и предполагал, что за всем этим кто-то стоит. Сегодня люди думают по-разному. Одни, что никакого бога нет, другие, что бог существует, и это можно доказать. Третьи, что бог есть, но доказать или опровергнуть это невозможно. Сегодня мы будем говорить о рациональных доводах в пользу существования Бога. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Елена Тихоновна Титова. Здравствуйте, Елена Тихоновна. Я напомню, что вы являетесь автором книги «Я восхищаюсь делами рук твоих». И сейчас готовится к печати второе ее издание. Елена Тихоновна, прежде всего ответим на вопрос, что такое рациональные доводы, коль скоро мы о них будем говорить.
2: Это доводы, основанные на разуме и логике.
1: И так как мы будем говорить, вернее, обсуждать существование Бога, давайте определимся с понятием слова «Бог». Что такое Бог?
2: Это личность, обладающая неограниченным разумом, всесилием, всемогуществом, всеведением, вездесущностью. Бог нематериален и безначален. И важно понять, что Бог — это не некая высшая сила или энергия, как часто представляют Бога, а это личность, это нравственный абсолют. Личность, создавшая человека по своему образу и подобию, на принципах любви, доверия, желающая дать ему идеальные условия для жизни.
1: Весьма распространена точка зрения, что существование Бога недоказуемо рационально-логическими методами, что его существование можно принять только на веру, что вот это только аксиома, вот либо ты веришь, либо не веришь. Что же касается науки, то чаще всего считается, что ее дело — изучать наш материальный мир какими-то вот рациональными эмпирическими способами. А так как Бог нематериален, то, собственно, какие-то рациональные доводы и эмпирические методы здесь вот, ну, никак не подходят. Что мы можем? Какое, имеет ли отношение наука вообще к Богу?
2: Бог действительно не является предметом изучения точных наук. У каждой из них свой собственный узкий объект исследования, объект материального мира. Но что такое материальный мир? Это авторство Бога, это его, образно говоря, следы. И когда честная наука задается вопросом, откуда взялись эти следы, она неизбежно приходит к выводу, что их происхождение сверхъестественное, потому что объяснение материальными причинами часто приводит к абсурду. В этом плане наука имеет отношение к Богу. То есть она открывает Бога.
1: Вы утверждаете, что есть рациональные доводы в пользу существования Бога. И эти доводы основаны на разуме и логике. Принято считать, что человеку, верующему Богу, рациональные доказательства бытия Бога, ну, в общем, они не нужны, он и так верит. Вот каким образом могут помочь вот такие рациональные доводы верующему человеку, еще, может быть, утвердиться в вере, и могут ли они помочь неверующему человеку увидеть, поверить в существование Бога?
2: Рациональные доводы чрезвычайно важны как верующему, так и неверующему. Господь дал человеку разум, то есть способность творчески и логически мыслить, чтобы человек пользовался этим даром, в том числе и в вопросе познания Бога. Разум хочет иметь рациональное объяснение своей веры, хочет понять истинность ее, хочет понять ее разумом. Что касается скептика, то ему рациональные доводы просто необходимы, потому что скептик, часто путь у скептика к истине лежит через искреннее сомнение. Скептик задает вопросы и ждет аргументов и объяснений, поэтому рациональные доводы скептику просто необходимы. Что касается верующего, то верующему человеку рациональные доводы укрепят веру и дадут аргументы в разговоре с атеистом.
1: Вы считаете, что человеку достаточно рациональных доводов для того, чтобы поверить в Бога? Вот просто рациональных доводов, вот нужны какие-то факты, доказательства, иначе вера невозможна?
2: Это индивидуальный процесс. Кому-то достаточный, кому-то недостаточный. Uh-huh. Если над человеком не давлеют вот эти материалистические убеждения, как я уже говорила, то логика и здравый смысл убедят его. Но мало признавать существование Творца для своего спасения.
1: А что это нужно еще?
2: Ну, об этом мы будем говорить. Нужно принять Бога, принять искупительную жертву Иисуса. Ну, об этом мы еще будем говорить.
1: Угу. А как много рациональных доказательств в пользу бытия Божия?
2: Можно начитать десятки. Десятки рациональных доводов.
1: И они, насколько они убедительны? Есть более основательные, есть менее, наверное?
2: Да, на разных людей один и тот же довод может действовать по-разному, с разной степенью убедительности. Есть так называемые классические доводы, которые выдвигались философско-богословской мыслью на протяжении многих веков. Но в совокупности все аргументы дают неотразимое основание для принятия истины о Боге.
1: Но, тем не менее, если эти доводы настолько неотразимы, как вы говорите, то почему столько неверующих людей, и они никак на них не действуют? Люди, тем не менее, продолжают не верить в Бога.
2: Да, вы правы, что убежденные атеисты, дарвинисты не воспринимают эту неотразимость. Дело в том, что атеисты, дарвинисты — это прежде всего материалисты. А потом все остальное. Угу. То есть материалистическим установкам личности будут подчиняться все другие установки. Наука, образование, там, логика, культура. То есть с позиции материализма будет трактоваться все. Если для материалиста Бог и сверхъестественное не существует, ну, к примеру, то и логика его, например, будет...
1: Тоже неубедительна будет.
2: Она будет просто на выворот, в угоду материализму. Но я приведу такой пример. Если закон причины и следствия требует, чтобы причина была больше, величественнее, значительнее, чем следствие, то причина возникновения жизни, живой материи, должна быть больше, величественнее, чем сама жизнь. Ну и было бы полным абсурдом предполагать, что неживая материя, как причина живой, по мнению эволюционистов, является более значительной, более величественной, чем сама жизнь.
1: Это кажется абсурдным, да?
2: Это кажется, но это на самом деле так и есть. Но для эволюциониста не важно, что это абсурд.
1: А что для него важно?
2: Они признают, что их объяснение абсурдно. Они совершенно открыто это признают. Но другого объяснения у них нет, потому что их мировоззрение исключает Бога и сверхъестественное. Нет у них другого объяснения. Поэтому они верят в абсурд.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Давайте тогда вернемся уже к нашим доводам. Какие это доводы в пользу существования Бога мы можем привести?
2: Ну, это прежде всего космологический довод от греческого «космос», что означает «вселенная». И в общей форме можно выразить так, что если есть творение, то есть вселенная, есть и ее творец. Средневековый богослов и философ Фома Аквинский говорил, что ничто не может двигать само себя, ничто не может быть причиной себя и ничто не может быть источником себя. Иначе, если бы что-то было причиной себя, то оно бы предшествовало себе, а это нонсенс, говорил Фома Аквинский. Космологический довод базируется на законе причинности, первое. То есть любое явление или предмет, то есть то, что имело начало, имеет и свою причину, которая, в свою очередь, является следствием другой причины, ну и так далее. И второе, на законе достаточного основания. То есть следствие не может быть больше и значительнее своей причины.
1: И что нам говорит это о Боге?
2: Цепочки всех причин и следствий, которые обеспечивают вот это многообразие Вселенная, многообразие мироздания не могут уходить в бесконечность.
1: Ну, насколько я вас правильно поняла, значит, все имеет свою причину, начало, так? То есть Вселенная имеет определенное начало. Кто-то положил этому начало, да? Или что-то?
2: Да, Вселенная — это следствие. И наука категорически утверждает, что Вселенная не может быть вечной и не могла возникнуть сама по себе. Это закон
1: термодинамики. То есть самопроизвольное возникновение Вселенной исключается?
2: Конечно. Это первый закон термодинамики.
1: Так.
2: Наука категорически утверждает, что Вселенная не может быть вечной и не могла создать сама себя.
1: Хорошо, если Вселенной нужна причина, мы говорим, что всему должна быть причина, то почему эта причина не может быть в отношении Бога? Каким образом возник Бог?
2: Это искажение понятия Бога. Господь не может представляться возникающим. Он вечен. Дело в том, что общая теория относительности Эйнштейна говорит о том, что пространство и время возникают вместе с материей. То есть Бог не связан временем, он вне его. Мы не можем рассуждать о Боге во временных категориях, потому что он творец времени, и он находится вне его. Поэтому совершенно бессмысленно задаваться вопросом, что было до Бога. Я вот хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу и сказать, что вот цепочки всех причин и следствий, которые обеспечивают многообразие, не могут уходить в бесконечность, потому что разве наступил бы настоящий момент? Настоящий момент, в который мы живем. Ведь преодолеть бесконечность во времени невозможно. Австрийский, великий австрийский математик 20 века Курт Гёдель, глубоко верующий человек, доказал теорему о неполноте, согласно которой, если говорить в общей форме, любая система является частью чего-то большего, и ее нельзя объяснить средствами самой системы. То есть ее происхождение и ее объяснение будет находиться вне этой системы, также и Вселенная.
1: То есть,
2: Вселенная
1: если
2: это следствие.
1: Да, и все мы видим, мы знаем, насколько огромна, бесконечна Вселенная, насколько она обширна. Если мы говорим, что это только она гораздо еще меньше того, что было причиной, да, ее создания, то мы можем тогда судить.
2: Причина Вселенной должна быть значительно более величественной, чем сама Вселенная. Ну уж никак нет.
1: Это невозможно слепой даже, случай. Наверное, осмыслить сложно нашим ограниченным разумом. Да, а какие еще поводы в пользу существования Бога вы можете привести?
2: Еще есть телеологический довод. От греческого телеос — цель. Это один из самых понятных и самых убедительных доводов, и он широко использовался многими мыслителями.
1: А кто эти мыслители?
2: Ну, например, Цицерон, первый век до Рождества Христова. Цицерон приводил многочисленные примеры из повседневной жизни человека, ну, например, работу часов, движение судна, и приходил к выводу, что источником является разум, а, следовательно, источником Вселенной должен быть более могущественный разум, чем человеческий. Если человеческий разум обеспечивает работу часов, движение судна, то действие Вселенной, работу Вселенной, функционирование ее должно обеспечиваться разумом неизмеримо более могущественным.
1: То есть у каждого творения есть свой творец. Вы это хотите сказать?
2: Да.
1: То есть то, что мы на Земле создаем,
2: да,
1: где мы совершаем каждую вот картину, пишет художник. Есть художник, да, который написал. Дом построен, есть строители и так далее.
2: Да, к этому доводу прибегал и Фома Аквинский, и английский философ и богослов XVIII века Уильям Пейли. Вот его знаменитый аргумент дизайна — часы предполагают наличие часовщика. Этот довод исходит из вполне очевидной гармонии, плана, целесообразности, разумного замысла в окружающем мире. Да, вы правы, мыслящий человек без труда увидит то, что мир спроектирован разумной личностью. И как скульптор или художник открывается в своих произведениях, так и в природе, в невообразимо сложной структуре живой системы, многообразии ее, можно увидеть строителя мира.
1: А мы можем увидеть не только строителя мира, может быть, а характер этого строителя может быть виден в его творении, произведении?
2: Конечно. Первоначальное творение было совершенным, без греха. Но боговдохновленные тексты Библии показывают источник этого зла, источник страданий, боли.
1: И что нам может это сказать о Боге, если хорошо все создано, допустим, все интересно и достаточно сложно, но существует это страдание и боль? О какой гармонии может идти речь? Ведь недостаточно того, чтобы было все хорошо, совершенно создано. Надо, чтобы еще это приносило какую-то радость, удовольствие и так далее, правда?
2: Да, но если мы смотрим на этот мир. Творение исковеркано грехом. Первоначальное творение было совершенным, была полная гармония. Но даже в условиях вот этой исковерканности можно увидеть и гармонию, и разумный замысел, и целесообразность, и план.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Какие еще доводы есть в пользу существования Бога?
2: Сейчас мы перейдем к другим. Я еще хочу немножко акцентировать внимание о том, что эволюционисты выдвигают случай как причину мироздания, слепой случай. Но мироздание поражает величием, своим великолепием, грандиозностью замысла и требует адекватной причины этого. Случай не может быть адекватной причиной, потому что он не имеет созидающей силы. Случай сам ведь ничего не проектирует. Случай сам не составляет программы, он не строит планы, он не создает упорядоченные системы. Угу. То есть системы, которые созданы по определенной схеме, с определенной целью и в согласовании всех своих деталей. Случай это создать не может.
1: То есть случайно это... совершенное возникнуть не может, так?
2: Не может. Случай не имеет такой способности. Он не привносит информацию.
1: Хорошо, если он не такой способности не имеет, то какую способность он все-таки есть у него?
2: Случай?
1: Да, у случая.
2: Случай разрушительный, да.
1: Да? Вообще случайность. Вообще бывает что-то случайное в жизни нашей?
2: Ну, например, эволюционисты уверены, что случайные мутации в генетическом аппарате создают полезные признаки.
1: Ну, насколько они полезны, я думаю, что в последующем
2: да,
1: мы сможем об этом
2: еще
1: поговорить, да? Так, еще какие могут быть доказательства?
2: Есть еще нравственные. К рациональным так. еще угу. можно отнести нравственный довод. Нравственный довод базируется на очевидном факте существования совести в человеческой душе и свободы выбора. Дело в том, что в материальном мире все детерминировано, то есть подчиняется закону причинно-следственных связей, закону причины и следствия, естественным законам природы. У природы нет выбора. Мир человека в этом отношении иной. Ему дана свобода выбора между добром и злом. У него есть понятие добра и зла. У него есть совесть. Поэтому все эти качества происходят не из материального мира, не из законов химии и физики.
1: Кем дана?
2: А он привнесен извне.
1: Извне кем? То есть вот эти все нравственные признаки, которые есть в человеке, вы считаете, что это дано Богом?
2: Дано Богом, что находится вне материального мира.
1: А почему вы думаете, что нравственный закон привнесен все-таки извне? Разве человек разумный не может сам прийти к выводу, что хорошо, что плохо, что хорошо не только для него лично самого, но и для окружающих людей? И ведь в любой стране, даже пусть самоязыческой или атеистической, существовал всегда и существует закон, который определяет, что хорошо, что плохо. Допустим, римское право до сих пор считается самой совершенной системой права и преподается и в школе, и в институтах. Почему вы думаете, что человек сам не может создать на основе своего разума эти законы?
2: Ну, в том-то и дело, что человеку, живущему без Бога, соблюдение моральных норм пользы не приносит. Ведь что такое эта польза? Это то, что приносит человеку комфорт, что удовлетворяет его потребности, что тешит его гордыню, эгоизм. То есть то, что позволяет приспосабливаться к этому миру по принципу «бери от жизни все». Отсюда что мы видим? Зависть, обман, жестокость.
1: Несмотря на то, что законы все-таки существуют. Тем не менее, люди, вы считаете, что они не могут просто подчиниться этим законам? Они не могут подчинить свое «я» в силу каких-то причин?
2: Да, отсюда, вот я продолжу мысль, отсюда зависть, жестокость, бездушие, черствость, цинизм, жестокость в отношениях людей. Человеку нет дела до другого. А вот то, что живет в нем и называется совестью, вот это привнесено извне. Оно привнесено извне, но заглушено. Часто заглушено, потому что, ну, обременяет человека вот в этих конкурентных отношениях людей. Зачем человеку изобретать то, что мешает?
1: То есть совесть – это прямое доказательство, да? Довод, да. Рациональный довод в пользу существования
2: Зачем
1: Бога?
2: Человеку изобретать совесть и следовать моральным нормам, если они мешают ему жить?
1: Да.
2: По принципу «бери от жизни все».
1: Это так. Какие еще мы можем привести доводы?
2: Еще исторический довод. Исторический довод основывается на всеобщем распространении религиозных верований. Среди всех наций, всех народов, независимо от их уклада, обычаев и так далее, и всех времен, люди, даже незнакомые со Священным Писанием, имели веру в высшее, верховное существо, которая правит миром и которому надлежит поклоняться.
1: Они придумывали себе этих богов, так?
2: Вот эти признаки богопоклонения часто были искаженными. Они или приобретали черты причудливости, может быть, какой-то. Может быть, черты жестокости и варварства могли нести.
1: А в связи с чем это было? С чем это связано? Почему боги, придуманные людьми, носят такие черты характера?
2: Человеку было очень удобно создать себе похожих под свою порочную натуру богов.
1: То есть это были выдуманные боги, по образу и подобию человеческому, так?
2: Да, да. Это была часть культуры человека. Но даже в этих античных цивилизациях, которые имели многочисленных богов, существовала идея, существовало понятие о высшем верховном боге-творце, невидимом, который правит миром. И вот такое глубинное представление было и в Древнем Египте, и в Древнем Китае.
1: А почему мы не можем предположить, что вот христианский бог, он тоже подобен тем богам, которые выдумывали люди в других цивилизациях? То есть, тоже человеку нужен объект поклонения, но вот придумали такое вот совершенное существо, наделили его какими-то качествами, что вот оно обладает.
2: Христианство вышло из иудаизма. И в эпоху Христа это была единственная монотеистическая религия, то есть которая признавала единого...
1: Безначального,
2: единого, истинного, живого, святого Бога, Творца и Иегову. Господь дал евреям заповедь. И это первая заповедь в законе Божьем. «Я Бог, Господь твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть тот, кто оставался верен Иегове, не мог себе создавать других богов или поклоняться. Тот, кто оставался верен. Так и христианство. Ведь Иисус – это лицо единого Бога. Лицо, ипостась Творца и Иеговы. То есть тот, кто остается верен Христу, тот не может создавать себе других богов.
1: Спасибо. Какие еще классические доводы вы можете привести?
2: Еще психологический довод. В человеческом сознании присутствует идея Бога. И это не зависит от уровня его культуры, интеллекта, степени образованности или там, особенностей психики. Многие философы отмечали, что ограниченный человеческий ум не в состоянии изобрести идею всемогущего и всесильного существа, а получил эту идею из внешнего источника. О врожденности интуитивной веры в сверхъестественное уже начали говорить ученые. В сущности, вопросы о смысле жизни, поиске истины, вот, все вопросы духовно-мировоззренческие, которыми задается человек, это в сущности отпечаток Бога в человеческой душе, наделение ее потребностью и стремлением искать Бога.
1: То есть то, что того Бога, который описан в Священном Писании, просто невозможно было придумать. Правильно я вас поняла?
2: Нет. Писание нечеловеческого происхождения. Угу.
1: Мы говорили с вами о классических доводах в пользу существования Бога. Есть ли еще какие-то доводы, не классические?
2: Да, можно привести много доводов. Например, довод невозможности доказать обратное, что нет бытия Божьего. Довод воскресения Иисуса Христа и воздействия его на ход человеческой истории. Это эстетический аргумент, когда религия вдохновляла людей на создание шедевров искусства, например. Довод чудес в природе, обществе, в жизни человека. Довод отвеченных молитв. Довод исполнения библейских пророчеств. Довод изменения, преобразования разума, характера человека, его сердца, его мышления под влиянием того, что он принял Христа. Ну, можно продолжать список.
1: Спасибо, Елена Тихоновна, за столь содержательную беседу. Мы продолжим разговор о тайне жизни в следующих наших программах. Итак, атеисты, скептики, агностики и просто различного рода люди постоянно бросают вызов христианам, требуя доказательств существования Бога. В 13-м псалме есть такие слова. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Каждый человек может спорить о факте существования Бога, так сказать, интеллектуально. Но суть этой проблемы не в разуме, а в сердце. Будьте с нами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это и не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница». Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. Я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт — опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами заканчиваем исследование послания к римлянам. И после всех приветов, которые апостол Павел передает, он по своему обыкновению, озабоченный некоторыми проблемами в этой церкви, дает предостережение. Не все так, видимо, гладко было в этой церкви. Павел знал из личного опыта, каким могло быть сильное рвение из-за различия во мнениях, если его не держать под контролем любви. Именно рвение побудило его участвовать в побитии камнями Стефана, а также преследовать христиан. Время от времени он сам был побиваем камнями и избиваем бичами и палками по причине рвения иудеев. Его желали убить только за то, что его мнение не совпадало с мнением некоторых религиозных вождей. Разделение в церкви по причине разных доктринальных понятий могли бы разрушить ее, отвратить людей от истины, стать препятствием для продвижения проповеди Евангелия.

И хотя Павел не основал церковь в Риме, он не мог закончить свое послание без предостережения против каждого, кто мог бы быть причиной разделения, кто настаивал бы на доктринах, которые не были в согласии с Евангелием. Павел вспоминает свое пребывание в Иерусалиме. С какими угрозами встретили его иудеи? Он опасается подобной же встречи и в Риме. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца благодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». В церкви были люди, которые исповедовали христианство, но не были истинно верующими. Опасность, как подчеркивает Павел, была в том, что они производили разделение внутри церкви. Они вели сами беспорядочный образ жизни, что служило соблазном для многих. Пророчество Павла, данное пресвитером в Ефесе, начало исполняться. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, с 28 стиха. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуя, памятуйте, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Другие извращали истину, уча тому, что противоречило учению Христа. Когда люди думают о второстепенном как о главном, то это всегда создает проблему в церкви. Есть сегодня много христиан, которые делают ударение на какой-либо части учения Христа, как на особенном признаке истинного христианства. Павел предостерегает от подобного отношения к истине. Другой проблемой были христиане из иудеев, которые настаивали на исполнении обрядов и церемоний. Например, если вы не обрежетесь, то не можете получить спасение и так далее. Вы помните, как решительно апостол противостоит людям, которые смущали верующих в галатийских церквях? Послание к Галатам, 1 глава. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Сегодня мы встречаем нечто подобное в христианском мире и внутри нашей церкви. Кто-то утверждает, что для спасения нужны определенные дары Святого Духа. Например, языки. Если языков не имеешь, не молишься на языках, значит, ты и не христианин, и не принадлежишь Христу. Или пророчество. Если ты не пророчествуешь что-то, и это не сбывается, значит, ты и не принадлежишь к истинному христианству. Или исцеление. Дары сами по себе – это хорошо. Но, дорогие мои, позвольте с дерзновением вам сказать, что они не имеют никакого отношения к спасению.
Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это самые пугающие слова Христа во всем Евангелии. Он решительно утверждает, что могут погибнуть даже те, кто призывает имя Христа, называя его своим спасителем. Человек может искренне заблуждаться, довольствуясь своей принадлежностью к христианской церкви, тогда как жизнь его не совсем благополучна. И Иисус нелицеприятен. Он посвятил большую часть своей Нагорной проповеди рассказу о том, как книжники и фарисеи обманывали себя и других. Теперь он говорит то же самое и всем христианам. Мы также можем запутаться и обмануться, как книжники и фарисеи, если не обратим внимания на предостережение Иисуса. Он призывает нас слушать Его внимательно. «Не всякий, называющий себя верующим в Иисуса как Господа и Спасителя, будет спасен». Для Иисуса быть нашим Господом означает быть нашим учителем. А мы должны стать Его учениками. Ученик следует за своим учителем. Господь – тот, кто имеет полный контроль над жизнью своего ученика. И эта жизнь полностью посвящена своему Господу не ради благ и признания, а ради славы Учителя. Дары – это знамения, и они различны. Кто-то учит, что спасение зависит от вегетарианства. Если вы будете есть мясо, вы погибнете и никогда спасены не будете. Вам приходилось такое слышать? Вегетарианство – это очень хорошо, но и оно, позвольте вам сказать, к спасению не имеет никакого отношения. Христиане с подобной мотивацией не служат Христу, говорит Павел, хотя и утверждают обратное. Такие люди служат не Христу, а себе. Они выглядят благочестиво и используют язык Писания. Как много конфессий использует Священное Писание, аргументируя из него основание для своей веры. Лестью и красноречием они обольщают сердца простодушных, льстя их самолюбию тем, что они якобы принадлежат теперь к истинной церкви. Павел советует остерегаться подобных людей. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, но покоряйтесь единственно в вере Христа. Тогда Бог мира сохранит церкви и сокрушит под ногами сатану вашими вскоре. Бог поможет нам быть мудрыми на добро и простыми на зло». Теперь опять мы приходим к братским приветам. Павел передает привет римлянам от тех братьев, которые были с ним в Коринфе. Читаем с 21 стиха. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас, Господи, и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса со всеми вами. Аминь». Павел не писал сам свои послания, но диктовал их своему секретарю. Имя Тертий означает «третье», что свидетельствует о его принадлежности к рабскому сословию. Господа не беспокоились об именах своих рабов, но просто нумеровали их первый, второй, третий и так далее.
Это относится и к кварту, что означает четвертый. Возможно, они были братьями. Многие рабы умели читать и писать, так что Павел мог воспользоваться грамотностью Тертия, который и написал послание со слов апостола. Как известно, многие ложные апостолы подделывали послание Павла, пользуясь тем, что он не писал их собственноручно. Так что многие его послания ему приходилось подписывать своей рукой. Мы читаем Колоссянам 4 главу, 8 стих. 18, прошу прощения. «Приветствие моею рукою, Павловою». Евангелие принадлежит всем слоям общества, и многие рабы становились христианами. Мы можем представить себе, как они собирались в доме Гая, этого щедрого и доброго человека, о котором Павел также упоминает в первом послании к Коринфянам. Гай открыл двери своего дома не только для Павла, но и для собраний христиан. Все они были сотрудники Павла, без которых невозможно было триумфальное шествие Евангелия в этом городе. Некоторые из них были обращены в христианство самим Павлом, и одним из них был Тимофей, которому апостол посвящает два послания. Тимофей был верным сотрудником Павла до конца, хотя были и такие, которые оставляли его. Последнее свое послание Павел написал из тюрьмы именно Тимофею. Последний из упоминаемых апостолов-братьев Ираст был казначеем городским. Еще одно свидетельство популярности христианства в Коринфе. Евангелие проникало во все слои общества, и Христа принимали рабы и их господа, общественные деятели и даже домашние кесаря. Все они становились членами единого тела Христа, Его Церкви. Здесь исчезало всякое расовое и классовое различие. Какое поучение мы возьмем для себя из этой главы? Христиане, о которых здесь упоминается, были испытаны в исполнении своих обязательств, остались верными Евангелию, сохранили свою веру. Многие современные христиане не могут расстаться с философией мирской жизни, жить в свое удовольствие, как можно раньше уйти в духовную отставку, и делают для Господа намного меньше, чем могут на самом деле. Это мертвая философия, и ранние христиане отказались от нее. В их жизни можно было отметить три принципа. Они не принадлежали себе. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Павел утверждал, что вся Божья Церковь в Коринфе – это Божий храм, и поэтому строго предостерегал каждого, кто пожелал бы его разрушить. Теперь, используя ту же метафору, он напоминает всем коринфским христианам, что каждого из них Бог призывает к святости. Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Святой Дух научает нас, как прославлять Бога в своих телах, не потворствуя их прихотям, чтобы не осквернять храм Божий своим легкомысленным отношением ко многим трудноодолимым соблазнам. Павел решительно предостерегает коринфян от двух грехов – блуда и идолопоклонства. Это же предостережение звучит и к римлянам, и к каждому из нас. Многие римляне вняли этому предостережению
и отдали свои тела в распоряжении Божьего Святого Духа. Вот почему Бог мог использовать их как свои орудия в проповеди Евангелия. Понимаем ли мы, что наши тела принадлежат Богу, и мы не имеем права сознательно разрушать этот храм Божий? Прекрасным эпилогом к теме о храме тела нашего могут послужить слова псалмопевца. Мы откроем Псалом 138. Прочитаем с 13 стиха. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И еще христиане в Риме верили, что жизнь христианина – это борьба. Они были вовлечены в это сражение, которое не прекращается до конца жизни. И они претерпели до конца. Далее. Они верили, что дары Святого Духа давали возможность каждому верующему совершать служение, которому Бог призвал его. Я думаю, что в ранней церкви не было христианина, который не совершал бы какое-либо служение. Некоторые из них имели дары вспоможения, они не учили, не проповедовали, но могли служить ближним в их нуждах. Это были те, кто подавали стакан воды жаждущему, кормили хлебом голодного, одевали нагого и посещали больных. Именно они получат наивысшую оценку их деятельности от самого Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 стиха по 40. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе?» И скажет царь им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Эта глава послания, последняя глава, напоминает нам, что Бог призвал нас всех к служению, и мы дадим Ему отчет за все дары, которыми Он нас наделил. Когда мы видим их борьбу и верность Богу до конца жизни, то лучше начинаем понимать, что Бог и нас призвал на это поле сражения добра со злом. В Евангелии праведность Божья открывается верою, но эта праведность должна также открыться и в жизни христианина. И мы продолжаем в нашем поколении труд, который Павел совершил в своем поколении – благовестие Христа народам, чтобы они могли прийти к послушанию веры единому и премудрому Богу через Иисуса Христа, которому да будет слава во веки веков. Пусть поможет нам Бог оказаться среди верных, которые будут собраны на Кристальном море с пальмовыми ветвями победителей в руках. И в заключение мы видим, насколько
важным было это послание для римских верующих. Именно я глубоко убежден, что именно это послание укрепило их в вере, вселило в их сердца славную надежду на скорую встречу с Господом Иисусом Христом. Откуда я это знаю? Потому что именно римские верующие засвидетельствуют скоро свою веру на арене римского амфитеатра. Пусть поможет нам Господь, чтобы и мы имели такую веру, и чтобы наша вера, как и вера римлян, была известна всем повсюду. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о том, как, преодолевая алкогольную зависимость, обрести покой и восстановление сил. Эта программа будет интересна не только для людей, которые пребывают в алкогольной зависимости, но и каждому из нас отдых необходимо восстанавливаться в той или иной какой-то промежуточной сфере нам очень нужно. Отдых – это важнейшая часть жизненного ритма. Настолько же он важен для здоровья, как и активная деятельность. Это является периодом восстановления сил. Поэтому усталость и напряжение – это враги человека, которые воздерживаются от употребления алкоголя. Они усиливают стресс, который может провоцировать срыв. Поэтому нужно научиться делать перерывы и уметь их делать правильно, организовывая свой отдых в течение всего дня. Зависимые люди всегда куда-то спешат и боятся чего-то не успеть. Им постоянно нужно что-то делать и быть вечно занятыми. Им трудно остановиться и сделать перерыв. Но такой жизненный темп, в котором нет места для перерывов, легко может привести к определенному срыву. Воздержание должно быть проявляться во всем. Некоторые люди вместо алкоголизма страдают трудоголизмом. Они также не могут остановиться, их мозг тоже постоянно чем-то занят. Но воздержание в любой сфере, оно имеет очень положительный результат. Когда люди употребляли алкоголь, и раньше им нужно было куда-то девать свое время, они находили эту отдушину в алкоголе. Теперь, когда вы не травитесь алкоголем, вам кажется, что вам трудно расслабиться без этого яда. Ваша нервная система плохо использует методы торможения. Вы разучились останавливаться, избавлять жизненный темп. Вам нужно учиться делать перерывы в течение дня. Разумный отдых помогает восстановлению энергии в период воздержания от алкоголя. Вы легко можете прийти в какое-то возбужденное состояние, и вам трудно успокоиться. Вы слишком часто раздражены, слишком взвинчены. Попросту вас может вывести из себя какая-то любая мелочь. По этим причинам у вас тратится много энергии. Поэтому вам нужно отдыхать больше, чем обычным людям. Вам нужно учиться сознательно себя тормозить и заставлять делать перерыв в течение дня. Лучшим отдыхом может быть смена деятельности. И также одна из причин, почему вам необходим отдых, это стресс, который вы испытываете в течение дня, а стресс вызывает усталость. Когда вы устали и измотаны, это еще один фактор риска для возникновения вот этого симптома отвыкания. Ваша усталость – это ваше уязвимое место, поэтому вам нужно находиться всегда в спокойном состоянии и иметь возможность для отдыха в течение дня. Вы можете сказать: я хотел бы быть спокойным, но есть факторы, которые меня выбивают из колеи, и кто-то начинает находить какие-то оправдательные факторы. Типа, он меня вывел, а это моя жена, а это мой муж, а это мой начальник, и все было бы хорошо, но с моей работой невозможно. Возможно. Все возможно. Мы дадим несколько практичных рекомендаций. Первое. Это, конечно, высыпайтесь. Спите ночью минимум 8 часов. Ложитесь как можно раньше спать. Помните, что с 21.00 до 24 часов 1 час сна идет за 2. То есть, если вы ляжете спать в 22 часа, вы можете проспать меньше, но выспитесь больше, нежели если вы ляжете где-то в 12 или в час, вы можете проспать больше, но станете разбитым, усталым. Старайтесь не засиживаться перед компьютером или телевизором. Если вы устаете, сбавляйте темп жизни. На период отвыкания от алкоголя вам нужно забыть про бессонные ночи и научиться соблюдать нормальный режим дня. Кто-то может из вас сказать: ну, зачем мне ложиться в 10, если я привык ложиться в час? Да, вы говорите, зачем, если я лягу в 10, я все равно 2 часа не усну или 3 часа. Лучше в этот период я чем-то займусь другим. Да, сегодня вы можете проворочиться 3 часа, а завтра может быть 2 часа. А через неделю вы будете ворочаться час, а настанет такой момент, когда вернетесь вы к нормальному образу жизни и начнете засыпать в 10 часов. Когда у вас один и тот же режим дня, ваш организм адаптируется к определенному жизненному ритму, и ему легче следовать постоянной схеме пробуждения и засыпания. Когда режим дня постоянный, организм испытывает меньше стресса. Также за один час до сна старайтесь убирать все электронные носители от своих глаз. Можете использовать какой-то травяной чай. Теплая или прохладная ванна может тоже оказать благотворное влияние. Спокойная книга, может быть, духовная книга, это Библия, в которой вы найдете источники утешения, в которой вы найдете надежду на то, что лучшее впереди. И, конечно, благодарственная молитва за прожитый день. Если же вы всегда ложитесь и встаете по-разному, для организма это лишний стресс. В этом случае фактор риска для вас, как для трезвого человека, возрастает. Если у вас есть возможность, спите в обед. Хотя бы 20-30 минут дневного сна могут быть достаточны для восстановления энергии. Если, конечно, это не нарушает ваш ночной сон. Потом вы не встаете и ходите разбитый. А также спите вечером после работы по 20-30 минут. Это тоже будет достаточно, если, опять же, не страдает от этого ваш ночной сон, и вы не ломаете свой ритм. Трудно провести весь день, не сомкнув глаз, и при этом остаться в хорошем состоянии и психическом состоянии. Уединитесь в отдельной комнате, скажите близким, чтобы вас не беспокоили. Может быть, 15-20 минут в спокойной обстановке помогут вам восстановиться, и ваша нервная система сможет расслабиться, и тем самым риск срыва, он снизится. Может быть, вы возьмете какую-то книгу и, сидя, попытаетесь ее почитать, и, может быть, вы заснете. На 10-15 минут у вас произойдет фаза такая расслабления. Это будет неплохо, если после вы почувствовали, что вы проснулись, у вас есть силы, вы продолжаете день, и вечером ваш сон не ломается. То найдите для себя такую комбинацию, которая была бы для вас такой универсальной и подходила бы больше для вас. Для сохранения здорового психического состояния чередуйте вид занятий в течение дня. Мы уже говорили, что лучший отдых – это смена деятельности. Скажем, если вы целый день сидите за компьютером на работе, чаще вставайте, прогуливайтесь. Вечером не проводите за компьютером это время. Придумайте себе какие-то другие занятия. Нужно выбирать противоположный вид занятий вашему основному роду деятельности. Занимайтесь делами, которые предполагают физическую активность, либо отличаются от вашего сидения за компьютером. Если же работаете физически, то наоборот, выбирайте более пассивный отдых. И чем более разнообразны ваши будут занятия, тем будет лучше для вас, как для вашего физического, так и психического состояния. Кроме того, все мы ждем конца дня или конца недели, когда сможем замедлить темп, остановиться и потратить некоторое время на подзарядку своих батареек. Используйте свои выходные, отдыхайте полноценно. Если человек умеет хорошо отдыхать в выходные, он и заряжается на следующую неделю. К сожалению, многие люди так отдыхают в течение выходных, что им приходится или нужно, по сути, еще целую неделю для того, чтобы отдыхать, теперь уже от выходных. А вот один день отдыха каждую неделю, это предписание существует столько, сколько существует этот мир. Впервые оно упоминается в Эдемском саду, когда Господь сотворил землю. В конце трудовой недели творения Он оставил один день для того, чтобы человек мог покоиться и приходить в особые отношения с Ним. Как мы знаем, Адам и Ева, они возделали Эдемский сад, и после этого возделания Господь сказал, теперь один день в неделю вы должны отдохнуть. Даже заповедь, которая дана была потом проговорена в 10 заповедях, она упоминается. Она звучит следующим образом, когда народ Божий был уже в рабстве из-за своего непослушания. Они работали, трудились, не обращая внимания на покой, и отошли также от Господа. Отец, который является нашим Творцом, сказал четвертую заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, а 7-й день суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих. Попробуйте выделить время, выходные дни, чтобы почитать Слово Божье и в молитве пообщаться со своим Творцом. Поверьте, это самый лучший отдых для человека, готового полностью изменить свою жизнь. Вы не только отдохнете, но сможете и найти для себя силы для того, чтобы стать победителем. Отдых – это хороший способ по снижению тревожности в период отвыкания, но только божественная поддержка поможет вам испытать мир, спокойствие и равновесие. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И приступаем к изучению следующей недельной главы «Ваишлах», которая начинается в книге «Бытия», 32 глава, 3 стих. «И послал Яков перед собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом». Да, к сожалению, мы видим здесь выкристаллизацию народа Божьего вот в этих небольших главах, очень четкую выкристаллизацию из всей большой семьи, которая была у Фары сначала, потом была у Авраама. Изучая предыдущую недельную главу, мы говорили о том, что Лаван, выдавая своих двух дочерей за Якова, пытался сохранить большой клан. Но у Бога были несколько другие намерения. Яков не остался у Лавана. Несмотря на то, что Яков приносил клану Лавана большие благословения материальные, Яков понимал, что Бог отделяет его для особой миссии. И поэтому после долгих семейных передрязг он собирает вместе со своей большой полигамной семьей и говорит: «Нас Господь ожидает там, за рекой Ефрат». Предыдущая недельная глава заканчивается очень интересной историей о том, как Рахиль забирает из дома отца своего идолов. Рахиль это делает не зря. Она видит, как Лаван относится к ее мужу. С одной стороны, тот приносит своим трудом, своим отношениями с Богом материальные благословения всему клану, но с другой стороны, он не получает той доли, которая положена ему. И поэтому перед уходом Рахиль забирает идолов из дома, а идолы в доме – это не просто были объекты поклонения. Небольшие фигурки – с изображением месопотамских богов, служили определенной цели. Дело в том, что на этих фигурках всегда можно прочитать надписи. В частности, эти фигурки являлись определенными аналогом документов из БТИ, которые подтверждают сегодняшнее право на владение домом и владение квартирой. Ну, естественно, представьте себе, какой переполох это вызвало, если Рахиль забрала все это с собой. Естественно, предъявитель сего в суде имеет право на полное владение всем имуществом. Вот почему Лаван погнался за Яковом и его семьей. И когда они не обнаруживают и не находят этих идолов, Лаван проводит черту. И 31 глава заканчивается тем, что они делают огромный холм из камней, и Яков и Лаван приходят на этот холм и называют его по-арамейски, Бытие 31 глава 47 текст, Йегар Сагадута, что означает холм свидетельства. И говорит, после этого написано, сегодня этот холм между мною и тобою, свидетель, посему и наречено имя ему Галаад. Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга, если ты будешь худо поступать дочерями твоими, сей памятник, который я поставил между мною и тобою, этот холм свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты перейдешь ко мне за этот холм. Иными словами, с одной стороны, Лаван, как отец, пытается предать в руки Якова дочерей своих, с другой стороны, он понимает прекрасно, что если они вернутся обратно, то это будет проблема. Это первое разделение. Разделение между фактически двумя народами. То, что Бог сказал Аврааму в 12 главе, в 2 стихе, в 31 главе, 52 стихе сбылось. Бог сказал Аврааму, что от тебя я произведу новый народ. И это происходит, потому что вот здесь чертится первая граница. По Галааду, северо-восток Израиля сегодня, эта область существует до сих пор. Это граница между двумя народами. Между народом еврейским, потомками Авраама, и народом арамейским, потомками Нахора и его детей. Фактически сегодня это является границей между Израилем и Сирией. С единственным отличием, что Сирия сегодня уже не населена в большинстве своем арамеянами, а населена арабскими народами. Но граница имеет огромный, вы видите, возраст. Это первое разграничение. Но 32 глава начинает нам говорить о втором разграничении. Яков послал вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. Мы знаем из предыдущей недельной главы, что Едом – это было второе имя Исава. Что происходит здесь? Вы видите, как Бог определенным образом выделяет, выкристаллизовывает определенную группу людей. Не все потомки Фары стали Божьим народом, не все потомки Авраама становятся Божьим народом. Вот и Исав, женившись еще на двух дочерях потомков Измаила, вроде бы и родственник, но уже живет отдельно и имеет отдельную территорию. Едом. Да, Яков пытался примириться с Исавом. Он пережил борение с Богом, когда переходил реку Ярмук, ибо он боялся, как Исав отреагирует на него. Да, Бог был милостив к Якову, и Исав никаким образом не проявил никакой агрессии непосредственно к Якову. Но у них не было никакого взаимного интереса. Как только Исав понял, что Яков ничего от него не требует в материальном плане, он удовлетворился и удалился к себе на юг. Недельная глава заканчивается повествованием о смерти Исаака, где Яков и Исав встречаются между собой последний раз, чтобы похоронить своего отца. И последняя часть недельной главы опять Толедот. Родословие, но родословие уже сынов Исава. От Авраама к Исааку отсеивается Измаил, от Исаака к Якову отсеивается Исав. Идет выкристаллизация Божьего остатка, людей, которые действительно представляют и проявляют интерес к Богу. Выкристаллизация происходит не по принципу праведности или грешности, ибо оба, и Исаак, и Яков, имеют свои проблемы. Но Яков выходит из своих проблем победителем, получая другое имя. И вот тоже характер изменяется. Яков становится Израилем, тем, кто боролся с Богом и удержал благословение. Якову было интересно и важно получить это благословение. «Не отпущу», — сказал он там, на острове, — «пока не благословишь меня». Для Исава это не было интересно. Узнав, что у Якова нет на него материальных претензий, еще он ему дает подарки, тот оставил его в покое. Но между Израилем и Едомом никогда хороших отношений не было. Об этом говорит нам Гафтара. Книга пророка Авдия имеет всего лишь одну главу. Но эта глава посвящена проблеме Едома и ненависти Едома к Израилю. С 12 стиха нам записаны такие слова. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, в день отчуждения его. Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия, не стоять на перекрестках для убивания бежащих его и выдавать уцелевших от него в день бедствия». Эти слова пророка Авдия относятся к трагическим временам в жизни народа израильского, в частности иудейского, когда войска Навуходоносора приступили к Иерусалиму и разрушили город. Как мы видим из этой пророческой вести, потомки Исава участвовали в разграблении города и служили вавилонянам. Несмотря на то, что пророк Иеремия очень конкретно говорит, что Бог послал вавилонского царя в наказание Израилю, тем не менее, вот такую помощь Бог не поощряет. И поэтому Бог обещает навести на Едом определенное бедствие, что, в общем-то, и сбывается впоследствии, но мы видим, как пророчески вот эти вот отношения между двумя братьями Якова и Исава находят свое исполнение уже спустя 1200 лет с момента событий, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Едом – это всегда была проблема. В первом веке до нашей эры иудейский царь Иоханан Александр Янай вторгся со своими войсками на территорию Едома и покорил это государство. На протяжении многих столетий потомки Исава были язычниками. Но когда Александр Янай захватил Едом, то он принудил многих едомлян к обрезанию и обращению в иудаизм. Из этого шага ничего хорошего не вышло. Для нашего исследования Нового Завета к этой недельной главе мы предложили историю, которая известна очень многим. Это история рождения Иисуса в Вифлееме Иудейском, записанная во второй главе Евангелия от Матфея. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим.

Стался потомком известного в истории иудеянина по имени Антипатр, который имел свою роль в гражданской войне, которая разразилась на территории Иудеи в первом веке до нашей эры. Два сына царицы Соломеи Александры, Александр и Аристобул, не могли поделить престол. Антипатр был на службе у Александра и предложил ввести римские войска для того, чтобы покорить Аристобула и одержать над ним победу. Воспользовавшись помощью римских войск, которые оккупировали Иудею, Антипатр впоследствии способствовал тому, что был убит и Александр, которому он прислуживал. В результате этого и других махинаций, в конце концов, Антипатру удалось поставить своего сына Хордаса, которого в русском переводе называют Иродом, на иудейский престол. Вот чем беспокоился Ирод, когда ему сказали, а где-то тут родился царь иудейский. Ну, естественно, Ирод тоже не был язычником в какой-то мере, но он имел свой подход. Он собирает первосвященников и книжников народных и задает им конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы пророчества Торы и пророков знаете, что там говорится, где должно родиться Мессия? Нет проблем, ему сразу отвечают. В Вифлееме иудейском, ибо через пророка Михея это дано. Что делает Ирод? Покоряется ли Ирод Богу? 7 глава. Тогда Ирод тайно призвал волхвов и выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и тщательно разведайте младенца, и когда найдите, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Мы знаем, как Ирод хотел поклониться младенцу и что он предпринял для того, чтобы избавиться от иудейского царя, несмотря на то, что было написано в пророках, книгу, которую он поклялся при обращении своем в иудаизм, почитать как священную. Вот она, вера. Вот почему Библия определенным образом говорит об определенном отношении к Богу, которое получили потомки Исава, который знал все о Боге, но использовали они это всегда в своих политических целях и больше, и не более того. Очень четко показывает нам недельная глава нашу разницу между людьми, которые имеют обращение и не имеют обращения. И мы уже видим неоднократно, что это не зависит от того, сколько добрых или плохих дел было сделано тем или иным человеком, но зависит от отношения с Богом. Яков пережил многие потрясения в своей жизни, но у него были отношения с Богом. Однако в связи с тем, что он имел эти потрясения и имел определенную семейную структуру, эти потрясения не смогли не отразиться на его воспитании детей. 34 глава Бытия показывает нам эту ситуацию очень конкретно. Яков возвращается
из Харана,

тем же самым путем, что и возвращался Авраам, дед его. И оказывается в Сихеме, где Авраам, дед его, строил жертвенник. Сихемляне принимают его достаточно хорошо, позволяя ему поселиться. Ну, естественно, у Якова была одна дочь, которая, познакомившись с сыном сихемского царя Емора, переспала с ним. Выражение, которое здесь используется в русском переводе, «сделал ей насилие», скорее всего, не насилием должно переводиться, а обольщением. Бывают такие случаи. Ибо реакция царя города, который, в общем-то, имел и власть, и силу, могла быть совершенно другой. Емор мог спокойно забрать Лию или просто выгнать ее на улицу и сказать: иди куда хочешь. Сихем – это все-таки большой город с армией, со всей структурой. Что там люди Якова, сколько там у него, даже если 12 детей есть. И то не все взрослые. Но реакция сихемлян другая. Мы видим, как приходит Сихем и говорит с отцом, и Емор идет к Якову и говорит ему в 9 стихе: «Породитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а дочерей наших берите себе. Живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее себе во владение». Вы видите, мы говорили об этом в предыдущих недельных главах, о том, с каким трудом Аврааму удалось приобрести первый клочок земли, и то для того, чтобы похоронить свою жену. А здесь, пожалуйста, мы сделали ошибку, и мы понимаем, что сделали неправду. Так вот сейчас вот эта наша земля, пожалуйста, приобретайте ее во владение, селитесь. Приходят сыновья Якова и говорят: не можем этого сделать, 14 стих, выдать сестру вашу замуж за человека, который не обрезан. Мы уже говорили об обрезании, но мы видим явно, что Рувим и Симеон не принимают этот жест, этот обряд за духовное, а используют это в своих целях. Точно так же, как и Ирод использовал книжников, дававших ему пророчество о рождении Мессии в политических целях, точно так же и Рувим и Симеон используют это в политических целях. И когда сихемляне все, которых Емор, царь, убедил, сказав: эти люди хорошие, они веруют в Бога, они мирные, давайте мы примем то, что они нам проповедуют. Удивительно! Наконец-то исполняется то обетование, вот-вот исполняется то, что Бог обещал Аврааму: я дам тебе эту землю. И исполняется оно как? Без единого выстрела, без войны, без ничего. Эти жители Сихема видят, что Яков – Божий человек. И они знают и отца Якова, и деда Якова. И, наконец, у них начинает возникать понимание, что действительно эти люди живут правильно. Но что делают старшие сыновья Якова? Они решают отомстить. Яков вынужден с позором уйти на юг. Вот такая ситуация, к сожалению, случается. Мы говорили уже о том, что основной вопрос характера Бога,
который проявляется в Пятикнижии, который часто задают люди, это вопрос Божьей справедливости, когда речь идет о завоевании Ханаана. Сегодня мы посмотрели с вами о том, как этого завоевания при послушании Богу можно было избежать без единой войны, без единой капли крови. Бог предоставил возможность потомкам Якова исполнить то обетование, которое он дал Аврааму, фактически приняв свою среду, народ, среду народа Божьего, приняв другой народ. Но этого не произошло. Не произошло лишь по одной причине. Потому что духовные ценности были использованы в политических целях.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты удачливый человек? Ты когда-нибудь говорил, это было настоящее чудо? Считаешь ли ты, что без везения невозможно, или, по крайней мере, сложно чего-то добиться? Чудеса случаются. И случаются они чаще, чем мы привыкли думать. Можно ли думать, что для успеха нужно везение? Или ты не согласен с этим? Сегодня ты узнаешь, как увидеть чудо в своей жизни и понять, для чего оно произошло. Давай мы разберемся в этом вопросе. Добро пожаловать! Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, действительно ли удача или везение являются важной составляющей успеха. Мы поговорим о том, почему удачливые люди не всегда успешные, а также о том, что порой чудеса могут даже вредить. Давайте для этого пригласим на эту сцену священнослужителя и молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Здравствуйте. Привет.
1: Вениамин. Все хотят быть успешными, так?
2: Ну, конечно же.
1: Значит, все это, об этом говорят, значит, это друг очень другу. Важно.
2: Да, все желают друг другу этого, это очень важно, очень.
1: То есть это очень важно, все хотят к этому стремиться, но почему тогда, если это важно, об этом нигде не учат? Ни в школе, ни в институте, а вот мы сами вынуждены чего-то где-то читать, какую-то информацию.
2: Нас действительно очень многому не научили в школе, и мы об этом сегодня будем говорить. Очень важное, что упустили в школьной программе, это визуализация своего будущего. Это один из принципов успеха.
1: Хорошо, давайте поговорим тогда сегодня об этом. Друзья, будьте активными, пишите нам в чате на YouTube, в комментариях к видео в соцсетях, и мы обязательно после лекционной части в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую вас всех, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем разговор об успехе. Что вы изберете? Стабильность или перемены в своей жизни? Знаете, для того, чтобы достичь успеха, нужны перемены, но мы предпочитаем какую-то стабильность, неизменность, вот, что все было как запланировано, шло по накатанной. Но для того, чтобы нам достичь действительно большего, лучшего, достичь успеха, благословения, счастья, нам необходимо понять, в рабстве чего мы находимся, в какой зависимости, в каком состоянии, что нас держит и не пускает к этому успеху. И иллюстрацией для этого мы берем историю из Священного Писания, из Библии. Исход из Египта. Это действительно очень важное событие, которое произошло в истории Ветхого Завета, в Священном Писании. Оно записано, сопровождалось множеством чудес. Моисей его возглавил, мы говорили уже об этом. Что такое успех? Это было случайно или нет? Случайно ли успех в нашей жизни? Удача или обстоятельства, или же принципы? Что нам необходимо понять? Дело в том, что успех, благословение, как называет это Священное Писание, они основаны на принципах Вселенной, на законах Вселенной. Священное Писание раскрывает нам не только происхождение Земли, но и многие жизненные принципы, как достигать внутреннего мира, как достигать благословений во взаимоотношениях, как достигать счастья, благословений в жизни, успеха и многого-многого того, что мы называем исходом из рабства и путем в землю обетованную, в личную землю успеха, благословений. Сегодня мы будем говорить об этом. Как только начался исход, сразу возникла сила сопротивления. то, что удерживало народ. Давайте мы прочитаем об этом в тексте Священного Писания, книга «Исход», 5 глава, с 1 по 2 тексты. «После этого Моисей и Аарон пошли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ мой в странствие священное для поклонения мне в пустыне. Кто такой Господь, возразил фараон, чтобы я слушался его и отпустил израильтян? Знать не знаю я вашего Господа, и израильтян не отпущу». Это было первое обращение Моисея, лидера, к фараону. И, естественно, это вызвало сопротивление. Вот это вот требование рабов, которые должны выполнять приказы, которые должны делать то, что они, от них ожидают. Вот это требование, оно вызвало, конечно, наоборот, гнев фараона и ужесточение требований к рабам, ужесточение их работы, да, нагрузки, чтобы нам освободиться от состояния неудач, неуверенности, того, что нас не пускает, может быть, незнание, непонимание, начать применять какие-то вот принципы, которые способствуют нашему росту. Нам необходимо также понять, что нас удерживает, что нам мешает. Потому что как только мы начинаем даже не действовать, а хотеть, вот хотеть чего-то, хотеть, сразу появляются те, кто недоволен нашими мечтаниями, желаниями, изменениями, кто боится, что что-то произойдет теперь такое, что дружба нарушится, отношения как-то пострадают, и пытается нас сдержать, остановить в нашем вот этом вот личном росте, в нашем поиске счастья, успеха, в нашем достижении. Точно так же, как фараон мешал, хотел воспрепятствовать. Вот для чего нужны были чудеса? Да? Вот одна из причин остановить фараона, да, это была одна из причин, но чудеса действительно происходят в нашей жизни, как об этом уже было сказано, и они нам нужны. Они нам нужны, но они могут и даже навредить иногда. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся, это непонимание наших близких, иногда даже вот отсутствие поддержки. Мы можем почувствовать предательство, желая что-то добиться лучшего, большего. Почему это для нас важно? Ну, мнение окружающих людей, да, мнение тех, на кого мы смотрим, кому мы прислушиваемся, а что они скажут обо мне, а что они будут говорить потом за спиной, как они будут ко мне относиться. Понимаете, что это зависимость. Это зависимость. Да, конечно, мы должны прислушиваться, когда нам советуют что-то хорошее. Мы должны учитывать даже, когда нас ругают, делать выводы какие-то. Но когда мы боимся общественного мнения, нам нужно сделать что-то хорошее, правильное, нужное в своей жизни. Но мы боимся общественного мнения, мы боимся, как нас воспримут, мы на это ориентируемся. Это один из видов такого состояния рабства, зависимости, из которого Господь хочет нас освободить. Их много. То, что нас удерживает. И одно из них – это мнение окружающих. И как они начинают нас держать в своих, скажем так, вот объятиях любви. Как они нас начинают держать? Обида, раздражение. Это такие вот средства, такие очень, скажем так, мягкие средства манипуляции, которые используются для того, чтобы нас как бы вот, ну, привести в чувство, мол, что ты тут начинаешь как-то придумывать себе, все было хорошо у нас, да, я хотела, ты выполнял, да? Мы друг друга, скажем так, понимали, и тут ты вдруг что-то захотел чего-то большего, куда-то стал что-то читать, чего-то достигать. Спросите себя, что для нас важно, что важно лично для вас. И задумайтесь, кто вас поддерживает, кто мыслит так же, как вы. Понимаете, вот в какую среду, в какую атмосферу мы себя помещаем, там мы варимся, все наши мысли такими вот и становятся, какое общество вокруг нас. Я понимаю, что некоторых наших близких, родных нельзя поменять. Их нужно применять, их нужно принимать такими, какие они есть. Вот, не враждовать, ни в коем случае не говорить, ты манипулируешь мною, это вызовет только вражду. Надо понять, что хочет человек сказать. Хорошо, ты этого хочешь, да, вот давай, давай будем вместе стремиться, чтобы как бы удовлетворены были твои, мои потребности. Идти навстречу друг другу, но есть разные компании, есть разные общества, и мы всегда стремимся туда, где вот такие же, как мы. Такие же, как мы были вчера. Но сегодня, допустим, вы захотели стать лучше, больше, увереннее, да? То есть больше в смысле вот достижения чего-то великого. Да? Вот, выбирайте компанию. Выбирайте компанию, которая будет помогать вам. Выбирайте друзей, которые будут помогать вам мыслить позитивно. Мыслить в категориях не поражения, а успеха. Есть такие компании людей, которые просто вот своим негативом убивают все наше будущее, могут навредить нам в нашем вот достижении благословения. Поэтому старайтесь избегать негативного мышления, как мы уже говорили, мыслить позитивно, мыслить в категориях успеха, избегать также не только своего негативного мышления, но и вот тех, кто жалуется постоянно, недоволен всем вокруг. Ну, иногда можно подсказать, чтобы человек так... Но иногда просто невозможно поменять, чаще всего, да, невозможно поменять. Ну и, как мы уже сказали, не нужно менять людей. Да. Первое, что мы можем сделать, выбирать ту компанию, которая будет способствовать круг общения, которая будет способствовать формировать наше будущее. Все началось с чудес. Все началось с чудес. Невероятные чудеса. Для чего они были нужны? Давайте сейчас поговорим об этом и прочитаем следующий текст Священного Писания, книга Исход, 6 глава, 5 и 7 тексты. Знаем ли мы, для чего чудеса нам даются? Это всегда начало чего-то нового и чего-то необычного. Да, стоны сынов Израилевых, угнетаемых египтянами, говорит Господь, я услышал. И пришло время мне исполнить слова завета моего. Поэтому передай израильтянам мои слова. Я Господь, я выведу вас из неволи египетской, освобожу вас от рабства, от угнетения, избавлю рукой простертую судами великими. Я усыновлю вас, вы станете моим народом, а я Богом вашим. И после всего, что произойдет, вы убедитесь в том, что я Господь Бог ваш, Бог, который освободил вас из египетской неволи. Что было дальше? Это 10 известных казней египетских. 10 казней египетских, которые сокрушили силу фараона, египетской армии, можно сказать, просто вот уничтожили, да? И первые чудеса были безобидны. Ну, мы знаем, там все началось с посоха, который превратился в змею, потом вода в кровь, всякие там мошки, жабы, рои слепней. Потом дело стало более серьезное, скот стал умирать, люди стали умирать, всякие чума, язвы поразили, град, саранча доела весь остальной урожай, который град не побил. И после этого тьма на 3 дня, буквально осязаемая тьма на 3 дня, и закончились все эти казни. Самым страшным – это смерть всех первенцев, которые не были защищены Господом. Смерть всех первенцев в Египте. После этого произошло не менее потрясающее событие. Это проход через воды Красного моря. Народ израильский перешел через воды под руководством Моисея. Расступились воды. И воды сомкнулись, уничтожив всю армию египетскую. Зачем нужны были эти чудеса над Египтом? Знаете, это очень важно понять, как мыслили древние люди, ну, люди того времени. Нужно было убедить все народы, что стихиями этого мира управляют не различные боги языческие, а что есть истинный Бог, который вот этот самый Бог Яхве, который выводит израильский народ из Египта, показывает силу свою над всеми стихиями природы. Он творец, он руководит, он властвует над всей вселенной. И вот это было доказано с помощью чудес, чтобы убедить все остальные народы, чтобы поверили не только народ израильский, поверили все остальные. В древнем мире считалось, что все происходит по воле богов. Дождь, засуха, урожай, неурожай, даже победа в войне – все это по воле богов, рождение детей и так далее. Поэтому суеверия древних людей, они были очень сильными. Невозможно было добиться, взывать к здравому смыслу, добиться какого-то понимания, что есть законы природы, что все действует в соответствии с законами физики, тогда и физику, может быть, не знали. Были какие-то свои науки, но все сводилось к пониманию, что миром управляют различные боги. И вот нужно было показать, что Господь, истинный Творец, Он и является тем Богом, который всем управляет. Потому что, если вот у народа была цель там, освободиться, прийти в лучшую землю, то у Бога цель-то другая. У Бога цель спасти не только вот этот народ, но спасти все человечество, спасти всех, кто готов откликнуться на этот призыв к спасению. Чудеса были нужны. Во-первых, первое, для чего были нужны чудеса, это пробудить в народе веру в истинного Бога. Веру в истинного Бога, чтобы она была видна, вот эта вера в народе израильском, и чтобы другие народы тоже поверили. Второе, помочь очнуться от состояния рабства, то есть понять, что находишься в рабстве. Ну а что им там хорошо жилось, они там кушали хорошо, да? Потом Моисею все высказывали, что нас там хорошо кормили, давай вернемся туда. Когда вдруг у них там воды не было или еда надоела. То есть там неплохо им жилось. Нужно было им понять свое состояние рабства. А для этого нужно было, чтобы стало хуже. Чтобы фараон ожесточился. Чтобы стал их, как говорится, прессовать, преследовать, нагнетать обстановку. Вот. И третье, что важно было, и что дали чудеса, помочь увидеть цель, землю обетованную, куда их Бог ведет, да? Из рабства. Вот рабство надо выйти, да, и увидеть землю обетованную, мечтать, научить народ, пробудить народ к мечте, к мечтанию, чтобы научить видеть лучшее будущее. Итак, чудеса, они освобождают нас от всего того, что хочет нас поработить, остановить, вселяет страх, неуверенность. То есть они пробуждают нас в веру в чудо, в веру в какую-то высшую силу, в веру в возможности, в веру в открытую дверь, которую небесная рука открывает для нас, мудрость божественная открывает для нас возможности. Вот эту веру пробуждают чудеса. Это начало. Но вера сама по себе вещь, она не статичная. Она должна развиваться. Вера должна развиваться. Она может становиться крепче, она может ослабевать, она может расти, да, вера может угасать, человек в отчаянии приходит, да, или же укрепляться в своих стремлениях, желаниях и в вере. Вера важна, но чудеса для веры помогают только на начальном этапе. Потом они также могут загнать нас в состояние такой зависимости состояние рабства, чудес, когда мы будем ждать только удачу и не хотим изучать принципы, на которых работает Вселенная, принципы благословения и успеха. Поэтому чудеса нужны для того, чтобы укрепить нашу веру в начале. Второе, что мы сказали, для чего нужны чудеса, это осознание своего состояния, где ты находишься. Невозможно выйти из рабства, если ты не видишь его. Невозможно разорвать связь с человеком, который постоянно тебя использует, но ты этого не понимаешь. Нужно понять, нужно увидеть, понять наконец, что боль, вот твоя боль, она вызвана, вот, может быть, какими-то плохими отношениями, неправильными отношениями, каким-то человеком или какой-то привычкой, каким-то поведением, стремлением. То есть осознать свое состояние рабства. И третье – это мечта. Бог возрождает наше желание видеть, наше стремление возрождает, помогает нам стремиться к земле обетованной, видеть свое лучшее будущее, мечтать. Происходят ли в вашей жизни чудеса? Да, наверняка. Их много. Какие-то маленькие, какие-то такие вот покрупнее. Мы, конечно же, о маленьких стесняемся говорить, что-то попросили, нам раз тут подогнали это с небес. Ну, а что об этом говорить? А вот когда что-то такое значительное, об этом хочется рассказать, да? Вот. Они помогают нам верить в невозможное. Помощь свыше, да. Но хотели бы вы, чтобы ваша жизнь зависела от удачи, от чудес? Вот вся ваша жизнь зависела от удачи, от чудес. Зарплату. По графику или вот чтобы вот удача там или случай выдали зарплату. Выдадут, не выдадут. Ну, это как вот судьба решит, да. Не отдел кадров. Это как случай, как... Да, вот, то есть, ну, или что еще здесь можно сказать? Хотели бы, чтобы расписание там самолетов, поездов тоже оно было как-то случайно. Нет, мы хотим стабильности. Человеку свойственна стабильность. Стабильность, она хороша. Мы все стремимся к этому, чтобы светофор загорался в определенной последовательности, иначе будет катастрофа, иначе будет трагедия. Но чудеса, они помогают вначале нам начать двигаться в этом направлении, мечтать, но потом нам необходимо осваивать принципы успеха. Двигаться вместе с постижением принципов, познанием принципов успеха, чтобы достичь личной земли обетованной, земли благословений. Зачем Моисей водил народ по пустыне 40 лет? Ни почему, ни из-за чего, ни из-за каких их грехов, а вот зачем? Знаете, есть текст в Священном Писании, который говорит, что сам Бог говорит, что чтобы сменилось поколение, чтобы умерли все рабы. Потому что те, которые не хотят освободиться от рабского мышления, они не могут войти в землю обетованную, они не могут сформировать общество свободных людей. Если мы не готовы, если мы не хотим освободиться от каких-то вот своих зависимостей, от своего состояния рабства, состояния неуверенности, состояния зависимости от чего-то, то мы рискуем не достичь своей личной земли обетованной, успеха, о котором вот так вот говорим, желаем друг другу. Вы когда-нибудь оказывались на краю обрыва? Вот идете вы по тропинке где-то вот на природе, и вдруг обрыв, и вы раз так вышли и сразу на краю обрыва. Страшно. Куда? Назад, вперед? Если вас сковывает, если вы в панике находитесь, вас сковывает вот страх, то вы не можете шагу сделать ни вперед, ни назад. Вы начинаете, может быть, вот так сильно бояться, что трясутся руки, ноги. Вот страх парализует. Страх перед переменами, страх перед людьми, перед обстоятельствами, перед будущим, неизвестностью тоже нас парализует, мешает нам двигаться к чему-то лучшему, большему. И что мы начинаем делать? Мы начинаем искать. А кто мне посоветовал эту тропинку? А кто меня сюда направил? Кто виноват? Да? То есть самый простой метод – это вот найти виноватых, или просто даже не найти, просто обвинить. Обвинить всех вокруг, даже, может быть, и Бога, не произнося его имени. Ну, Господи, как же так? Да, то есть внутренне сопротивляемся. Мы сопротивляемся вот этим вот неожиданным обстоятельствам жизни. Сопротивляемся переменам. Но все прекрасно понимают, что для того, чтобы был прогресс в обществе, перемены необходимы. Перемены очень важны. Все будут голосовать за перемены у кого угодно, но только не у себя. Но только, чтобы они у других происходили. В обществе где-то, вот чтобы у меня как бы заодно со всеми успех тоже и пришел. Как нам сориентироваться в различных жизненных обстоятельствах, когда вдруг все меняется? И как нам поступать? Мы часто действуем методом проб и ошибок. Ага, так не получилось, но в следующий раз попробую по-другому вести себя с друзьями. А друзья уже не хотят общаться, с тобой уже обиделись. Девушка тоже обиделась. То есть мы из-за проб и ошибок своих, вот, не зная принципов, вынуждены оттягивать вот это вот время нашего путешествия по пустыне, так и не достигая, или долго не достигая нашей личной земли успеха, земли обетованной, благословенной. Действительно, вот многому нас не учили в школе, и принципы успеха мы их не проходили. Но вспомните себя, когда вы шли в школу в детстве, и вот вы сделали уроки все. Вы знаете, что вас наверняка спросят, ну, чтобы не спросили, вы все знаете, вы все выучили. С каким настроением вышли в школу? Ну, уверенно, спокойно, радостно даже. Вот я сейчас приду, я все расскажу, я все знаю. То есть вы не боялись, потому что вы знали. А теперь вспомните, когда вы шли в школу, и вы не выучили, может быть, даже ничего не выучили, а страх сковывал вас. И если спрашивали, то вы вообще терялись. Кто-то, может быть, не терялся, а кто-то терялся еще больше от того, что он понимал, что не выучил. Тут можно было как-то своими словами что-то рассказать, но вот этот вот страх и неподготовленность, отсутствие знаний, оно тоже мешает нам, мешает. Мы совершаем ошибки в отношениях с нашими близкими, родными. Потом раздражаемся, кусаем локти, что вот зачем мы так вели себя, потому что мы не знаем многих принципов, и поэтому как бы учимся на своих ошибках. Нас не научили правильной мотивации тоже. В детстве очень часто нами манипулировали, и мы учились этой манипуляции, манипулируют сейчас, мы учились этому, повторяем это в своей работе, в своих отношениях, и потом разочаровываемся, что не получается чего-то, виним других, упускаем какие-то возможности. Нас научили завидовать, но не научили мечтать. Вот чтобы добиться успеха, ты посмотри на него, вот он отличник, вот он все, олимпиада там, языки знает. Нас научили завидовать, но не мечтать, а должны были научить мечтать. Как? Как? Да, вот мы даже не всегда можем понять, как именно. В чем отличие? Вспомните, когда вы последний раз покупали духи, ну или туалетную воду, да? Вот вы пошли в магазин, и вот вы ходите, выбираете, да? Что вы делаете? Там есть такие листочки бумаги, да, на которые вы брызгаете, или сотрудник помогает, девушка брызгает листочки, вы нюхаете, да? Вот, выбираете. А еще там стоят баночки с кофе. Зачем они нужны? Для того, чтобы нейтрализовать вот этот вот запах в нашем сознании, да, чтобы мозг отдохнул и полностью избавился от этого запаха. И мы были способны другой запах воспринять, потому что если этого не сделать, то после третьего раза ты уже не будешь различать никакие духи на самом деле, ничего не будешь различать. Поэтому для того, чтобы нам что-то добиться, надо попробовать. Надо мечтать, вот как пробник духов, это как кратковременная такая мечта, Ты попробовал, тебе в этом направлении нравится двигаться, ты хочешь этого, действительно ли ты хочешь? Вот мы говорили о том, что нужно понимать, что ты хочешь, это важно понять. Да? Вот ты попробовал, а потом должен наступить период голода, период, когда ну вот, ты тоже в таком состоянии отчаяния, ты ничего не хочешь, голод. Чтобы понять следующий пробник, да? Чтобы понять следующий вкус, желание. Это тоже очень важно, период голода, такого вот эмоционального голода, голода, связанного с мечтами. Чему нас еще не учили в школе, но что очень важно для жизни? Вот какие дела нужно делать в первую очередь? Срочные или важные? Вроде бы, казалось бы, срочные нужно быстрее их сделать, но если вы будете делать срочные дела всегда, то вы всю жизнь будете гасить пожар. Вы так и не займетесь принципом успеха. Вы не успеете, вы не дойдете до принципа успеха. Поэтому иногда срочные дела, да, их нужно делать. Есть бытовые дела, есть текущие дела, которые нужно просто воспринимать как такое вот интересное отвлечение от важного. Да, их нужно делать. Но иногда срочные дела нужно не делать. Нужно не делать. Чтобы, может быть, как-то понять, важно тебе это или не важно, и заняться важным, действительно важным делом. Нужно ли доводить все до конца? Тоже один из интересных вопросов. Да, обязательно доводи все до конца, но есть принцип Паретто 80 на 20. Да? Чтобы добиться 80% успеха, нужно приложить 20% сил. А вот чтобы последующие 20% успеха до конца, так сказать, дожать в каком-то деле, нужно уже прикладывать 80% сил. Так стоит ли оно того? Может быть, достаточно вот этих вот первых 20% усилий, 80% успеха получил, и потом переключиться на что-то другое, нужно понимать. Нужно понимать, когда остановиться и что тебе действительно важно. Получить золотую медаль или попрактиковаться, достичь чего-то и переключиться на что-то другое. Понимать, то есть уметь выбирать, понимать свои желания. Чему еще нас не научили в школе? Чтобы нас понимали, нам говорили. Это важно. Мы добиваемся того, чтобы нас понимали. Прилагаем к этому усилия, объясняем, оправдываемся. Но на самом деле, гораздо важнее понимать других людей. Ведь людям, окружающим, вообще не важно, что мы думаем. Им важно только их мысли, их желания зачастую. Нет, ну может быть, кому-то что-то важно, как ты думаешь, когда спрашивают. Но мы добиваемся, чтобы нас поняли. Хотя для успеха важно другое. Понять человека, с которым ты будешь взаимодействовать, работать, контактировать. Вот его услышать, его понять. Родители не уделяют внимания детям, а потом планируют, рассчитывают за одну беседу добиться послушания или какого-то вот усердия со стороны детей, а дети экспериментируют с различными непотребствами, ненужными вещами, потому что хотят заполнить пустоту своей души, заполнить пустоту в отношениях, в отсутствии любви со стороны родителей. Многое чему нас не учили, но поэтому пришел Иисус Христос в наш мир. И Он открыл духовную школу. Принципы успеха – это духовные принципы. Принципы благословений – это духовные принципы, да-да. Не только вот знания Священного Писания, там, заповеди, вера, но и принципы жизни, отношений – это духовные принципы, потому что это связано с пониманием законов, которые установлены Творцом. Законов благословений, законов отношений, законов внутреннего мира, гармонии. Иисус пришел и объяснял принципы, как прощать, как любить. Это практические вещи, это то, как надо жить, это то, как надо строить отношения. Именно этому Он учил. Иногда Христос даже упрекал своих слушателей, что они следуют за Ним только из-за чудес. Чудеса были началом, чтобы обратить внимание. А дальше нужно было понять духовный смысл. Этому-то и учил Господь. Чему Бог хотел научить свой народ у горы Синай, куда сегодня туристы поднимаются, на эту гору путешествия совершают, паломники поднимаются. Но принципы, которые Господь хотел там открыть своему народу, принципы благословений и успеха, которые Он начал преподавать своему народу, выведя их из Египта, из рабства, приведя вот к этой горе навстречу с собой, стал там преподавать им принципы достижения земли обетованной, земли успеха, твоей личной земли успеха и благословений. Вот это важно. Не подняться на какую-то, по какому-то маршруту туристическому, сходить, подняться на гору, а понять, чему учил Творец. Да? И в следующих наших темах мы поговорим об этом. И разберем, было ли это обучение успешным, что препятствовало тому, чтобы уроки народом были усвоены. Какие принципы нам необходимо усвоить и понять? А сегодня мы говорили о чудесах. О том, что необычные случаи в нашей жизни, они помогают нам. Помогают нам очнуться, как бы, вот увидеть, где ты находишься, в каком состоянии, кто тебя использует, на чем ты зациклился, на каких вот обстоятельствах, и где твое мышление буксует, когда ты вот в этой вот, в своей вот рутине негативной погряз, в каком-то состоянии, и тебе трудно выйти. Господь помогает, выводит с помощью какой-то вот встряски, с помощью чудес, которые происходят, обращает внимание, задает вопрос нам, помогает нам очнуться. И Он учит нас видеть невидимое, учит нас визуализировать свое лучшее будущее. Просите, и дано будет вам. Ну, а если мы не знаем, что просить, что хотеть, тогда придется ходить по пустыне и пытаться понять себя, а что ты хочешь, а хочешь ли ты войти, достичь? Хочешь ли ты выйти из этого состояния, в котором находишься, состояние апатии, вины, зависимости от чего-то, и стремиться к лучшему? Итак, мы сегодня говорили о чудесах, что чудеса помогли освобожденному народу сдвинуться с мертвой точки, поверить Богу, осознать свое состояние и научиться мечтать о земле обетованной. И вот усваивая принципы, которым Господь впоследствии обучал народ, мы будем об этом говорить, в этом путешествии по пустыне к земле обетованной, обучая этим принципам, Господь вел действительно к успеху свой народ. Я тоже хочу пожелать и вам. Будьте успешны и благословенны во всем.
0: Ответы на вопросы.
1: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к тем вопросам, которые к нам успели прийти за это время. Итак, первый вопрос. А что, если не хочешь успеха, а хочешь просто спокойной жизни, женского счастья, а все вокруг твердят, будь успешный, будь успешный?
2: Ну, если не хочешь успеха, то ну, не надо, значит, это тебе. Может быть, ты действительно хочешь некой стабильности. Mm-hmm. А что значит «хочешь женского счастья»? Это муж хочет женского счастья? Или жена хочет?
1: Жена, конечно.
2: Девушка хочет своего женского счастья, да? Вот я, например, как муж, я хочу женского счастья, чтобы моя жена была счастлива. Ведь это же успех для меня, да, успех. Успех как мужчины. Да? То есть в какой-то момент ты понимаешь, что вот твое женское счастье или мое мужское счастье, оно зависит от счастья того человека, mm-hmm. с которым ты живешь вместе рядом. И если твои дети несчастны, если твоя жена несчастна, там, то о каком успехе можно говорить? То есть всегда наступает такой момент проверочки, насколько твои принципы, которым ты следуешь, они помогают тебе достичь этого успеха.
1: А что делать с теми, кто не поддерживает и препятствует?
2: Избавиться от них. Но только в хорошем смысле слова. Да, никого не нужно бить, выгонять не нужно. То есть что делать с теми, которые мешают, да, препятствуют. Иногда люди просто как-то не понимают и перестают разговаривать. И вот эта вот обида, она тоже нас может угнетать, может как-то вот руки опускаются. А иногда даже начинается какая-то агрессия, обвинение. Да ты вот не делаешь, ты всегда это делал, теперь вот ты не делаешь, вот там своим что-то занялся, да это никому не нужно. То есть, ну вы знаете, как легко становится, когда ты обрываешь ненужные связи. Или, по крайней мере, на время. На время перестаешь заходить в ту группу, которая вот постоянно выливала какой-то негатив, какой-то вот желчь. Да? То есть это на самом деле очень, скажем так, полезно вот, освободиться на время, переключиться на другую задачу, переключиться на что-то другое, поменять свой маршрут в конце концов. Об этом мы тоже будем говорить. Зачем менять маршруты во время прогулок?
1: Удача и Божие провидение одно и то же?
2: Удача и Божье провидение. Вы знаете, это сложный вопрос. Что такое Божье провидение? Мне кажется, что об этом знает только Господь. Что такое Божье провидение? Ну, мы называем вот провидением Божьим те обстоятельства, которые посылает Господь. Да? Те обстоятельства, которые посылает Господь. Но вот проблема-то в чем? А как понять? Вот эти обстоятельства Господь тебе послал? Или ты сам их себе наворотил, напридумывал, нахотел, так сказать? Вот. А удача – это, ну, удача – это вот как бы случайность. Случайность – это вообще не соответствует библейскому пониманию устройства мира и событий во Вселенной. Удача – это как бы такая вот фортуна, случай. На самом деле все предусмотрено. То, что нам кажется случайностью, то, что мы не можем объяснить, нам кажется сверхъестественным, на самом деле просто мы этого не понимаем. То есть есть какие-то там законы там работают где-то там на небесах, законы, как вот людей там направить на путь, там вот тебя, меня, к успеху там подтолкнуть, помочь, вдохновить. И что-то там делается на небесах, чтобы вот мы же просим, да, если попросил, если ты захотел, оно как-то начинает способствовать. Но мы не всегда понимаем, как это работает. Мы говорим: о чудо, сверхъестественное что-то произошло. Это потому, что мы не знаем этих законов. Когда мы узнаем эти законы, это станут для нас, ну, обычными законами, как по воде ходить. А все дело сила поверхностного натяжения.
1: А если не знаешь, чего хочешь? Есть ли смысл просить Бога, чтобы Он помог и дал тебе, что надо?
2: Да, конечно. Есть смысл просить, чтобы Он помог тебе сначала захотеть. То есть определиться с тем, что ты хочешь. Помоги увидеть мне, что действительно для меня важно, интересно. Помоги понять себя. Понять себя. Вот это действительно можно об этом просить. И когда мы начинаем понимать себя, мы после этого уже можем конкретно что-то уже стремиться к чему-то. И Господь... То есть, начиная наш исход, Господь сначала помогает нам захотеть. Осознать свое состояние и захотеть. Вот, ну, осознали, что ничего не хотим. Это уже хорошо.
1: Ну, вот есть похожий вопрос. Если в жизни все ровно, эмоционального подъема, успеха вообще не наблюдается, как понять, в каком направлении двигаться?
2: Адреналинчика не хватает. Сходите на какой-нибудь аттракцион,

0: Что-то происходить должно, что-то интересное. Наконец, начаться что-то интересное. Найти приключения, как говорится.
1: Зависит ли удачливость от тесных взаимоотношений с Богом?
0: Ага. Ну, не люблю я слово «удача», да, вот угу. Это все-таки не библейское понятие. Успех, благословение – это лучше. Зависит ли это от тесных взаимоотношений, личных отношений? Это вот тоже очень серьезный, очень большой вопрос. Вопрос веры, многие верят, но вот личные отношения с Богом для многих, даже верующих, это непонятно, что это значит и зачем они вообще нужны. Ну вот, ну, есть вера, есть вот ты сделал как положено, все, вот это, здесь прочитал, здесь помолился, здесь встал, здесь голову склонил и все. То есть, да, вопрос о личных отношениях с Богом – это очень важный вопрос, потому что Бог – это личность, это Творец и это Отец Небесный. Так нам учит, так нам говорит Священное Писание. И именно личные отношения с Богом – это путь к успеху. То есть, понимаете, вопрос доверия. Кому ты будешь доверять? Вопрос доверия. Вот кто перед тобой открывает вот эти вот невидимые двери, дает благословение? Это случай, это просто вот случайность вселенной? Или это действительно тот, кто заботится о тебе? Вот заботиться – это кто-то, да, заботится. Это такой личностный фактор. Поэтому доверие, поэтому личное отношение. То есть как бы это важно.
1: Почему некоторые люди не хотят поверить и принять лучшее? Что им препятствует?
0: Ну, не хотят и не хотят, оставьте их в покое. Знаете, иногда мы хотим больше, чем они. Мы хотим больше, чем они, и этим мы вредим им. То есть, ну, не надо никого заставлять что-то хотеть. Тебе важно захотеть, да, вот это и это, давай перестань вот это делать, это вредно для твоего здоровья, это вообще вредно для спасения. Не надо. Человек должен понять, что ему вредит захотеть сам. Этому лучше всего помогает, как это ни странно, принятие человека таким, какой он есть. Mm-hmm. Любовь к нему. Любовь, принятие, да. Понимает, что его любят, и все, он начинает хотеть лучшего. Я не знаю, как это работает, но это работает.
1: Следующий вопрос, который у нас есть. Мы объективно знаем о чудесах, произошедших с верующими. Но те, с кем не произошли чудеса, они ушли, и их опыт мы не принимаем в расчет. Мы о них не знаем, потому что они вне церкви. Их может даже больше.
0: Ну, чудеса бывают в жизни всех людей. Вот, например, мама моя, она не была верующим человеком. То есть, ну вот, когда я поверил сам лично, она как бы, ну, ничего не знала. Но она не препятствовала мне. Спасибо ей. Вот, хорошая мама. Такая добрая у меня была. Вот. И она ничего не верила, не понимала. Но я знал, я помню, что у нее в жизни были чудеса. И вот эти чудеса помогли мне увидеть заботу. Ну, конечно, забота обо мне была. Я понимаю, что, знаете, мы все сразу на себя применяем. Как это мне выгодно будет. Ну, вот были чудеса в жизни мамы, и это мне помогло понять. Я почувствовал, что вот как-то это для меня тоже важно. То есть важны личные вот, когда мы видим чудеса в жизни другого человека. Не просто описанные где-то, ну, это интересно, может быть. Но вот когда это происходит, пусть не у тебя, пусть у неверующего человека. А готов ли, кстати, готов ли ты, чтобы в твоей жизни произошло что-то необычное ради другого человека? Да, тоже интересный вопрос. Да? Готовы ли мы как-то вот так стрессовую ситуацию пережить ради не себя, а ради другого человека, чтобы он что-то увидел и понял?
1: Есть интересный вопрос. Многие говорят, для того, чтобы быть успешным, нужно больше общаться с успешными людьми. А как сделать это на практике?
0: Как это сделать на практике? Ну, общаться с успешными людьми. Надо понять. для начала понять,

0: понять, кто успешный, а кто всего лишь притворяется. То есть есть люди, которые хотят казаться, угу. Есть люди, которые есть. Ну, вот казаться или быть. Видимость, создавать видимость успеха, казаться или быть вот в своей сути, внутри, самим собой, не бояться, да, себя в том числе, понимать себя и других, да, или создавать видимость уважения. То есть нужно сначала, для начала нужно определить, кто действительно является успешным, и потом просто пытаться как-то вот прислушиваться, общаться, контактировать с такими людьми.
1: И последний вопрос, который сегодня мы разберем. Что помогает не слушать чужое мнение? Я постоянно ведусь на это. Очень боюсь не угодить важным мне людям. Но часто наши взгляды расходятся. Как мне быть?
0: Вот, да, это очень большая проблема, и она есть у многих людей. Угу. Я бы даже, может быть, сказал, ну, у всех. У всех на определенном этапе жизни это есть, когда мы зависим от мнения других людей. Иногда даже до конца своей жизни мы зависим. Ну, это то состояние рабства, о котором мы говорили, из которого нужно выйти. Ну вот просто одним лозунгом «давайте выйдем, порвем все связи, мы только навредим». Сами себе навредим, близким своим навредим. Нельзя этого делать. Нужно выйти, освобождаясь, но не разрушая отношения. Выйти из зависимости, при этом продолжая дружить, продолжая понимать. То есть для того, чтобы не бояться, вот как вопрос был задан, да, чужого мнения, другого мнения, не бояться, нужно понять, что ты хочешь, что человек хочет, и увидеть, как он тебя использует. Понять, как он тебя использует, и простить его. Простить его и понять, что он на самом деле, ну, хочет хорошего, но только для себя. Для себя, да. Может быть, что-то и для тебя хочет хорошего, ну, как он понимает. То есть вот когда ты это увидишь, поймешь со стороны, ты перестанешь бояться. А потом, ну, в конце концов, задуматься, а чье мнение для тебя важнее, да. Может быть, есть какие-то другие люди, которые их мнение более важно, да. То есть задаться таким вопросом, а если ты не угодишь, а что будет? Он что, будет кричать на тебя потом? Гневаться на тебя? И что? Ну, покричит, погневается, а тебе-то что от этого? Ну, ты не станешь хуже. Ты, наоборот, освободишься.
1: Спасибо большое. Спасибо за эту тему и спасибо за те ответы,
0: спасибо,
1: которые вы дали, да, на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо.
1: Человек живет в социуме. И, конечно, это влияет на достижение успеха. Множество мнений и советов порой могут загнать в тупик. Но всегда есть истина, которая кроется в Библии. Положитесь на Бога, и Он вас непременно благословит. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наши соцсети. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вы согласны, что стало в чем-то даже модно быть верующим человеком? А какова цена следования за Христом? Это сколько-то стоит? Чего это стоит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами, когда мы вновь размышляем над Евангелием от Луки. И сегодня очень интересная тема – какова цена следования за Христом? На нашей прошлой встрече мы пообещали вам, что мы продолжим говорить на эту тему. Вот, давайте сегодня, Коля, и порассуждаем. Я надеюсь, что вас не шокирует, что я Николая Генриховича называю Колей, Елену Валентиновну Леной. А на самом деле, ведь 30 лет вместе. Понимаете, что это такое? Вместе прожит огромный участок, что ли, жизни, служение вам, дорогие наши зрители. Вот. Это уже такая теплота, уже такое понимание друг друга. Поэтому я надеюсь, что я не травмирую вас, когда называю по имени моих дорогих собеседников. Итак, Коля, вот какова цена следования за Христом? Это дорого, это дешево, это бесплатно. Что это?
2: Это бесплатно и это дорого одновременно. Вот нельзя сказать, что это ничего не стоит, но нельзя сказать, что мне нужно что-то, какие-то деньги, там, какие-то ценности отдать за
1: это. Ну да, может, надо построить какое-то здание церковное, может быть, надо пожертвование какое-то там особое внести.
2: Ну, Библия нас уверяет, что спасение – это дар. Это не заслуженное нами что-то, а это подарок от Господа. И Он хочет просто нас видеть с собой в Царстве Божьем. Он нас любит, как детей своих. И поэтому, конечно же, какую плату Он может с нас требовать. Но, с другой стороны, наша любовь к Господу не может быть формальной или показной. Это тоже неприемлемо. Поэтому...
1: И не может быть выгодной, наверное. Ведь вот в какой-то мере мне почему-то кажется, что иногда нам это выгодно. Я думаю, ничего себе, Бог, Он же всесильный. А я сейчас вот Ему скажу, что, Господи, да я за Тебя, я с Тобой. И вдруг, ну вот, помощь мне какая-то особая пойдет. Это значит просто выгодно?
2: Ну, конечно, это мне выгодно, да. Я как бы вот такой вот... грешник, так жил, как безбожие. И вдруг мне говорят, а ты можешь пойти в Царствие Божие, если примешь Иисуса Христа, покаешь в своих грехах, и все, и ты войдешь на небеса. Конечно, мне это выгодно, вроде бы, если так вот меркантильно подходить к этому вопросу. Но, с другой стороны, а с чем мне нужно расстаться? Мне же с чем-то нужно расставаться, что-то нужно на этой земле оставлять.
1: То есть вот эта цена?
2: Это цена какую-то, какую мне нужно заплатить. И с чем я готов расстаться ради того, чтобы обрести небеса? Это вопрос для христианина, верующего. Неверующим, конечно, все равно. Умирать так умирать, подумаешь. Все умирают.
1: Ну, а мне почему-то кажется, что нет таких людей, которые...
3: Может быть, нет, может, я не прав, конечно. Я вот слышала, что мне не нужна вечная жизнь. Я хочу здесь пожить так, как я хочу пожить. И я не хочу ничего менять в своей жизни. Мне важно здесь и сейчас. А что потом будет? Я часто встречалась с такими людьми, и люди говорили, да я не хочу даже Царствие Божие. Но я не знаю, это, наверное, просто какая-то бравада.
2: Такая. Может быть, да, может быть, Юль права. Действительно, да. таких людей нет. Может, я сгущаю краски тут. Но, тем не менее, все-таки цена какая-то есть. Потому что Сын Человеческий мог бы нас спасти и так, вроде бы так, по-нашему. Ну, прости ты грехи им все и возьми всех в Царствие Божие. Но Он ведь пошел на крест, на страдания, на жертву. Он заплатил цену за наше спасение. И что-то ждет от нас. И теперь Иисус, когда говорит, возьми крест свой и следуй за мной, и если ты хочешь душу свою сберечь от этого креста, то ты ее потеряешь, то тогда у меня вопрос возникает, да, что же все-таки это значит? Что такое крест? И какие-то страдания ведь, это муки, это даже смерть.
1: Ну, в то же время, я вот вспоминаю, может быть, конечно, это не совсем, ну, вот об этом речь идет, но иго мое благо, и бремя мое легко, и из того же, по-моему, отрывка, что возьмите крест свой.
2: Придите ко мне, все труждающиеся обременённые, я успокою вас, это Евангелие от Матфея, да. Иго мое благо, да, действительно, потому что это благо и есть. Христос нам предлагает благо. Он не предлагает нам отравленное какое-то там питье или что-то еще смертоносное. Он говорит, что я действительно хочу вас спасти для жизни лучшей, гораздо несравнимо лучше, чем эта земная жизнь.
3: Но каждому из нас он все-таки это предлагает. Он уважает наше право выбора. То есть он не, как вы сказали, не собирается взять всех, а он предлагает это. А уже выбор остается за каждым из нас.
1: Хотя он бы и хотел каждого.
3: Он умер за каждого из нас и дает это спасение каждому. Но это предложение. А уже выбор остается за человеком.
1: То есть свобода нам.
3: Да, свобода. Ну, изначально была дана свобода, и эта свобода Господь уважает. То есть свобода выбора.
2: И при этом он еще видит, что мешает, что препятствует мне войти в небесное царство. Помните, как Тон Юнош сказал, вораздай все свое богатство. Оно является препятствием для того, чтобы ты обрел вечную жизнь, стал совершенным на небесах. И юноша выбрал, он выбрал богатство.
1: Я вот еще такое хотела сказать, что ведь все-таки речь идет не только о будущем, вот о том Царстве Небесном, в котором еще никто из нас не был, и мы не знаем точно, что это такое и какое оно, а ведь речь уже идет о том, что оно здесь, мы его обретаем. И когда вот сказано, что Царство Божье внутри вас есть, то есть когда ты становишься спокоен посреди бури, когда ты находишь ответы на вопросы, на которые, казалось бы, нельзя найти ответы, и ты находишь это не, ну, не человеческие ответы, а ответы, ну, на самом деле, какие-то сверхъестественные. Это же ведь уже Царство Божие, которое мы получаем здесь. Ну, какие-то его просто, ну, вот озарения, что ли, какие-то его такие вот проблески.
2: Ну, наверное, Христос как раз желал и среди учеников, чтобы вот такое было понимание, что вот эти качества характера Христова – это и уже Царство Божие, живущее в вас. А ученики этого не совсем понимали и задавали вопрос, что же такое Царство и как же его понять.
1: Это мы в какой сейчас главе и в каком тексте?
2: Мы продолжаем 9 главу, 27 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоявших здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное».
1: Не вкусят смерти.
2: Да, не вкусят. Это обычные люди, грешные даже. Обычный человек, который не преображенный, может быть, славой Божией, он увидит Царство Божие. Вот среди здесь, вот вас, стоящих сейчас, он говорит. А на следующий день он берет троих, и Петра, Иоанна, Якова, и идет с ним на гору помолиться.
1: Это он 12 учеников ведь уже избрал, конечно.
2: Да. Вот эти 12 среди них, вот они вместе сейчас тут, в Кесарии Филиппа была предыдущая сцена. А тут он берет троих из 12. И опять же Якова, Петра и Иоанна. Это уже второй случай, когда он их берет с собой, чтобы показать славу Божию.
1: А первый какой был?
2: Первый – это был исцеление дочери Иаира, когда он тоже их всех троих взял и при этом воскресил дочь умершего, умершую уже начальник синагоги Иаира. Они видели эту славу, вот такую. А теперь он…
1: Слава, то есть сила.
3: И да, вот слава. Самое главное, интересно, да? То есть он второй раз берет именно этих троих – Петра, Иоанна и Якова. И вот мне кажется, да, ну, или вот какое-то такое ощущение, что именно эти ученики не до конца верно понимали, ну, у каждого было какое-то неверное понимание, но именно они спешили сказать свое мнение. Петр всегда спешил сказать свое мнение, и он был первым, кто сказал: «Ты Мессия, да, ты Христос». Да? Яков и Иоанн хотели уже земного царства здесь, на земле, при царе, да, который будет
1: своего
3: здесь.
1: Царства,
3: да, своего
1: хотели.
3: Царства. И вот именно им он хочет показать, что Царство Небесное – это нечто другое, то, как вы это представляете. Вот у меня почему-то раньше эта мысль не приходила, я всегда думала, ну, это самые верующие, это самые передовые, самые вот те, которых Господь готов взять везде. А все-таки именно им Он хочет показать, что они заблуждаются, что они неправильно Его понимают.
1: И поэтому ведет их в удивительное место. Ободрение нам с вами, дорогие друзья, что именно когда Господь видит, что мы чего-то не понимаем, то Он нас ставит в такие обстоятельства и Сам с нами пребывает в этих обстоятельствах, чтобы мы поняли Его лучше. Поэтому благодарность Ему за любые ситуации, в которых мы оказываемся.
3: Да, да. И даже тогда, когда нам кажется, что вот мы совсем не туда зашли, куда надо, но Господь нам показывает и выводит нас на истинный путь, который Он предлагает нам и по которому нам идти. То есть это вот важно очень понять, что Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы правильно Его понимали.
2: Да, Он возводит учеников, чтобы помолиться. И когда молился, они вошли на гору. Неизвестно название этой горы. Предполагают, что это гора Фавор, но это не так, потому что на вершине горы Фавор в то время было какое-то селение, а это было безлюдное место, поэтому что-то другое, какая-то другая гора. И вот они там в безлюдном месте втроем, Иисус молится. Ученики приснились к Нему в молитве, но потом они утомились, потому что восход был длительный, они к вечеру только туда добрались. Иисус молится. И вот важно, может быть, порассуждать над тем, о чем же Он молился там, на этой вершине, в присутствии троих учеников. И если мы вспомним предыдущие слова, предыдущую сцену, когда Он говорил о кресте Своем, о том, что Сыну Человеческому надлежит вот так приобрести Царство Небесное,
1: ценой жертвы своей.
2: Ценой, да. И вам тоже придется свою цену каждому заплатить, то есть взяв свой крест. Я в своем, роде это делаю, а вы в своем, в человеческом. Но без креста не обойдется никто, чтобы достичь этого царства. И вот теперь он на вершине молится. О чем
1: вот
2: он мог молиться?
1: Коль, я тебя перебиваю, но вот на прошлой встрече мы говорили, вот что такое нести свой крест. Вот мне кажется, я сейчас начинаю как-то лучше понимать, вот когда ты это говоришь, что ни один не обойдется без креста. Вот может ли, можно ли предположить, если у кого-то трудное семейное положение, то это его крест. У кого-то со здоровьем какие-то проблемы, это его крест. Или это все-таки не совсем библейское понимание креста?
2: Да, наверное, отчасти только. Потому что если мы говорим о кресте Иисуса, то это, наверное, не в бытовом аспекте. Звучит в вопросе духовном, в вопросе спасения нашего. Если мы говорим о нашем кресте, то это тоже вопрос духовного спасения, вечности. И мирской, конечно, да, у нас есть страдания, которые мы претерпеваем, и это нам больно, и мы все равно терпением все-таки преодолеваем это как-то. Можно назвать это отчасти только крестом, мне кажется.
1: Ну, то есть из прошлой передачи я вот помню, что мы говорили о том, что все-таки крест – это грех, который нас терзает.
2: Да, и его нужно распять, этот крест.
1: А грех распять на Христовом кресте.
2: На Христовом кресте. Но тут уже получается, что это на моем кресте, потому что я, это лично я страдаю уже. Христос, да, Он страдал за всех, за каждого. А я тоже страдаю именно за то, что грех живет во мне, и что он меня мучит и не хочет умирать. Вот он продолжает меня терроризировать как-то, там, подвигать на какие-то слова, действия, и все равно еще живет. И не хочет умирать. Я с ним борюсь, потому что я понял, что мне нужно его победить, его убить нужно мне, распять, то есть. Он умирает вот этой вот мучительной смертью, как узник на Голгофе, на кресте вообще. Смерть мучительная. Некоторые грехи, может быть, сразу умирают, а какие-то остаются, может быть, на протяжении всей жизни. Приходится вот такую мучительную борьбу с ним вести, чтобы в конце концов во Христе его победить. Потому что я верю, что наша смерть, она и этому кладет конец в итоге.
3: И Павел, интересно, вот, да, у него есть такое выражение, да, «кто избавит меня от всего тела смерти». То есть вот это вообще иллюстрация очень страшная, да? То есть ко мне привязано тело смерти.
2: Я сам это тело
3: смерти, то есть покойник. И мы его носим. Только Христос может избавить меня от этого тела смерти, то есть вот от этого греха, который внутри меня, который терзает и который, ну, по сути дела, меня делает смертным.
1: Ну вот то, что Коля говорит, что распять на кресте.
3: Да.
2: Да, то есть крест не минует, действительно, он не минует никого. И страданиями полна наша земля, и нет таких людей, которые не испытывали бы каких-то страданий.
1: Могло бы не быть, да, но грехопадение произошло.
2: Ну вот да, вот так случилось.
1: Человека.
2: Это не наша вина, может быть, в этом, да. Но так случилось, что мы вот так родились.
3: Мы дети этой семьи, да, поэтому ответственны и как бы пожинаем то, что, что есть.
2: Ну вот Христос молится, и, наверное, Он молится и о себе тоже. Потому что ему предстояло такие страдания неимоверные. Он, может быть, даже еще и сам не представлял, как тяжело это будет все. А может быть, представлял. Но
1: ему предстояли страдания на Голгофе.
2: Нужны были силы. Он хотел напитаться, чтобы он этот путь прошел и выдержал. Угу. Чтобы вот та ноша, которая на него будет возложена в итоге на Голгофе, что она бы... чтобы он не сбросил ее, что ли, раньше времени, и чтобы ее донес до конца. Вот ему нужны были силы, он это понимал, и поэтому он искал поддержки. Может быть, и этих троих он тоже искал помолиться вместе с собой, чтобы и они поддержали его в молитвах к отцу, с сочувствием своим. И он молится и о них тоже, после того, как, может быть, о себе, что и ученики, оставленные им здесь на земле, они тоже будут испытывать эти муки, страдания, не в такой мере, как он, и это несравнимо, но, тем не менее, каждый в своем роде, по-своему будет, и будут страдать, и тоже нуждаются в поддержке и силе Божьей. И чтобы он, наверное, молился о том, чтобы они поняли его миссию до конца. Вот они же не понимали до сих пор. Что он все-таки какие-то странные вещи говорит о кресте, о смерти своей. А мы же, вся Писание вроде бы говорит, что бесит, вот так должен прийти во славе
1: царь.
2: Во славе. И вот тут, да, и слава тут как раз открылась на горе.
3: Явилась.
2: Да, но,
3: слава явилась.
2: К сожалению, ученики, они утомленные уснули. Они этого не видели.
1: А может быть, что они даже уснули не потому, что они утомились от сложного восхождения в гору. Ну, все-таки, наверное, это не было уж там вот скалолазание такое. А может быть, ведь вот бывает, вот даже со мной бывает, и даже теперь бывает, что я прихожу в храм, я прихожу в церковь, и во время служения я просто засыпаю. То есть я не могу сказать, что вот я не выспавшаяся в это время. То есть может ли быть такое, что вот мое что-то внутреннее вот настолько сопротивляется, настолько как бы удерживает меня от того, чтобы сейчас Дух Святой как-то на меня повлиял, что я вот просто засыпаю. Может ли быть такое, что вот и с учениками было то же самое, что это был такой же момент?
2: Ну, мне кажется, люди засыпают на скучных лекциях, может быть, когда им неинтересно, и другое, когда им ничего не понятно. Вот тоже, когда я ничего не понимаю, как-то мозги отказываются тут работать уже как бы. И остается только что выдержать это время, когда это все закончится.
1: А с учениками что?
2: Вот мне кажется, ученики тоже не понимали вот смысл молитв Иисуса Христа, если он, конечно, молился вслух. И они не понимали, может быть, о чем им молиться, как они могут там Христу этим помочь. То есть вот какое-то время, ну сколько мы можем простоять, например, в молитвенной позе или там на коленях, или распростершись ниц? Ну, минуты, ну, часами, я не знаю, кто молится сейчас. Но Иисус молился на один час, похоже. И слишком много
3: интересно, все-таки в 29-м тексте написано, да? «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Это же кто-то видел?
2: К сожалению, ученики не видели уже. В этом Евангелии,
3: а,
2: да.
3: А откуда он знает, что вид лица его сделался белый и блистающий?
2: Ну, ведь Библия навеяна Духом Святым. Не нужно этого забывать.
3: Ну, вот в то же время, вот смотри, Коль, то есть вот тут, значит, его преображение Иисуса, да?
2: Да.
3: Явление двух мужей, да?
2: Да.
3: Они разговаривают с ним, да? И только в 32-м тексте мы видим, Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Да. То есть они не в тот момент увидели, когда молился и преобразилось, да? Но когда они очнулись от сна, да? Они все-таки это увидели, что Иисус в другом явлении, то есть в другом обличии, здесь представлен, он одетый светом, да? То есть сделалась белая и блистающая одежда его. То есть все равно это значит, они видели.
2: Конечно, я не говорю, что они не увидели.
3: А то я и говорю, так если они уснули, а кто же видел?
2: В тот момент, когда они, то есть когда явилась слава Божия, они спали. Вот в этот момент.
3: Вот в момент молитвы Иисуса, да?
2: Да, он молился, он продолжал молиться, на него исходит слава, но ученики уже спят.
3: Угу. То есть они не видели в момент преображения его?
2: Да, они не видели момент, когда пришли двое, Илья и Моисей, чтобы подкрепить Иисуса Христа. Ведь они для этого пришли, чтобы его поддержать.
1: Они с небес пришли, Илья и Моисей?
2: А вот Иисус говорит, вы увидите, как он обещал ученикам, вы увидите Царство Небесное, да? Уже увидит Царство Божие. Вот Царство Божие. Двое представителей Царства Божия. Одновременно представители земли. Моисей и Илья. Это великое ободрение должно быть для учеников, что смертные люди когда-то были, а теперь они там живут вечно. И они пришли сюда, чтобы показать, да, вот это не сказки, это не какие-то там вымыслы человеческие, а это реальность, и мы эту реальность видели. Сколько они могли бы, наверное, рассказать этим ученикам?
3: И это не только вот эти два мужа, да, которые явились, а как в Откровении мы читаем, там 24 старца.
2: Ну, да, еще потому что там...
3: Там их гораздо больше.
2: Воскресли с Иисусом, были взяты на небо, да. То есть люди смертные, бывшие когда-то смертные, они там есть на небесах, представители как представители земли.
3: Ну да, во всяком случае, мы еще знаем, Еноха, тот, кто ходил с Богом, да, и не стало его. То есть мы уже точно знаем, что есть третий, кого мы знаем, кто был воскрешен.
2: Да, да? Почему двое только? А, наверное, тут они фигуры символичные. Один из них вообще смерть не вкусил. Угу. Был взят на небо. А другой... Да, Илья, а другой претерпел смерть. Все-таки вот эти двое, наверное, они... Да, Моисей. Они как представители той группы людей, которые однажды...
3: Воскресли.
2: Нет, да, это Моисей, который однажды воскрес, а другая, которая не вкусит смерти вообще.
3: Которые будут живыми взяты на небо, да?
2: Да, да.
3: То есть при пришествии еще будут живы.
2: Да, то есть эти две группы людей, которые не вкусят вообще никогда смерти, и которые воскреснут после смертного сна. Два представителя. И они беседуют с Иисусом. И о чем же они беседовали с ним? Они написаны, беседовали с ним об исходе его.
1: Об исходе куда?
2: Которым он надлежал совершить в Иерусалиме. Вот исход Моисей. Исход. Мы сразу, да, у нас ассоциация.
1: Ну да, целая книга Ветхого Завета называется «Исход», потому что это был исход евреев из египетского плена.
2: Да, из египетского рабства. И Моисей был, как бы сказать, их...
1: Лидером.
2: Их выводил оттуда, из этого рабства. И вот он, живой Моисей. Он разговаривает с Иисусом об исходе. То есть параллель такая. А что же нужно сделать Иисусу? Такого же рода исход, только в духовном таком смысле. То есть люди все подвержены рабству греха. Мы все его рабы. А вот Иисус пришел для того, чтобы из рабства этого нас вывести.
1: Ой, как здорово.
2: Избавить.
1: Такая сильная параллель, да?
2: Да, вот об этом как раз, наверное, говорил Моисей. И Иисуса была эта поддержка, что да, исход состоится, но исход состоится непросто. Вот тебе даст это очень тяжело, это будет мучение, это будет крест, это будет
1: это он
2: страдание. Ну, да, он же и знал, сам Иисус говорил ученикам об этом, что мне надлежит умереть и быть распятым. На третий день воскреснуть. То есть Моисею говорит, что да, это, то есть своим даже присутствием как бы подбодрил Иисус Христа, что это все равно будет победа, все равно из рабства греха народ будет освобожден, Израиль Божий, то есть вот народ спасенный, верующий, христиане, они будут спасены в итоге. Их будет огромное количество, как тогда в Египте, там миллионы выходили. И здесь тоже, тут гораздо больше будет, чем тогда.
3: То есть... Даже первая заповедь, да, говорит нам, «Я, Господь, Бог твой, выведший тебя из дома рабства». Да? То есть Господь, Он именно выводит нас из дома рабства, освобождает нас от греха и ведет нас в землю обетованную. И здесь тоже Царствие Небесное – это земля обетованная, которую Господь нас ведет.
1: Ну, да. Вот наша тема с вами – цена следования за Христом. Да. Так какая прекрасная цена! Это не мы платим, а нам такая плата, такое великое вознаграждение, если мы следуем за Христом, что мы… Он вывел нас, Он принес свою жертву на Голгофе, о которой Его предупредил, Он и сам знал, но и Моисей Ему сказал, как это будет, Он Ему напомнил, что ли, как Он сам вывел народ из египетского рабства. То есть все несет Христос на себе, всю тяжесть, а нам такая плата, такое вознаграждение, по-моему, очень удивительно.
2: И причем Моисей, по сути, был одинок в своем, его не понимал практически никто.
3: И даже брат с сестрой не поддерживали.
2: Многие его ненавидели там как периодами вот так вот, даже камнями хотели побить несколько раз за то, что он так был непреклонен, тверд в своем уповании на Бога и в следовании Божьей воле. Он был одинок. Илья тоже был одинок. Он тоже боролся один со всем отступническим Израилем, по сути. И тоже пострадал за свою веру. И у него была такая вот духовная агония, что он даже просил себе смерти. Угу. То есть один тоже человек. И Иисус представил все совершить одному. Вот в этой атмосфере непонимания даже вот эти близкие
3: среди
2: люди,
3: ученики,
2: и те вот, видите, вот спят там, потому что не понимали. Просто.
1: Дорогие друзья, вот нам, ведущим этой передачи, так хотелось бы, чтобы... поняли мы то, как сейчас вот мы втроем, чтобы и вы также вот это вот понимали, какова цена, которую заплатил Христос за то, чтобы мы с вами были счастливы и в этой жизни, и в этой жизни бы уже имели Царство Божие в сердце своем, могли бы его иметь, и в вечности тоже могли бы быть со Христом. Вот пусть как-то эти наши встречи, помогают вам, что ли, проникнуться вот тем удивительным, что дает нам Христос. Очень хотим, очень молимся об этом, прямо вот участвуя в передаче, внутри такое прямо желание, чтобы вы услышали то, о чем мы говорим.
3: Да, и смогли сделать выбор.
1: Да.
3: Выбор, который предлагает нам Господь.
2: А в результате Божья слава, потому что эти двое, Моисей и Илья, они были прославлены, они тоже сияли, как и Христос, вот этой Божьей славой. И помню, что Иисус преобразился, да, что у него одежды стали подобны блистающим одеждам. Как это возможно людям только вот вынести вот это сияние? Наверное, немножко было приглушено вот это сияние, чтобы и ученики вот эти, Петр, Иоанн, Яков, могли это все лицезреть.
3: Но Моисей даже ведь и при жизни здесь, на земле, имел такое сияние, когда после общения с Богом в течение 40 дней он сходил, то есть лицо его сияло, и не могли на него смотреть. То есть ему приходилось покрывало одевать на лицо, чтобы люди могли вынести вот это сияние. То есть от общения с Богом происходит чудесное изменение, что человек становится... излучающим свет.
1: Да.
2: К сожалению, ученики всю беседу не слышали, а проснулись только к концу уже разговора. По сути дела, пропустили самое основное, вот то, что говорилось о кресте, о страданиях, о распятии. Иначе, если бы они вот это все услышали, это было для них великим подкреплением. Чтобы они теперь точно знали, что, во-первых, их ждет, а во-вторых, какой ценой Богу это достается.
1: Вот не надо нам спать, да, не надо нам спать, нам надо бодрствовать для того, чтобы слышать, как Слово Божье обращено к нам, что оно нам открывает.
3: Ну да, и Павел пишет в своих посланиях во многих, да, бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете многого, и времени не знаете, и все неожиданно в нашей жизни приходит, и смерть может прийти неожиданно. Ну, мы знаем все, что мы умрем когда-то, но это для всех нас это неожиданность. И поэтому каждый миг нашей жизни мы должны все-таки выбирать следовать за Христом, брать свой крест и следовать.
2: Ну да, поэтому ученики вот как бы всеми силами сопротивлялись вот этому кресту. Нет, не должно, доминует меня эта чаша, да, не надо нам этого, вроде бы не хочется. Ну, одна из причин их сна тоже вот. А с другой стороны, если бы они вот это услышали, то у них не было бы той духовной агонии, которую они испытали перед крестом Иисуса. Они же были там в полном отчаянии, в полном мраке. Уже и неверие их настигало, что ли, что в того ли они поверили. Потому что это невозможно видеть Мессию, который там всесильный, что ли, может раскидать, мгновенно сойти с креста. А он так терпеливо все и безропотно выносит. Это невозможно. И если бы вот они это услышали, у них не было бы такого отчаяния, что ли.
1: Ну, то есть Господь со своей стороны делает все, чтобы нам было легче. А наше дело, как вот Елена Валентиновна говорит, выбор делать правильно, принимать это.
3: Да. Но вот Лука здесь не пишет, да, а вот все-таки если вспомнить в Евангелии от Матфея, да, что вот как Петр-то ведь не хотел, он даже говорил: «Господи, да не будет с тобой этого». Да. И когда он это сказал…
1: Петр не хотел, чтобы Христос был распят.
3: Да. И когда Петр это сказал, да, вроде благие намерения-то, что, Господи, да не будет с тобой этого, да? А он говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Mm-hmm. То есть это как раз путь, почему он сказал сатана. Ведь кто не хотел спасения-то?
1: Сатана,
3: спасение. То есть он, наоборот, вводит человека в грех, чтобы человек погиб. И он не хочет этого спасения. И когда Петр говорит такие слова, он говорит, то есть ты не свои слова говоришь. Я желаю вашего спасения.
2: Он еще думал о себе, наверное. Если Христос будет распят, так а я тогда что?
3: Куда мне?
2: Да. И никакого царства уходит, никакого министерства. То есть, ну, как бы все пропало, все прахом. То есть, ну, вот поэтому он так вот не желал смерти Иисуса Христа. Конечно, да, из добрых побуждений тоже, но и о себе он тут не забывал, скорее всего.
3: Но вот, ну, тут, вот это вот Петр борьба, тоже. Да, это все-таки вот великая борьба, да, между тем выбором, что Божье, да, что человеческое, и вот это вот она сильнейшая борьба, и в сердце каждого из нас происходит, и мы с этим сталкиваемся.
2: Здесь Петр тоже отличился на горе, да, вот 33-й. И когда они отходили от него, то есть Моисей и Илья отходили, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илье, не зная, что говорил». Вот не знаю, то есть что-то надо сказать, такой момент, да? Надо что-то сказать. Ну, да, давай про кущи вспомнить.
1: Хотя проспал в большую часть, да?
2: Да, да. То есть в растерянности полной, что это... Даже, по-моему, там в страхе... Страх потом, или в другом Евангелии описано... А, вот, да, страхи здесь. Когда они говорили это, явилось облако, осенило их и устрашились, когда вошли в облако. А потом появился страх. Ну вот, про кущи. Иисус дал понять, вот, или даже не Иисус, а сам Отец дал понять, вот это облако посылая, что не время праздновать праздник кущей, еще Пасхи не было. То есть...
1: Перед Пасхи, праздником кущи,
2: вот, три годовых праздника в Израиле. Сначала Пасха, потом Пятидесятница, а потом праздник кущей. И праздник кущей – это преддверие, предвкушение Царствия. Вот это вот.
1: Царство Небесное.
2: Царство Небесное, да. Что мы будем свободны.
1: А Пасха – это символ…
2: А Пасха – это распятие.
1: Распятие.
2: Это заколание Агнца. И Агнец, брущий на себя грех мира. И без этого… Невозможно и то. То есть без Пасхи нет праздника кущей. Иисус им говорил все время о Пасхе. о том, что распятие сначала. Сначала будет смерть Сына Человеческого, а уже потом только Царствие может наступить. Петр сразу приступает к кущам. Но это, не знаю, как это в него тогда вот так сочеталось ли это в голове с Пасхой или нет, но Иисус дал понять, что без распятия не будет Царствия, без креста не будет венца, еще по-другому.
3: Но он здесь, можно сказать, этими словами говорит: «Господи, не будет с тобой этого». Мы сразу же в царстве, куще, все, ну, царство. То есть без креста.
2: Здесь, конечно, Иисус не сказал ему: «Отойди от меня, сатана», но облако их осияло, осенило, то есть пришло на эту гору, и все начали испытывать, вот эти ученики, какой-то страх необъяснимый. Темнота опять какая-то, опять что-то ужасное. Что-то
3: и,
2: не то.
3: И глаз из облака, да?
2: Да, только
3: здесь
2: что сияние
3: опять
2: было.
3: Опять подтверждение, да? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
2: Угу. То есть вот то, что вы прослушали, самую главную часть из разговора, хотя бы то, что вы услышали, хотя бы вот этому поверьте, что да, предстоит Христу пройти через крест, предстоит это пройти и вам. И вы окунетесь в этот языческий мир, о котором Иисус раньше говорил. И видите его, и слушайте его, то, что он говорит. Не сомневайтесь, что он говорит это от меня. Это Отец уже как бы свидетельство дает такое.
1: Угу. Услышали ученики голос Отца? Ну, они услышали, услышали, восприняли?
2: Когда был глаз сей, написано дальше, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот повергли это все людей в молчание. То есть сказать нечего. И как бы это все надо переварить еще, это как бы обдумать все, что произошло. И они были, может быть, удручены еще тем, что вроде бы Царство Божие увидели, а оно оказалось что-то каким-то облаком покрыто, темным, страшным, и что-то вот такое нерадостное какое-то. Как рассказывать об этом другим с восторгом? Вот мы в Царстве Божие побывали, увидели там что-то. А что они увидели там? Ну, слова не увидели, да, сияющие. Они услышали голос Отца. Но и
3: наставление, да, его слушайте. И вот здесь вот это очень напоминает, да, в Ветхом Завете, когда Господь говорил: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть». То есть вот и постоянно, да, то есть когда, особенно в то время, когда Израиль отступал от Бога, да, то Господь приступал к нему и говорил: «Слушай, Израиль, слушай». Слушай и поступай, потому что ты... Да, слушай и будь послушен, последователен, последуй за Богом, то есть потому что Он – это единственная истина. И сам Иисус о себе говорит: да, я есть путь, истина и жизнь. Нет другого ни пути, ни истины, ни жизни. То есть все в Иисусе.
1: Слава Господу!
2: Вот сегодня уже к нашему поколению, может быть, больше обращено вот это вот послание апостола Павла и такие вот его слова, что не только веровать в него нам предназначено, но и за него и страдать.
1: Угу. Это вот как раз цена следования за Христом, да? То есть и Царство Небесное, и слава, и в то же время и непонимание, и облако, которое закрывает от нас это Царство, и наши страдания на нашем кресте.
2: Да. Поэтому еще раз, может быть, опять повторим это, что наш крест в мире – это, может быть, оставаться твердым Богу, Его Слову, Его заповедям, несмотря ни на что, когда тебя, может быть, вынуждает поступать так, как твоя совесть противится этому, и противится не только совесть, но и Божий закон, и ты остаешься верен своей совести, верен Божьему закону, и при этом испытываешь какие-то лишения, может быть, даже арест или еще что-то похуже. Но Иисус говорит, что ни один волос в вашей голове не пропадет. То есть все вот то, что мы испытываем, Иисус видит, Он знает, и в конце концов Он даст нам этот венец, потому что мы остались мы верными.
1: Слава Господу! Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам спасибо огромное, дорогие друзья! Цена следования за Христом. Да выбираем мы путь по которым мы можем за ним следовать, потому что награда велика, потому что всю цену заплатил Христос, потому что даже через лишения, даже через трудности, только этот путь приведет нас к счастью. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Виктория

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Псалмопевец Давид когда-то давно написал такие слова. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподню, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Гости нашей сегодняшней программы, казалось, что ее жизнь полна случайностей, радостных и не очень. Но гораздо позже, придя к Богу, она поняла, что это было Божье провидение. Здравствуйте, Татьяна! Были ли у вас верующие родители и часто ли вы задумывались о Боге?
2: Мои родители были людьми неверующими. Но, как выяснилось потом, моя бабушка была дочерью деревенского священника.
1: Это какое-то оказало влияние на уклад семьи, на дальнейшие события?
2: Несомненно. Я помню, что первое же крещение вспоминалось моей мамой как тихий ужас, потому что отцу было сказано на работе, что теперь ты не будешь иметь повышения по службе в течение 10 лет. Это значит, что семья будет нуждаться, что он не будет иметь должного авторитета и будет неблагонадежно. Но тем не менее, да, бабушка, конечно, очень плакала, переживала. Вот. И даже было разделение в семье. Она уехала в другую квартиру.
1: То есть в вашей семье предпочли потом уже о Боге забыть? То есть формально отказаться разговаривать об этом, признавать то, что вы верующая семья. А что было с вами? Вы часто задумывались о Боге в юности?
2: Да, конечно, потому что я знаю, что второй раз в 8 лет моя бабушка крестила моего брата, своего второго внука. И это закончилось еще более драматичной историей. Отцу было сказано, или ты увольняйся, или даже, может быть, ну, в общем, будут какие-то еще большие взыскания. Вот. И я так хорошо помню,

0: курсе по своей, так сказать, по образованию архитектор. И на первом курсе института, на уроках истории искусств, мне хотелось понять, почему то или иное произведение признается выше, а некоторые произведения считаются недостаточно высокими. Я думала, что это зависит от того, насколько автор хорошо раскрыл тему. И мне бы хотелось узнать, на основе чего написано то или иное произведение. Но никто, даже из преподавателей...
1: А, как правило, все памятники архитектуры и живописи того времени, они всегда были посвящены
0: библейским сюжетам. И я поставила себе цель найти Библию.
1: То есть в то время Библии у вас дома не было?
0: Нет. Я искала всех знакомых, Библии не было ни у кого. И это длилось довольно долго. Как сейчас помню свое первое открытие. Мою знакомую приглашают на снос домов по улице Семашко. Как сейчас помню, преподаватели из института взяли нас только потому, что мы девочки и старушки не будут нас бояться. Мы пошли, они взяли большие такие мешки. И да, они достаточно много нашли интересных книг. Там и брали они иконы, кресты. Но бабушки так, что им не надо было, отдавали, конечно.
1: Но Библии среди них не было?
0: Были, но это были часословы, которые на меня не произвели никакого впечатления. Мы их листали. Потом там были хорошие две Библии, забрали преподаватели, поскольку эта идея была их, и как-то мы и не смели. А мне достался Новый Завет, причем написанный с твердыми знаками и на старославянском и параллельно, и с твердыми знаками. Я прочитала Библию.
1: Все ли вам было понятно, или это вызвало еще больше вопросов?
0: К сожалению, я оказалась недостойным читателем в те времена.
1: То есть вы прочитали и забросили Библию,
0: нет,
1: да?
0: Нет, я делала еще хуже. Я, например, настолько, видимо, была, много слушала радио и телевидение, что я ничего особенного не заметила. Я сказала, Христос говорит то, что говорит нам с экрана. Человек человеку друг, товарищ и брат.
1: Угу. То есть Библия не произвела на вас впечатление чего-то особо духовного?
0: Сейчас трудно сказать, что это было бравадой молодой девушки, или это было... Печальная констатация того, что сейчас это не может иметь
1: влияние,
0: да, не может помочь современному человеку. Не знаю, что это было. Но это все усугублялось, поскольку я достала такую книгу, она называлась книга Лео Таксиля «Забавная Библия». И там, как, например, Рабле когда-то критиковал Библию, написал свое произведение, точно так же он не Библию критиковал, а некоторые выдержки из Ветхого и Нового Завета, вот в «Гаргантюа» и «Пантагрюэле». А вот в «Забавной Библии» Лео Таксиль, он был воспитанником Капуцинского, по-моему, монастыря. Видимо, хорошо знал не совсем, ну, можно сказать, праведную жизнь тех своих учителей. И, выйдя оттуда, он буквально не просто отрекся от своей веры, а написал так называемую «Забавную Библию», где все передергивал, все высмеивал, осмеивал.
1: То есть вы были, на самом деле, критически настроенным читателем. Так как были образованным человеком,
0: да,
1: молодым, энергичным, амбициозным. Но я знаю, что ощущение того, что Бог был рядом, все равно не покидало вас в жизни.
0: Дом, где я проживала, ну, он оказался далеко от мест, где жили мои родные, мои близкие, знакомые, место моей работы. Вообще, место было захолустное. Квартира была неплохой, но очень захолустное место. И так случилось, что поскольку я достаточно инертный человек, поскольку я не понимала, что мне нужно действительно оттуда уходить, уже пора было давно, там случались такие страшные вещи. Например, там однажды отключили электроэнергию. Я несколько часов находилась в лифте. Это было зимой, 37-градусный мороз. А перед этим там прорвало горячее водоснабжение.
1: И как эта проблема решилась? Квартирный вопрос, это всегда очень сложно.
0: Я подала в очередной раз в бюро по обмену, и несколько раз, подходя к окну, с рыданиями, глядя на противоположный берег реки, говорила: «Господи, ну почему я живу здесь? Если я работаю вот в одном конце проспекта Гагарина, а мои родственники живут в другом конце, мне приходится каждый день делать огромный круг по той стороне и по этой. Реально я должна жить вот прямо вот здесь». Не прошло и 3 месяцев, когда буквально 2 пожилых людей с радостью решили переселиться в мою квартиру, с радостью занялись обменом. Бог. Я могла бы и не задуматься, но мои знакомые спрашивали, кто твой маклер? Кто тебе помог? Маклер – это человек, который помогает сделать обмен выгодный. Я сказала, какой маклер? У меня нет денег. Ну, а кто тебе помог? И тогда я достаточно небрежно и даже, можно сказать, с иронией показывала на небо. Вот. Дело в том, что у меня накануне, где-то за полгода,

0: года случился такой же интересный эпизод. Ответ на молитву был такой своеобразный. Будучи студенткой ртутного факультета и затем инженером, вы знаете, что там существуют такие перерывы, перекуры, и какие-то там были коллективные мероприятия, на которых все, даже кто не курящий, они как-то пытались...
1: Да, это привычка, которую приобретает практически каждый студент.
0: Да, и каждый как-то, даже женщины такие семейные, они пытались тоже показать себя, что они тоже молодые, современные. Вот. А когда я потеряла работу и, в общем-то говоря, стала уже болеть, я почувствовала, что вот это занятие стало на меня тяготить. То есть это уже превращалось в привычку.
1: Которая вас уже не радовала,
0: нет,
1: и имиджа никакого
0: нет.
1: Она не добавляла.
0: Я понимала, что моя болезнь, которая у меня открывалась тогда, она как раз могла быть напрямую связана, она могла усугубиться этим.
1: А что за болезнь?
0: У меня тогда уже начиналась астма. И, в общем-то, врач мне посоветовал делать иглоукалывание, хотя я сейчас понимаю, что это, может, было лишним, но это неважно. Во всяком случае, он мне сказал, вы не курите, мне было стыдно сознаться. И вот когда наступил такой интересный момент, я как-то ночью встаю, опять эту душ, я открываю балкон, и такое у меня было отчаяние, что я, честно говоря, задумалась, а может, не стоит жить, в городе все ужасно, здоровья нет, возраст уже такой, на работу и молодых не принимаю.
1: И ведь в жизни было все неблагополучно,
0: да?
1: Да,
0: и в семье, родные болели. И я подумала, так шагнуть, и все. Мне так стало жалко своего бессилия. И я подумала, нет, тогда надо пойти в туалет, может быть, стоит перекурить, и тогда уже я как-то соберусь. И я от бессилия упала на колени, думаю, как же так, я собираюсь это бросать. И вот этот вот случай, вот этот порог меня останавливает. Я стала молиться, говорю, Господи, сделай так, чтобы я могла... У меня эта привычка пропала, потому что она пагубна, она засоряет легкие, я это понимаю.
1: Это опять же был, да, крик души, никем не запланированный. Вы до этого не думали о Боге, не вспоминали о нем, да? Это был очередной эпизод в вашей жизни.
0: Совершенно верно. Я болела словами, которые когда-то я прочитала в Библии. Ведь я же читала Евангелие. 4 Евангелия у меня были. И я начала так, как надо. А Отец наш Небесный, это все было. И я попросила и сказала... Только оставь, нет, не осуждай меня. Я не буду, говорю, курить ни от голода, ни от холода, ни за компанию, ни от чего. Но только оставь мне единственный шанс. Я боялась, что я не исполню. И как человек, я лукаво в молитве попросила у Бога разрешения на один единственный случай. Вот если как сейчас, видишь, я не шагнула, потому что я решила как бы подумать вот за перекуром. Люди выходят курить, чтобы собраться с мыслями, как это принято. И подумала, ну, Бог может убрать у меня это состояние, желание покончить с собой. О чем я прошу? Тогда я сказала, Господи, прости меня. Я говорю ерунду. И вот таким образом я закончила молитву, и на другой день я почувствовала, что у меня нет потребности. Мало того, я проспала нормально, у меня не было удушья. Дальше начались чудеса. Значит, еды нет, обычная реакция, голод заглушать, что-то такое сделать. Я говорю, ну, так я же не хочу курить, это же голод, я не стала. Затем, значит, какая-то тоска бессознательная в жизни моих друзей случались, неприятности, они звонят, что-то просят, приходят, они просят вот эти вот сигареты, которые есть, а ты будешь говорить, а я нет. И мне было стыдно им сказать. Вот представьте себе, насколько я... Вот это продолжалось 3 месяца, и я поняла, что я бросила, что это действительно ответ на молитву. Я почувствовала призыв, что нужно делать какие-то усилия в своей жизни. И я совершенно не хотела слышать о школе. Я считала, что школа – это какое-то дно, где учатся там бестолчи одни. И когда мне сказали, вот одна художница, да вот, говорит, меня тогда приглашают, а я не хочу, там директор такая, она очень властная, будет на нас, на художника она там ездит. Я сказала, ну тебе хорошо, там у тебя муж, сын, а мне куда деваться, одни больные родственники, пойду. И я решила, что это мой долг, вот идти туда. Впоследствии я даже стала понимать, что это именно вот чувство долга удержало меня, когда я начинала новую для себя специальность, осваивала там психологию, программы, там черчение, там по рисованию, мировую художественную культуру, даже начертательную геометрию несколько лет преподавала. То есть вот именно вот это чувство долга, которое мне внушило мое новое мировоззрение, конечно, оно помогало.
1: Как Бог вам помогал вот в этом пути, в общем-то, в устройстве совершенно новой жизни, отлично от прежней?
0: Невероятно. Потому что, когда мы собирались с коллегами, которые работали 5, 10 лет, 15, они говорили, дети совершенно невыносимые. Перестройка так коснулась, что не срабатывает ничего. Никакие запреты, никакие авторитеты. Их родители, интеллигентных людей, они остаются без работы. Они не слушают их, потому что, говорят, вы не можете устроиться в жизни. Учителей они не слушают, а вы что? Вы после института ничего не значит, работать можно и без института, и больше зарабатывать. Как ребенка, огромное количество детей, 30, например, мальчиков там, и девочек, да, призвать к порядку, объяснить какую-то истину, добиться какого-то ответа, просто научить их общаться. Ну, как это можно сделать? У меня был такой простой прием. Я перед тем, как... Вот дети встают, например, здороваются, я стою и молчу. Ну, обычно начали нервничать. Перестаньте разговаривать, я стою и тихо молюсь. Я читаю «Отче наш», и в конце говорю: «Господи, дай мне терпение и любви к детям. Сотвори чудо». И вот, как правило, это всегда срабатывает. Даже если мне приходится кого-то там выгонять из класса или наказывать. Это удивительное дело. Этот человек потом стучится, ползает и говорит: «А можно я войду?» И достаточно вот так вот рукой показать, он уходит назад, и его больше не слышно. Хотя до этого он 2 недели не давал покоя никому. И вот эти вот вещи я стала говорить учителям, но сначала верующим. И они говорили: «Работает, срабатывает». То есть вот этот
1: а потом универсальный... уже к вам подключились и неверующие.
0: А с неверующим было еще фантастичнее. Ну, так все более-менее как-то оказалось, более-менее так верят кто как. А одна сказала, женщина, наша методистка, она говорит: «Какой бог? Вы что, с ума сошли? 21 век на дворе. Вот-вот откроется. Какой бог?» Я только один раз вспомнила про бог, когда мой сын сдавал институт. Я сказала: «Ну, Господи, если только ты, мой сын не поступит, так, и что бы ты сделала?» Говорю. Она: «Не знаю, но я так сказала». И через полгода у нее начались такие в жизни события, кошмар. А я еще говорю: «Господи, прости, мы так сказали». И как-то, ну, забыли об этом. Хотя я молилась о них постоянно. Молилась, чтобы они открыли Бога, а не как-то там что-то определенное. И она мне звонит летом и говорит: «Таня, у меня такие несчастья. Я лежала в больнице, у меня с нервным истощением. У меня умер отец, спился муж, мама попала под машину, перелом обеих ног, и у сына операция была неудачная какая-то, там что-то с носом. Что мне делать?» Я говорю: «Как?»
1: То есть Бог ее поставил в такую ситуацию, когда она вынуждена была, да, обратиться к нему?
0: Я ей говорю: «Что ты будешь делать?» Я говорю: «А ты как думаешь?» Я ей говорю: «Молчу, думаю. Только бы не сказать что-то не то». А она говорит: «Ну, я вот пыталась ходить, идти в церковь, но мне там не понравилось». Я говорю: «Что именно?» «Бабушки все злые, стоять надо, поп какой-то неопрятный». Я говорю: «А ты зачем пришла? Ты к Богу шла или в церковь?» Она: «Не знаю». Я говорю: «Надо было помолиться, чтобы ты нашла то, что ты искала».
1: Ваш совет ей помог обрести Бога?
0: Во всяком случае, она мне говорит: «Тань, как надо молиться?» И когда мы методические наши были какие-то собрания учителей района, я все время приносила литературу. Эту литературу брали, зачитывали до дыр. На них, здесь у них было учителей мало, они не всегда брали. Они брали только, если им подойдет. И она мне рассказывает: «Моя мама говорит, ты с этой книжкой «Сила молитвы», я тебя везде ее вижу, под подушкой, на столе, везде, даже в ванной. Ты, говорит, ты что с ней делаешь?» Она говорит: «Я зачитала до дыр». Ты человек, который вообще не признавал понятие «Бог». Она училась молиться, там в 40 лет открывала это все.
1: И тоже изменяла свою жизнь,
0: конечно,
1: как и вы.
0: Господь сопровождает человека от самого рождения до самой смерти. И он всегда руководит его жизнью. И он ждет момента, когда человек задумается. Наверное, нужно быть внимательным, особенно подарком Божьим, потому что это явное свидетельство Божьей любви. И откликаться на это. И, наверное, не бояться, если вам тяжело, просить Бога помощи. Если мы просим во благо, а не во зло, Бог всегда ответит. И ответит добром.
1: Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам и поделились своим чудесным опытом.
0: Спасибо вам, что пригласили меня.
1: В завершении программы хочется прочитать снова слова псалмопевца Давида. «Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». А как в вашей жизни Бог проявляет свою силу? Напишите нам, позвоните, мы очень ждем ваших отзывов. Всего доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
4: Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
6: Главным трудом Лютера это была даже не организация, самой реформации, а создание нового перевода.
1: В этой программе «Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум».
5: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
1: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
5: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
4: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит, там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
5: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенций донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикую литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как ваше королевское величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
7: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
8: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
6: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
5: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
1: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
5: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Мелантон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
1: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
4: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются, потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
7: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника Богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
3: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
1: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык.
5: В учебнике по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютер можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакумом признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
9: Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
5: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
4: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
5: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
8: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте Библия, будь то Джон Уиклиф в XIV веке или Ян Гус в в начале 15 века, но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали, ну, основные свои представления о том, какова должна быть церковь, как, вообще как, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте. Есть мнение, что лучший способ добиться от ребенка послушания – это держать его в ежовых рукавицах. Но есть и другая точка зрения. Следует давать ребенку полную свободу, чтобы он вырос зрелой самостоятельной личностью. Какими же принципами все-таки руководствоваться в воспитании детей? Сегодня мы ответим на эти вопросы вместе со священнослужителем, магистром богословия Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Здравствуйте, Руслан Флорисович. Какую точку зрения вы поддерживаете?
3: Я хочу сказать, что в принципе некоторые элементы и того, и другого, той и другой формы воспитания мы используем в любом случае, они иногда необходимы. Но существует и третий метод, его многие знают, это метод авторитетного воспитания, авторитетного влияния на детей. Кстати, и Священное Писание говорит о том же самом, когда Господь создал человека, Он прежде всего дал человеку возможность выбирать и при этом оставил возможность всегда советоваться с собой. Это очень располагало. И, кстати, прежде чем Бог попросил у человека послушание и доверие к себе, Он сам проявил доверие, может быть, не послушание, но доверие к человеку. Когда Он создал его, Он дал ему возможность управлять садом и самому называть животных, которые там живут, так, как он считает нужным. Человек, как считает нужным. Это доверие вызвало взаимное доверие по отношению к Богу у человека. Поэтому авторитарный метод и метод полной свободы нужно разобрать в деталях, потому что кое-что из этих методов нам обязательно в жизни может пригодиться.
2: Угу. То есть все-таки у них есть свои плюсы.
3: Есть свои плюсы. Но если взять в чистом виде, то, конечно, авторитарный метод – это метод подавления личностью личности. То есть мое мнение самое главное. Твое мнение интересует меня менее всего. Ты должен сделать так, как я считаю нужным, и я буду для этого использовать все возможные доступные средства. Это очень опасный метод. Родился он, я думаю, давно, и родился он в сердце поднявшего бунт и восстание во Вселенной ангела, и мы его называем сатаной. И сейчас он имеет большую популярность в некоторых семьях, и об этом говорит статистика, когда дети боятся своих отцов, и жены боятся, потому что там существует авторитарный метод вообще, не только воспитания детей, всякого общения. Этот метод, он вызывает в детях определенное отклонение. Если, допустим, ребенок в такой семье оказался сильной личностью, волевой, он будет постоянно противостоять вот этому давлению, и если он не надломится, в дальнейшем он вот эту модель противостояния жесткого, он перенесет на отношения с другими людьми, он будет точно так же подавлять, потому что он привык к этому с детства. Если это личность мягкая и податливая, то в дальнейшем это обязательно проявится в том, что ребенок не будет иметь своей воли, своего взгляда. Ему будет сложно принимать самостоятельные решения. Ему будет очень вообще тяжело жить самостоятельно. И обычно дети вот с таким характером, из таких семей, часто создают семьи подобные. Они подчиняются кому-то, они становятся, если это мальчики, мужьями, а если это девочки, женами авторитарных личностей. Поэтому этот метод очень опасен. Но когда он полезен? Если возникает ситуация, когда речь идет о спасении, о здоровье или жизни человека, и нет возможности объяснить, почему нужно делать именно так, как ты считаешь нужным, а ты отвечаешь за свою семью, то этот метод, ну это опять же в экстренных случаях, точно так же, как, к примеру, наркоз. Мы употребляем наркотик для того, чтобы спасти человека, но мы не употребляем этот наркотик постоянно, регулярно. Иначе это станет зависимостью, болезнью и смертью, в конце концов. Мне рассказал мой знакомый один такой случай. Ну, он просто яркий очень. Когда они выгружали вещи из машины, где-то на каком-то вокзале они были, он, его жена и маленькая дочь. И вот он наклонился доставать вещи из багажника, и девочка и дочь побежала в сторону как раз проезжей части. А было лето, и она была очень легко одета, вот там какая-то маечка, то есть схватить очень было сложно. И он очень быстро, но жестко, прям вот поцарапав ее кожу, схватил ее за тельце. И это было очень вовремя, потому что тотчас проехала машина, и девочка могла бы погибнуть или была бы травмирована. Mm-hmm. Это, конечно, mm-hmm.
2: Понятно.
3: Просто
2: здесь,
3: такая, да.
2: Здесь речь идет о спасении жизни, в прямом смысле
3: слова. Или здоровья человека.
2: В других случаях этот метод применять нельзя.
3: Да, нельзя. Это только в том случае, если нужно очень быстро принять решение, очень быстро что-то выполнить, а объяснение mm-hmm. отнести на более позже, mm-hmm. позднее время.
2: Полная свобода.
3: Полная
2: что
3: свобода
2: это за метод?
3: Тоже есть в этом элемент очень положительный. К примеру, если вы многократно попытались ребенку объяснить, что то, что он хочет сейчас сделать, очень вредно, очень неполезно и может быть опасно. Он не слушает, он тянется туда. То, конечно, лучше всего взять и дать, ну, опять же, контролируя этот процесс, дать потрогать им, попробовать, но так, чтобы, конечно, это не принесло таких серьезных травм здоровью, то, что он хочет. Или когда это уже достаточно взрослый молодой человек или девушка, и он очень хочет попробовать то, что ему нравится. Вы видите, что в принципе вреда особого не будет. Это будет связано, может быть, с потерей времени, каких-то денег, но он хочет. Но
2: это не наркотики, конечно же, не алкоголь.
3: Ни в коем случае.
2: А, например, что?
3: Ну, если человек хочет заниматься какой-то деятельностью, которая, кажется, станет в дальнейшем, ему кажется, в дальнейшем его профессией. Вы видите, что у него нет способностей, допустим, там, к рисованию или к музыке. Ну, дайте ему эту возможность, пускай занимается. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, опять же, тут элемент полной свободы. Если ребенок занялся этим, нужно контролировать, чтобы он все-таки занимался. Потому что если мы будем так смотреть, ну я посмотрю, все равно у тебя ничего не получится, это тоже неправильно. Вот. Все-таки метод воспитания полной свободы, он здесь тоже не работает. Дети, предоставленные сами себе, обычно получают от общения с улицей, с подростками, увы, чаще всего самое худшее. Потому что еще оценочное восприятие добра и зла у детей слабенькие. Они еще не знают, для чего они созданы, каким образом отличить поступок один от другого и последствия увидеть. Они принимают такой соревновательный метод познания мира и чаще всего используют как раз вот негативные какие-то примеры для себя, для своей жизни.
1: Принято считать.
3: В этом случае, вспоминая, вот я знаю, что в некоторых культурах прям так и принято, что вот ребенок, чем бы он ни занимался, вот он занимается, хоть он в грязи, хоть он там в муравейник залез, вот он должен сам учиться этой жизни. И я этот метод воспринимать не могу, и не только потому, что ребенок может пострадать. Но ведь наши дети не только существа эмоциональные и живут только рефлексами, а у них есть голова, разум. И если мы дадим им какой-то совет, поучение, то, конечно же, им очень это понадобится в дальнейшем, даже если они будут делать какие-то ошибки.
2: Да и, в общем-то, в нашей реальности, действительности тоже часто можно такое наблюдать. Приходишь, например, в гости к кому-то, или, допустим, пришел человек с ребенком в гости к кому-то, ребенок ведет себя безобразно. Мама или папа замечаний не делают. Он задирает других, например, детей. Он лазит по шифонерам. Не знаю, какие еще можно привести в пример прецеденты. В общем, ведет себя некрасиво. А родители молчат, дают полную свободу.
3: Да, это тоже неправильно, как и вредно постоянно одергивать, делать замечания, это тоже неправильно. Лучше всего, конечно, отвести ребенка и поговорить один на один, не при всех. У меня это не всегда получается, я быстро реагирую. Моя жена делает это мудрее, чем я тоже этому учусь. Поэтому лучшим, конечно, методом, если мы рассмотрели эти два, конечно, золотая середина, когда родители, прежде всего, подают добрый пример. Это метод, который называют часто авторитетным, когда дети, глядя на своих родителей, не только слышат, как нужно поступать, как нужно себя вести, они прекрасно видят, как это делают родители. И они это видят не со словами упрека со стороны родителей. Родители как бы вдохновляют их следовать за собой. И дети очень хорошо и тонко чувствуют эту фальшь, когда родители учат одному, а живут по-другому. И эту фальшь они обязательно проявят как раз тем, что они будут моделировать формы поведения родителей, но при этом будут говорить правильные слова. Они станут похожими на своих родителей. И это, увы, в дальнейшем скажется и на их потомстве. Для меня вот очень важный пример, опять же, Бог, который, дав нам возможность и свободу выбирать, Он остается для меня примером. Когда Он воплотился на этой земле, Он был примером взаимоотношений между Ним и Небесным Отцом, между Ним и людьми. Почему за Ним ходили люди? Почему Он пользовался такой популярностью? Некоторые считают, что только лишь чудеса были такой приманкой к себе. Нет, именно участие, участливое отношение к людям, именно желание понять нужду человека и помочь, оказать какое-то содействие, и было вдохновением и примером для тех, кто в дальнейшем стали Его учениками. В Библии есть также примеры, и из жизни мы можем найти примеры авторитарного метода. Это на уровне государства, там, вот, допустим, Гитлер, да, мы знаем, что этот человек полностью взял власть в свои руки и для удержания этой власти делал страшные зверства. Мы знаем методы такой, вот этой второй метод, вернее, примеры второго метода, когда. Допустим, в Библии есть пример священника Илия. У него было двое сыновей. И он, может быть, я не знаю, берег их нервную систему. Но он не делал им замечания. Они вели себя очень плохо и плохо закончили. Они выросли эгоистичными, гордыми людьми и погибли. И сразу после того, как он узнал об их гибели, он сам упал и скончался. Вот. Поэтому для меня вот этот метод авторитетный, метод примера личного, метод участия, метод взаимодействия и при этом и поучения, потому что я все-таки оказываю влияние не только примером, я еще должен рассказать, почему я так поступаю. Или, к примеру, если мой сын говорит, я хочу вот этого, дай мне это, и я говорю нет, я должен обязательно объяснить, почему.
2: Но не заставлять поступать правильно, просто объяснить, почему плохо поступать неправильно.
3: Нет, ребенок в определенном возрасте должен знать, что если он будет поступать неправильно, его ждут неправильные последствия. Угу. Конечно же, он еще не поймет, что если он не будет делать домашнее задание, застилать постель, он вырастет лентяем. Он не поймет, потому что эти последствия только в будущем будут. Поэтому я вынужден ограничить его какими-то

0: и учу этому моего маленького сына.
1: Руслан Флорисович, большое спасибо вам за эту беседу, за ваши наставления, советы, они очень полезны. Спасибо вам. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
2: Велика милость Господа.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
1: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
6: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
5: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
1: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
5: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны, они с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
5: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
5: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод, только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
5: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
5: Многие винят именно императора Николая в закрытии российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
5: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
5: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивы, алчны и пред престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
5: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
3: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях протестантских, не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечного русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
4: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
3: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
7: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась Его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот, о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили нас голос истины, корысти суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Детское время.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
2: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
3: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Дадите.
4: Да. Так. Как вас зовут?
3: Итак, как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
4: И Веселинка.
3: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
4: Это не глобус, профессор Бодрячок.
3: Ну как же, что?
4: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
3: Веселинка, веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
4: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
3: Да, да,
4: я сейчас ее протру, чтобы кенгуру не испачкалось.
3: И кенгуру не испачкается. Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
4: Очень
3: Ведь
4: хочу.
3: Земля – это наш большой чудесный дом.
5: Шар.
3: Да.
5: И шар.
4: Да. И в этом доме, в доме есть все, что нам нужно.
3: Да.
4: Здесь есть и леса, и вот, поля, и горы. Все-все вот. Есть.
3: Это коричневое, это горы.
5: А если бы они не чистые были?
4: Мы бы их вымыли.
3: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
5: Это моря и океаны.
3: Да, правильно.
4: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, смотрите, как их много на нашей планете. Их тоже надо протереть.
3: Посмотри, Виталик абсолютно прав. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
4: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
3: А что же тогда делать?
5: Убираться!
4: Вот я и убираюсь.
3: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
4: Пошли?
3: Пойдемте.
4: Пойдем.
3: Пойдемте, это важно. Ну, пойдемте.
4: Побежали? Побежали.
3: Ну вот, вот.
4: Какой ужас, профессор Бодрячок.
3: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
5: Убираться.
4: Ой-ой-ой.
3: Правильно,
4: молодцы.
3: Совершенно верно.
4: У меня есть ведра.
3: Да, так, ну давай,
4: так,
3: давай.
4: Так. Давай. Вот, здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
3: Так.
4: И почистим нашу полянку. Ой, какие молодцы. Так, так.
3: Вот, вот. Вот это хорошо.
4: Держи.
3: Вот. Да, правильно, вот.
4: Как
3: полянка
4: красивая.
3: Наконец-то снова стала чистой.
4: Ребята, я поняла.
3: Так, так, что ты поняла?
4: Для того, чтобы наша планета была чистой,
5: надо только убираться.
4: Не нужно мусорить.
3: Правильно.
5: Вот. И убираться надо.
4: Да, и убираться тоже.
3: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
4: Это как-то не каждый. Мы уже убрали.
3: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
4: Как я люблю эксперименты.
3: Да? Вперед! Жаль, у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
4: Такое красивое море.
5: Это не море, это аквариум.
3: Да.
4: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки. Как настоящее море.
3: Да, но на самом деле...
5: какие-то камешки.
3: На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
4: Да.
3: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
4: Чтобы они не погибли.
3: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Ну, вы же любите купаться в море, да?
4: Да.
3: Вот это море.
4: Я уже представила.
3: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
4: Ой. Ой. Я бы не стала плавать в таком море.
3: Да, вот вам хочется купаться вот в таком море.
4: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
3: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
4: Давайте почистим.
3: Давайте
4: обязательно
3: почистим. Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
4: Смотрите, как мы быстро почистили.
3: Да, мы его соберем.
4: Наше море стало опять чистым.
3: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
4: Еще один.
3: Да, еще один. И вылил в это море
5: яд.
3: Ядовитую жидкость.
5: Ядовитую жидкость.
3: Да,
5: да, да. Человеки там умер.
4: Конечно. И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
3: Давайте посмотрим, что из этого получится.
4: Так, осторожно, не дышим. Ух ты!
5: Как он?
4: Фу! Смотрите, какое грязное море!
3: Да?
4: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
5: Фу, гадость какая!
4: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
3: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
5: Нет!
3: Да, надо почистить. Давайте попробуем, можно ли что-то с этим сделать.
4: Давайте почистим.
3: У нас есть ситечко.
4: Ух ты!
3: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
4: Давайте посмотрим.
3: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
4: Так.
3: Зачерпнем немножечко воды. И посмотрим.
5: Она чистая?
4: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
5: Да.
3: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
5: А здесь она чистая.
3: Итак, что вы можете видеть?
5: Ой, она чуть-чуть почистилась.
4: Да.
3: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
4: И не захочется в ней купаться.
3: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
4: Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
3: Совершенно верно. Итак, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
4: А Он сотворил все чистое?
3: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух. И плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
4: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
3: Отлично!
4: Нам понадобится... Смотрите.
5: Пластилин.
4: Так.
5: Пластилин, какие-то камни.
4: Вытаскиваем. Держите. Клей.
5: Мой клей.
4: Так.
5: Ножницы.
4: Второй и самое клей. Главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
5: Еще вот эти штучки.
4: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
5: А зачем нам пластилин?
4: А вы сейчас все увидите.
5: Чтобы приделывать эти рыбки.
4: Так, куда держи клей рыбку.
3: Вот сюда.
4: Приклеиваем так. Рыбку.
5: Рыбку.
4: Где
5: рыбку.
4: Она у нас плавает?
5: Рыбки.
4: Вот. Вторую
3: ну, давай,
4: рыбку приклеим. Рыбку. Держи.
3: Капты, кап.
4: Молодец, давай, как ты хорошо клеишь.
3: И тут на три рыбки держи. Хватит.
4: Сейчас будет
3: на
4: три. Очень...
3: Так, сейчас мы...
4: Важное задание – приклеить водоросли. Да,
3: вылезет.
4: Смотри, какая да. У нас красивая водоросль. Да. Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Угу. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
3: Желтенькие.
4: Давай я тебе помогу.
3: Мы приклеим в обратном
5: угле. Стой, я сама приклею.
3: Вот так вот.
4: Так.
3: Да, давай, клей.
4: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
5: Черный.
4: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
5: Я хочу фиолетовый.
4: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Ага. Маленький кусочек пластилина.
5: Я фиолетовый возьму.
4: Да.
5: Эй.
4: Не получается? Давай, я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик, а на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
5: Дайте нам
4: позже. С помощью пластилина. Так, держите, выбирайте любой пластилин.
5: Мне беленький.
4: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить, да, хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже. Давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
3: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
4: Какое красивое.
3: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
4: И никогда не мусорите.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о щедрости Бога. В Библии очень много написано о том, что Бог щедр по отношению к людям. Я хотел бы зачитать один текст из Псалма 102, 8 текст. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Что такое щедрость? Это когда ты получаешь столько, сколько ты не ожидаешь. Вот таков у нас Бог. Он дает щедро таким образом, что ты даже и не ожидал, что такое количество, неважно, друзей, денег или потрясающих счастливых обстоятельств случится в твоей жизни, рассчитывая только на какой-то минимум. Я хотел бы рассказать историю в моей жизни, которая произошла, где я осознал по-настоящему, насколько щедр может быть Господь. Это произошло, когда я поступал в Заокскую духовную академию, и тогда было обучение платным, и у меня не было спонсоров, которые могли бы оплачивать мое обучение. Но я приехал с твердым намерением для того, чтобы учиться. Я сдал экзамены, но нужно было оплатить первый год обучения, и это была очень большая сумма. Я пошел работать летом на стройку и заработал $300. Я помню, когда я пришел в учебный отдел для того, чтобы начать учебу, мне сказали: у вас недостаточно денег для того, чтобы начать ваше обучение. Вы можете подождать год, уехать домой и потом через год вернуться. Экзамены вам будут зачтены. Но у меня очень сильно хотелось начать обучение именно в этот год в силу определенных обстоятельств жизни. Вы знаете, несколько раз я пробовал, но мне был отказ. Я вспоминаю, что придя 1 сентября в зал, где выстраивались первокурсники, я помню, вот они вышли все, их поздравляют, что они будут теперь обучаться в этом удивительном учебном заведении, Заокская духовная академия. Я сидел, помню, на последнем ряду и думал, почему я не поступил, ведь Бог мог бы сделать таким образом, чтобы у меня были и спонсоры, или я мог бы заработать больше денег. И вдруг меня позывает одна женщина, которая отвечала за порядок в общежитии, и просит: «А ты свободен?» Я говорю: «Ну да, свободен. Можешь мне помочь помыть полы?» Потому что это была осень, было грязно, грязь была там в холле, в коридоре. Она говорит: «Помой, пожалуйста, вот некому просто». Вы знаете, я согласился. Почему я согласился? Я помню, что такое чувство стрессовое было. Что-то надо было хотя бы поделать для того, чтобы отвлечься от этого разочарования. И я помню, пришел, там был большой холл, я начал его мыть. И как-то меня это немного успокоило. И идет ректор, финансовый ректор академии, и говорит: «О, а почему ты полы моешь? Ты же не студент там и так далее, ты не принят». Я говорю: «Ну, меня попросили, я помог». И он пошел дальше. Знаете, потом, через некоторое время, когда я помыл полы, меня находит вот эта женщина, говорит: «Тебя вызывают в деканат». Я прихожу туда, и мне говорят: «Вот сколько у вас денег есть?» Я говорю: «Ну, вот такая-то сумма». Они говорят: «Оплатите, и можете учиться первый семестр, а дальше посмотрим». Я оплатил, и вы знаете, я стал учиться, и был такой счастливый человек. И произошло удивительное чудо в конце семестра, когда я либо должен был поехать домой, а с меня, как бы сказать, взяли обязательство: если денег не будет, то ты поедешь домой. Меня опять вызывают в деканат и говорят: «Вы знаете, мы нашли спонсоров на ваше обучение. Нашлись люди в Австралии, которые оплатили мне все 4 года моего обучения. Это то, что я абсолютно не ожидал, что может произойти». Все 4 года я обучался за счет этих средств, этих удивительных людей, которые щедро пожертвовали на мое обучение. И только через некоторое время я узнал, почему это произошло. Произошло потому, что для ректора было удивительно увидеть меня, который как бы разочарованный был, который, может быть, мог питать негативные чувства в отношении того, что его не приняли, но он смиренно вот мыл полы там и так далее. Когда мы верим в Бога, который щедр, когда мы доверяем Ему, когда мы откликаемся на просьбы других людей, да, в чем-то им помочь, если тебе, может быть, это даже не нравится, Бог находит пути для того, чтобы тебе помочь. И в своей жизни у меня было очень много моментов, когда Бог щедро одаривал меня теми необходимыми средствами, обстоятельствами жизни, настоящими друзьями, которые были необходимы мне на пути. Пусть Бог поможет каждому из нас пережить или переживать каждый день, что Бог весьма щедр каждому человеку.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшней нашей передачи – выносливость человека и, как результат, стройность и долголетие. В прошлой программе мы говорили о мотивации, о том, что физическая культура не заканчивается на школьной скамье и не ограничивается количествами отжиманий. В задачи физической культуры входит целостное развитие человека, всех основных физических качеств – гибкости, силы, ловкости, быстроты и выносливости. Сегодня мы поговорим о таком важном качестве, как выносливость, нашим экспертам, специалистам в области физической культуры и спорта, профессиональным спортсменам Владимиром Берчей. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо. Владимир, скажите, пожалуйста, что же такое выносливость?
4: Выносливость – это одно из физических качеств человека, которое связано с способностью организма противостоять утомлению.
3: Так.
4: То есть, по сути, это качество, которое помогает нам длительное время осуществлять какую-либо деятельность.
3: Для чего мне нужна выносливость?
4: Вы знаете, интересно то, что выносливость напрямую влияет на долголетие.
3: Так.
4: Из-за того, что оно, это качество, это, по сути, состояние всего организма. Его тренированность, развитие органов и систем, которые справляются с эффектом усталости. Mm-hmm. А что же такое эффект усталости?
3: А что же такое эффект усталости, да?

0: некий дискомфорт.
1: Лампочка.
0: Поначалу это некий дискомфорт,
1: так.
0: Потом постепенно дискомфорт будет переходить в уже такое утомление, постепенно нарастающее. Так вот, выносливость – это способность организма избавляться от этого эффекта. Угу. Это способность его удалять эти вещества из крови.
1: Так, стоп. Вопрос. Получается, что никакой усталости, по сути, нету?
0: Получается, да. Ваши мышцы не могут остановиться, пока вы их не остановите. И с одной стороны, это хорошо.
1: Угу.
0: Это функция организма, которая помогает нам не перетрудиться. Но с другой стороны, мы можем остановиться раньше времени.
1: Работал и упал, да?
0: Да, это условие, это ситуация, когда нету никаких датчиков, просто организм выработал весь ресурс и упал. Это ситуация, когда нету вот этих датчиков, когда мы не ощущаем усталость.
1: У меня один знакомый человек говорил: я не чувствую усталости, я просто на нее не обращаю внимания.
0: Ну, вы знаете, иногда нужно почувствовать это,
1: угу.
0: Понять, что уже накапливается усталость.
1: То есть все-таки нужно, а нужно ли обращать внимание?
0: Нужно обращать внимание, потому что нужно сделать коррективы определенные.
1: Так.
0: Может быть, нужно будет снизить нагрузку. Или понять, что если в этом ритме ты продолжишь,
1: угу.
0: То ситуация будет меняться в худшую сторону. Поэтому эффект усталости – это и хорошо, и плохо одновременно.
1: Либо снизить нагрузку, либо увеличить нашу выносливость.
0: Ну, если мы не остановимся,
1: ага.
0: И продолжим сопротивляться этому утомлению, продолжим двигаться, то наш организм начнет привыкать к этой нагрузке,
1: угу.
0: Вносить коррективы в свою работу, то есть увеличится каким-то образом, будет увеличиваться количество дыхательных движений,
1: угу.
0: увеличится количество сердечных сокращений, то есть продолжится эффект адаптации организма.
1: Я понял, что я хочу быть выносливым.
0: Да, это очень важно, потому что это поможет вам в повседневной жизни справляться с вашими задачами, которые перед вами стоят.
1: Прибавит мне годиков, да?
0: Прибавит годиков и поможет вот эти годики, которые вы прибавите, угу. Прожить более качественно.
1: Понятно. Такой вопрос. Что делать, чтобы развить выносливость?
0: Выносливость развивается циклическими упражнениями.
1: Угу.
0: Упражнениями, где ваше действие повторяется.
1: Так.
0: Какие могут быть примеры? Это ходьба, бег, езда на велосипеде,
1: плавание.
0: Ходьба на лыжах, плавание, да, есть цикл. То есть все, где есть повторяющиеся действия. И здесь очень важно, чтобы эта нагрузка была длительное время,
1: угу.
0: Более 30 минут.
1: Угу.
0: Очень важный момент здесь то, что особым образом происходит энергообеспечение,
1: так.
0: Нашего организма. И источником энергии здесь работает жир.
1: Угу.
0: Здесь очень важно хорошее и правильное дыхание.
1: Угу.
0: Потому что в процессе энергообеспечения работает кислород. Этот режим тренировки называется кислородным.
1: А есть несколько режимов тренировок?
0: Да, есть несколько режимов энергообеспечения.
1: Так, ну можно чуть поподробнее?
0: Это способов получения энергии.
1: Так.
0: Ну, если в эту тему углубляться, то мы можем здесь надолго с вами задержаться.
1: Поверхностно
0: первый режим – это фосфогенный режим, где используется фосфор.
1: Так.
0: Этот режим используется в быстрых нагрузках, где нужно что-то поднять, какой-то сделать рывок.
1: Хоп! Резко, да?
0: Резко. Догнать этот автобус.
1: Автобус.
0: Уезжающий.
1: Ага.
0: Да, здесь определенный используется режим энергообеспечения.
1: Так. Раз.
0: Второй – это гликогенный.
1: Так.
0: Здесь используется глюкоза, гликоген.
1: Угу.
0: И он более длительный.
1: Угу.
0: Если в первом варианте у нас 6 секунд, то здесь этот режим начинает работать с 20 секунд.
1: Так, так.
0: Ну и, соответственно, окислительный, он начинает свою работу после 20 минут нагрузки. То есть, если мы хотим развивать выносливость,
1: угу,
0: и тренировать все органы и системы, чтобы они работали долгое время, нам нужна нагрузка длительная.
1: Угу.
0: То есть, здесь не получится сделать 2 приседания, 3 отжимания и так далее. То есть, здесь нужна длительная циклическая нагрузка, которая будет

0: длится более 30 минут. Это приведет к тому, что начнут включаться процессы определенные в организме, угу. которые будут справляться с этим утомлением.
1: Угу. Какая физическая активность может считаться тренировкой выносливости?
0: Ну, я могу сказать, какая не может считаться тренировкой да. выносливости. Многие домохозяйки могут сказать, что они целый день суетятся по дому, какие-то делают действия определенные по хозяйству. Ходят, они так много ходят угу. на кухне, убирают дом. Но это не есть тренировка, так. потому что это все разорванные, отрывистые действия.
1: Так.
0: А нам нужна длительная, непрекращающаяся нагрузка.
1: Угу.
0: То есть в этом, что можно здесь делать? Это длительная прогулка,
1: угу.
0: более 30 минут. Это езда на велосипеде к бабушке в деревне, например.
1: Угу, угу.
0: Это кто-то любит бегать, кому-то вес не позволяет, пусть ходят.
1: Угу.
0: Кому-то нравится велосипед, пожалуйста. Моя супруга очень любит плавание. Она тоже спортсменка в прошлом и занималась плаванием.
1: Угу.
0: Она посещает бассейн, и ее тренировка составляет 40 минут.
1: Угу.
0: Она проплывает в районе 2 километров. Это хорошая нагрузка, циклическая, которая включает все органы и системы, и происходит развитие этого качества. Поэтому нужно выбрать любимый вами вид деятельности, какой вам нравится,
1: его, долбить.
0: И получать удовольствие.
1: Я понял, что нужно быть выносливым. Я хочу быть таким выносливым. Как начать? Как правильно начать?
0: Ну, вы знаете, в первую очередь нужно выделить для этого время. Выделить время, которое вы будете этому посвящать, и оно не может быть использовано на другое.
1: Так.
0: Потому что начать заниматься физическими упражнениями – это то же самое, что бросить курить.
1: Угу.
0: Это можно сделать 1000 раз. Но нужно не просто начать, а делать это постоянно.
1: Так.
0: Поэтому нужно выделить время, найти это время в рабочем графике. Может быть, после работы. Если вы на работу едете на общественном транспорте, то вернуться можно уже пешком.
1: Угу.
0: Это улучшит кровообращение, это поможет снять нагрузку.
1: Ох, как далеко пешком будет идти.
0: Ну, определите расстояние, может быть, часть на автобусе, часть пешком. Это поможет снять стрессовую нагрузку, которую вы ощутили на работе. Затем, когда вы определились с этим временем,
1: так.
0: вы выделили его или утром,
1: да.
0: или после работы, или какое-то еще время,
1: угу.
0: вы увидите это в своем графике, вам это более всего понятно. Никто за вас это не сделает. После этого нужно определить, на каком вы сейчас уровне находитесь, в какое состояние вашего организма сейчас, сколько вы сможете, какое расстояние вы сможете преодолеть. И здесь очень опасно перетрудиться.
1: Так.
0: Очень опасно перетрудиться, поэтому нужно аккуратно начать с небольшого и постепенно изо дня в день, из тренировки в тренировку увеличивать длительность тренировки. Или расстояние, которое вы преодолеваете. Таким образом, вы себя
1: каждый
0: обезопасите.
1: Каждый день, через день добавляем по чуть-чуть.
0: Да.
1: Добежал или, допустим, прошел вот до этого столба, следующий день нужно пройти еще
0: вы
1: пару.
0: Вы будете это чувствовать.
1: Угу.
0: Когда вы начнете идти, вы будете угу. чувствовать, у вас улучшится кровообращение. Если вы начнете сразу резко, ваш организм, если вы начнете резко,
1: угу.
0: то получится, что ваш организм не будет справляться с этим утомлением.
1: Он сразу все отдаст, а завтра уже не захочет.
0: Он начнет, вы начнете очень часто дышать, угу. у вас начнет трепыхаться сердце.
1: Угу.
0: Нам нужно, чтобы вы получили от этого удовольствие.
1: Угу.
0: И вы сможете от этого получить удовольствие.
1: Угу.
0: Я имел такой опыт со своей будущей супругой. Мы отправились на пробежку.
1: Угу.
0: И у нее был стереотип, что бег – это, ну, это очень тяжело, и прошлый опыт сказался. И, вы знаете, после нашей пробежки, мы сделали очень легкую, мягкую пробежку, буквально 1.5 километра, был очень низкий темп. Мы общались в это время и, так сказать, получали удовольствие от физических упражнений.
1: Угу.
0: Вы знаете, к ее удивлению, она чувствовала себя превосходно. У нее улучшилось кровообращение, ей было действительно приятно. Вот такой первый опыт, он поможет вам не остановиться сразу после первой тренировки, а продолжить и...
1: Лучше не до, чем
0: да,
1: перед.
0: Лучше не до, чем перед.
1: Да.
0: Лучше не перестараться, чем перестараться и положить этому конец. Поэтому очень важно начать постепенно и плавно увеличивать нагрузку. И здесь очень важно быть чутким к своему организму. Угу. Важно чувствовать, как реагирует сердечно-сосудистая система на это. Как часто сокращается сердце. И вот в этой нагрузке желательно, чтобы пульс был приблизительно от 110 до 130 ударов в минуту. Угу. Ну, вы не сможете мониторить этот момент во время бега, но простым таким способом понять, адекватна ли нагрузка, это как вот вы себя ощущаете, можете ли вы свободно разговаривать?
1: Я понял.
0: Или у вас одышка, и вы не можете слово произнести? Вот. В этом время, когда вы занимаетесь подобной нагрузкой, у вас должна быть легкость дыхания, легкость в разговоре, вы сможете разговаривать. Разговаривать не обязательно, но у вас должна быть такая возможность. Вот такой простой способ определить, как нагрузка соответствует или нет.
1: Я понял. Получается, что любые кардиотренировки, они благотворно влияют. Что может, какие тренировки, какие как бы тренировки кардио могут помочь развивать мне выносливость?
0: Ну, знаете, очень такой интересный вид тренировки, это когда мы используем какие-то игровые моменты.
1: Так.
0: С детьми, например. Да, эта нагрузка не будет такая же, как бег равномерный, полномерный, но здесь очень такой мотивационный момент хороший. Игра с мячом, с детьми всегда где-то заводит, где-то эмоции, и это позволяет вам гораздо больше сделать, чем хотелось бы. И вы не заметите нагрузки. Здесь, конечно, опасно переборщить, сделать больше, чем нужно, но, тем не менее, положительных эмоций будет гораздо больше. Ходьба – это самый лучший и самый универсальный вид двигательной активности для развития выносливости. Преимущество этого вида в том, что он доступен абсолютно всем. Буквально каждый из нас может обуть более удобную обувь, одеть свободную одежду и отправиться на прогулку. Взять с собой какого-то члена семьи, может быть, это будет домашний питомец.
1: Обязательно нужно организовать команду для этого, да?
0: Да, веселая и хорошая команда – это особый плюс. Это эмоции, и это время, потраченное еще в общении.
1: Какая пауза должна быть между вот такими вот нагрузками на выносливость? День, два, неделя? Как часто?
0: Вы знаете, все зависит от того, какова была нагрузка. Если нагрузка была очень сильная, то на следующий день лучше сделать перерыв. И если нагрузку вы увеличиваете равномерно и постепенно, то можно заниматься каждый день буквально 6 дней в неделю. У каждого из нас разный график, разный режим и ритм жизни, поэтому уже нужно смотреть по ситуации. Но желательно, чтобы каждый день у вас был активным. Может быть, это будет утренняя прогулка с домашним питомцем, может быть, это будет прогулка после работы. Но желательно, чтобы каждый день вы были активны.
1: Владимир, я понял, много чего понял. Но вот теперь давайте практически разберемся, каким образом мне начать увеличивать нагрузку?
0: Увеличивать нужно постепенно, и кроме вас самих, если вы занимаетесь сами, вам никто не подскажет, потому что нужно чувствовать себя.
1: Нужно почувствовать, да?
0: Да.
1: Нужно
0: чувствовать, как организм отреагировал на нагрузку.
1: Так.
0: Нужно добавить больше, нужно добавить меньше. Вы это поймете в процессе. Но самое главное, чтобы вы не увеличивали больше, чем вы можете. Вовремя останавливайтесь, если вы почувствовали, что нагрузка не соответствует. Если мы прожили неделю, да,
1: так,
0: активной жизни, и мы уже имеем какой-то определенный результат,
1: так, да, так,
0: в расстоянии, то можно снизить нагрузку, снизить то, что вы добавили, да, то, что вы увеличили в своей нагрузке, можно снизить наполовину и начать новую неделю чуть ниже, чем последний день. Тем самым вы даете возможность организму гораздо больше восстановиться и лучше подойти к новой неделе.
1: Выносливость и долголетие. Вот важные критерии, к чему мы можем стремиться.
0: Да.
1: Спасибо, Владимир, что вы смогли поделиться с нами такой важной и ценной информацией.
0: Будьте здоровы, будьте активны.
1: Буду здоровым. Оказывается, лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Не должно быть резкой боли и переутомления, особенно в начале тренировок. Ориентируйтесь на пульс. Его значение должно быть в пределах от 110 до 130 ударов в минуту. Если вы занимаетесь утром, то объем нагрузки должен быть чуть меньше, чтобы хватило сил на деятельность в течение остального дня. Физическая нагрузка должна длиться не менее 30 минут в день, с перерывом в тренировок не более 2 дней. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствуем вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа. И мы вновь в этой студии для того, чтобы продолжить изучение удивительной, замечательной книги Откровения. Сегодня мы попытаемся открыть первую главу этой книги для того, чтобы уразуметь весть, которую Бог дал через своего слугу Иоанна Богослова. Как переводится слово «откровение» на греческий язык? Оно звучит следующим образом – «апокалюпсис». «Апо» – это «от», и «калюпсис» – это «завеса покрывала». То есть от завесы, от покрывала. Если мы будем буквально трактовать и переводить, это будет звучать следующим образом. Открытие того, что раньше было сокрыто и спрятано. Вся глава, первая глава, состоит из трех важных частей. С первого текста по восьмой тексты – это пролог, приветствие. И потом вторая часть этой главы – с 9 по 18 тексты, где Иисус Христос предстает в первосвященнических одеждах, Он как первосвященник. И третья часть этой главы, 19-20 тексты, где говорится о семи звездах и семи светильниках. Но в самой главе мы встречаемся также с определенными вестями, которыми Бог пытается поделиться с нами. Первая весть – это весть о Христе в 4 и 5 тексте. Также мы встречаем весть о субботе или о дне Господнем в 9 и 10 текстах. Также мы встречаемся с понятием Сына Человеческого в 12 и 15 тексте. И также Бог нам предлагает весть о Пасхе, о воскресении. Как мы читаем в этой главе, что откровение Иисуса Христа, которое в первом тексте дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Итак, мы здесь видим, что это откровение Иисуса Христа. Или многие толкователи трактуют это откровение не только от Иисуса Христа, но и об Иисусе Христе. Интересно, что Он показал рабам своим. Греческое слово «семайно» переводится как «объяснить», «передать с помощью символов и знаков». Итак, Иоанн, водимый Святым Духом, он описывает свои видения символическим языком и пытается эти образы нарисовать, понятные образы для христиан первого века, жившими на территории Малой Азии в римской провинции Асия. Цель книги, как мы говорили в прошлый раз, показать с Божьей перспективы, почему и как будут происходить последние события на нашей планете Земля. Книга убеждает читателя в том, что близость Иисуса Христа и Его пришествия нужно осознавать именно в наше время, что каждый христианин, каждое христианское поколение должно понимать актуальность и близость и скорый характер этого пришествия, и что оно является потенциально скорым для каждого поколения. Итак, Книга Апокалипсиса, она пророческая книга, и ее надо истолковывать как пророческую. Цель книги в том, чтобы показать вечного и могущественного Бога, Иисуса Христа, который держит все в своих руках, который контролирует ход истории, который направляет ход истории, и он является автором этой книги, автором книги Откровения. Содержание книги Откровения особенно нам становится ясным именно вот через эту первую главу, когда Бог показывает, как рабам своим, что он, что надлежит быть вскоре, и он посылает это, вначале Бог посылает своему ангелу, и этот ангел Иисусу Христу, и потом Иисус Христос посылает эту весть ангелу, и потом ангел эту весть передает Иоанну, и потом Иоанн записывает эту весть и возвещает и передает Церкви Божьей на территории римской провинции Асия. Эта весть звучит семи церквам. В первой главе, четвертом тексте мы читаем: «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его». Благодать вам и мир. Еврейское «шалом» и греческое «харис». «Харис» – это благодать, и «шалом» – это мир. И Бог пытается через эти два слова показать, что спасение или благословение христиан могут быть получены ими лишь в даре Божьей благодати через личность Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Бог объединяет два понятия – спасение, мир и благодать. Благодать Божья изливается через Иисуса Христа. И далее мы читаем: «И от Иисуса Христа, который… Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его». Итак, здесь провозглашается титул Бога Яхве, титул Бога древности, Бога Ветхого Завета, который указывает на Его вечное существование в истории, в прошлом, настоящем и будущем. И здесь подчеркивается семь духов, находящихся пред престолом Его. И для того, чтобы понять эти семь духов, мы должны посмотреть на параллельные места. А где же еще сказано об этих семи духах? И здесь мы видим то же самое понятие в 4 и 5 главе, что семь духов здесь связаны с семи светильниками. Потом в 5 главе, в 6 тексте мы встречаемся с семью очами Божьими, которые также приравниваются к семи духам. Также мы встречаемся в Ветхом Завете с духом премудрости и разума у Исаии в 11 главе 2 тексте. У Захарии мы встречаемся с семью лампадами и очами Господа в 4 главе, которые также указывают на семь духов. Итак, Бог пытается вразумить нас и открыть нам, что семь духов являют полноту и всеобъемлющий характер деятельности Святого Духа, который направлен на благословение верного народа Божьего. Но далее Бог продолжает и открывает весть своему рабу в 5 тексте. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, здесь мы встречаемся с тремя понятиями. Первое понятие – это свидетель верный. Второе понятие – это первенец из мертвых. И третье понятие – это владыка царей земных. Для того, чтобы понять все это, нам надо открыть Ветхий Завет. И здесь мы встречаемся с аллюзией на 88 главу Псалма, 28 текст и 38 текст. Посмотрите, что здесь говорится в Псалме. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». И в 38 тексте. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Итак, мы здесь видим, что Иисус Христос показан как потомок Давида, который будет превознесен выше царей земных. Он будет назван первенцем Яхве и поставлен превыше царей земных. А почему это произойдет? Потому что он будет тот, кто будет свидетельствовать. И при том он будет свидетельствовать до смерти. И потому что он будет тот, который будет первенцем из мертвых. То есть он будет с греческого языка «прототокос», то есть уникальным в своем роде. Тот, который первый, который превыше всех. Он занимает первое место по превосходству, славе и силе и имеет верховное владычество над всей землей. Об этом мы можем прочитать также и в посланиях апостола Павла, где он говорит, что все отдал Бог в руки Иисуса Христа, все покорил под его ноги и благословил его. Далее мы читаем в первой главе, что возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Настоящее действие, которое продолжается. То есть Бог не только в прошлом нас возлюбил, но Он продолжает это делать. Он продолжает нас благословлять и любить здесь и сейчас. Омывшему нас от грехов наших. Бог пытается открыть нам эту истину, что Он настолько нас возлюбил и продолжает любить, что Он ради этой любви пошел на Голгофские страдания и освободил нас от этого греха. Это его действие законченное, совершенное в прошлом. Далее, 1 глава, 6 текст, мы читаем: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков». Это тот статус, который искупленные получают во Христе. Когда Христос нас освобождает от греха, Он дает нам законный статус своих царей и священников. Он делает нас участниками своего священнического служения, потому что это священническое служение нам верено через Его смерть и воскресение. Божий искупленный народ, согласно этих текстов, он уже вознесен на небеса, хотя в настоящем этому народу еще предстоит находиться в этом мире. Пока он находится в этом мире, но он уже на небесах. Итак, книга Откровения – это откровение не только о том, кто такой Иисус Христос, но это также откровение о том, кем можем стать мы все вместе с вами, я и вы. И Бог призывает через эту книгу не взирать на все эти скорби, на все это горе, на все заботы этого мира, на суету этого мира. Бог через эту книгу призывает нас поднять свой взор на небо, взирать на Иисуса Христа, который находится в небесных чертогах, осознать, что мы уже здесь и сейчас вознесены с Ним на небесах. И живем вместе с Ним, хотя и нам еще предстоит пройти это земное поприще. И в 7 тексте мы читаем: «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». И Бог как бы подтверждает и говорит: «Ей! Аминь!» Итак, Бог указывает нам на уверенность во втором пришествии. Он говорит об этом втором пришествии как свершившийся факт. То есть пришествие уже совершилось. Оно имеет свершившийся характер. Это событие будущего, но это событие будущего как реальность сегодняшнего дня. Господь говорит, что Он вернется. И это в глазах Божьих уже свершившийся факт. Восьмой текст мы читаем. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Итак, Христос есть Альфа и Омега. Он от А до Я. История мира с библейской перспективы началась от Христа, через Христа, во имя Христа. То есть история имеет свое начало, оно очень значимо, оно исходит от Бога, но история и весь этот процесс искупления также имеет свое завершение. И Бог действует в прошлом, Он присутствует сейчас, и Он будет всегда. Далее мы продолжаем в 9, 10 и 11 тексте. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный», в синодальном переводе, «и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Лаодикию“». Иоанн находится на острове Патмос. Остров Патмос – это скалистое место, скалистый островок, который находится в Эгейском море. И это место ссылки, это место разновидность своеобразного трудового лагеря, место каторжных. Он был сослан во время правления императора Домициана, приговорен каторжным работам на каменоломне. И впоследствии он был освобожден императором Нервой, и ему было позволено вернуться в Ефес. Но здесь, на этом острове, одиноком острове, скалистом острове, Иоанну Богослову дается особое вдохновение и видение. Бог спускается на него, Божье присутствие объемлет его. Дух Иисуса Христа спускается на него, и он попадает в особую атмосферу. Как здесь в синодальном переводе мы читаем: «Я был в духе в день воскресный», хотя во многих современных переводах это звучит: «Я был в духе в день Господень». Итак, многие комментаторы и авторы вот это слово греческое «кюриаке хемера», «день воскресный», они подразумевают под этим словом разные понятия и представления. К примеру, некоторые комментаторы говорят, что это касается дня воскресения Иисуса Христа. То есть Иоанн был в духе, и Дух Святой на него спустился в день воскресения Иисуса Христа. Другие говорят, что это воскресенье как день недели. Третьи говорят, что это пасхальное воскресенье. Некоторые говорят, что это день императора, потому что также этот был особый день. Другие говорят, что это он был именно вот в этом состоянии в субботу, в седьмой день недели. И некоторые также говорят, что этот день касается эсхатологического дня Господнего. То есть Бог дал ему вкусить тот день, когда сам Господь Иисус Христос придет. Как нам толковать вот это понятие или понимание «кюриаке хемера»? «Кюриос» – это Господь, «хемера» – это день, то есть день Господень. К чему относится это понятие? К воскресению, к субботе, к пришествию, к духовному какому-то проявлению. Если мы смотрим, что остров Патмос – это конкретный остров, конкретное место, и мы видим, что обстоятельства видения касаются также конкретных каких-то событий, потому что Иоанн сослан за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, мы начинаем понимать, что «кюриаке хемера» мы можем толковать двояко. Во-первых, как буквальный день Господень, то есть, по всей видимости, Иоанн Богослов был в этом состоянии видения, в таком пророческом, экстатическом состоянии в субботний день, в День Господень. И есть такое понимание, которое многие авторы также и предлагают, что Иоанн Богослов вкусил эсхатологический День Господень. То есть Бог ему показал то, как будет его пришествие и как будет оканчиваться история этого мира. Потому что он слышит в 11 тексте громкий, как бы трубный голос. Это указывает на Божью, божественную епифанию Ветхого Завета. Приход, присутствие Божье. Потому что в Ветхом Завете мы читаем, когда был трубный звук. Он особенно раздавался на горе Синае, когда Бог давал 10 заповедей. 2 скрижали завета с 10 заповедями на Синае. В Новом Завете трубный звук также ассоциируется с явлением Иисуса Христа на облаках небесных. Итак, трубный звук обозначает присутствие Божье, явление Божье. И Бог этим хочет указать, что вести книги Откровения исходят от Иисуса Христа. И первая глава как раз помогает нам это понять. В первой главе мы встречаемся также с Иисусом Христом. Мы видим Иисуса Христа прославленного с 12 по 19 тексты. И мы встречаемся в 12 тексте с 7 светильниками. «Обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников». Итак, 7 золотых светильников. Что это за ассоциация? Что это за аллюзия? 7 лампад. 7 золотой светильник с 7 лампадами. Это образец золотого светильника в земном святилище. Мы это встречаем, это понятие, в Исходе, 25 глава, и в Захарии, 4 главе. И мы через это начинаем понимать, что Бог открывает Израилю древности и Церкви Нового Завета особую идею. Он пытается показать Бог, что как и Израиль Ветхого Завета, так и Церковь Божья Нового Завета призвана быть символом светильника. Бог пытается указать нам на важнейшую роль Церкви как свидетеля Божьего, как факелоносца в этом мире. В 13 тексте мы читаем: «И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом». Интересно, что здесь мы встречаемся с понятием Сына Человеческого. И это параллельные тексты мы можем взять из Даниила 7 главы 13-14 тексты, где появляется как бы подобный Сыну Человеческому, и он подводится к ветхому днями. Итак, в Новом Завете понятие «Сын Человеческий» начинает ассоциироваться с Мессией. И особенно мы это замечаем в Евангелиях. Например, в Марка, в 13 главе, 26 тексте, мы видим, как Иисус применяет слова из Даниила, 7 глава, 13-14 текст, к себе. Он говорит, что Сын Человеческий – это Я Сам, Иисус Христос. И интересно, что Его описание здесь идентично описанию Божественной Личности также в Даниила 10 главе. То есть в первой главе Откровения мы встречаемся с Иисусом Христом, Сыном Человеческим, о котором написано в Даниила 7 главе, и в Даниила 10 главе. В Даниила 10 главе мы видим, что здесь является один муж, подобный Сыну Человеческому и облеченному в льняную одежду. Чреслы у него припоясаны золотом, очи и ноги у него блестят, голос, как множество людей. И здесь Даниил падает на лицо свое, касается его рука, и Бог говорит: «Не бойся». И то же самое происходит с Иоанном. Также подобный Сыну Человеческому, облеченный в падир, золотой пояс, очи и ноги пламенные, шум вот многих. Он написано всеми христианами, как тот, который имеет царское и первосвященническое достоинство. Он выступает в этой роли. Бог дал и вложил в него вот эту миссию, чтобы он совершил. Интересно, в 16 тексте мы читаем, он или Христос держал в деснице своей 7 звезд. В Ветхом Завете, в книге Даниила, верные Богу люди ассоциируются со звездами. У пророка Малахии во 2 и 3 главах священники и вестники народа Божьего также названы ангелами. Итак, ангелы – это руководители церквей. И здесь мы читаем, что из уст его выходит острый меч для того, чтобы сражаться. Когда мы смотрим на всю идею книги Откровения и Ветхого и Нового Завета, мы понимаем, что Иисус под именем Слова Божия идет на битву против врагов Божьих. И Христос призывает не бояться. Христос говорит, что «я имею ключи ада и смерти», потому что в эллинистическом мире была богиня Геката, которой приписывалась верховная власть. Она считалась источником и правительницей неба, та, которая имеет ключи в своих руках. Но Христос через Иоанна Богослова провозглашается как тот, который имеет высшую, другую власть, который узурпирует земную эту власть Гекаты, созданную людьми в их воображении. Он имеет другую власть, земную и сверхъестественную. Воскресший и вознесшийся Христос – это Бог Завета. Он – исполнитель всех обетований Божьих, данных Израилю. Христианам не нужно бояться смерти. Христиане уже воссели с Иисусом Христом на небесах.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Федор Глинка. Уже душистее стали ели. Иван Никитин. Вечер ясен и тих.
2: Уже душистее стали ели, и пахнет в воздухе смолой. Уже луга зазеленели, и мох кудрится над скалой. Разделись синие заливы, и лодки ходят по реке. Уже заколосились нивы, и слышно стадо вдалеке. И воздух полон тишиною, и как им сладостно дышать. Так сердце жизнью неземною вдыхает небо благодать. Вечер ясен и тих, спят в тумане поля, в голубых небесах ярко пышет заря. Золотых облаков разноцветный узор накрывает леса, как волшебный ковер. Что за чудная ночь, что за тени и блеск, как душе говорит вон задумчивый плеск. Может быть, в этот час сонмы светлых духов гимны неба поют Богу дивных миров.
1: Стихотворение Глинки «Уже душистей стали ели» и стихотворение Никитина «Вечер ясен и тих» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
5: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
6: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
2: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
6: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
7: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый, слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
2: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасанка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
7: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
8: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
2: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом его общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
6: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году
4: Я попала в приход к отцу Александру Мению. И когда я там пробыла пару лет, отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
6: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть», Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
4: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
6: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк, и хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет, я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода, это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
9: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
8: Новый Завет делала Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась с группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
6: когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
10: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием. Потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
11: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
2: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
11: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба, царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
2: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
11: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе. Или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все. И оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью полностью подрывают все.
6: То меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника. Но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
2: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир. И, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
10: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь там: перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было. Причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной билетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст, как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
5: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: «Ну вот это вот понятно». И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
11: я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
12: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы впервые задумались об обмене взглядами, это может показаться вам не слишком существенным фактором в общении с ребенком. Однако, сами того не сознавая, мы используем обмен взглядами как первейший способ проявления любви. Первое, что привлекает внимание младенца – лицо человека. Когда ребенку примерно 6-8 недель, можно заметить, что его глаза все время двигаются, как будто в поисках чего-то. Глаза напоминают два радара, которые все время движутся и ищут. Знаете ли вы, что ищет ребенок? Он ищет другую пару глаз. Так что же такое обмен взглядами? Ответ на этот вопрос мне подсказала книга «Искусство быть родителями». Итак, обмен взглядами предполагает в первую очередь необходимость глядеть прямо в глаза другому человеку. Большинство людей не осознает, насколько важен этот фактор. Вам когда-нибудь приходилось вести разговор с человеком, который отводит глаза в сторону и избегает встречаться с вами глазами? И это непросто. Наши чувства к человеку очень сильно зависят от зрительного контакта.
0: Дайте то, что у вас есть. Возможно, для кого-то это будет ценнее, чем вы можете себе представить.
3: К несчастью, мы, родители, сами того не сознавая, зачастую придаем обмену взглядами иной смысл. Например, родители могут одаривать ребенка взглядами только при определенных условиях. Когда ребенок ведет себя безукоризненно, и родители испытывают гордость за него. Такое отношение расценивается ребенком как любовь с условием. С другой стороны, очень часто родители используют обмен взглядами для того, чтобы давать инструкции, делать выговоры и критиковать ребенка. И это будет ужасной ошибкой. Такой способ использования силы взгляда срабатывает до тех пор, пока ребенок мал. Когда он подрастет, страх сменится злостью, отчуждением и депрессией. Идеальное подтверждение этому было получено во время исследования, проведенного в одной педиатрической клинике. Исследователь сидел в конце коридора, записывая, сколько раз медицинские сестры заходят в каждую палату. Было замечено, что одних детей навещали чаще, чем других. Наиболее общительный ребенок получал больше внимания. И самым главным фактором здесь был обмен взглядами. Менее всех посещаемые дети едва взглядывали на пришедшего и сразу же отводили глаза. Дети избегали встречаться глазами, создавая трудности общения с ними. Если только у медперсонала выдавалась свободная минутка и возможность выбора, в какую комнату войти, они, естественно, выбирали ребенка, с которым приятно общаться. Подобное происходит в тысячах семей. И исправить это родители могли бы, установив практику обмена взглядами, то есть выразив к ребенку свою безусловную любовь.
0: Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят.
3: Наши способы выражения любви не должны зависеть от того, довольны мы ребенком или нет. Любовь никогда не перестает. Так написано в Священном Писании. Как мать, я счастлива, что узнала о важности обмена взглядами. Это внесло положительные изменения в отношения с моим собственным ребенком. Я никогда не забуду, например, нашего переезда в другой город. Нашему сыну Матвею было тогда чуть больше 2 лет. Он был вполне счастливым, энергичным и в меру независимым ребенком. Примерно через неделю после переезда мы с мужем заметили, что с мальчиком произошла какая-то перемена. Он стал плаксивым, легко раздражался, постоянно болтался под ногами и раздражал нас. В то время мы с мужем старались как можно быстрее привести в порядок новое жилище. Нас обоих сердило и раздражало поведение нашего сына. но мы отнесли это на счет переезда. Однажды вечером я задумалась обо всем этом, и мне пришла в голову идея представить себя на месте своего ребенка. И я поняла, в чем было дело. Хотя я и находилась со своим ребенком день и ночь, но я так была занята своими делами, что ни разу в действительности не уделила своему малышу должного внимания. Я ни разу не встретилась с ним глазами и редко прикасалась к нему. Его эмоциональная емкость опустошилась. И своим поведением он как бы спрашивал меня: «Вы любите меня?» Чисто по-детски, нормальным способом он выражал сомнения. «Вы все еще любите меня теперь, когда мы на новом месте? У нас все по-прежнему?» Как только я поняла это, то стала заглядывать в глаза Матвея так часто, как только могла. При любом удобном случае я прикасалась к нему и оказывала ему внимание. Перемена произошла разительная. Когда эмоциональная емкость сына наполнилась, он снова стал прежним, счастливым, сияющим ребенком. Дорогие родители, давайте сделаем наших детей сильными. Детям просто необходимо ощутить безусловную любовь, чтобы выжить в этом сложном мире. Давайте никогда не забывать о том, что, как написано в Библии, светлый взгляд радует сердце. А теперь перейдем к домашнему заданию. Представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга или подругу. Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок. Вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь сделайте это на практике. Было бы интересно узнать, что у вас получится. Присылайте нам письма, звоните. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствуем вас на нашем изучении книги Откровения. И сегодня мы приступаем к изучению второй главы книги Откровения для того, чтобы понять, что Бог приготовил для нас и что Он пытается сказать нам через эту весть. Для того, чтобы понять весть к семи церквам, мы должны увидеть, что Бог предназначил эту весть как для буквальных церквей, которые находились в римской провинции Асия. Их было семь, и эти церкви имели проблемы. У них была проблема духовного упадка и отступления или отступничества от истины. И, с другой стороны, эти вести предназначены не только для буквальных церквей провинции Асия, но они также даны Богом для всех христиан всех времен, начиная с эпохи распятия, воскресения, вознесения Иисуса Христа и для всего христианского периода истории человечества. Бог предназначил эти вести для христиан для того, чтобы подбодрить их и вразумить их и поддержать их. Итак, Иоанн начинает путь семи церквей с Ефеса, города, который находится к Патмосу на расстоянии 100 километров. Иисус представлен здесь церкви как тот, который держит семь звезд в деснице своей, и как тот,

который ходит посреди семи золотых светильников. Библия пытается нарисовать Христа, у которого полный контроль над церковью. Он, Христос, присутствует в церкви, и Он имеет полное знание о положении и нуждах Церкви Божьей. Какова же была общая ситуация? Что из себя представляет город Ефес? Ефес – это крупный, торговый, значимый, политический и языческий центр римской провинции Асия. Интересно, что сюда стекалось очень много народа с ближайших территорий. Ефес также был центром панионийских игр, своеобразных олимпийских играх, игр той территории. С другой стороны, в этом городе также существовало два крупных храма поклонения римскому императору. Также в этом городе мы читаем из истории, что находился также храм, посвященный богине плодородия Артемиде или Диане. И было такое поверье, что вот эта статуя Артемиды была спущена с неба. Она спустилась прямо с неба в этот город Ефес. И люди фанатично и суеверно поклонялись этой статуе, этому памятнику Артемиды Ефесской, потому что она была такой многогрудной, величественной и была гордостью граждан Ефеса. Об этом мы читаем в Деянии 19 главе. Также Ефес считался одним из чудес света, потому что там был храм, и в этот храм могли убегать все преступники. Это был особый храм-убежище, и все те, кто совершал какое-то неосторожное преступление, убийство или что-то еще, двери храма были открыты для таких людей, и поэтому в Ефесе и в храме, и вне его скапливалось очень много преступников. Также мы понимаем из исторических рукописей и исторических книг, что Ефес являлся центром чародейства и колдовства. И об этом также мы встречаем упоминание этой ситуации в Деянии 19 главе 19 тексте. Таким образом, Ефес считался колдовским городом. Но, несмотря на то, что Ефес имел такую репутацию, в этом городе Бог имел свою церковь. И это была церковь сильная, церковь посвященная, церковь стремительно растущая. Особенно это надо понять нам, христианам, живущим в 21 веке, когда часто мы говорим, что как нам, христианам, жить в этом современном, индустриальном, конкурирующем, враждебном мире. Бог пытается показать нам пример Ефеса и говорит: «Вспомните историю и пример Ефеса, и не забывайте, что эти христиане в Ефесе, они оставались христианами, они продолжали верить Бога, и они сопротивлялись тлетворному и развращающему влиянию различных философий». Вторая глава, первый текст мы читаем: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей». Греческое слово «кратос» означает «крепко держать» или «сильно сжимать». Христос сильно сжимает в своих руках свою церковь. Он не отпускает, он пытается сильно, крепко держать и не отпускать свой избранный народ. Но как оценивает эту церковь Христос? Вот давайте прочитаем со 2 по 4 тексты. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не сможешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою». Итак, Христос хвалит Ефесскую церковь за изматывающий труд. Он говорит, что они терпеливы. Члены церкви трудятся. Они выдерживают очень сильный натиск и давление со стороны мира и языческого окружения ради Христа. Церковь доктринально чиста. Церковь не терпит злых и не терпит лжеапостолов. Она идет против лжеучения. В этой церкви целостное учение, чистота христианской веры. Но интересно, что апостол Павел еще в 20 главе книги «Деяния апостолов» предсказывал, и именно собрав ефесских пресвитеров, и он говорил, что «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Это было сказано Павлом 50 лет назад, то есть до написания книги Откровения. И вот, будучи энергичной церковью, ефесяне испытали вот этих лжецов, лжеапостолов, и они держались правильного учения, правильного поведения. Но интересно, мы читаем дальше, что, впрочем, в шестом тексте, в тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. И Бог как бы особо оправдывает эту церковь, потому что николаиты – это были отступившие от истины последователи Николая Антиохийского, одного из семи диаконов ранней церкви, из Деяния 6 главы 5 текст, который он в итоге впал в ересь, и основалось вот такое направление. Но интересно, для того, чтобы понять, кто такие николаиты, нам надо обратиться к другим местам, и именно из второй главы. Вот, к примеру, здесь есть «Держащиеся учения Валаамова», вторая глава, 4-15 тексты, и 15 текст опять упоминаются николаиты. И также есть «Последователи Иезавели», вторая глава, 20 текст. «Потому что ты попускаешь жене Иезавели». Итак, мы здесь видим, что Бог через Иоанна Богослова ставит знак равенства. То есть он говорит, что николаиты – это то же самое, что и держащиеся учения Валаама, и это то же самое, что и последователи Иезавели. Итак, Николай и Валаам – одно и то же лицо. Интересно, что с греческого, когда мы переводим слово «Николай», «Николаос», переводится как «тот, кто побеждает народ». Когда мы берем слово «Валаам» с еврейского и переводим «Баал-ам», то звучит, что «тот, кто уничтожает и разрушает народ». И также даже в этих двух именах заключена идея того, что злые силы, демонические силы пытались уничтожить Церковь Божью. И когда мы открываем Ветхий Завет, и когда мы видим, откуда пришло вот это заблуждение Валаама, Валаам был зачинщиком идолопоклонства и смещения израильтян с язычниками. Мы видим, как Валаам, не смог проклясть израильтян, и он посоветовал Валаку использовать сексуальную распущенность для того, чтобы развратить народ Божий. И ему это удалось. И поэтому Библия указывает об этих двух проблемах, которые существовали в этих ассирийских церквах. И в церкви Ефеса они сопротивлялись этому влиянию, потому что было два момента. Первое – это участие в вкушении идоложертвенного мяса, посвященного богам-покровителям. И второе – это участие в культовой проституции, потому что все те, кто хотели добиться места в обществе и продвижения в экономической, политической, общественной жизни города и улучшения своего положения, они должны были
участвовать во всех этих ритуалах и празднествах. И вот, вот эти направления – николаиты, валаамиты и последователи Иезавели – были своеобразным бичом, и они были лжеучителями, которые исповедовали одну и ту же религию, один и тот же подход, и нанесли немалый вред по местным церквам Малой Азии. Они извратили учение апостола Павла, извратили христианскую свободу, отвергли закон Божий и внедрили так называемое христианское своеволие. Но интересно то, что Бог, обращаясь к церкви, к этой чистой церкви в Ефесе, которая была против этого учения, несмотря на то, что она была живой, терпеливой и доктринально чистой, Бог обращается к этой церкви и говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» в 4 тексте. Итак, первая любовь ко Христу и Евангелию почему-то у них исчезла. Это напоминает состояние Израиля перед пленением, когда Бог через малых и больших пророков обращался к ним, к израильтянам, и говорил, что вы должны вернуться к Богу Завета, что вы оставили свою преданность Богу и дружество юности вашей. Вы были невестой, но вы пошли против Бога. Эта любовь Божья прошла, потому что любовь Божья – это вертикальные отношения, а любовь к ближним – это горизонтальные отношения. И Бог хочет сказать, что вы почему-то забыли это, и вы стали такими правильными, доктринально чистыми, но вместе с тем суровыми, строгими, критичными и скорыми на обвинения. Церковь, забывая о том, что чертой Евангелия является любовь к Иисусу Христу, к ближним, она может сползти в законничество и ложную религию. Верное учение, тяжкий труд, церковный порядок бесспорно важны. Но мы должны понимать одну очень важную вещь. Мы можем отпасть от истинной, пылкой, посвященной любви к Иисусу Христу и к своим собратьям. И тогда Евангелие теряет смысл, и тогда Евангелие превращается в мертвую религию, потому что там нет религиозного пыла и посвященности. То же самое относится и к нам, к христианам 21 века. Если мы в основном концентрируемся на чувстве долга и доктринах, забывая при том отношения, интимные, близкие отношения с Богом и собратьями, тогда мы потеряем смысл Евангелия, смысл евангельской веры. Если мы делаем акцент только на эмоциях, чувствах и отношениях, то тогда у нас будет хромать чувство долга, требования, принципы. Но мы должны понимать, что центром всякой религии, истинной религии, является Иисус Христос. Потому что Христос – это центр. И религия имеет ценность только в том, если этот Христос, живой Христос, есть в этой религии. Но Христос продолжает советовать своей церкви. Мы прочитали в 5 тексте, еще раз продолжим. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Итак, церковь утратила первую любовь. Христос обращается к этой церкви и предлагает ей три вещи. Он говорит: «Помни, покайся, делай прежние дела твои». Что такое помнить? Помнить, когда ты мысленно возвращаешься в прошлое. Ты начинаешь перебирать в своей памяти все то, что было с тобой в прошлом, как Христос касался тебя, как Он обращался с твоей жизнью, и в тебе возникает сильное желание
обратиться вновь к Иисусу Христу. Христос желает, чтобы мы вновь совершили решительный поворот к Нему, покаялись, изменили свое направление жизни, вернулись к живой религии, к Божьей религии, приняли благодать Божью, крестились Духом Святым и начали делать и совершать прежние дела. Вернуть первую любовь означает вернуться к прежним делам. Когда мы читаем исторические биографии и очерки многих мужей веры, как древности, так и современности, особенно 18-го, 19-го века, 20-го века, как люди Божии, проповедники, посвященные служители трудились, мы видим, что воистину это было благословением, когда они призывали народ Божий, христиан, к перепосвящению и обращению. Когда мы вспоминаем опыт блудного сына в Луке 15 главе, мы видим, как он пришел в себя, блудный сын. Он опомнился, он осознал, он начал двигаться в сторону Бога, он сделал решительный поворот. Почему это нужно было? Потому что также и ефесяне должны были сделать этот правильный выбор. Им надо было вновь покаяться, потому что Христос говорит: если ты это не сделаешь, я сдвину твой светильник с твоего места, потому что древний Израиль был призван быть светом этому миру, но они не послушались. Бог призывал их и говорил, что вы должны быть светочами. В Исаии 42 главе, Исаии 49 главе, Исаии 60 главе. К тому же была призвана церковь Ефеса. Израиль отверг этот призыв. Поэтому они также были отвергнуты и уже перестали быть народом Божьим. У церкви то же самое призвание. Церковь Нового Завета также призвана Богом нести свет Христа в мире. Если она не будет светить, то потеряет всякий смысл ее существования в этом мире. Светильник ее свидетельства будет сдвинут, как и в эпоху древнего Израиля. И вот о тех мужах веры, о которых я упоминал, я хотел бы сказать: супруги Уайт, Джеймс и Елена Уайт, которые трудились, посвященные самозабвенно в XIX веке на территории Америки и Европы и Австралии, они приезжали на территорию общины. Они там трудились в течение субботы и воскресенья, и Бог с особой силой касался через их свидетельство христиан, членов церкви. И вот смотрите, как они пишут, какое свидетельство. Один брат рассказал о борьбе, которую он переживал, прежде чем принял добрую весть о том, что Христос – наша праведность. Битва была суровой, но Господь трудился над ним, и его разум был изменен. И супруги Уайт, приезжая в любую местность, они пытались достучаться до людей, до христиан, чтобы эти христиане не довольствовались поверхностной верой, чтобы эти христиане выходили из номинального состояния верующих. И они пытались этим душам донести, что Христос – наша праведность. Христос, веруя в живого Иисуса Христа, приносит облегчение душе. Но интересно, что здесь Елена Уайт, христианская писательница, первый том «Избранных вестей», 355-я страница, пишет, что многим христианам не хватает пыла божественной любви, но именно этот пыл и делает Божий народ светом мира. Итак, Христос, оценивая состояние своей церкви, вместе с тем и обещает что-то победителю. И вот обетование написано в 7 тексте. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, тема победы, повторяющаяся тема.
Интересно, что жизнь христианина – это поле боя. В этой борьбе нету увольнительных, нету выходных. Христианин призван постоянно побеждать силой Божьей. Он имеет эту силу. И поэтому победителю Ефесской церкви обещано, как мы читаем, древо жизни, которое стоит посреди рая Божьего. Адам и Ева были отчуждены, отстранены от древа жизни. И вот Бог говорит, если ты услышал Божий призыв, если ты откликнулся на влияние и веяние Святого Духа, тогда тебе обещана победа, и ты в итоге вернешься в Едем Божий. Ты вернешься в рай Божий. Ты будешь наслаждаться даром вечной жизни, которого были лишены Адам и Ева. Какой вывод мы делаем из этой главы? Весть к церкви Ефеса – это мощный призыв Божий ко всем христианам, утратившим ревностную любовь к Евангелию. Бог призывает христиан. Первое – исследовать свою прошлую жизнь. Второе – вспомнить свою прежнюю любовь ко Христу и прежние дни посвящения. И третье – творить с энтузиазмом дела любви в отношении верующих и неверующих. Бог призывает нас, дорогой христианин, дорогой брат и сестра, вернуться к живой вере в Иисуса Христа, пережить новый опыт первой любви, разрешить Христу стать нашей религией, нашей жизнью, нашим всесильным спасителем. Я вспоминаю свои ревностные дни посещения церкви, когда Бог обращал меня. Я вспоминаю ревностные посещения богослужений, молитвенных собраний в 90-е годы. Как в пешком, в посте и молитве мы ходили. Как мы участвовали в молитве и изучении Библии с энтузиазмом. Участвовали в братских обедах, в командном свидетельствовании Слова Божьего окружающим. Вспоминаю вдохновенные водные крещения. Я дорожу своим опытом первой любви. И это для меня все. Это великая ценность, это великая драгоценность. Может, кто-то из вас крестился год назад, или буквально недавно, или 5 лет назад, или 10 лет назад. Это ваш уникальный опыт. Не отходите от этого опыта. Цените его и дорожите им. Бог обращается к вам со всей силой и своей мудростью. И под вдохновенным пером также вышли следующие высказывания, которые мы читаем в 7-м томе «Свидетельств для церкви» на 12-й странице. Посмотрите, как Бог обращается к нам и говорит, «Если бы эта работа выполнялась добросовестно, если бы отцы и матери ревностно трудились для членов своих собственных семей, а также и для окружающих их людей, превознося Христа своей благочестивой жизнью, тогда тысячи душ были бы спасены, когда дети Божьи будут истинно обращенными, когда они осознают возложенную на них обязанность трудиться для своих ближних, когда они будут использовать все средства для освобождения грешников от власти сатаны, тогда с нас будет снято поношение». Бог сегодня обращается ко мне и вам, дорогие телезрители, чтобы мы пережили особый опыт перепосвящения нашей жизни и наших душ Господу нашему Иисусу Христу. Сегодня Господь желает нашего пробуждения. Сегодня Господь желает вернуть нас к опыту первой любви. Я помню этот опыт первой любви, когда проповедник, это было в 92-м году, и я, молодой человек, 20 лет, живший в секулярном обществе и со светским мышлением, пришел, и он обращался в субботу на проповеди и просто рассказывал о Господе Иисусе Христе.
о его страданиях, о его святости, о его жертве, о его воскресении. И я помню, как Дух Святой касался моего сердца. Бог обращал меня. Он переворачивал мою жизнь. Он касался моей совести и моей души. И я принял эту весть. Я не воспротивился, я не сопротивлялся. И я очень рад, что Господь продолжает благословлять меня, потому что Он – Бог любви, милосердия и доброты.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настало время новой встречи на нашей кухне. Известно, что любые перемены, пусть даже к лучшему, всегда связаны для нас с какими-то неудобствами. Пусть даже ожидаемые перемены, такие как новое время года, заставляют нас менять свои привычки, в том числе и в питании. Холодное время – это неизбежный переход на другое меню, тем более у нас, в России. И в это время мы больше употребляем изделия из круп, это каши, хлеб и, конечно же, нашу любимую картошку, которую недаром называют вторым хлебом. Но, казалось бы, что еще интересного можно приготовить из простой картошки? Надеюсь, что наше сегодняшнее блюдо порадует многих из вас.
2: Кыстыбый. Тесто. Смешать 1 стакан молока или воды, 1/2 столовой ложки соли, 1/2 столовой ложки сахарного песка, 1/3 стакана растительного масла и 2 яйца. Добавить 4 стакана муки. Замесить тесто. Начинка. 1 луковицу мелко нарезать и пассеровать с небольшим количеством растительного масла. Приготовить картофельное пюре, добавить в него пассеровку и перемешать. Небольшой кусочек теста раскатать в тонкую лепешку. Запечь ее с обеих сторон на раскаленной сухой сковороде до румяной корочки. Затем на 1/2 половинку лепешки положить начинку. Сложить лепешку пополам, смазать кыстыбы растительным маслом.
1: Надеемся, что эта встреча была полезной для вас. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юлия Авструб.
6: В твоей

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Почему я верю в Господа Иисуса Христа? Почему сегодня я христианин? Приход в этот мир Господа Иисуса, Его служение, учение, смерть и воскресение вроде бы достаточно для веры в Него. Но есть еще один аспект, который позволяет воспринимать не только Евангелие, но и пророческую картину спасения. Спасение, которое Бог задумал от начала наших дней. Друзья, время от времени в нашем календарном годе мы отмечаем особые даты и говорим, что это не просто праздники, а это исторические события. Хотя кто-то не очень верит в историчность таких праздников, как Рождество Христово или Пасха. Эти события, с одной стороны, являются фундаментом веры, с другой стороны, когда речь идет об историчности, люди как-то больше относят это к сказаниям, к древним преданиям, кто-то даже мифами их называет. Парадоксально, правда? Наш мир вроде живет от Рождества Христова, и каждый год мы так и считаем, но когда дело доходит до серьезного такого отношения к личности Иисуса Христа, к его служению, к событиям 2000-летней давности, люди как-то начинают воспринимать это с налетом мифологичности. Спросишь человека, откуда наш мир? От обезьяны, от большого взрыва, от теории эволюции, от всего такого, совсем не согласующегося с Библией. Сложно себе представить, что человечество эволюционировало от обезьян, и потом это человечество спасает Иисус Христос. Может быть, тогда и обезьян следует спасать тоже, и у них тоже свой мессия. Но это как-то вообще дико, вульгарно и страшно звучит. А, к сожалению, в сознании людей это все уживается. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть не просто картину спасения, основанную на сюжетах из Евангелия или 2000-летней давности. Сегодня мы попробуем нарисовать пророческую картину спасения. Это сложно, как всегда в наших передачах, в программе «Возрождение» мы собираем картину из пазлов. Это и словарные определения, это библейские сюжеты, это исторические факты, это высказывания знаменитых людей на разные темы. В общем, строим эту картину. Итак, первая картина сегодня для нас книга «Числа» из Пятикнижия Моисеева, глава 21. Однажды произошла своеобразная трагедия для всего Израиля. Находился он в пустыне, и вот на народ стали нападать змеи, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Это трагедия, это беда. Хотя, по идее, змеи там всегда, они всегда могут нападать и жалить. Но, видимо, роптали много и говорили плохо эти люди против Бога и против Моисея. И Бог убирает свою защиту. Люди начинают страдать. Напоминаю, Бог так специально сам испытывать не будет до смерти. Многие из испытаний приходят, потому что люди своими грехами отворачиваются от Бога или отдаляют Бога от себя. И вот в этот момент народ, страдая от укусов змей, приходит к Моисею и говорит: «Согрешили мы, что говорили против Господа». Благо, адекватность есть и признание собственное есть. И они просят Моисея: «Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И Господь помолился о народе. На эту молитву Господь отвечает Моисею такими словами: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Это не замечательная, конечно, тревожная и печальная картина трагедии и смерти, которая приходит в стан от змей. Очень печальная, но есть надежда, есть ответ. По молитве дан ответ в виде установления змея на знамени. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека», не медный, конечно, а живой, «то этот человек, взглянув на медного змея, оставался жив». И Спустя тысячелетия Господь Иисус Христос будет повторять этот сюжет в общении с Никодимом. Вы прекрасно знаете этот сюжет, когда Никодим, учитель Израиля, ночью пришел к Иисусу с разными вопросами. Иисус говорит: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Здесь несколько такой необычный сюжет. Как получается, что Сын Человеческий, который является Спасителем, вдруг представлен в образе змея? На это есть ответ. Наверное, вы видели, что есть змееловы, которые хватают змею и поднимают ее от земли. Змея, лишенная опоры на земле, становится беспомощной. То есть змей, который был вознесен на древе, это не образ Христа, а это образ проблемы, которая вознесена на древо, вознесена от земли и больше не представляет собой угрозы. То есть это то, что было предсказано еще раньше. Но этот сюжет Иисус сам использует, говоря о себе. Этот сюжет был известен всему израильскому народу, и это было не просто разовое событие, это было пророчество. А как же это было предсказано, ну, наверное, еще в глубокой древности? Это книга «Бытие», глава 3. Когда произошло грехопадение, первые две главы «Бытия» рассказывают о нашем мире, все замечательно, но вот грехопадение происходит в самом начале истории Земли, и Бог тогда уже, на заре человеческой истории, дает пророчество о том, как будет мир спасаться. Проблема опять была со змеями. Да? В саду Эдемском был один змей, тогда змеи были пернатыми. Этот змей порхал, видимо, не столько даже змей, сколько дракон. И поэтому и слово используется «древний змей», «дракон», называемый дьяволом и сатаной, все это в одном ключе. Вот этот змей явился причиной проблемы. Он искуситель, он обманул, он вверг наших прародителей в грехопадение, в свое собственное правление, стал князем мира. И теперь Господь, видя это противостояние на земле, полагает вражду между человеком и змеем. Прочитаю эти слова. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Итак, то, что произошло в саду Эдемском, явилась причиной начала противостояния между человеком и сатаной. Это благая весть, друзья. В этом мире мы созданы по образу и подобию Божию. Даже если мы отвратились от Бога, даже если мы согрешили, Бог полагает вражду между нами и причиной греха, ну или первым, кто согрешил, между дьяволом. Это замечательно, что есть эта благая весть, есть вражда со злом. Но еще звучит благая весть в том, что семя жены будет поражать змея в голову. Этот образ использовался в разных мифах, когда какие-то герои эпоса разных народов борются с драконами. Кстати, это подсказка на тему, существовали ли драконы. Конечно, существовали, просто слово «динозавры» тогда не было, и всех динозавров заменили словом «драконы». Динозавры, как слово, появилось только в XIX веке. Поэтому, когда читаете про драконов, можете спокойно согласиться с существованием динозавров во времена существования человека, и на страницах Библии это отражено. Но нас интересует этот змей, который теперь будет ползать в прахе и будет ожидать поражения от семени жены, и это исполнится позднее. Но есть еще очень важное установление, которое тоже есть в этом саду Эдемском. Пока еще не случилось поражение в голову этого змея, есть другой очень важный образ. Господь дал этот образ, и его потом повторяют все последующие поколения, вплоть до Иисуса Христа. Господь дал Адаму и Еве одежды кожаные. Это была первая жертва, которая произошла в саду Эдемском. «И сделал Господь Бог Адаму и Еве его одежды кожаные и одел их». И с тех пор установлено самое главное предзнаменование будущей жертвы. Кровь чистых животных очищает людей, но не по факту сама по себе она не очищает, но всего лишь воспитывает людей в том, что произойдет особое очищение одной единственной жертвой, вот тем будущим семенем жены, которая поразит змея в голову. И если ты веришь в древние пророчества, то вот от времен Авраама, Исаака, Иакова и даже от времен Адама, ты совершаешь жертвоприношения, веря в семя жены, которая по пророчеству победит лукавого. Вот только так это работает. И апостол Павел потом в древности напишет замечательные слова, что никакая кровь тельцов, козлов, овнов, никаких жертвенных животных не может очистить совесть человека. Делать это нужно было долгое время, но это работает только если ты веришь в древние пророчества. Это очень важно было соглашаться с Божьей волей, с Божьим сценарием спасения и видеть эти пророческие вехи. Надо было совершать жертвоприношение в том месте, которое укажет Господь. Надо было признаваться в грехе своем, исповедовать этот грех. Надо было во времена Моисея построить святилище, в котором совершалось полное служение ежегодного цикла, в котором рассказано все, что будет делать Господь исторически для своего народа, как Израиля, так и всех верующих во имя Его. И даже цифровые пророчества имеются в Священном Писании, которые говорят о том, когда будет исполняться то, что было сказано в глубокой древности. Обещанное Богом пророчество, еще сказанное Еве о семени жены, оно должно будет исполниться спустя тысячелетия после творения. И об этом говорит князь Даниил в своей книге. Даниила, глава 9, стих 25. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение». И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Друзья, эти древние слова говорят о том, как будет исполняться древнейшее же пророчество. Почему мы такой делаем акцент? Когда Иисус приходит в этот мир, Он не утверждает новую религию, Он не является как сенсация, которая полностью отменяет все, что было до сего момента. Иисус говорит, исследуйте Писание, вы думаете иметь жизнь вечную, а эти Писания, которые вы исследуете, они свидетельствуют о Мне. То, как пришел Иисус в этот мир, то, какое служение Он совершал, какие конкретные события исполнялись в Его служении, в Его смерти, и страданиях и воскресении, все это было предсказано. То есть мы с вами верим не просто в события 2000-летней давности, а мы верим в то, что несли верующие люди тысячелетиями в своем сознании, в своей культуре, в своей вере, в своей религиозной практике. Поверьте, сегодня христианская религия она не имеет всего лишь 2000 лет своей истории. Христианская религия имеет корни от времен творения. Мы верим в Бога, который существовал до появления нашего мира, который придумал план спасения и рассказал его нашим прародителям. Это была благая весть в саду Эдемском. Сегодня это воодушевляет. Моей вере не 2000 лет. Моей вере не 100 лет, не 200 лет. Моей вере ровно столько лет, сколько существует вся земля. И в этом особая радость. Веру не придумывают для конъюнктуры, для политики, для управления обществом. Веру дарит Господь. И в этой вере, в вести, которой Он учит своих детей, есть рассказ о том, как Бог будет спасать человека. Глисон Арчер сказал такие слова. «Древнее пророчество исполнилось с удивительной точностью. Только Бог мог предсказать пришествие своего Сына так поразительно, так точно. Это невозможно объяснить рационалистически». Апостол Павел говорит нам в своем письме к Коринфянам, в 5 главе стихе 7, о том, что Иисус и Его явление в этот мир – это не случай, это не просто событие из ряда вон выходящее. Нет. Посмотрите, какой делает акцент апостол Павел. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Иисус умер в определенный день, это была Великая Пасха, 31-й год нашей эры, когда исполнились все указывающие на Него пророчества, и причем даже в тот день, когда это происходило для народа израильского, как древнее установление, и они, к сожалению, не увидели Христа, не увидели знамения, не увидели, что это Он, реальная Пасха. Получилось сочетание древнего прообраза, древнего праздника и жертвоприношений с тем, что явилось спасением во Христе. Вот Он, Пасха настоящая. Агнец Божий настоящий, который умирает сейчас за своих людей, но они в Него не верят, они Его как своего не принимают. Но это все равно свершилось. Это замечательная весть спасения. И помимо праздника Пасхи есть еще один светлый праздник, в который нужно говорить о явлении в мир Спасителя. Причем это тоже очень важное, исторически предсказанное событие. Произошло оно, пока вот точно неизвестно в какой год, 4, 5 или 6 год до нашей эры, что поразительно. Мы вроде ведем исчисление от Рождества Христова, но вот самого года Рождества Христова до сих пор так мы и не знаем. Может быть, это и хорошо, потому что акцент пришествия в мир Спасителя – это не его рождение. Это умильная картинка, которая всех радует, все люди празднуют Рождество, но забывают, что Иисус пришел не для того, чтобы просто прожить жизнь человеческую и порадовать нас своими чудесами или знамениями. Нет, Иисус пришел как Агнец. И есть пророчества, указывающие на то, что это действительно Мессия, Христос, родившийся в городе Вифлееме, и родители Его, Иосиф и Мария, находящиеся там, а потом Иисус жил и в Египте, и в Назарете. И вот какие интересные, замечательные, воодушевляющие слова, которые можно просто петь и видеть в этом особое пророческое откровение. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут ему имя, чудный, советник».

Бог, который над вечностью находится, через Него все создано. И об этом потом будет говорить евангелист Иоанн в своем Евангелии, говоря: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Наш Господь Иисус Христос также является Отцом Вечности, Он есть Альфа и Омега, и это же явление Он дает в пророческих книгах, книге Откровений или Апокалипсис Иоанна. Также Господь говорит, что Он есть Князь мира. Мы привыкли считать, что князем этой планеты является дьявол. Да, так продолжалось примерно 4000 лет, как от сотворения до пришествия Иисуса. Но с приходом в мир Спасителя ситуация меняется. Нас, как род человеческий, Господь искупил. Он есть семя жены, Он есть Сын человеческий, чтобы искупить весь род людской. Ну и планету, конечно же, как территорию нашего правления, нашей жизни. Теперь князем мира является Господь. Дьявол уже не имеет никаких прав ни представлять нашу планету, не имеет права на нас, потому что мы искуплены. В этом замечательное исполнение пророчеств, сказанных еще в Эдемском саду. Друзья, еще раз подчеркиваю эту идею. Мы не принимаем просто Евангелие 2000-летней давности. Мы слышим весть из глубины веков, которая стара как мир. Более того, Агнец Божий заклан от создания мира. Еще мир не согрешил, но Бог уже придумывает план, что если даже и согрешит, то я готов буду искупить каждого человека, каждую человеческую душу. Не оптом, не всех и сразу, и тебя, и одного, и пятого, и десятого, ну, общим числом. Нет, Бог знает каждого человека и отдает жизнь за одного грешника, кающегося. Ты можешь быть таким человеком. Перестань думать о том, что где-то как-то свершается спасение, и ты оказываешься в стороне. Бог смотрит исключительно на тебя сегодня. И Он хочет, чтобы ты убедился в вечности Его замыслов. Вопрос сегодня не в религии, которая существует сколько-то лет, тысячелетий. Вопрос в мироздании, во всей нашей планете, в существовании всей человеческой цивилизации, о которой Бог уже сказал, когда только мы все были в двух людях, в Адаме и Еве. Сегодня, когда ты будешь отмечать праздник Рождества или праздник Пасхи Христовой, вспоминай, эти события были предсказаны издревле. Многие из аспектов повторялись в жизнях разных людей. Ты можешь увидеть в образе Иосифа, которого его братья, родные братья, продали за 20 серебряников. И монета не изменилась. За 1500 лет до Христа это произошло, и потом Христос также был предан одним из братьев своих, из своих друзей. Цена, правда, выросла символично. Спустя столетия в образе Моисея рассказывается о том, что есть человек, вынутый из воды, Моше, Моисей, и он же Мессия, который будет спасать, будет вести весь народ. И так случилось и с нашим Господом, который вошел в воды крещения и стал служить всем нам, как Господь и Учитель, утверждающий Царство Небесное. Ты можешь обратиться к образу Ионы Пророка, который 3 дня был во глубине моря. И Иисус даже сам обращает внимание на этого персонажа, Иону, который бежал от Бога, который попал в чрево кита и явился знамением Иисуса Христа. Так и Христос должен оказаться в сердце земли и потом воскреснуть. Как много таких сюжетов было в истории всего рода человеческого. Ты можешь сегодня видеть какие-то моменты, какие-то сюжеты, подвиги, когда кто-то полагает душу свою за ближнего своего, о чем учил Иисус и что Он сам сделал для всего рода человеческого. Поэтому давайте подчеркнем сегодня, друзья, основание нашей веры. Я верю не потому, что существует организация или сообщество людей, научивших меня этой вере. Я верю не потому, что однажды был какой-то учитель, который поразил всех своей мудростью или своими чудесами. Я верю не потому, что вера – это попытка как-то реализовать себя или творчески раскрыться. Нет. Я верю, потому что история всей планеты подчинена одному Божьему замыслу

спасти людей для вечности. Я верю, потому что Бог хочет сегодня привести меня в небесную обитель. Он меня создал не на 70 или 80 лет жизни. Бог создал меня для обитания в Его свете, в Его присутствии. Если Бог так задумал, Он это все исполнит. И Он сделает это не втихаря, не сделает это в виде тайны. Он раскрывает мне через рабов своих пророков. Поэтому призываю вас, полюбите пророческие книги. Особенной такой книгой является книга Даниила, и не менее особенной, и книгой насущной для последнего времени является книга Откровения Иоанна Богослова. Апокалипсис. Это не страшное слово. Это откровение Иисуса Христа. И Он дает это откровение всем верующим в Него. То есть ты сегодня можешь иметь пророческую картину спасения не просто о том, что было в древности, что предсказывало о Христе, о Его служении 2000 лет назад, но и пророческая картина спасения для сегодняшнего времени. Бог тебя готов спасать. Он дает тебе пророчество для каждого дня. Ты сегодня можешь видеть Антихриста. Ты сегодня можешь видеть Вавилон, захватывающий наш мир. Ты сегодня можешь видеть духи, всех духов злобы поднебесной. Те силы, которые восстают на душу, на здравое учение, восстают против Бога. Ты можешь это видеть. Те люди, которые слышали пророков, смогли встретить Господа Иисуса Христа 2000 лет назад. Знаете, кто это были? Думаете, это только лишь евреи? Нет. Тот же князь Даниил, который записал пророчество о явлении в мир Иисуса Христа, основал пророческую школу. Сохранил все записи там, в Вавилоне находясь, потом и в Медоперсии. И на той земле были эти самые волхвы, которые столетиями хранили рукописания и пророческие предсказания о рождении иудейского царя и спасителя. И в начале новой эры эти люди, увидев звезду, пошли за ней и нашли в доме младенца Иисуса и поклонились ему. Смотрите. Несколько столетий какая-то идея, пророческая весть хранила людей, как-то держала их собранными в сознании, в исследовании, в убеждении и привела к тому, что они смогли поклониться Господу, Творцу неба и земли. Это чудесно. Пророческая картина спасения была явлена каким-то далеким волхвам, которые даже не из еврейского народа. Сегодня ты не обделен. У тебя есть пророческая картина спасения, она может приготовить тебя ко второму пришествию Христа. Не потеряй этих пророческих предсказаний. Полюби пророческие вести. Без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше народ будет как котенок, потерявшийся в темноте. Получи Божье откровение, получи Божий свет, и Господь приведет тебя к славным событиям. Он грядет на эту землю. Его пришествие предсказано многократно. Начни в это вникать и ожидай пришествия Господа. Встретишь его с радостью и будешь спасен ты и весь дом твой.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Трудно сказать, кем больше всего был этот человек. Богословом, философом, беллетристом, поэтом или историком. Также он был признан одним из теоретиков и учителей русских символистов своего времени.
3: Дмитрий Сергеевич Мережковский был одним из самых образованных людей первой четверти 20-го столетия. Он родился в Санкт-Петербурге в августе 1866 года.
2: Писать стихи он начал в 13 лет, когда закончил классическую гимназию. В автобиографии он упоминает о том, как отец привез его, 15-летнего гимназиста, к Достоевскому, который нашел ученические стихи Мережковского плохими и слабыми.
3: Тогда же Мережковский познакомился с Надсоном и через него вошел в литературную среду. Встречался с Плещеевым, Гончаровым, Майковым, Полонским. А о Михайловском и Успенском он всегда говорил, как о своих учителях. Благодаря Якубовичу в 16 лет опубликовал свое первое стихотворение и стал печататься в отечественных записках.
2: В 1884 году Мережковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где с увлечением начал изучать Спенсера, Миля и Дарвина.
3: А через 4 года, оказавшись в Тифлисе, познакомился с начинавшей тогда поэтессой Зинаидой Гиппиус. Вскоре она стала его женой.
2: Мережковский поэт целиком принадлежит к поколению старших символистов, начинавших с подражания Надсону, а затем переживших определенный творческий кризис.
3: Мережковский развивал в своем творчестве темы безысходного одиночества человека в мире, роковой раздвоенности и бессилия личности, проповедовал красоту, спасающую мир. Но он не сумел преодолеть в стихах рассудочности и декларативности.
2: В 1890-е годы поэт переживает религиозный переворот и обращается к христианству.
3: «Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда».
2: Дмитрий Сергеевич Мережковский является одним из родоначальников того религиозного движения, которое появилось в среде русской интеллигенции в самом конце XIX века и которое потом сгруппировалось около религиозно-философского журнала «Новый путь».
3: Движение было вызвано прежде всего реакцией против начавшегося еще в 50-х-60-х годах материалистического безбожия. После Достоевского и Соловьева среди русских мыслителей не было ни одного, кто бы так ярко чувствовал эту непрерывно совершающуюся в мире борьбу между добром и злом, Христом и Антихристом.
2: Вячеслав Богданович писал о Мережковском: «Мысль об этой борьбе, непрерывное ощущение ее, является постоянной, не покидающей поэта ни на один миг. Ни на один предмет он уже не может смотреть иначе, как с этой точки зрения. Он как бы одержим одной этой мыслью, одним ощущением ужаса перед грядущим хамом».
3: В это время Мережковский работает над самым значительным своим произведением – трилогией «Христос и Антихрист», куда входит «Смерть богов», «Воскресшие боги» и «Антихрист».
2: Что больше всего отличает Христа от Антихриста? «Голгофа, кровь, крест», – отвечает Мережковский. То, чего никогда не возьмет и не возложит на себя этот грядущий хам, который для Мережковского является воплощением крайнего мещанства и пошлости.
3: До этого религиозная жизнь опиралась лишь на учение Христова. Его самого, может быть, и не было. Достоевский и Мережковский первые ярко почувствовали, что если его не было, не было воплощения, креста и воскресения, то суетна вера наша.
2: В 1920 году Мережковский вместе с женой эмигрирует сначала в Варшаву, а затем и в Париж. Наиболее известны его книги, написанные тогда в эмиграции: «Наполеон», «Иисус неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский».
3: последних произведениях поэта мы читаем зрелые и прочувствованные годами слова. «Чем больше я живу, тем глубже тайна жизни, тем призрачнее мир, страшней себе я сам, тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне, к моим безмолвным небесам».
2: В последние годы жизни Мережковский работал с редактором литературно-политического еженедельника «Меч» в Париже. Там он и умер 9 декабря 1941 года.
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Большие и малые пророки. Почему их так называют? На самом деле сложилось такое историческое представление, что большие пророки – это пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. А малые пророки – это 12 пророков, которые идут уже в каноне Ветхого Завета, идут после 4 великих пророков. Это Осия, Иаиль, Амос, Авдия, Иона, Михея, Наум, Аввакум, Сафония, Агея, Захария и Малахия. Вот это 12 пророков. А почему же именно такое деление? Вообще, на самом деле, еще Августин Блаженный скажет о том, что на самом деле деление пророков на больших и малых – это чисто условное деление, и которое всего лишь навсего отличает их от количества написанных ими книг. То есть содержание книг в больших пророках больше, да, там больше глав, больше текста, больше слов, чем у 12 пророков или малых пророков. Ну, например, для сравнения. В книге Исаии 66 глав. Если мы посчитаем все главы 12 пророков, то у нас получится 67. Понимаете, да? Разница. Одна только книга Исаии на одну главу меньше всех 12 пророков, всех глав, которые они написали, если их вместе сложить. Вот. Но на самом деле есть некоторая неточность. Например, если мы берем книгу Даниила, то мы знаем, что там всего лишь навсего 12 глав. Да? То есть там не такое большое количество глав. Почему же тогда Даниила включили в эту группу? Вообще книга Даниила, она стоит отдельно, и довольно-таки долго в самом иудаизме шли дискуссии, споры по книге Даниила, включать ее в канон или нет. И если вы знаете, книга Даниила была определена в канон только в первом веке, да, именно в первом веке нашей эры. Но тем не менее ее включили туда, поскольку пророчества Даниила, они распространяются настолько далеко по своей важности и значимости и для израильского народа, и Божьего народа, и христианства в целом, что традиционно Даниила тоже включили в содержание 4 больших пророков, хотя у него всего лишь 12 глав. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим, конечно же, о пророках больших и о пророках малых, то нужно сказать, это всего лишь навсего условное деление. И суть в том, что и малые пророки, и большие пророки – это одинаковые личности, которые были вдохновлены Богом. И не нужно думать, что одни больше, а другие меньше по своей важности. На самом деле все говорили слова Божьи. Все, пусть и записывали мало, но несли Божью весть и говорили именно о том, чтобы призывать Израиля к покаянию, чтобы вернуть их к Богу, да, предсказывали различные события в истории Божьего народа и указывали на приход Иисуса, Мессии и так далее. Они все важны, они все ценны и значимы в тексте Священного Писания. Поэтому в этом отношении, конечно же, нужно понимать, что мы не делим их на больших и малых, но мы просто следуем в данном случае вот такой христианской традиции и называем больших пророков и малых пророков.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас играет Самсон.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о роли воды и физической активности для человека, тем более при такой зависимости, как алкогольная. А вода и физическая активность, они просто необходимы. Нам нужно настроиться с вами на победу и взять все факторы, вспомогательные средства, которые нам помогут. А, к примеру, в данный момент вы видите перед собой лимон. Он такой желтый, сочный, насыщенный, и в нем очень много такого сока лимонного. Видите, как он изливается? А теперь проанализируйте, что произошло в вашем организме, в вашей ротовой полости. У вас, как у большинства людей, в этот процесс выработалась слюна. Хотя вы его не понюхали, вы его не попробовали, но слюна пошла. Мозг подсказал вам команду, память помогла воспроизвести содержимое, чтобы у вас выработалась слюна. Как это работает, мы не знаем. Но когда вы произносите фразу «мне нравится быть свободным», ваш мозг настраивается сразу в правильное русло и дает определенные команды. Это называется психология. Поэтому делайте от себя все возможное, все зависящее, и верим, что Господь сделает невозможное. Мы верим, что у вас получится избавиться от алкогольной зависимости. Господь в свое время создал виноград для человека. Человек сделал его, из него брожёное вино. Но если вино не помогает, может быть, есть какой-то напиток, снижающий риск развития болезней? Да, он существует и доступен каждому. Употребление достаточного количества воды также важно, как и физическая активность и питание. А недостаточное количество воды в рационе человека может быть таким же вредным фактором, влияющим на состояние сердца, как и курение. Например, риск инфаркта у тех, кто ежедневно употребляет 5 и более стаканов воды, значительно ниже, чем у тех, кто употребляет всего лишь 1 или 2 стакана. Недостаточно поступления воды увеличивает вязкость крови, а кровь на 92% состоит из жидкости, поэтому старайтесь употреблять больше водички. И наоборот, усиливает действие независимых факторов риска развития коронарной болезни. Это происходит у людей, которые употребляют воду. При ежедневном употреблении 5 и больше стаканов воды – у здоровых людей снижается риск смерти от инфаркта миокарда на 50% и даже более. При этом риск развития инфаркта не снижается, если вместо воды употребляются какие-то другие напитки, к примеру, кофе, сладкие газированные напитки, соки или пепси-кола. Еще более возрастает роль воды, когда мы хотим выйти из состояния алкогольной зависимости, потому что организм человека чувствует определенную жажду, вот это обезвоживание. Почему чувство жажды столь сильно после выпивки? Ведь и так было выпито много. Почему человек не хочет ничего, кроме стакана воды? По одной простой причине. Алкоголь, как мы сказали, вызывает обезвоживание. И, как сказал один из мудрых людей, еще и обезбоживание. Поэтому правомочна следующая закономерность. Чем больше употребляешь алкоголь, тем сильнее будет жажда. Кроме того, потеря жидкости повреждает клетки мозга и таким образом принимает участие в проявлении мигреней. Если содержащейся воды в организме слишком низко содержание, человек становится раздражительным и легко уязвимым. Если снижается содержание воды в головном мозге ниже 70%, как это бывает при сильном обезвоживании, может появляться развитие острого психоза. В медицинской литературе описаны случаи про пациентов, поступающих в психиатрические больницы в состоянии сильного возбуждения. Обследование обнаружило у них обезвоживание организма. Часто внутривенные вливания жидкости нормализовывали состояние за какие-то часы. Если вы хотите снять тревожность и сохранить ясность мысли, выпейте еще один стакан воды. Вода помогает нашему организму и всем клеткам восстановиться. Кроме того, вода снижает желание употреблять наркотические вещества, такие как кофеин, алкоголь и некоторые другие наркотики. Кстати, нехватка воды может стать причиной головных болей у обычных людей. Некоторые люди при головной боли спешат в аптеку купить какое-то лекарство. Но задайте вопрос, достаточно ли вы сегодня попили жидкости, воды? Потому что мозг на 70, 80, 85% состоит из жидкости. Поэтому, если у вас заболела голова, задайте вопрос, достаточно ли я воды попил, достаточно ли я сегодня побыл на кислороде и достаточно ли я выспался. Тема отдых, о чем мы говорили в одной из передач. Для более эффективного лечения алкоголизма рекомендуется увеличить потребление воды до 6-8 стаканов ежедневно. Предлагаю 5 советов, как пить достаточное количество воды. Первое. Каждое утро начинайте с одного стакана воды. Второе. Привнесите больше разнообразия. Можете добавлять в воду вот этот свежий лимонный сок. Или добавьте ломтик. На вкус с лимончиком она будет приятней. Дома и на работе держите бутылку с водой. Всегда под рукой. Пусть она всегда будет рядом с вами. Раньше ведь вы носили с собой какие-то суррогатные продукты, которые отравляли вашу жизнь. Или люди стараются заботиться о том, чтобы у них в кармане была пачка, простите за выражение, с этими раковыми сосками, которые они периодически достают, прикуривают и всасывают в себя яд. Почему бы не носить с собой что-то полезное, что будет обогащать организм полезной и нужной жидкостью? Заменяйте сладкие прохладительные напитки обычной чистой водой. Вода имеет немало полезных свойств. От того, как человек использует воду, во многом зависит его здоровье, как физически, так и душевно. Ведь организм человека на 70% состоит из жидкости. Поэтому помните об этом, что вода необходима каждой клеточке вашего организма. Также мы перейдем к следующей теме и поговорим о физической активности при лечении алкоголизма. Физическая активность понадобится не только при лечении алкоголизма, но и при нормальной жизнедеятельности, так как говорят, что движение – это жизнь, а всему нашему организму нужна жизнь. Каждая клеточка нуждается не только в воде, но и в действии, в движении. Поставьте автомобиль в гараж на долгое-долгое время. Водители прекрасно знают, что для машины нет ничего худшего, как бездействие техники. То же самое происходит и с нашим организмом. Результаты лечения любого заболевания зависят еще и от того, какой жизнью живет больной после прохождения курса лечения. Особенно это касается тех, кто лечится от хронического алкоголизма. В самом деле, употребление алкоголя приводит к значительным изменениям в жизни человека. И после удачного курса лечения появляется избыток свободного времени и отсутствие привычного времяпровождения. Раньше ведь он проводил это время в обнимку с бутылкой, была цепь привязана, возможно, он ее не видел. Но при этом большинство из вылеченных пациентов после лечения не чувствует себя хорошо физически. Организм ослаблен, настроение на нуле, нужно делать над собой усилия, чтобы найти какие-то занятия. Конечно, и мы двигаемся вперед. И в этот момент на помощь может прийти умеренная физическая нагрузка. Какие-то упражнения, которые вы можете делать по силам. Не значит, что вы должны прозаниматься 3 часа в спортивном зале и потом упасть и не встать. Нет, умеренность, постепенность и постоянство – вот наши друзья. Поэтому умеренное, потому что сердечно-сосудистая система людей, которые употребляли алкоголь, сильно изношена из-за снижения количества кислорода в тканях, от отравления продуктами вот этой переработки алкоголя. Если же организму дать небольшую физическую нагрузку, то оно не только ускорит обмен веществ, прогонит кровь по сосудам и выведет токсины через почки, но и будет способствовать выработке эндорфинов, гормонов радости, счастья и позитивного настроения. Реабилитация пройдет быстрее, а самое главное, будет сопровождаться положительными эмоциями и полезным заполнением свободного времени. Ура! Для увеличения продолжительности жизни вам необходимо отказаться от алкоголя и поддерживать умеренную физическую активность, занимаясь не менее 150 минут в неделю. Это несложно, если вы смотивируетесь, и тогда вам легче будет найти время. Также объем легких увеличивается, когда человек делает физические упражнения, а это крайне важно. Вы больше будете потреблять кислорода, и больше кислорода получит каждая клеточка вашего организма. Также физические упражнения, они будут идеальны для того, чтобы у девушек, женщин была красивая стройная фигура, а у мужчин появилось крепкое мышечное телосложение. Конечно, если физические упражнения, они идут в сочетании с правильным питанием. Не заменяйте алкоголь и курение семечками, конфетами или другими какими-то продуктами. И тогда вы не наберете лишнего веса, не бойтесь. И помните, что физические упражнения, они сжигают граммы, нормализуют мышцы, но правильное питание, оно помогает нормализовать килограммы. Поэтому правильно питайтесь, хорошо завтракайте, хорошо обедайте и сделайте максимально легким ваш ужин. Не перекусывайте между приемами пищи, а в свободное от приема пища время, старайтесь находить время для физической нагрузки. Также хотелось бы сказать, что тренированное сердце по сравнению с нетренированным сердцем бьется спокойнее и меньше. Тем самым оно меньше изнашивается. Тем самым человек будет жить не только дольше, но еще и радостней. Почему радостней? Да потому что гормоны радости в момент физических упражнений, они вырабатываются. Поэтому при абстинентном синдроме, особенно когда чувство уныния, депрессии, стресса, или просто если на улице нету солнышка или повода для радости, возьмите, найдите этот повод. Оденьте свои коньки, достаньте лыжи, сходите в бассейн, достаньте гантельки и спандер и поделайте какие-либо физические упражнения. Может быть, это будет велосипед, может быть, это будет бег трусцой, может быть, это будут скандинавские палки, которые расправят ваши плечи, ваша осаночка улучшится, и вы будете чувствовать себя бодро, ваша кровь будет разгоняться, вырабатываться гормоны радости, вы возьмете палочки в руки, будете кататься на лыжах. Ну, вы можете себе хотя бы сейчас представить человека, катающегося на лыжах с депрессивным состоянием лица? Сложно, щечки розовенькие, кровоснабжение улучшается, гормоны радости выработаны. Человек едет и светится, излучает эту радость. А в чем разница? Кто-то говорит, да у меня этих физических упражнений много. Я на работе тружусь, коробки таскаю, суп варю. У меня столько деятельности, что у меня этой физической нагрузки много. Стоп. Многие путают, чем отличается физическая деятельность от трудовой деятельности. К примеру, что такое физические упражнения. Если человек знает, какие конкретно группы мышц у него прокачиваются, он сфокусирован на здоровье, и при этом у него учащается пульс, то вот это называется физические упражнения. Если вы без повышения пульса спокойненько себе делаете зарядочку или копаетесь в огороде, это прекрасно для мышц и для чувства радости, что вы заняты чем-то полезным. Но это нельзя назвать физическими упражнениями. Это трудовая деятельность, потому что пульс у вас не учащается. А именно для работы сердца и сосудов вам необходимо делать нагрузку, которая учащала бы ваш пульс. Когда учащается ваш пульс, то сердце прокачивает кровь, и сосуды расширяются. Как многие говорят, ой, я употребляю алкоголь для того, чтобы иметь широкие сосуды. Если вы хотите, чтобы у вас были широкие сосуды, то тогда употребляйте воду и делайте физические упражнения. Вода создаст крови жидкое состояние, а физические упражнения создадут хорошие каналы, то есть сосуды, по которым и будет протекать эта кровь. Поступающий в легкие при физической нагрузке кислород будет способствовать оздоровлению организма. А позитивный настрой после бега может более быстро возвратить вас в нормальную жизнь. Самый простой вариант физической нагрузки, конечно, это утренняя гимнастика. Вы можете проснуться, размять свои мышцы, немножко сделать физические упражнения, организм проснется, зайдете на кухню, выпейте стакан с водичкой, потом можете еще позаниматься, потом перейдете, конечно же, к водным процедурам. У вас улучшится самочувствие. Вам не нужно будет пробуждаться с помощью кофе, душ, физические упражнения, хорошее настроение создаст заряд бодрости. Не забывайте про пешие прогулки на свежем воздухе. Лечебный эффект вы ощутите при постоянном прохождении 2-3 километра в сутки. Вы обрели силы, начинайте бегать. При беге трусцой вы понимаете, как много прошло мимо вас, пока травились алкоголем. Просто присутствие в парке или в сквере, пение птиц или свежий ветерок – все это возвращает вас к правильной жизни, физически и морально. Получая новые впечатления, вы отвлекаетесь от своих проблем и сохраняете позитивный настрой надолго. И потом есть еще одно позитивное обстоятельство. Не у всех есть возможность оплатить посещение дорогих фитнес-центров. А вот ноги, обутые в кроссовки, удобная одежда по карману любому. И втянувшись в процесс пробежки, вы понимаете, что жизнь еще не окончена. У вас есть будущее, несмотря на проблемы. Вы двигаетесь, а значит, вы живой. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня вопрос в лоб. Вы считаете себя успешными? Вот поговорим об успехе. Начнем с этого.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Ну, я думаю, все зависит от того, чем мерить успех, каким критерием мерить успех. Ну, это ведь важный вопрос.
1: Да, это хороший вопрос. Может быть, линейкой?
4: Сегодня, да что говорить сегодня, и вчера, и позавчера, мне кажется, успех мерили финансами, объемом твоих финансов. Мне кажется, что успешный человек – это тот, кто финансово состоятельный.
1: А, ну я и говорю линейкой. Деньги поставил, линейку приложил, так?
5: Оба собеседника ушли от вашего вопроса, успешны ли они. Поэтому я тоже не отвечу на этот вопрос.
1: Ага. Вы за ними прикрываетесь.
5: Да.
1: Понятно. Ну что ж.
5: Я сначала послушаю, как пойдет наша беседа, а потом подумаю.
4: Отвечать вообще.
5: Нет, что сказать на эту тему.
1: Ага. Ну ладно, тогда начнем тогда с другого вопроса. А что вы считаете успехом? Что такое успех?
4: Для всех однозначно разные измерения будут. Но, как я сказал, в основном сейчас принято мерить успех именно объемом тех финансов, которые ты имеешь.
1: Нет, а вот финансы – это же не успех. Вот просто сами финансы. Финансы – это финансы. Что есть успех? Вот определение успеха. Можно?
5: И еще вот, Артем, вы сказали, что я считаю, а во втором ответе сказали, что вот многие так считают. Так это вот вы считаете? Или это ваша точка зрения, что успех меряется финансами? Или вы просто считаете, что вот это большинство так думает?
4: Ну, отчасти, в большинстве своем.
3: Ну, пожалуй, я с Артемом соглашусь. Да, действительно, большинство людей сейчас меряют успех количеством финансовых средств. Но мое мнение, что это не всегда так. Успешный человек – это не обязательно богатый или состоятельный именно в финансовом эквиваленте человек.
1: Хорошо. Что еще должно быть, кроме финансов, чтобы сказать «я успешный»?
4: Ну, я вот к финансам опять вернусь, все-таки не могу успокоиться. А вы попробуйте, ну, например, провести благотворительный какой-то вечер или евангельскую встречу без того, чтобы финансы вложить. Мы знаем, что в 90-е годы собирались огромные стадионы для того, чтобы людям рассказывали о Боге. Вот вы подойдите в администрацию и скажите, мне нужен огромный стадион, но у меня нету на это денег. Мне нужно привести спикера, но у меня нету на это денег.
1: Вы знаете, в 90-е годы на огромный стадион людей тратилось меньше денег, чем сейчас на рекламу, чтобы собрать 20 человек.
5: Дело в том, что если мерить успех финансами, ну и посмотреть, в каком процентном отношении у нас богатые люди на земле, да, и в каком процентном отношении ближе к бедному, то получается, что у нас очень мало успешных людей. Остальные тогда что? Кто они? Неудачники? Не обязательно, совершенно нет.
1: Ну вот те, которые достигли финансового успеха, считают, что те, кто не достиг, они считают их неудачниками.
5: А и все ли те, кто финансово, ну, богатые, считают себя счастливыми людьми? Все ли они имеют удовлетворение от своей жизни? Да? И это очень серьезно, наверное, переплетается с темой успеха. Ну да, ну все есть, много денег, но ты доволен?
1: Ну, как насчет профессионала, любого человека, который профессионален в своем деле?
5: Конечно.
1: Вот. Он может быть, у него дело такое, которое не приносит огромной прибыли.
5: Да, но он профессионал, успешен.
1: Он профессионал, и то, что он делает, пользуется успехом у других людей, которые, ну, которые требуют, да, или пользуются его произведениями, да.
3: А еще обратите внимание, мы чаще всего, когда говорим об успешном человеке, имеем в виду человека среднего возраста. Вот он, о нем речь. Интересно, а если ребенок? А если это пожилой человек? Вот ребенок может быть успешным? Может быть. Да, он должен быть успешным. Но о каких финансах может здесь идти речь? Если ребенок хорошо учится, у него таланты какие-то интересные есть, и у него все складывается хорошо, да, это успешный ребенок. Хотя сам ребенок об этом еще и не думает. Пожилой человек, в чем его успех? Он смотрит на детей, взрослых, на внуков, на правнуков. И в этом видит свой успех.
1: А другой пожилой человек, у которого нет, может быть, ни детей, ни внуков, но он сделал определенный вклад в своей жизни, опять же, в какую-нибудь сферу или область,
3: да.
1: Будь то, не знаю, область знаний там, или область науки, или еще чего-то. И он тоже смотрит, жизнь прожита не зря.
4: Здесь еще стоит вопрос оценки. Сам ты себя оцениваешь? Либо тебя оценивают успешным или нет? Я думаю, что большинство из тех людей, которых не могут оценить как успешные, могут

0: тысяч рублей будут смехом определенно. Что такое? Какие 30 тысяч рублей? О чем вы говорите?
1: Итак, успех относителен. Успех относителен каждого отдельно взятого человека. И если для тебя очень важно, чтобы о тебе сказали, что ты успешен, то это еще одна составляющая твоего успеха. Тебе важно не только заработать X денег, но и важно, чтобы о тебе сказали, что ты успешный. А для другого не важно, чтобы о нем что, чтобы о нем не говорили, ему важно только свои какие-то внутренние критерии.
2: Ну, может быть, здесь речь идет уже о самооценке?
1: Ну, так об этом и идет. Успех же, это что же, чем меряется успех? Я думаю, а не самооценка или?
2: Я думаю, есть еще один вопрос, который стоит обсудить. Есть критерии успеха. И у молодых людей, у людей среднего возраста всегда есть картинка. Успешный человек, это если мужчина, красивый мужчина в элегантном костюме, какой-нибудь парфюм, какие-нибудь ключи от дорогого автомобиля, он в дорогом кресле или в шикарном офисе или еще где-то. Вот это успешный человек. Успешная женщина, ну, подобная картинка тоже будет нарисована. И сейчас вот такие фотографии, такие картинки, они в социальных сетях, они на просторах интернета, они навязывают образ мышления.
3: Образ
2: успешного человека, совершенно верно. И каждый человек стремится к такому образу.
0: Ну и, как правило, люди выкладывают какие свои фотографии? Как я впахивал на работе, как я зарабатывал деньги, как я там полы мыл, или все-таки как я там на пальме сижу. Проблема еще в том, что сегодня мы хотим себе показать с лучшей стороны и выкладываем, я вот свою страничку в соцсети представил, чтобы мне можно подумать, когда пролистываешь. Хотя оно не всегда так. Потому что, чтобы я сидел там на пальме, пришлось очень много впахивать и трудиться. Так. А кто-то может посмотреть и сказать, я хочу так же.
1: Так он... Получается, речь-то не об успехе вовсе. Речь о видимости успеха, то есть имидж успешного человека, который тебе навязали, и речь о том, что ты точно так же навязываешь другим свой имидж, чтобы он максимально близко походил на тот имидж успешного человека, который тебе навязали. И тот имидж виртуальный, и тот, что ты выставляешь на показ, тоже виртуальный.
2: Парадоксально, но кто-то на всем этом зарабатывает деньги.
1: Остается в тени и сам себя считает успешным, да?
3: Но очень часто так бывает на самом деле, что мы путаем успех, там, думаем, что если я вот так себя покажу, то это успех, да? На самом деле успех можно как? Можно говорить об успехе, например, для достижения какой-то конкретной задачи. Когда есть задача, ты ставишь цель, у тебя есть оценочные критерии, и ты делаешь какие-то шаги к этой задаче и потом определяешь, успешно или неуспешно. То есть это, ну, в любом деле, просто вот любая цель, и вот, и потом ты это, оцениваешь свой путь. А я бы еще бы хотел сказать об успехе, как о соответствии с, ну, твоего внутреннего мира, твоего мировоззрения, твоему жизненному предназначению. То есть ты, получаешь ли ты удовлетворение от того, кто ты есть, насколько ты как бы вот чувствуешь, что ты вписался и нужен этому миру, нужен этому обществу. Опять мы возвращаемся к теме служения. Да, поэтому я бы вот говорил бы об успехе вот именно как об удовлетворении от жизни. Потому что ты счастлив. Неважно, есть у тебя деньги или нет у тебя, там, да, хватает тебе, не хватает, но ты счастлив, потому что ты понимаешь, что ты нужен, что ты понимаешь, что ты полезен кому-то, вот, да, семье своей, детям своим, обществу своему, ту работу, которую ты совершаешь, она нужна, это помогает другим. Вот я бы вот об этом поговорил бы.
0: Ключевое слово – ты счастлив. Ты себя можешь оценить как человека успешного
3: и счастливого. Нет, ключевое слово, что ты соответствуешь предназначению своему, и ты это понимаешь. И это приносит тебе счастье.
1: Но... Так, а с этими, с терминами определиться, а то мы тут наговорили уже, успех мы кое-как разобрали, да, все как-то стремятся, есть какая-то картинка успешного кого-то, и то она виртуальна.
3: Это иллюзия.
1: Это иллюзия.
3: Иллюзия. Это
1: теперь,
3: совершенно
1: что же за этой иллюзией
3: счастье.
1: Стоит? Было названо пока два слова, да, это счастье и удовлетворение. То есть счастлив ли ты в целом и удовлетворен ли ты тем, чем ты занимаешься? Можем ли мы назвать, что тогда успех меряется счастьем и удовлетворением?
2: Ну, а почему бы и нет? Тут еще есть одна беда. Когда человек свое счастье меряет какими-то критериями, навязанными ему. Угу.